0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. В течение нескольких лет я записывал очень интересные песни в исполнении небольшой группы вокалистов, которые исполняли разные песни, и солисты этих песен менялись. В одной песне поет один солист, а другие певцы строят интересные вокальные партии и интервалы. В другой песне солирует другой вокалист. Ну и так в разных песнях. В общем, записали мы много песен и решили выпустить аудиоальбом. Долго думали, как назвать группу и альбом. И вот после некоторого времени придумали и назвали группу «Panna and Company». А альбом назвали «Так сильно хочеться весны». А начиналось все так. Дружили три подруги – Ольга Кондор, Анастасия Ревякина и Марина Дрыгина. Учились вместе с 5 класса школы. Затем вместе учились в Донецком музыкальном училище, позже окончили консерваторию. Прошло время, и уже в Киеве они работали вместе в Киевской музыкальной школе искусств номер 5 имени Левка Ревуцького. Тут они и начали сочинять тексты, мелодии и записывать песни. Их творчество поддержал директор школы Василий Везнюк, который аранжировал многие песни и подыгрывал на скрипке, цимбалах и панфлейте.

Песня «Так сильно хочется весны» была написана недавно, прошлым летом, уже во время войны. Ольга Кондор вынуждена была покинуть свою квартиру, так как снаряд попал в ее дом в городе Гостомеле. И уже будучи далеко от дома, ей попался стих «Так сильно хочется весны», написанный Натальей Паснак. И Ольга пишет музыку. «Ведь весны не было, пришла война». Записывалась песня тремя девчонками, которых судьба разбросала по разным странам. Ольга Кондор в то время была в Америке, Анастасия Ревякина в Чехии, а Юлия Шевченко в Голландии. Вот так была записана эта песня, ну а потом сведена на киевской студии Димой Дзюбенко, а аранжировку сделал Юрий Назарюк. Война нас разбросала по разным уголкам мира, но мы верим в то, что будет победа. Будет весна без войны, будет мир и согласие в семьях. И мы снова все встретимся.

Творить вместе и собирать круг друзей – одно из самых любимых дел девушек. И альбом этот является продуктом совместной творческой деятельности многих талантливых музыкантов, коллег, певцов, аранжировщиков, звукорежиссеров и просто друзей. Хочется, чтобы его услышал весь мир, потому что в основном это авторский украинский контент. Также присутствует в нем народное творчество в современном исполнении и видении. Песни разные по жанрам и стилям, сольные и ансамблевые.

«Зеленый Явер» – это следующая песня, которая прозвучит в нашем эфире. Была записана Сергеем Юрченко, солистом ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины. Он – заслуженный артист Украины, композитор, доцент кафедры академического вокала Университета имени Бориса Гринченко.

И следующая песня называется «Сухая верба». Аранжировка Василь Вознюк, а поют Анастасия Ревякина и Ольга Кондор.

0: детской души после рекламной паузы.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
5: «Анкор».
4: Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
4: Театр «Анкор».
5: Впервые в Нью-Йорке.
6: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
5: Театральная гостиная.
6: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
5: Билеты на сайте
6: theater.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
8: Ждем вас!
0: Мелодии украинской души.
9: Напоминаю, что сегодня в программе я вас знакомлю с творчеством группы Panno & Company. Хотя, как утверждает Ольга Кондор, таковой группы не существует. Есть тандем, некоторое содружество творческих людей, которых объединяет любовь к музыке, к искусству и украинской песне. Поэтому я хочу поделиться с вами этой интересной музыкой. И надеюсь, эта музыка разогреет ваши души и затронет ваши сердца.
10: Мамуся, розкажи мені казочку.
11: Ну, добре, доню, слухай.

Следующая песня, которую хочу вам представить, «Снег дитинства». Слова Кацнельсона, музыка Ольги Кондор, исполняет Анастасия Ревякина, Ольга Кондор, аккордеон Иван Лычак, на барабанах Евгений Панченко, саксофон Николай Майструк.

«Якби мені мама намисту». Слова Тараса Шевченка, музыка Алексея Беца. Аранжировка Василь Везнюк. Ну а поет Анастасия Ревякина.

Следующая песня «Щедрый вечер». Аранжировка Василь Везнюк, поют Анастасия Ревякина и Ольга Кундар.

сейчас вашему вниманию кантата. Музыку написал и аранжировал Василь Везнюк, а поет Анастасия Ревякина.

0: Моя программа «Мелодии украинской души» подошла к концу. Жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. И слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. До новых встреч. Всегда ваш Александр Федоренко. Мелодии украинской души.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
3: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
6: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.

слебеден я, как пес один. И в дому моем шаром кати, ведь поможешь ты мне, Господи.

можно об этом сказать очень просто, не добавляя почти ничего. Снится мне часто маленький остров, вы не

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Сегодня, как вы понимаете, не одна. А понимаете вы это по вот этим потрясающим розам, которые со мной рядышком. Сама себе бы я их не принесла. Рядом со мной человек, которому я лично очень многим обязана. Он возник в моей биографии гораздо позже, чем вы его знаете. А вы – это те люди, которые слушают Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. И вы все прекрасно знаете это имя. Геннадий. Как говорит мне он, вы слишком много «Н» употребляете в произношении моего имени. Здравствуйте, Геннадий.
3: Здравствуйте, Марина.
2: Это Геннадий Стальнич, писатель, бизнесмен, человек, который настолько предан нашему радио, я даже не могу, честно говоря, понять, Геннадий, почему. Вот почему у вас такая любовь давнишняя к нашему радио «Дэвидсон»?
3: Ну, вы знаете, это было, наверное, обусловлено тем, что определенное количество времени я провожу в машине, да, за рулем, когда слушаешь музыку или какую-то радиоволну, ну, в свое время вот как-то прижился к этому,
2: попал.
3: Привык, да, то, что различные были передачи интересные, да, и сейчас есть, конечно, и различные были интересные, есть ведущие, которых хотелось послушать, ну, как-то стало как привычно, знаете, как вот члену семьи привыкаешь вот к чему-то такому постоянному, поэтому, ну, учитывая интерактивность самого радио, то, что бывали передачи, в которых принимают звонки от радиослушателей, соответственно, интересно было пообщаться и с ведущим на какие-то темы. Мой голос стал узнаваемым. Потом было первое интервью на радио, когда меня Лена Вишневецкая пригласила. После этого еще больше стали по голосу особенно узнавать.
2: Я знаю, что у вас чуть ли не целая коллекция каких-то бутылок наградных, которые вы побеждали в каких-то конкурсах или что-то такое.
3: Ну да, были, на радио проводились конкурсы, викторины иногда какие-то. Если я попадал, у меня было время, допустим, позвонить и подождать и так далее. Вот я помню, музыкальный конкурс часто проводил покойный Виктор Топалер. Как он, когда слышал мой голос в эфире, не так часто, правда, я звонил, но если я звонил, и, допустим, кто-то, он там просил назвать автора песни или исполнителя такой-то, и, допустим, когда... Я никогда не был такой, что вот я первый звоню. Я чем-то занимался, параллельно слушал, ну и, допустим, я вижу, что уже 6-7 звонков, и все неправильные варианты, я, допустим, знаю. И я, когда звонил, он всегда говорил, я говорю, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте, Геннадий. Ну что, говорит, вход пошла тяжелая артиллерия. Готовим бутылку. Ну да, поскольку как бы...
2: А были спонсоры какие-то, правильно?
3: Да, да, всегда были спонсоры.
2: Но
3: да,
2: я так понимаю, вы человек не пьющий. Вот сколько мы вам не предлагали, когда был день рождения, я помню, год назад, наверное. Вы не пьете вообще?
3: Да, уже два таких серванта заняты. Это при том, что всегда очень я гостеприимный человек, ко мне же приходят друзья и родственники, какие-то праздники и так далее. Но вот как-то моя дочь тоже пришла, так время было, она так обзорно глянула. Говорит, папа, по-моему, до конца твоей жизни хватит.
2: Хорошо, я просто напомню уважаемым нашим телезрителям и радиослушателям, что я по пятницам веду передачу, которую я придумала, честно говоря, название «До самой сути». Вы знаете, что это словосочетание от Пастернака и так далее. И мы все время искали разные формы ведения этой передачи, программы. И это просто я говорю для телезрителей, которые нас смотрят не только в Соединенных Штатах Америки и во всех штатах, наверное, которые только мы можем себе представить, и в Канаде тоже. И вот эту программу в пятницу в 10, примерно 10 утра, мы ведем с Геннадием Стальничем. И это получилось совершенно спонтанно. Более того, еще был один вариант, который мы, наверное, передач 7 провели уж точно, да, Геннадий?
3: Когда отдельно, по времени.
2: Да, да, да, да,
3: 8 выпусков.
2: 8 было, даже. Да. Вот. То есть, о чем я хочу сказать? Вот у меня слезы умиления. Почему? Потому что Геннадий это все делает безвозмездно, то есть даром. И тратит свое время драгоценное, в которое он мог послушать или, я не знаю, поговорить с кем-нибудь еще другим. А он отдает его нам. И ему это интересно. И он человек порядочный и преданный. И он нас не бросает. И выросло у нас вот в это общение по пятницам, Геннадий. И уже появились ваши почитатели и поклонники, которые звонят и заказывают следующую тему. И говорят, вот сегодня вы говорите про это, а завтра мы хотим послушать про армян. И так далее. И это, мне кажется, ну, комплимент вот нашей передачи.
3: Ну, я тоже так считаю, да, то, что стало очень много, я обратил внимание, звонить тех радиослушателей, которые раньше не звонили, например, на радио. Очень много новых голосов интересуются, конкретные вопросы задают, поправляют. Неизбежно, ведь всегда какие-то неточности, ошибки. Я человек, который к критике очень отношусь серьезно и воспринимаю это, учусь на ошибках. Мне нравится то, что это вызывает интерес заявленной темы.
2: Вы знаете, приятно. Я не боюсь каждый раз выходить с вами в эфир, в живой, и знаю, что у нас ведь люди, как бы, они по-простому, они, ну, чуть-чуть потребительски относятся к этому, ко всему, да, вот у них возникло, и они звонят и говорят, они не входят в наше положение, что мы, допустим, подготовились на какую-то тему другую говорить. Я не боюсь выходить с вами в эфир, потому что я знаю, что у вас есть ответ на любой вопрос, который поступит. Откуда такая кладезь знаний? Обезоружила.
3: Мне это напомнило, как в свое время очень Михалков Никита пошутил интересно на одной встрече с телезрителями. Знаете, там было такое... Да и сейчас, наверное, есть, когда записки передают из зала. Он говорит, знаете, я знаю многих режиссеров и писателей, раскрою вам секрет, он сказал, которые иногда в эти записки подбрасывают от себя заранее заготовленные, как будто она пришла. Это обязательно там такой вопрос звучит. Либо ваши будущие планы творческие, либо, говорят, некоторые подбрасывали сюда записку, ну, им это нравилось очень. Скажите, почему вы так гениальны? Откуда это вас? Вот. Я не знаю, но в этом плане как бы... Ну, мне сложно сказать. Наверное, понимаете, в чем дело? Я когда спортом занимался, мы, допустим, ездили куда-то на соревнования. Я занимался футболом профессионально, я голкипером был. После этого я занимался рукопашным боем. Ну, и, допустим, вот когда мы ездили автобусом, поездом, самолетом, ну, да, врать не буду. Первая возможность всегда, это, конечно, поспать немного, это спаться. Ну, вот, например, в поезде я не могу спать. В самолете могу, в поезде я не могу. Значит, ну, кто чем занимается, я всегда... Любой выкраивал время почитать, что-нибудь почитать. Это было современное, допустим, какая-то пресса периодическая или книги, я обязательно брал с собой что-нибудь. В этом плане, ну, начитан был, повезло, наверное, на встречи с интересными людьми. Ну, и в семье у нас был, в общем-то, такой достаточно культ книгачей все были. И мама любила почитать, и отец любил очень такую мемуаристику, да, военную литературу. Брат очень, в этом плане очень начитанный человек у меня. Может быть, отсюда это пошло, как бы, вот, собирать таких знаний, как бы...
2: Информацию.
3: Да, информацию, да, ненужная, как Шерлок Холмс говорил, у меня голова чердак, надо хранить нужные вещи. Ненужное я старался отбрасывать, как мне казалось, что-то пригодилось. Ну, единственное, да, отмечали, вот, и брат читает, и многие, кто меня знает, особенно связано с моей работой, что говорят, что у меня ненормальная память на фамилию. фамилии. Угу. Говорят, что это потрясающе. Ты фамилии таких людей, с которыми ты знаком был 45 лет назад, 46, ты отлично помнишь, ты можешь имена не помнить, их какие-то даты, но помнишь фамилии. И действительно, как-то вот у меня запоминаются фамилии, тоже связано с теми, кто пишет книги, те, кто снимался в каких-то фильмах. Вот всегда какие-нибудь викторины, вопросы, кто снялся там в фильме 60-м или 57-го года в главной роли. И когда мы с женой смотрели, я, допустим, говорил, такая-то. Ну, она так, ну, это ж ты придумал только что, да, я придумал. Ну, и потом правильный ответ, она говорит, как ты можешь помнить, этот фильм не показывали 20 лет по телевизору. Ну, какая-то такая память.
2: Вы знаете, вот мне бы, конечно, сегодня уникальная у нас с вами возможность предоставилась поговорить о вашей писательской деятельности, потому что я всегда вас объявляю как вместе с Акмалем Тахировым и писателем, и бизнесменом Геннадием Стальничем мы ведем передачу «До самой сути». Это по пятницам, опять напоминаю, да? Но, безусловно, мы сейчас об этом поговорим. Но для меня является в вашей биографии, Геннадий, очень ярким эпизодом ваше участие в КВНовском движении. Во-первых, у нас есть фотографии. Мы сейчас, конечно, их посмотрим. Они могут появляться в хаотичном совершенно... Вот это я не знаю. Это не КВН, судя по всему.
3: Не-не-не, это перед выступлением. Фестиваль команд КВН в Коммунарске, ныне Алчевск, это Луганская область. Был фестиваль-турнир, блиц-турнир команд КВН. Мы там 5-е место заняли. Ну, там такие команды были, Ереванский медицинский институт, Донецкий политех и так далее.
2: А ваша команда?
3: Днепропетровская металлургическая академия.
2: Окей. Да. А это кто?
3: Это техникум из КВН, Днепропетровский индустриальный техникум. Финал города, мы победили на тот момент непобедимую команду Днепропетровского радиоподбора строительного техникум.
2: Вы хотите сказать, что это
3: техникум.
2: Вы?
3: Это я, да, вот конкурс капитанов, это я, рядом капитан радиоприбора строительного, по-моему, Митрикина его фамилия была. Это конкурс капитанов, да, мне здесь, это 87-й год, 17 лет.
2: Ой.
3: Мне тут 17 лет.
2: В 17 лет взяли в КВН. Это
3: мы с 16 начали, еще со второго курса техникума.
2: Потрясающе.
3: Да, в Днепропетровской индустриальной технике. Это там же, в Коммунарске. Господи, какой худой.
2: Вот тут
3: ушастый.
2: Я вас узнаю.
3: Ушастый, худой.
2: Узнаю.
3: Кошмар. Это мы на улице там играли. Там,
2: ой,
3: это событие
2: прелесть.
3: Было для города, это фестиваль.
2: То есть вы родились?
3: В 70-м. 1970-м.
2: В городе, я имела в виду.
3: Днепропетровск.
2: Днепропетровск, да. Вот Днепропетровск
3: вот там,
2: славен
3: да.
2: своими выдающимися личностями. Например, товарищем Брежневым. И я знаю, что ваша альма-матер, по-моему, носила его имя.
3: Да, с 83-го я методички застал, по-моему... Убрали в 87-м. На методичке я поступил в 89-м. Еще были на методичках написаны Днепропетровского ордена Красного Знамени, Металлургический институт, тогда еще Металлургический угу. институт, ДМИТИ, имени Брежнева.
2: То ну, есть у вас профессия, вот ваша базовая профессия, вы?
3: На дневном отделении я получил образование, инженер-металлург, автоматизация... процессов металлургии. Автоматчик.
2: Oh.
3: А на вечернем отделении, потом на гуманитарном факультете также получил параллельно, там засчитывались кредиты общеобразовательных предметов, технические. Еще две специальности взял. Одна была политология, а вторая – менеджмент и реклама.
2: Геннадий, вы можете мне не поверить, но я еще не объявляла открытую линию. А номер наш, вы знаете, дорогие друзья, 718-475-3200. Но уже огромное количество людей, которые хотят, очевидно, или высказать свой восторг вашему интеллекту, либо просто задать вопрос, и давайте не будем тогда отступать от традиции.
3: Не
2: да?
3: будем, тем более на портале Proza.ru, который посещает очень много выходцев русскоязычных Соединенных Штатов Америки, я как бы анонсировал, написал, что сегодня у меня эфир, и если вы хотите, вы можете позвонить.
2: Так там красная линия, режиссер уже говорит.
3: Да, и раскритиковать в пух и прах мои произведения, которые вы читаете.
2: 475-3200. Пожалуйста, дорогие друзья, принимаем телефонные звонки. Геннадий Стальнич в прямом эфире RTN телевидения и Дэвидсон радио на волне 620 АМ. Слушаем вас, пожалуйста.
4: Говорите,
2: вы в эфире, мы вас слышим.
4: Здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Добрый день. У меня два вопроса к Геннадию по поводу его писательской карьеры. Я сразу оба задам, если можно.
2: Пожалуйста.
4: Я хотела спросить, откуда у вас идут идеи и вдохновения для ваших романов? И как часто вы находите время, чтобы писать при всех ваших, ну, обязательств и работ?
2: Хорошие вопросы. Спасибо.
3: Сразу со второго вопроса начну. Времени катастрофически на это не хватает. В основном это черновики я пишу от руки, я потом уже переписываю.

0: масса, была возможность их реализовывать.
1: А от чего вы отталкиваетесь? От жизни?
0: Интересны какие-то случаи. Меня интересует, вот как у Акунина, допустим, берется какой-то загадочный, интересный случай исторический, который не интерпретируется однозначно, и выдается вот это в отпуске меня засняла жена, вот так на пляже я сидел, это чайные домики.
1: А это вот тогда родилось, мое любимое произведение.
0: Да, вот я сидел тогда, она тогда меня упрекала, вот отпуск ты больше проводишь за столом, чем со мной плаваешь, там, так далее. Но я просто тогда поставил задачу, что надо закончить уже в конце концов. Потому что в голове вот берется какое-то историческое событие, какое-то, которое зацепило, неоднозначно трактуется. Можно подвести героев различных. Мне очень хочется, чтобы всегда участвовали и героями произведений были русскоязычные американцы, которые не только находятся, например, на территории США, но, допустим, на территории других стран. По своей работе, роду работы, я ведь контактирую очень много людей, Марин. Тут ведь манера разговаривать, типажи, это главное запоминать, не потом не забыть, а вставить куда угодно, чтобы он говорил то,
1: всегда
0: что мне
1: пригодится.
0: Надо. Да. В этом плане у меня диалоги хорошие, многие вот как-то упрекают, говорят, что ваше произведение больше напоминает сценарии. Но я в таких случаях говорю, это я отдыхаю, да, расслабился. Я в таких случаях говорю, сценарии замечательно, где режиссеры, где спонсоры, пожалуйста, звоните, будет адаптированный сценарий. То есть я беру какой-то случай, обрисовываю, и главное, чтобы он был мне интересен, и все-таки я предпочитаю, чтобы какой-то налет мистики был. Вот мне так нравится.
1: Да,
0: там есть
1: вам
0: возможность,
1: это удается
0: да,
1: очень
0: там
1: хорошо.
0: Есть возможность пофантазировать, но в рамках определенного жанра.
1: Продолжаются телефонные звонки, дорогие друзья. 718-475-3200. Видите, как работает интернет и как работает наше радио? Я тоже сделала анонс, если вы помните, в пятницу. Пожалуйста, слушаем вас. Геннадий Стальнич у нас сегодня в эфире.
2: Добрый день.
0: Добрый день.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ольга, и у меня вопрос такой, Геннадий. Ваш рассказ «Исповедь». Это реальная история или все-таки вымысел?
0: Спасибо, Ольга, за вопрос.
1: Спасибо большое. Да. Может быть, стоит напомнить вкратце о чем?
0: Там как бы встречается герой, который попал ненадолго в госпиталь американский, русскоязычный американец, с соседом по палате встречается, который бывший исследователь в Москве, он работал, ныне он на пенсии в США оказался, потому что его дочь вышла замуж за американца, и он попадает туда сердечным приступом, идет их какой-то диалог, там связанный с темами современными и так далее, и как бы человек высказывает определенное недовольство обслуживанием в этом госпитале, и мой герой говорит, это выгорание. И тот ему отвечает, что да, выгорание. Это вот говорят профессиональное выгорание. Он рассказывает случай своей жизни, когда он был следователем, что 90-е годы, и там была шайка молодежи, которая трясла состоятельных
1: рэкет,
0: людей.
1: Рэкет.
0: Да, они грабили их, они не вымогали. И один случай, что когда подгадали, чтобы хозяина не было дома, была его жена с новорожденным ребенком, они начали, пытать ее, выбивать там код от сейфа и так далее. И чтобы она была сговорчивой, они взяли металлический тазик, набрали воду и на конфорку и положили туда младенца. И сказали, что если ты не скажешь, то он сварится и так далее. В результате она там говорит, они уходят, и они забывают выключить конфорку. И, соответственно, вот он рассказывает об этом жутком случае, о том, как потом их арестовали, и что на очной ставке эта девушка, которая верховодила в этой шайке, говорит, что когда ей показали жертву, эту женщину, которую пыталась, говорит, да это не она, там была молодая, это какая-то седая старуха, там подвинулась рассудком человек, потому что своего ребенка видеть, как заживо он сварился. И впоследствии в палату к этому следователю приходит человек в рясе, и как мой герой понимает, что после их такого жесткого разговора, он понимает, что этот парень, он был одним из тех, кто составлял в этой шайке в свое время. То есть человек отбыл срок. И...
1: Это здесь в Америке уже все?
0: Нет, это он там, в России. То есть
1: да,
0: отбыл
1: но здесь
0: срок,
1: он понимает.
0: А впоследствии он пошел там в монастырь, получил там еще, продвинулся по иерархии церковной и приехал сюда. И здесь, в рясе он там служит в одной церкви.

0: церкви. И то есть он пришел, как типа, что исповедовать, и тот ему кричит, что тебя самого исповедовать надо, и он ушел. А впоследствии мой герой видит его, проходя мимо церкви, видит, как тот стоит, курит в облачении церковном, он подошел и говорит, что вот этот человек умер, к которому вы приходили и так далее. Он говорит, ну, а как же вы, как ваша совесть, как вы вот искупили вы свой грех, там, вечная история наказания, ну, покаяния и так далее. Он говорит, да поймите, это, я ведь искупил грех, мне самому очень жалко было того мальчика, который так трагически погиб, мне всего было тогда 17 лет и так далее. Главный герой ему напоминает, говорит, что это была девочка, это был не мальчик. И оборачивается и уходит. На этом заканчивается мой рассказ. Случай этот был реальный, мне его рассказывал следователь один, который такой стал свидетелем того случая. Все остальное, ну, это уже художественный вымысел.
1: То, все что, остальное все, талант.
0: Да, то, что я уже присовокупил, как бы, чтобы это был не просто какой-то детективный рассказ, а рассказ, который заставил бы задуматься. Вы знаете, многие мои читатели на портале Проза.ру мнения разделились. Да, 80%, что вот, ну, как вот, вот он может теперь сам там отпускать кому-то грехи и так далее. 20% вот как бы выступили с таким, что не познав падения, не познаешь вершины, и не судите, да не судимы будете.
1: Самое время напомнить, где можно посмотреть и прочитать ваше произведение. И потом, вот все-таки я делаю вывод, Геннадий, и в ваших произведениях, и в вашей жизни, и в теперешней, и истории вашей семьи, вот семья – база для вас самое главное. Я не ошибаюсь?
0: Да, и база, и крепкий тыл.
1: Да. Давайте, дорогие друзья...
0: Прочитать это можно на... Да, сетевое в интернете. Вот это я, это мой старший брат, это мои родители.
1: Ой, какие отец, хорошие все. Ну, вот. Геннадий, вот здесь просто отец, абсолютно вы не изменились, кроме седых волос.
0: Спасибо. Брат очень на маму похож внешне.
1: Да,
0: безусловно,
1: похож.
0: Да, он очень похож, его дочка похожа на маму.
1: Какие хорошие лица, прелесть.
0: Талантливый поэт очень. Такие стихи, которые он сочиняет.
1: Он здесь, в Америке тоже?
0: Да. Он работает в знаменитой организации Claim Conference, которая уже много лет выбивает деньги из Швейцарии, из Германии за Холокост, жертвы Холокоста по всему миру. По всему миру. И изначально проект оставался, думали, 2-3 года он продлится, но вот ему уже, по-моему, четверть века, и конца края не видно. И очень такая тяжелая работа, очень напряженная.
1: Да. Эмоциональная очень.
0: Очень, да.
1: Он... Кто-то даже и не хочет. А я считаю, да, да, что если предлагают, то надо брать. Вот так я считаю.
0: Это, ну, может быть, какая-то, это очень просто и хоть примитивно. Какая-то имитация, ну, да, допустим, исторической, да, справедливости.
1: Да,
0: ну, хоть,
1: да,
0: какая-то.
1: Угу. И помочь даже им. Потому что я знаю большое количество молодых немцев, которые страдают вот от этой
0: по-прежнему
1: наследственности.
0: Чувствуют, да, они чувствуют вину. Это мы с женой в Манхэттене на фоне статуи свободы.
1: Так, там, моя, как зовут жену?
0: Моя вторая жена, Виктория.
1: Виктория. Кто она?
0: Она моя жена. Она, Виктория, она, ну, в России она была известна, она занималась спортом, фигурным катанием, она занималась пением музыкальным, она профессионально пела несколько лет в ресторане Сочи, в сочинском, это школа своеобразная. Она работала менеджером компьютерного клуба, когда мы познакомились с ней. Вот, она приехала в США, она работает в Dental офисе, работа со страховками, с клиентами. Ну, тоже достаточно такая нервная, напряженная работа. Ну, молодец, не теряет чувства юмора и оптимизма.
1: Но я вам должна сказать, что вы, хоть я и притворилась, что я не знаю, я действительно не знала ее послужной список, но она производит впечатление очень одаренного человека. Вот знаете, а одаренный человек видит в другом тоже его достоинства. И мне кажется, вот поэтому у вас такой союз возник. И,
0: ну, пожалуйста.
1: Очень важно, когда человек, мужчина, занимается своим любимым делом, и женщина, вот этот очаг, да, понимаете, чтобы этот огонь не погас. Мне кажется, это очень большое имеет значение в жизни человека.
0: Да.
1: Как говорит наш режиссер Юра Маглеванный, ты, Маруся, молодец. ты сделала семью. Я не знаю, кто сделал. Я считаю, что, наоборот, Левинсон. Но стараюсь. И когда вместе, иногда думаешь, ну, убила бы или задушила бы, да? Но ведь ты же любишь человека за что-то, да? Значит, все остальное можно снивелировать и направить на дальнейшее... на дальнейший успех, на помощь в том, что вам нравится. А вот из ваших писательской деятельности, бизнес, звонков на радио и так далее, если бы вам задали вот такой провокационный вопрос, вот что-то одно и ничего больше, и семья туда тоже входит, что бы вы выбрали?
0: Семью.
1: Вот даже не дали договорить. Я очень рада этому ответу.
0: Семью. Одиночество – это страшное наказание для человека, я считаю.
1: Это первое. А второе, смотря какая семья.
0: Мои питомцы.
1: Вот это кто? Это тоже член семьи.
0: Это карликовый мейн-кун Афанасий. Вот он с бабочкой, с черными очками. У него замечательное зрение. Это просто мы его одели. Это выходили мы в свое время его.
1: Как творческие люди вы придумали. Проект такой.
0: Афанасий, да. Афанасий Фомич. Вот он, карликовый белый мейн-кун. Их называют роял белого цвета. Вот. Но он значительно позже появился. До этого у нас кошка Анфиса вот есть. Жаль, не дружит.
1: Подождите,
0: Анфиса
1: сколько
0: Лимна.
1: Кошек? Двое?
0: Двое, да. Анфиска, она уже была у нас.
1: А как они уживаются?
0: Ну, Афанасий, он такой добродушный. Он хотел бы вступить в отношения, дружить, по крайней мере. Вот, по-моему, это Анфиса. Но Анфиса, она очень ревнивая. Она такая принцесса.
1: Это уже вот другая
0: Турандот,
1: ваша.
0: Турандот, да. И она...
1: Хорошенькая.
0: Нет,
1: я люблю, честно говоря, попроще. Вот кто попроще, мне кажется, они прожили такую жизнь нелегкую.
0: Ну, в данном случае наоборот произошло. Мы мейн-куна выхаживали.
1: Серьезно?
0: Да, он попал уже в таком состоянии, нам же не жилец был. Вау. Мы его выходили. Анфиску мы взяли маленькой, ей было 3 или 4 недели. 4 недели, по-моему, мы ее взяли, выбрала жена. Она замечательная кошка. Все. Они как бы выбрали определенный сознание себе хозяев. Вот, несмотря на то, что жена выбирала Анфису, тем не менее, она как бы показала, что я хозяин, то есть ко мне.
1: Ага.
0: Вот. Афанасий, он к обоим нам хорошо относится, но тоже как бы жена. То есть это uh-huh. любимчик жены. Ну, тоже по мере того, тоже иногда описываю их в своих произведениях. Ну, эпизодически.
1: Попадают.
0: Ну, эпизодически, да. Потому что это такая атмосфера в доме, Марина. Вы даже не представляете, насколько преображается, когда появляются домашние питомцы. Только одна мысль меня тревожит, что нам предстоит их пережить. А
1: ой,
0: так
1: нет,
0: все замечательно.
1: Господи, боже
0: так
1: мой.
0: Все
1: нет, это самое вот... Да, вот они доставляют такое счастье. И когда, не приведи Господь, они заболевают или что-то с ними происходит, это катастрофа. Да, поэтому мы не будем о грустном, а мы давайте, наоборот, поговорим, знаете, о чем, Геннадий? Во-первых, наверное, скоро уже реклама, но вот просто, ой, вот еще, ой, какая хорошая,
0: это
1: философская
0: фотография. Это мы беседуем, это он выслушивает какие-то, чем-то я недоволен был его поведением.
1: Что... Отчитываете.
0: Отчитываю, да.
1: Ну да, вот. Но опять же, фотографию, надо полагать, сделала жена.
0: Да.
1: Жена
0: да,
1: талантливый
0: конечно.
1: Фотограф. Вот вопрос. Ваше первое, ну, такое сознательное литературное произведение, я не знаю характеристики его, это то, что было напечатано, или то, что вы, от чего вы получили отзывы?
0: Напечатано первое было, это сборники «Молодые писатели Днепропетровщины». Был опубликован фантастический рассказ, по-моему, 91-й год, «Фантом-убийца» назывался. И там же несколько было коротких, юмористических, очень буквально таких, ну, шуток, условно говоря, mm-hmm. коротких было. Ну, первые попытки еще были в 6-7 лет, но тут, конечно, вспоминается. Но меня старший брат хорошо поддержал, потому что вот отец, вот он любил посмеяться надо мной так ехидно, считал, что это глупости.
1: Ну, раз есть Пушкин, зачем писать, да?
0: Да, он любил там переделывать, рассказывать гостям, когда там приходили, все там катались с хохотом. Вот, и как-то могло отбить это желание писать дальше, но меня старший брат поддержал, он говорит, что ты не волнуйся, рано или поздно у тебя стиль свой есть, он преобразуется. Чем больше информации ты будешь получать и использовать в своих рассказах, вот он как-то вернул меня на ступень, тезю реализма. Он говорил, ну, у тебя хорошая фантастика, говорит, ну, с твоим памятью, с твоей манерой изложения, вот лучше что-то такое современное, приключенческое. Ну, благодаря ему я не оставил эту идею. Ну, а вот сейчас в разных журналах русскоязычных Эстонии, Грузии, Молдавии опубликованы различные мои произведения. И повесть «Барсок Люцифера», и роман «Розы для призрака», и рассказы «Эпитафия», и «Исповедь». «Чайный домик» я велся, переговоры с российским издательством, но после известных событий с Украиной это прекратилось. Сейчас я хотел бы не сглазить в одной из бывших республик Советского Союза. Я так завуалированно хочу, чтобы не сглазить.
1: Давайте не будем.
0: Да, готовится сборник, антология современной приключенческой литературы, детективы, мистика. Там будут очень уважаемые авторы из русскоязычной Америки. Один я буду представлен, там известные такие авторы, как Родственников, Ершов, это известные мастера детектива мистического. И вот собирается выпуск осени. Мне обещали переслать несколько экземпляров, и дай бог я вам принесу, и мы
1: еще раз... Обязательно. Геннадий, сейчас у нас реклама, и потом мне бы хотелось вернуться в день сегодняшний к трагическим событиям, которые происходят между Украиной и Россией. Перерыв в нашей программе.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
3: «Анкор».
2: Премьера спектакля
3: «Сделка».
2: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
3: Премьера спектакля «Сделка».
2: Театр «Анкор».
3: Впервые в Нью-Йорке.
4: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
3: Театральная гостиная.
4: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
3: Билеты на сайте.
4: Theater.com и по телефону 718-266-3393.
5: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
6: Ждем вас.
7: С моей точки зрения, это вообще какая-то такая еще не раскрытая ниша вот в кинематографе. И вот как мне кажется, ну, я себе представляла каких-то артистов, которых я знаю, из старого поколения и среднего. А вы могли себе, допустим, представить, поскольку вы знаете хорошо кино, как сказала ваша жена, что вы помните и песни, и артистов, и фамилии. Вот каких-то артистов вы представляете в главной роли в ваших произведениях? И кто это?
8: Вы знаете, действительно, есть такое, когда представляешь, когда начинаешь писать, не задумываешься об этом, как бы такой чисто силуэт, какой-то характер и так далее.
7: Чисто на бумагу.
8: Да, да, я как бы представляю, там в процессе уже написания какие-то начинают вырисовываться образы, думаешь, ну, действительно, ведь каждую главу заканчиваешь как в художественном фильме, на самом интересном месте серия заканчивается.
7: Подвесить, да. Как у нас говорили.
8: Понимаете, на тот момент, допустим, когда писался там «Бросок Люцифера» или «Роза для призрака», уже тех, кого я представлял, сейчас они уже лет на 20 выглядят старше, уже, конечно, не смогли бы сыграть эти роли. Но вот на том же портале «Проза.ру», например, там завязалась такая была дискуссия касательно моего романа «Чайные домики», и там, ну, условно так провели как бы негласное голосование, что вот кто бы мог сыграть главных героев. А я должен сказать, что в этот раз, вот когда я писал «Чайные домики», у меня были как бы внешности людей примерные, но они не соответствовали какому-то образу конкретного артиста. Не было этого лица, вот так, чисто в общих чертах. И меня, например, самому интересно было, поскольку хоть это, ну, русскоязычные, там, американцы, не только американцы действуют в этом романе, мне интересно было, кого вот на этом портале, каких артистов. Там были названы фамилии американских артистов, но как бы победу, условно говоря, одержали. Да, значит, вот главный герой, который выступает, да, два артиста одержали, условно, набрали больше всего голосов, вот кого читатели видели в роли главного героя. Это Данила Козловский, но он известный артист, он снимается в Америку на Голливуде, и Милош Бикович, это сербский актер, он тоже во многих российских фильмах снялся, очень Довлатова.
7: Ну, такие красавцы.
8: Молодость, да. То есть, ну, я понял. То есть, такой мужественный.
7: Да, да, да. Секс-символ такой.
8: Да. Они как-то решили... Ну, Бикович, он больше, мне кажется, он более такой такой замкнутый в себе такой mm-hmm. персонаж. Вот он и Магомаева играл, и играл Довлатова. Mm-hmm. Пожалуй, близок. А насчет героини, допустим, ну там вот «Роза для призрака» многие отмечали, что вот Ника, условно говоря, ведь эту героиню рисовал со своей нынешней женой, да, Виктория? И потом настолько уже вжился в этот роман, что я стал называть вместо Вика Ника, путал. А вот, ну, она человек с юмором поняла, что это путаница не связана там с каким-то адюльтером. Но вот многие давали предпочтение, дали таким артисткам, как Паулина Андреева, Юлия Снегирь, Аксенова, ну, такие брюнетки. Ну, вполне может быть, если бы была экранизация этого романа, да, типаж подходит, они запросто могли бы сыграть эти роли, передать как бы внутренний мир. Ну, интересно вообще иной раз помечтать, но я как бы не думаю об этом, что когда-нибудь эти произведения будут экранизированы. Почему? Хотя плох тот генерал, солдат, который не хочет стать
7: вот
8: генералом.
7: Вот почему? В чем дело? В деньгах?
8: Нет. Дело в том, что вряд ли в Америке, допустим, кто-то бы этим заинтересовался, даже если бы я на английском языке это опубликовал. Ну, как бы все-таки там вертится в основном сюжет, связанный с русскоязычной диаспорой.
7: Ну,
8: да?
7: Да, да.
8: Я думаю, что это не особо могло бы интересно
7: такой
8: быть.
7: Такой этник флейвор.
8: Да. Одно mm-hmm. дело, когда Марио Пьюза сняли, Коппола снял «Крестного отца», ну, там ведь не только об итальянцах шла речь, начнем с этого. Там же такой пласт времени был захвачен. А в этом плане, мне кажется, тогда это было интересно. Я не знаю сейчас, насколько это было бы интересно для американского зрителя. В России я часто до сих пор вижу, что они показывают фильмы, связанные, ну, как-то эпизодически герои у них пока появляются в какой-то стране, допустим, и так далее, и тому подобное. Но учитывая современное состояние и положение России, в общем,
7: вот
8: черта,
7: вы и
8: у них кинематограф меня сейчас их поражает
7: простотой.
8: Мягко говоря, пошли ремейки. Это означает mm-hmm. о том, что что-то случилось с авторской школой, да, Марин? Ну, не могли же все авторы сценария умереть и не оставить mm-hmm. достойных учеников. Идут ремейки. И самое обидное, крайне неудачные ремейки. Вот о спорте. В последние несколько лет было снято очень хороших два фильма. «Легенда 17» о Харламове, Данила Козловский в главной роли, и «Движение вверх», победа советской баскетбольной сборной, это знаменитые 3 секунды на Олимпиаде в Мюнхене, 72-й. Вот эти игры освещал ваш муж, я знаю, как комментатор. Пускай там есть вымысел художественный, это же не документальный фильм, согласитесь, великолепно, великолепно. Держит напряжение, есть это моменты, когда угу. волосы шевелят, все. После этого начинают снимать посвященный финалу 2012 года на Олимпиаде, мужская победа мужской сборной, фильм называется «Финал», баскетбольная сборная России. Я не знаю, это тихий ужас какой-то.
7: Невыверенные данные.
8: Это ужас, фильм какой-то слепок, какой-то угу. сляпок.
7: Да,
8: я смотрю, а его еще смели сравнивать с «Легендой 17». Какая «Легенда 17»?
7: Ну, у вас
8: 17?
7: Еще другая проблема. В ваших произведениях американская тема.
8: Да, очень звучит, и тем не менее она, ну, у простых людей испытывает интерес.
7: Но возвращаясь, безусловно,
8: да, то,
7: но
8: что я говорил о ремейках неудачных, «Богомолов», «Август», «Момент истины». Хороший фильм был снят в 2004 году, в августе 44-го назывался. Сейчас сняли с Безруковым там и так далее.
7: Повтор.
8: Несколько серий там шло, по-моему, 5, кажется. «Август» фильм называется.
7: Это, ну, так же, как «Ирония какой-то. Судьбы». Для чего надо было
8: это
7: делать
8: вообще,
7: этот повтор?
8: Я не понимаю, какой-то тихий ужас снимается.
7: Плохой причем.
8: Фильм «Противостояние Ароновича», который, ну, это ж потрясающе. Кротов и Басилашвили, «Противостояние». Все. Сняли многосерийный фильм. Да, хорошие актеры. Гусяков, Довиченков. Все стараются, все то. Но нет сценария. Нет сценария. Угу. Сидишь, смотришь, думаешь, господи, ну как это вообще показывают по телевизору? Это, ну, халтура, одно слово, ну, халтура. Я не знаю, что-то случилось, наверное, со школой авторов сценария, ну, потому что плохой сценарий хороший актер спасти не может. Плохая игра актера может загубить, я считаю, сценарий, но если нет сценария, никакой актер его не подымет, этот фильм.
7: Вот, Геннадий, резко опять возвращаюсь к теме, которую я заявила перед перерывом на рекламу. Вот сегодня мы, наверняка вы тоже знаете, знаем об ответе украинской стороны в Москве,
8: Москва, да?
7: Да. Давайте перед этим возьмем звонок и, наверное, тогда поменяем тему. Слушаем вас. Пожалуйста, 718-475-3200. Пожалуйста.
1: Алло, добрый день.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Геннадий. Вопрос Геннадию к вам такой. Многие писатели при создании образа используют какого-то прототипа. Черты характера, внешность, что-то еще. Скажите, ваши герои имеют прототипы?
7: Хороший вопрос, спасибо.
8: Все имели прототип. Да, были
7: главные герои. Все живые люди.
8: Не только уже, к сожалению. Mm-hmm. Да. Конечно, главный герой, я старался собирательный образ какой-то определенный отдавать. Но, безусловно, все срисовано сериальных людей. Некоторые узнавали себя, некоторые были довольны, некоторые нет. Узнавали себя. И, к сожалению, вот должен сказать, да, вот есть такой момент, в «Чайных домиках» у меня там главному герою помогает полицейский, находящийся в отпуске, российский, по-моему, да, Олег его зовут, мне кажется, Олег, и там происходит, да, Олег Раевский, да. Я просто, настолько типаж был яркий, колоритный, родственники моей жены Виктории живут в Сочи, и я очень близко был знаком с ее старшим братом Олегом. Я просто взял и с него сосредоточивал. Когда он читал, потом я ему давал, он говорил...
7: Был доволен?
8: Он говорит, ну что ж ты меня ментом-то сделал? Он к полиции не имел отношения. Но один в один я сделал, ну, проще просто внешность, разговор, манера и так далее. Только я его поставил в нужные мне условия, поступки и так далее. Он начал читать, к сожалению, не закончил. Вот внезапная смерть в таком возрасте, достаточно молодом, там... Вот, и знаете, когда человек умирает на расстоянии, никак не может свыкнуться, кажется, ну, я приеду в следующий раз и увижу его. Это очень тяжело переживать, очень обидно было. Это, вот он был, ну, как бы те, кто читал и знали его, все сразу поняли, о ком идет речь. Я стараюсь, что вот такие были у меня определенные образы яркие, но, тем не менее, действуют и делают они в моих произведениях то, что я хочу.
7: Ну, ясно, хозяин-барин.
8: Да.
7: И все-таки вот возвращаясь к событиям, которые я называю трагическими со всех сторон, Геннадий, я переживаю с самого первого дня вот этого кошмара, этой трагедии, которая происходит. И когда-то на радио еще с Артемом Андросовым, у нас есть такой молодой журналист, ну, он на телевидении, и, конечно же, на радио мы его слышим, и все. И мы с ним вели передачу, и я сказала, что нужно одуматься и той, и другой стороне. И на меня посыпалась критика, просто даже не критика, а проклятие. Как я могу говорить о другой стороне, когда, ну, Украина страдает, и ну, на Украину напали? И не она была инициатором этой трагедии. И вот это, мне кажется, параллель Израиль и палестинская автономия. И мне кажется, это никогда не закончится. И мне так страшно это осознавать, и я не вижу выхода, и все мы пытаемся ответить на этот вопрос. И вот я вас спрашиваю, как умного человека в Нью-Йорке, какие ваши прогнозы? Может быть, даже анализ какой-то. Что это такое? Что происходит? Что нас ждет?
8: Ну, у меня пессимистический, откровенно говоря. Настрой не в том плане, я стараюсь быть реалистом. Тем более, когда я даю какие-то свои выкладки, анализ ситуации в качестве политолога, я стараюсь как бы быть объективен. То, что касается Ближнего Востока... Как можно говорить о каком-то мире, о каком-то взаимодействии, если дети в секторе Газа, и не только в секторе Газа, учатся по учебникам, в которых просто написано, что евреи – это исчадие зла, евреи произошли не от людей, а от тараканов. Святая задача – уничтожить этот народ, который приносит всем другим народам мира горе и страдания. Что мы можем... Ну, кем вырастут эти дети? Ну, кем? Ну, в лучшем случае они вырастут в ненависти к евреям, в худшем – смертниками, шахидами, которых там обещают девственниц в раю. Поэтому до тех пор, пока это происходит, переформат только может быть в жестком каком-то состоянии. Если бы, ну, как-то предположить, что, допустим, это население бы выселили, где-то бы, допустим, эти дети учились в другом месте, а потом бы вернулись. Но я считаю, что это практически ведь невозможно. Я не вижу там какого-то позитивного развития ситуации. Ну, эти люди никуда не денутся. Они всегда будут мечтать об одном, только о том, как уничтожить евреев. Что же касается Украины и России, ну, как бы украинцы сейчас не отрицали вот эту фразу, что два братских славянских народа, хорошо, не братские, два славянских народа, воюющих друг у друга на измот в 21-м нашем современном просвещенном веке, уничтожающие друг друга. Украинцы, да, украинцы, они воюют с позиции страны, над которой напали, они защищаются и так далее. Как на всякой войне, возможны и зверства, и мародерство, и с одной, и с другой стороны. Но, понимаете, россияне, у них есть возможность в будущем, я считаю, при смене власти, если хоть какая-то объективная информация начнет поступать для наибольшей части, особенно инертного населения, которые говорят «моя хата с краю», они сейчас почувствовали уже, что это их хата уже не с краю, когда бомбят их города украинские беспилотники. Когда они наконец-то поймут, что вот фраза «если бы мы не напали на Украину, то Украина бы напала на нас», и то, что мы вторглись в Украину, потому что боремся с украинским фашизмом, это страна, в которой свободные были выборы, и более-менее все-таки существует даже сейчас свобода слова, и существуют структуры, которые контролируют коррупцию, борются с ней, несмотря на то, что коррупция есть в Украине, есть. Когда они поймут, что все это звучит глупо, что лучше посмотреть на себя, какие у вас стали карикатурные выборы, и как многие сейчас определенные течения и структуры власти в России скорее больше напоминают вот итальянский фашизм, да, времен Муссолини. Вот когда они это поймут, возможно, что-то сдвинется. Потому что ведь, знаете, ГДР времен Хонекера, 5 партий было. Кроме знаменитой социалистической единой партии Германии, они сидели в парламенте и все голосовали заодно. Это карикатурная демократия. Вот то, что сейчас происходит в России. И меня больше всего тревожит, когда многие россияне заявляют, говорят, нам не свойственно нашему менталитету демократия, нам нужно, чтобы был царь, крепкая рука, и нам так легче все неудачи или достижения списывать. Мы тут ни при чем, это он виноват. Но сейчас ситуация... Пожалуй, в отличие от ближневосточного конфликта, здесь я вижу свет в конце тоннеля. Но связан будет он, безусловно, со сменой...
7: С Америкой.
8: Во-первых, то, как мы оказываем, пытаемся стать все-таки посредниками, не принять чью-то сторону, то, как Европа поддерживает Украину, реально стала поддерживать. Я считаю, что любой там компромисс возможен только после ухода нынешнего российского руководства. Более того, те, кто их сменят, они тоже сразу не пойдут на какие-то компромиссы с Украиной. Это еще пройдет достаточно время, и, увы, за этот период времени по-прежнему будут гибнуть люди, как и украинцы, так и россияне.
7: Вы знаете, вот каждый раз я это произношу, и каждый раз у меня надежда, который пока не сбывается, что я утром просыпаюсь, ко мне приходит муж с чашечкой кофе и говорит, ты знаешь, а война прекратилась. Вот что это должно быть? Это должно быть как 8 мая в 45-м году. Кто-то что-то должен подписать. Как это может вообще выглядеть документально? Вот кто дает отчет?
8: Я не знаю, как это будет выглядеть. Украина никогда не смирится с потерей Крыма и Донбасса. То есть какое-то временное перемирие, но подобное перемирие, оно не может быть, ну, хорошо, можно залечивать болезнь или лечить, но рано или поздно это прорвет. И до тех пор, пока россияне действительно думают, что они борются с украинским фашизмом, в Украине сильны сейчас националистические как бы идеи. Даже националистические. Ну, ведь понятно, все эти вот там, условно говоря, гонения на русский язык, понятно, все это ответная мера вот на то, что произошло, что Россия вторглась в Украину. И там, перегибая палку, это мягко говоря, то, когда сносят памятники в Одессе, мы слышали другие вещи. Ну, со стороны это все выглядит. Я их могу за это, скажем так, покритиковать, не осудить, но покритиковать. Но я понимаю, чем это вызвано, понимаете? россияне, пока их руководство делает ставку на нокаут. То есть полностью Донбасс наш, Крым наш, и вот только переговоры после этого. Я не знаю, что должно произойти, чтобы украинцы на это пошли, особенно в свете того, как Европа сейчас стала их поддерживать. Поэтому в ближайшее время перемирие возможно. Мира я там не вижу, ну, как минимум до 2036 года.
7: Но ведь народ-то гибнет.
8: Да.
7: Кто с кем соревнуется? Получается, ну, I'm sorry, два человека друг с другом. Я не права? Не проще было бы вот пойти что тот, что другой на компромисс?
8: Если Зеленский сейчас пойдет на компромисс и признает потерю Донбасса и Крыма, даже на каком-то временном уровне, его, я считаю, по-прежнему проклянет большая часть населения Украины. Многие, может, из них и не хотят воевать в окопах и отстаивать независимость этой страны, но они его все равно проклянут. Так же, как и он, до конца своей жизни будет задавать себе один вопрос. Все ли я сделал для того, чтобы не началась эта война? Может, я где-то лишнее ляпнул или что-то не так сделал? И вот он этот вопрос себе до конца жизни будет задавать. С Путиным попроще. Он находится в плену своих стереотипов, установок, клише. Он собиратель земель российских. И пока россияне уверены, как я сказал, что они борются с украинским фашизмом и ставят параллель между победой в Великой Отечественной войне и победой над Украиной, они не обременены особенными моральными обязательствами.
7: Поскольку у нас осталось буквально, наверное, одна или две минуты, мне хотелось бы вернуться все-таки. Спасибо большое за ваш ответ, искренний, нелегкий. У вас не возникало идеи вот написать что-то на эту тему?
8: Предложение было. С Украины.
7: Да?
8: Было предложение. Не хотите ли вы, там, люди, которые воевали, и технически много материала, данных хотели предоставить, даже название они просили, чтобы согласовано было, они хотели, чтобы называлось произведение «Вторжение». И когда я ознакомился с тем материалом, который они мне сбросили, я ведь свободно владею украинским языком, не по-украински, по-русски.
7: Я помню, как вы переводили Антона,
8: да. И когда я посмотрел на это, я сказал, нет, я не справлюсь. Для этого надо сидеть, Марина, и 24 часа в сутки работать, чтобы сделать не какую-то вот, как я говорил, ремейки этих сериалов, да, а вот настоящую работу. Это надо сидеть и заниматься этим. А я менеджер компании «Телстейт». Это на первом месте работа для меня. Я честно сказал, ребята, извините, большое спасибо за предложение, но я не справлюсь с этой работой.
7: Геннадий, я еще раз благодарю вас за преданность нашему радио «Дэвидсон» на волне 620 АМ, за то, что вы принимаете участие не только в моей передаче «До самой сути». Я слышу иногда, что вы позваниваете и другим. Давай. Но поскольку вы у нас не на зарплате, вы имеете на это право. Я просто очень вам признательна. И мне кажется, это вообще какой-то уникальный случай в истории радио. Я такого не помню, честно говоря, чтобы вот такое было участие еженедельное, с таким количеством материала перелопаченного, переработанного. Вы так отвечаете блистательно на любые вопросы наших радиослушателей, а они люди искушенные, капризные часто, да?
8: Некорректные.
7: Некорректные. Разные есть у нас. Но я знаю, что нас слушают и очень большое количество, наверное, процентов 80-85 очень образованных людей. И они являются вашими поклонниками. И я спасибо. Еще раз склоняю голову, благодарю вас за ваше сотрудничество, за вашу симпатию к нашему радио, за то, что вы сегодня к нам пришли, принесли эти потрясающие розы. И огромный привет вашей хранительнице очага Виктории. И спасибо. Пусть у вас все будет хорошо, и мы ждем
9: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
10: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
11: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка
12: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
13: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
12: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
14: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте walkandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
15: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Если он рядом с нами, каким бы он ни был, как бы мы на него ни обижались, у нас есть возможность поговорить сейчас, чтобы не было потом мучительно больно, когда его не будет рядом. А почему мы вспомнили сегодня божественную Селин Дион? Дело в том, что в этот час нашей программы мы составили со своей творческой бригадой по календарным событиям. 17 мая, а как вы знаете, сегодня 17 мая, правда, 1642 года, был основан Монреаль, как они говорят, да? И вот Селин Дион, обладательница знаний во всех языках, начиная с французского, английского, итальянского, испанского, немецкого, даже наречие ирландского она знает. И мы вот сегодня будем продолжать на эту тему говорить, какие сегодня были события. Но я вас призываю звонить тоже. И даже если вы кого-то хотите поздравить с днем рождения, просто не называйте, например, конкретную песню, а просто имя этого человека. И мы его поздравим той песней, которую мы уже подготовили. Или, может быть, у вас какая-то другая есть идея. Ну, так и вот, и сегодня, 17 мая, но было это в 1787 году, из Африки на Кубу перевозили рабов на судне «Систерс». Судно это перевернулось, и погибли тогда более 300 человек. И, может быть, вам это покажется странным, но мы, конечно, не в лоб будем вставлять песни, но на эту тему. И вот как в комментарии в следующей песне, в музыкальном номере, который мы предложим вашему вниманию, написано: «История Кубы полна трагедий и богата культурой». И в этом трудно поспорить, потому что вот в следующей песне она очень простая, но она такого высочайшего музыкального исполнения. С таким вкусом снят видеоклип. Призываю подписываться на наше телевидение RTN. И эта песня, она называется «Чан-Чан». «Чан-Чан» – это такое короткое, как никнейм. Это имя парня. И вот вообще это история молодых людей, Хуаниты и вот этого Чан-Чана. Они хотели пожениться. Но они, конечно же, бедные. И у них нету за душой ни гроша. Они решили пожениться и построить свой дом. У них не было денег. Что они придумали? Они придумали путешествовать из города в город и у моря просеивать песок и искать золото. Потерянное золото, а потом на это золото построить свой дом и быть ни от кого независимым. У нас есть звонок, слушаем вас, пожалуйста, перед тем, как мы осчастливим вас музыкой. Пожалуйста.
3: Мариночка.
2: Да.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте, наша долгожительница.
3: Вы узнали меня.
2: Ну, конечно.
3: Вы знаете, у меня большая семья. Но вчера, 15 мая,
2: так,
3: родилась моя правнучка.
2: Угу.
3: Ее зовут Ханочка.
2: Вот класс.
3: Она такая умная, красивая. Ну, просто удивительный человек. Она живет, учится в Северной самостоятельная. Она готовит, одевается прекрасно. Ну, что вам сказать? Это счастье. Для меня и для моей внучки Диночки. Это ее дочка. У нее еще дочка есть. Очаровательная семья. Муж чудесный. Это счастье, когда есть такое...
2: Такая семья, да. Вы знаете, что, Симочка, родная, послушайте нас по телевизору. Я очень вам признательна за ваш звонок. Раз вы сказали, что ваша правнучка, девушка красивая, одаренная, умная, с хорошим вкусом, она стопроцентно оценит следующую музыку, следующее исполнение в таком... Ну, коллективный сбор это. Он называется, этот ансамбль Buena Vista Social Club. Чан-чан. Это старая кубинская песня. И композитор, музыку, она ему пришла во сне. А стихи – это жизнь, которую он прожил. Это воспоминания его молодости. Когда двое молодых людей поехали просеивать морской песок, чтобы найти золото и купить себе дом. Слушаем Buena Vista Social Club. Чан-чан. Чан-чан.

0: еще раз должна просто повторить имя автора этого произведения. Его зовут Кампай Сегундо. Скажу в стотысячный раз, что мелодия пришла ему во сне, а текст – это история из его детства. Наверное, он с девушкой со своей мечтал вот разбогатеть, они не знали как, на территории Кубы. И говорит, что ну вот, приезжают же богатые люди, кто-то кольцо потерял, кто-то монетку, кто-то часы. Мы с тобой будем просеивать песок, у нас будет золото, и мы на него купим дом». О, я стала сентиментальной на старости лет. Buena Vista Social Club это исполнял. И телезрители наши видели исполнителей золотого возраста. Прямо, ну вот совсем, как кто-то мне сказал, как финики высушенные, да, такие под солнцем кубинским. Очень талантливые, мелодичные, молниеносно друг друга подхватывающие, и мелодия вообще ни с чем не сравнимая. И я понимаю Хемингуэя, который так любил Кубу. Принимаем телефонные звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите.
1: Алло, спасибо.
0: Здравствуйте.
1: Алло.
0: Да, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Да-да.
1: Алло.
0: Продолжайте.
1: Марин. Алло, здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте.
1: Я не звоню вам. Алло.
0: Продолжайте, не останавливайтесь. Говорите без
1: Марина,
0: остановки.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я хочу у вас спросить. Я не по теме.
0: Угу.
1: Вашей

чтобы люди через нашу передачу знакомились друг с другом. Следующий звонок. 718-475-3200. Пожалуйста, вы в эфире? Если нет, то давайте в продолжении темы вот латиноамериканской. Дело в том, что в 1814 году началась война за независимость Аргентины. Вот эти все латиноговорящие страны, испаноговорящие, они хотели свободы. И это была война за независимость от Испании. Повторю, 1814 год, Аргентина. Что мы с вами должны послушать? Ну, конечно, «La Comparsita». Танцуют Алдана Сильвейра и Диего Ортега. «La Comparsita».

Итак, Алдана Сильвейра и Диего Ортега украсили наш телевизионный эфир, а музыку мы с вами послушали «Ля Компарсита». Это была версия Карлоса Гарделла, а вообще оригинально человек, музыкант, который придумал это неумирающее произведение, его звали Жерардо Матос Родригес, и было это в 1917 году. И это прозвучало в знак того, что 17 мая 1814 года началась война за независимость Аргентины. Ну и мы продолжаем. Во-первых, принимать ваши телефонные звонки. 718-475-3200. Не только на тему дня рождения. Если у вас что-то

0: болел, и вы хотите что-то сказать, пожалуйста, милости просим. Но время от времени между вашими телефонными звонками мы будем предлагать вашему вниманию и зрительскому вниманию, и слуховому, конечно же, музыкальные номера. Так вот, я продолжаю исторические события. В 1861 году бюро туристическое Томаса Кука, впервые, он был англичанин, впервые в мире отправила группу в международное путешествие, повторю, 1861 год. И поехали они ни много ни мало из Лондона в Париж. Но это был big deal, это была целая история, чтобы вот так организовать людей. И вот этот Томас Кук, он был путешественник. И история говорит о том, что его такие съели аборигены. Мы сейчас послушаем на эту тему песню, которую вы даже, я уверена, знаете, но примем звонок. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Мариночка.
0: Сказали, что вы из Калифорнии.
1: Сказать?
0: Нет, мне сказали, что вы из Калифорнии звоните.
1: Да, да, это
0: да?
1: Правда. Но это же не криминал.
0: Совсем нет.
1: Да, но я вот что вам хочу сказать. Конечно, мы вас очень любим и смотрим, и вы замечательная совершенно. Поэтому не примите за критику. Вы, конечно, просто светлый человек. И вот вы пытались совместить Ротару и войну в Украине пару передач назад. Это обреченно, с моей точки зрения, на провал попытка. Но благодаря вот вашей этой наивности вы вытягиваете это, да, потому что это, ну, это кровь, ад и совершенно радостное в основном и творчество Ротару. Так что вам спасибо, конечно. Вы вот это пытаетесь как-то... вы же не можете делать политические передачи на тему войны. Ну и вот сегодня тоже. То, что вы говорите с этим человеком, когда вы разговариваете, по поводу того, что ну вот как бы, ну что... Это очень наивно. Но, может быть, вот такие люди, как вы, и в конце концов как-то помогут это все закончить, этот кошмар. Но я вот просто вот так хочу сказать, что со мной, конечно... Большое спасибо, но, с другой стороны, это очень выглядит наивно, ну, с моей точки зрения. Так что всего вам хорошего, дай Бог, чтобы вашими молитвами, но вот так вот.
0: Закончили очень хорошо, мне нравится. Помните, как у Достоевского «одна слеза ребенка»? Я, конечно, далеко не ребенок, но я очень и очень надеюсь на то, что этот кошмар остановится. Спасибо вам большое за звонок. Вы меня очень взволновали и наградили вот этим эпитетом наивности. Я понимаю, я не глупый человек, и мои рассуждения, наверное, детские. Но я просто как женщина, как мать, как человек, который, ну, опять же, наивно звучит. Ну, правда, я хочу, чтобы все жили своей жизнью, и никто ни с кем не воевал. Мама моя милая, в любой религии почитайте. Почему люди к этому не стремятся? Я не понимаю. Мне хочется плакать. Но я не буду. Я продолжу. Я уже начала о том, что в 1861 году бюро Томаса Кука отправила в туристическое путешествие первую группу людей из Лондона в Париж. И это был прецедент. Но мы с вами послушаем Владимира Высоцкого «Одна научная загадка» или «Почему аборигены съели Кука». Запись 1980 года. Владимир Высоцкий.
2: За чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг. Помните, как к берегам Австралии подплывал покойный ныне Кук, как в кружок усевшись под Азалией, поедом с восхода до зари, ели в этой солнечной Австралии друга дружку свои дикари.
3: Зачем мы
2: Но почему по парике сели мука? За что не ясно, молчит
0: Юра,
2: наука.
0: Я тебе абсолютно серьезно говорю.
2: Совсем простая
0: вот
2: штука.
0: За тебя.
2: Хотели кушать и съели мука. Есть вариант, что их не вождь большая бука. Кричал, что очень вкусный кок на судне кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кота, а съели кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Пошли без стука

Есть, однако же, еще предположение, что кука съели из большого уважения, что всех наускивал колдун, хитрец из люка. А ту, ребята, хватайте кука!

0: зажгли, бросили дубинки из бамбука. Переживают, что съели кука. Ну, это поздно уже, они переживают. Кука уже нет.
1: Владимир Семенович Высоцкий. Наша классика. И вот, дорогие друзья, ко мне приходил поправлять микрофон режиссер наш Юр Маглеванный. Я знаю, что это, может быть, кто-то назовет местечковым, но я так хотела бы его поздравить с днем рождения. Я могу это сделать со своей водичкой, что я и сделала за кадром, но у нас был не отключен микрофон, и, может быть, вы слышали. Я хочу пожелать нашему режиссеру жизни до 120 лет, потому что это человек, которого я для себя открыла совсем недавно, хоть мы знакомы с ним давно, я его узнала в деле. Я знаю его как преданного человека, замечательного друга, доброжелательного, порядочного, очень-очень талантливого в любой области. Вот сейчас он в области телевизионной режиссуры. Юрочка, будь здоров, извини, что водичкой. Я думаю, что настанет тот момент, когда мы с тобой что-нибудь покрепче употребим. Будь здоров и живи по-нашему, по-еврейски, до 120. Будь здоров. Вот он в ушко говорит спасибо большое. Ну и сейчас мы, наверное, прервемся на рекламу. А потом будем принимать ваши звонки и слушать хорошие песни.

0: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

молодой. Там на шахте угольной паренька приметили, руку дружбы подарили.

0: донецкую память молодого.
1: Владимир Макаров. «Спят курганы темные». Запись 1969 года. Телезрители RTN даже увидели это в черно-белом изображении. Я лишь напомню, что автором этой песни являются Никита Богословский и Борис Ласкин. Это была песня, которая прозвучала в фильме «Большая жизнь». Мы даже хотели взять кусочек из этого фильма, где, вы помните, идет герой, играет на гармошке, вокруг него девушки, которые грызут семечки, плюют шелуху, значит, на пол, кто аккуратно, кто в открытую. И потом другая девушка на заднем плане, и Борис Андреев к ней подходит и говорит: «Ну что ж ты меня замучила? Я так тебя люблю!» Она говорит: «Да как же тебя любить? Ты пьешь и на работу опаздываешь!» Фу! Я подумала, что для телевидения это хороший кусок, а на радио не все воспринимается так, как на нашем любимом RTN. Что ж, принимаем телефонные звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
2: Алло.
1: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марина. Всем здравствуйте, Яков меня зовут.
1: Здравствуйте,
2: Марина,
1: Яков.
2: Марина, разрешите мне 10 секунд вернуться на 20 дней назад, когда у вас была программа передачи, была по поводу Чернобыля. Очень быстро, 10-15 секунд.
1: Не торопитесь, Алло. Мы вас послушаем.
2: Я в 80-е годы слушал регулярно Deutsche Welle на немецком языке. Вот вдруг я услышал, как потом я понял, это был на второй день, что прошел поезд через Брест в Польшу, и он фонил. Но его в Польше что-то не задержали, только в ГДР его задержали, то выслали пассажиров и так далее. Это было первое упоминание о Чернобыле, которое вот лично я услышал. Не думал, что кто-то раньше вот так серьезно это видел. А через 6 дней по центральному телевидению показали передачу, как эвакуируют Припять. И эти идиоты не нашли ничего лучше, как собрать 100 с чем-то автобусов. И одновременно они поехали. Поднялась страшная пыль. Я думаю, как же так? Эти люди дышат радиоактивной пылью. Она вся в воздухе стояла. Они, значит, трещали, вот какая хорошая организация. Я служил на Новой Земле в 57-м. Там были очень большие испытания. Поэтому я немножко понимал, что такое радиоактивность. Вот это все, что я хотел сказать.
1: Огромное вам спасибо. Во-первых, за то, что вы нас смотрите, слушаете. За то, что одна из тем вас взбудоражила. За ваши воспоминания, за вашу службу, за то, что вы в этом разбираетесь. И за немецкий язык. Вы знаете, я этот кусочек, честно говоря, подготовила, ну, сначала отталкиваясь от того, что в 1918 году, 17 мая, было восстание чехословацкого корпуса в Сибири. А потом подумала, а какая ассоциация с моей передачей? А очень простая. Возможно, вы слышали все время имя Роберт, который звонит нам и в эту передачу, и в программу «До самой сути». Так вот, Роберт потерял отца в Германии. Он там прожил какое-то количество лет. Он говорит немножко и понимает по-немецки. И я потом думала, как соединить Германию и чехословацкий корпус. И придумала. Я нашла песню, которую на немецком языке, Роберт, это вам подарок, и ответ вам, Яков, который на немецком языке услышал первые сообщения о чернобыльской трагедии. Еще раз вам огромное спасибо за то, что вы нас смотрите. Карел Готт, «Леди Карневал», German version, германская версия, version по-нашему. 1968 год.

0: 718-475-3200. Принимаем ваши телефонные звонки. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире Дэвидсон Радио и телевидение RTN. Мысли вслух. Пожалуйста.
1: Алло, Мариночка.
0: Здравствуйте, Владимир.
1: Ой, сразу, вот как это приятно, когда сразу узнают. Ой, здравствуйте, Мариночка. Вот, Мариночка, я вам сейчас звоню, вот по какому вопросу. Вот я слышал вот эту вашу песню, вот эту «Спят курганы темные». Вы сказали, что это запись 69-го года из фильма «Большая жизнь», правильно?
0: Нет, 69-й год – это запись Владимира Макарова.
1: Дело в том, что фильм «Большая жизнь», он вышел 30 годами раньше.
0: Абсолютно. И там вообще просто сыпется изображение, какой старый фильм, еще довоенный.
1: Да, вот дело в том, что я там очень люблю одну песню, называется «Стахановское движение».
0: Так,
1: вот,
0: так.
1: Вот и в мирный час, и в боевое время своя страна шахтерам дорога, идет вперед стахановское племя, идет вперед громить в бою врага.
0: Владимир, спасибо большое. Вы всегда так подкрашиваете наш эфир. Следующий звонок, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Добрый день, Марина.
0: Лали.
2: Да, Марина, знаете, что я хочу сказать? Вот вы поздравили вашу Арису, я тоже хочу поздравить Юру. И ваши слова меня задели. Верность. Это такое слово. В этом холодном мире оставаться верным, это дорогого стоит.
0: Ой, Лали, какая вы внимательная, да. Прелесть вы наша. Давайте
2: вы
0: еще знаете, раз Юру поздравим.
2: Объясняли и как-то с сожалением говорили вообще, что происходит в мире. Вот происходит то, что наши предки, они не сдержались и не соблюли верность к Господу. И
0: наверное.
2: Вот наша жизнь такая, которая у нас есть.
0: Но я главное, с вами абсолютно солидарна. Мы... Это вот то, о чем говорил Яков из Калифорнии. Он говорит, ну вы такая наивная. А вы знаете, вот наив этот, у меня, например, я не религиозный человек, но я верующий. Понимаете, я, может быть, не хожу в церковь или не хожу в синагогу, но у меня есть в душе, в моей, какие-то правила, которые я...
2: Вот то, что я хотела сказать.
0: Конечно.
2: Написано, Царство Божие внутри вас есть. Когда люди ищут за, вокруг что-то вообще в жизни, все происходит внутри нас.
0: Конечно.
2: Ничего не происходит вокруг. Это происходит внутри нас. Так что вы абсолютно правы. Чувствуете гениально. А, кстати, религия разделяет. Очень многие религии разделяют. Ненавидят друг друга. В общем, я вам желаю здоровья, добра вашему режиссеру. И
0: ой.
2: Быть наивной – это вообще гениально. А что, нужно быть злым или каким-то, знаете, вот, с подозрением на все смотреть. Вот. Открытая душа.
0: Нет, я
2: вот
0: понимаю, я, правда, вот искренне говорю, я очень благодарна, что он это сказал, потому что для меня это, ну, прямо вот честь это услышать. Огромное количество блогеров, политических обозревателей, ведущих нашего радио и телевидения, которые в этом, что называется, собаку съели, да, они всю подоплеку материалами подкрепляют, изречениями, научными исследованиями, политическими анализами. А я говорю просто от себя.
2: Это все пройдет. И вы знаете, вот когда дети вокруг Христа были, ученики прогоняли их, Иисус Христос сказал, пропустите, потому что Царство Небесное – это их. Потому что они наивные, и они не вчера, и не в будущем, они находятся в настоящем, вот сейчас. И особо углубляться, что происходит, над головой нет силы, в Грузии говорят. Останься в своем, как говорится, теле. Да. Потому что некоторые выпрыгивают из себя. Ну, что ты не можешь извинить, зачем переживать, зачем... Ну, когда я слушаю... Я тоже такая была, но вот я поменялась, потому что мне неудобно перед Господом, потому что Иисус Христос сказал, что это все должно произойти. Не содрогайтесь. До конца претерпевшиеся да спасутся.
0: Лали, для меня... Я просто вам кланяюсь. Я вообще вас люблю и всегда повторяю, что вы любите наше радио, что вы жертвуете ему в наши тяжелые дни.
2: Обязательно. И всех призываю, потому что наше радио должно продлевать жизнь нашим радиослушателям.
0: И вы вот своими словами и обращением к Библии, и вы поздравляете нашего Юру, он Божий человек. Это я вам говорю.
2: Вот.
0: Да, спасибо.
2: Душа узнала душу.
0: Да, спасибо вам огромное. Вы попали
2: вам
0: в точку.
2: Большое.
0: Будьте здоровы и благословенны. Живите тоже по-еврейски до 120. И я просто хочу в продолжении темы вот продолжить. Смотрите, Марлен Дитрих. Почему я о ней вспомнила? Она в 23-м году вышла замуж за Рудольфа Зибера. Они потом никогда не развелись, но вместе прожили 5 лет. Рудольф Зильбер, потом у него был роман, и они жили с семьей, с русской балериной, иммигранткой Тамарой Звягинцевой. А вот Марлен Дитрих была немка, чистокровная немка, которая выступала против фашизма и национализма. Она была за людей, за хороших людей. И вот посмотрите фотографии, даже некоторые видеоматериал. Это достаточно редкое изображение. И мне кажется, вам оно понравится. Достаточно редко у нас его показывают. Она исполняет песню во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны. «Look me over closely». Марлен Дитрих.

0: Вот такая была Марлен Дитрих. Кстати, вы наверняка слышали рекламу этого концертного номера, спектакля. И если в следующий раз они будут о себе заявлять, настоятельно рекомендую пойти и посмотреть историю Марлен Дитрих. Я лишь напомню, что Фредерик Холлендер и Терри Шатк сочинили эту песню, а пелось в ней о том, что она говорит: «Ты осмотри меня внимательно, но не думай, что я тебе разрешу меня изменить». Это если коротко. Принимаем телефонный звонок и потом закончим песней, который невозможно не закончить. Слушаем вас, пожалуйста.
1: Мариночка, добрый день, дорогая.
0: Здравствуйте.
1: Я хотела высказать вашу поддержку в отношении разговора о прекращении войны в Украине. Вы поднимаете очень важный вопрос. И люди действительно должны жить своей жизнью, а война это все перечеркивает. И это отнюдь не наивно мечтать, чтобы она закончилась. Наоборот, вы заставляете всех людей понять, что не у всех все благополучно, и нужно сопереживать тем людям, у которых такое горе, такая трагедия. И я очень-очень вам признательна, что именно вы на передаче «Мысли вслух», где Марина Левинсон, ведущая, вы свои мысли высказываете. Это ваше право, это ваша возможность показать людям, что вы неравнодушны. И я просто восторгаюсь именно тем, что вы решаетесь поднять эту тему, несмотря на то, что некоторые отзываются негативно, одни позитивно, а вы делаете то, что вы считаете правильно. Поэтому флаг вам в руки, и я вас полностью поддерживаю. Никакой наивности здесь нету. Здесь обыкновенная мечта о мире. Эта мечта должна осуществиться у всех людей, и все люди должны стремиться поддержать эту мечту, а не сказать: у одних все хорошо, значит, их не интересует этот вопрос. Вы очень большая молодец. Спасибо вам большое-большое. Продолжайте в том же духе. А те, кто считает, что это наивно, они могут просто не брать трубку и не высказываться об этом, потому что это страшная тема, и ее нужно поднимать. И если не вы, то кто ее поднимет? Спасибо большое, наша дорогая вам. Будьте здоровы.
0: Спасибо вам. Вы знаете, я всем очень-очень благодарна. Искренне говорю от всего сердца. Мы будем продолжать работать до тех пор, пока нам не скажут: спасибо, вы нам не нужны. Но мы мечтаем о том, что этот момент не настанет. И мы будем придумывать и дальше интересные темы. Вот как сегодня, с моей точки зрения, 17 мая в разные даже века мы придумали, отталкиваясь от исторических событий, вставлять музыкальные номера. Если мы успеем принять один звонок еще, Юра, наш день рожденник.
2: Алло.
0: Да, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте, Марина, это я, ваш Владимир. Я хочу сказать, наступит время, когда люди опомнятся и скажут, что Украина должна иметь свое государство. Куба тоже должна быть более счастливой, чтобы у них было все благополучно. И евреи должны свое государство спокойно проснуться и идти на работу и возвращаться. Все должны, и должна проснуться это Иран, чтобы они счастливые были, богатые были, и не имели никому не нужную эту атомную бомбу. Там уже землетрясение, потом что будут делать? Чернобыль забыли, что ли? Все будет нормально, надо верить в это. А тот, кто не верит в будущее, это уже разве люди?
0: Должно Спасибо.
2: Быть. И люди не должны быть по много лет до самой смерти у власти. Не должно быть Афганистана, что они натворили. Один день покажите, пожалуйста, дворец в Афганистане, который они разрушили. Что они натворили с этим Афганистаном? Зачем она нужна была? Вот это Андропов, Брежнев. Таким был Брежнев, красавец мужчина. Зачем ему это нужно было?
0: Втянули, понимаете? Говорят, Громыко, говорят, втянули. Владимир, дорогой, мой Владимир, огромное вам спасибо. Спасибо. Мы просто должны заканчивать программу. И у нас подготовлены еще другие номера, потому что было много исторических событий 17 мая. Но именно 17 мая почему-то американцы сказали, что японцы, наверное, это было во время Второй мировой, да, связанные с Японией. В Японии Алла Пугачева. Почему мы нашли это, да? Японцам не разрешали здесь, в Америке, их поселяли в отдельные лагеря, им не разрешали голосовать, они были в подозрении. Мы, наконец, передачи подготовили программу, которую я видела, и где я у Пугачевой брала интервью. Это был 1987 год. Токио, Япония. Пугачева и Токико Като поют «Миллион алых роз» в Японии. До встречи через неделю.
3: Коничива!

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на день открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
7: «Анкор».
6: Премьера спектакля
7: «Сделка».
6: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
7: Премьера спектакля «Сделка».
6: Театр «Анкор».
7: Впервые в Нью-Йорке.
8: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
7: Театральная гостиная.
8: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
7: Билеты на сайте.
8: Театр.com. И по телефону 718-266-3393.
9: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
10: Ждем вас.
11: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
12: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому... Спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
13: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Добрый вечер! С вами действительно Алексей Орлов. И вам предстоит стать слушателями, и я уверен, я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. И мы с вами на хоккейных площадках. Сначала в Северной Америке, а затем мы вскоре переберемся в Швейцарию. Итак, ну, команда Каролина Hurricanes вот уже неделю поджидает соперника в финале Кубка Восточной конференции. Я предполагал, я не надеялся, но я предполагал, что соперником станет команда Montreal Canadiens. Вчера Montreal Canadiens играла дома с Buffalo Sabres. Это был 6-й матч серии второго раунда, и Montreal лидировал в серии со счетом 3-2. Когда в первом периоде счет стал 3-1 в пользу Монреаля, я думал уже переключаться на какие-то другие каналы. Но в этот самый момент главный тренер команды Buffalo Sabres Линди Раф заменил вратаря на 12-й минуте. Он заменил вратаря, он убрал из ворот мистера Алекса Лайтона и поставил Фина Лаконена. И мне стало интересно, что же будет делать Sabres запасным вратарем. И окей. Sabres выиграли этот матч со счетом 8-3. Окей. Что мы скажем о тренере Линди Рафи? Счет в серии 3-3. Завтра 7-й решающий матч в Баффало. Кто будет защищать ворота хозяев Sabres? Лайон, который провалил вчерашний матч, или Финн Лаконен, который этот матч спас. Что же касается Каролины Hurricanes, вот задача тренера в такой ситуации, чтобы команда все-таки, Каролина выиграла первые две серии со счетом 4-0 в сухую. В газете Wall Street Journal была даже такая заметка: Каролина разучилась, забыла, как проигрывать. Что должен делать тренер, чтобы держать команду в форме, в то время как нет матчей? Трудная задача, как с ней справиться. Каролина, мы с вами, я думаю, уже в скором времени мы с вами узнаем. Теперь, вот что касается финальной серии Западной конференции, там все определилось. Ну, без проблем, это Колорадо Аваланж, это была лучшая команда Западной конференции в регулярном чемпионате. И ее соперником будут золотые рыцари из Лас-Вегаса. Вегас. Вчера Вегас играл в Анахайме с Анахайм Майти Дакс. Выиграл 5-1 и выиграл серию со счетом 4-2. Значит, полагается по правилам Национальной хоккейной лиги, когда закончится матч, то игра, то журналистов надо впускать в раздевалки команды. А тренер команды Лас-Вегаса, мистер Джон Тартарелло, закрыл раздевалку и не пускал туда журналистов. Он будет оштрафован, конечно, потому что это нарушение правила. Почему он не пускал? Сам он выступил потом на пресс-конференции, он отказался отвечать на вопросы. Тем не менее, его ход, ну, достаточно интересный. Команда выиграла, почему не пустить журналистов в раздевалку команды, которая выиграла? Теперь мы с вами помним, дамы и господа, мы с вами знаем, что Джон Тартарелло стал тренером команды Лас-Вегаса, Вегас, Золотые рыцари, только 29 марта. К этому времени, до конца регулярного чемпионата, команде оставалось сыграть порядка двух дюжинных матчей, даже меньше, что-то порядка 15-16 матчей, я точно не помню. Команда, ну, она стояла неплохо, но безо всяких гарантий, что она будет играть в розыгрыше Кубка Стэнли. И вот пришел этот Тартарелло, ну, которого мы достаточно хорошо знаем, и уж болельщики-то Нью-Йорк Рейнджерс знает вообще прекрасно. Он поставил команду на ноги, и вот команда выиграла. Во-первых, она заняла в регулярном чемпионате первое место в своей группе, выиграла две серии в Кубке Стэнли, теперь будет играть с Колорадо Аваланж. Конечно, на мой взгляд, я ставлю, если бы я делал ставки, я вообще ставки не делаю, я поставил бы, конечно, на Колорадо Аваланж. С другой стороны, Тартарелло умеет настраивать своих мальчишек на хорошие матчи. Это будет что-то интересное. Что касается финала Кубка Восточной конференции, то, на мой взгляд, Каролина все-таки сильнее. Мне трудно себе представить, чтобы Каролина проиграла либо Баффало, либо проиграла Монреалю. Кстати, слышал такие разговоры. Вот, нужно, чтобы когда-нибудь канадская команда наконец-таки выиграла Кубок Стэнли. Она уже не выигрывала Кубок Стэнли, по-моему, с середины 90-х годов. Это, кстати, была Монреаль Канадиенс. В прошлые два сезона Эдмонтон Ойлерс играли в финале. Оба раза они проиграли финальные серии в Флориде. И если теперь Монреаль выбудет из розыгрыша кубка, то среди четырех претендентов на победу в чемпионате Национальной хоккейной лиги не останется ни одной канадской команды. Где хоккей изобретен? В Канаде. И Канада вдруг снова с бортом победителей розыгрыша Кубка Стэнли. Окей, мы с вами в Швейцарии. В Швейцарии в пятницу стартовал чемпионат мира. Я напомню, 16 команд слишком много, но тем не менее, так сказать, сейчас все турниры расширяются, потому что, такое общее поверье, если мальчики и девочки занимаются спортом, то им нужно предоставить шансы. И поэтому составы турниров, даже мировых первенств, глядите, что происходит с чемпионатом мира по футболу, раздут этот самый турнир, да нельзя, хоккей идет по тому же пути. Итак, 16 команд. Они разбиты на две группы, группы A и B. Играют они в Швейцарии, группа A играет в Цюрихе, группа B играет в Либурге. Из каждой группы по 4 команды выйдут в плей-офф. Значит, группа A, я напомню, Соединенные Штаты, Швейцария, Финляндия, Германия, Латвия, Австрия, Венгрия и Британия. Еще и Венгрия и Британия, еще те, конечно, хоккейные команды. В группе B Канада, Швеция, Чехия, Дания, Словакия, Норвегия, Словения, Италия. Конечно, Италия тоже еще та команда. Можете себе представить, хоккеисты из Италии. Может быть, это как и в бейсбольном турнире, мировом бейсбольном турнире. Может быть, в итальянской команде играют американцы и канадцы с итальянскими фамилиями. Все может быть. Окей, позади осталось 3 тура. Сегодня был 2 тура. В пятницу началось, пятница, суббота, воскресенье. Значит, что касается сборной Соединенных Штатов. Во-первых, в первый же день, в пятницу, Соединенные Штаты играли со Швейцарией. Я напомню, что год назад золотые медали выиграли американцы, а швейцарцы, они получили серебряные медали. Это своего рода реванш был. И Швейцария выиграла со счетом 3-1, что, в общем-то, удивлять не должно. Кстати, сборная Соединенных Штатов. Впервые на моей памяти на чемпионат мира поехала команда, составленная исключительно из игроков Национальной хоккейной лиги. Потому что в прошлом и в недавнем прошлом, и во все прошлые, всегда подключали хоккеистов студенческих команд. Значит, на этот раз вся команда – это профессионалы Национальной хоккейной лиги. Кстати, сразу же могу сказать, что в этой команде есть игроки, 3 игрока из 3 команд Большого Нью-Йорка. Значит, среди форвардов есть Пол Картер, это Нью-Джерси Девилс. Также есть Дэнни Нелсон, это Нью-Йорк Айлендерс. И защитник Уилл Берген, это Нью-Йорк Рейнджерс. И вот среди всех этих пацанов, их здесь сколько же у нас штук, 25 штук, только один хоккеист, который выступал в сборной Соединенных Штатов на Олимпийских играх в Милане, только один изъявил желание играть. Это Мэтью Ткачук из Флориды Пентерс. Его команда, чемпион двукратный, победитель Кубка Стэнли последних 2 лет, вообще не попала в розыгрыш кубка. И он решил, вместо того, чтобы отдыхать, он играет в американской команде. Итак, обратимся, что происходит. Значит, я не буду называть все результаты. Значит, в первый день в группе A Швейцария выиграла 3-1 у Соединенных Штатов. В субботу американцы отдыхали. Швейцария выиграла у Латвии 4-2. Сегодня американцы выиграли у Британии 5-1. Австрия выиграла у Венгрии 4-2. И Латвия выиграла у Германии 2-0. Что происходит? После 2 туров по 6 очков у нас имеют по две победы. Австрия, нет, три команды по две победы. Это Австрия, Финляндия, Швейцария. По 6 очков у Соединенных Штатов и Латвии по 3 очка, по одной победе. Это у нас группа А. Группа Б, ну, канадцы, конечно, молодцы. Опять-таки, в первом же туре играли две сильнейшие, как считают команды группы Б. Канада играла со Швецией, Канада выиграла со счетом 5-3. Сегодня, да, во второй день Канада, да, в субботу Канада играла с Италией 6-0. Но итальянцы играют в хоккей. Окей. Сегодня Швеция выиграла у Дании 6-2. Словения играла с Норвегией. Норвегия выиграла 5-0. И Италия играла со Словакией. Словакия выиграла сегодня. Ну, Италия. Что происходит? После двух туров по 6 очков Канада и Словакия. 4 очка у Чехии. И по 3 очка у Норвегии и Швеции. Это у нас хоккейные поляны. Кубок Стэнли продолжается, и чемпионат мира тоже продолжается. Теперь у нас мы на баскетбольных полянах. Ну, команда Нью-Йорк Никс в той же самой

Счет в серии 3-3. 3-3. Счет в серии 3-3. Ну, эти команды и побеждали, и не только на своих полянах, и в гостях. Я не готов предсказывать, что сегодня Детройт выиграет дома у Кливленда, но, на мой взгляд, какая бы команда ни выиграла, если бы мне предложили сделать ставки на финальную серию Восточной конференции Никс и то ли с Детройтом, то ли с Кливлендом, я думаю, что Никербокеры должны выиграть эту серию. Вот я, опять-таки, нет, не 4-0, но, возможно, 4-2. Дойдет ли это дело до седьмого матча? Окей, мы будем смотреть. Во всяком случае, если соперником будет Детройт, и дело дойдет до седьмого матча, то седьмой матч будет в Детройте. Если же соперником Никс будет Кливленд Кавальерс, и дело дойдет до седьмого матча, то седьмой матч будет в Мэдисон Сквер Гарден. Окей, а вот западная пара финалистов уже определилась. Ну, это было предсказать, но очень просто предсказать. Эти две команды были гораздо сильнее всех в западной конференции, и нет ничего удивительного, что они вышли в финальную, будут играть в финале. Это Оклахома Сити Тандер, это действующий чемпион, и Сан-Антонио Спёрс. Завтра будет первая игра. Сегодня, за день до этого матча, лучшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации в регулярном чемпионате второй год подряд признан чернокожий канадец. Это форвард команды Оклахома Сити Шай Годжес Александр. Шай Годжес Александр. Окей, на кого ставить? Я ставлю на Оклахома Сити. Но я напоминаю, что в регулярном чемпионате Сан-Антонио Спёрс побеждала чемпионов, но дело дошло до кубка. Мне кажется, чтобы победить Оклахома Сити, опять-таки я не исключаю, что дело дойдет до седьмого матча. И несколько слов о чемпионате женской НБА, там только все началось. На сегодняшний день одна команда не имеет поражения, это команда из Атланты, она выиграла два матча, ни одного не проиграла, и две команды это Нью-Йорк Либерти и действующие чемпионки Лас-Вегас Эйсис, они по три матча выиграли и по одному матчу проиграли. Теперь мы с вами ненадолго на бейсбольных полянах. Ну, сабвейная серия сегодня завершилась. На этот раз сабвейная серия была в Квинсе. Следующая сабвейная серия будет, естественно, в Бронксе. Окей, три матча в пятницу Янкис выиграли 5-2. Вчера Мэтс выиграли 6-3. Ну и сегодня Мэтс выиграли в 10-м ининге, выиграли со счетом 7-6. Что происходит еще? Это сегодняшние результаты. Тампа Бэй, которая соревнуется с Янкис на востоке Американской лиги, выиграла сегодня у Майами Марлинс 6-3, и Атланта Брейвс, это лучшая на сегодняшний день команда на востоке Национальной лиги, играла дома с Бостон Ред Сакс и победила 8-1. Значит, на востоке Американской лиги у Тампы 30 побед, 15 поражений. Тампа выиграла 7 из последних 10 матчей. Янкис 28 побед, 19 поражений. Янкис из последних 10 матчей выиграли только 3. На востоке национальной конференции уверенно лидирует Атланта, 32 победы, 15 поражений. Метрополитенс, моя команда, за которую я болею, на пятом последнем месте, 20 побед, 26 поражений. Но зато в последних 10 матчах Мэтс все-таки выиграли 6 матчей и 4 только матча проиграли. Теперь давайте переместимся на футбольные поля. Сначала главная лига сокера вчера. Вчера сошлись две нью-йоркские команды. Нью-Йорк Ред Буллс играли дома с Нью-Йорк Сити Футбол Клаб. Счет 1-1. Сегодня будет два интересных матча. Очень интересных. Команда Интер Милан, это та команда, в которой играет сеньор Месси, встречается с Портландом. И также команда Нэшвилла играет с командой Лос-Анджелес Футбол Клаб. Что в турнирных таблицах после 14 туров? У Нэшвилла 27 очков. Нэшвилл сыграл на матч меньше. Нью-Ингленд Революшн 25 очков. И Интер 25 очков. Эти команды сыграли тоже на один матч меньше.

0: А вот обе нью-йоркские команды уже сыграли по 14 матчей. На пятом месте Сити, на шестом месте Red Bulls. Та и другая команда имеют по 19 очков. На Западе уверенно лидируют. Ванкувер, нет, не уверенно. Две команды хорошо стоят. Ванкувер и Сан-Хосе по 29 очков. Ну, а теперь мы в Туманном Альбионе. Там все интересно. Ну, во-первых, вчера. Вчера на стадионе Уэмбли финальный матч Кубка Английской футбольной ассоциации. Я напомню, это главный кубковый турнир в Англии. Второй кубковый турнир, Кубок Английской футбольной лиги, это Кубок футбольной ассоциации, там лиги. Он менее интересен, менее престижен. Тот кубок выиграла Манчестер Сити. Вчера на стадионе Уэмбли Манчестер Сити тоже были лучшими. То есть второй кубок подряд в этом чемпионате не за... В сезоне завоевали, выиграли у Челси со счетом 1-0. Значит, на трибунах этого матча, на стадионе Уэмбли, телевизионные камеры показывали постоянно. Сидел Хаби Алонсо. Хаби Алонсо. Почему он сидел, нам уже сказали, что он без пяти минут главный тренер лондонской команды Челси. Вчера без пяти минут было сказано, сегодня стало это официально. Сеньор Алонсо подписал 4-летний контракт с Челси. Значит, это известнейший, во-первых, известнейший, впрочем, в прошлом футболист. Ему 44 года. Он играл, например, в полузащитником, был Ливерпуле. Ливерпуле. Значит, он тренировал, он 2 года назад, он привел к победе команду Байер, это из Ливеркузена вообще. В чемпионате Бундеслиги, если какая-то команда становится чемпионом, любая команда, кроме Баварии, то это уже почти что чудо. Так вот, Алонсо совершил чудо. Он привел свою команду Байер Ливеркузен к победе в чемпионате Бундеслиги. Ну и поскольку он такой замечательный тренер, а команде Мадридский Реал был нужен новый тренер, потому что они взяли его тренером, подписали с ним контракт. Но Алонсо продержался на посту главного тренера Мадридского Реала, ну, совсем недолго. Он был уволен в середине этого сезона. Значит, дело не в том, что он, конечно, плохой тренер. Он прекрасный тренер. Но в Мадридском Реале там интересные ситуации. Там, если это не Карло Анчелотти, то есть знаменитейший, один из самых знаменитых, так сказать, авторитетнейший тренер, а кто-то другой, то вполне может быть, что звезды этой команды, они, в общем-то, диктуют какие-то правила, а тренер с ними не согласен. Ну и там был конфликт между звездами Мадридского Реала, и Алонсо пришлось уйти, он будет тренировать Челси. Я считаю, что это для Челси совершенно прекрасный кандидат. Ну, что происходит с Челси в этом сезоне, мы прекрасно знаем. Сейчас временный тренер сменил Лима Раниора, который продержался тренером всего 106 дней. До этого он сменил Эда Мореску, который был с начала сезона. Окей, Алонсо подписал 4-летний контракт. Значит, следующий сезон для Челси будет легким, потому что Челси по итогам нынешнего чемпионата премьер-лиги не будет играть ни в одном европейском турнире. Ни в одном европейском турнире. То есть он получил возможность сосредоточить все свое внимание на домашних турнирах. Это премьер-лига и это 2 кубка. Это, соответственно, команда, которая не играет в европейских турнирах, то ну, для тренера это проще, легче, хотя престижно, чтобы Челси не играла в европейском турнире, это что-то почти неслыханное. Тем не менее, так Хаби Алонсо, новый тренер команды Челси, ну и болельщики Челси должны приветствовать это решение. Теперь, конечно, премьер-лига. Что происходит в премьер-лиге? Значит, сегодня матчи 37-го тура, не все матчи 37-го тура сегодня. Но уже сегодня, в частности, Манчестер Юнайтед выиграл у Ноттингем Форест 3-2, и Манчестер Юнайтед уверенно на третьем месте, просто уверенно. Опять-таки вопрос, кто будет главным тренером Манчестер Юнайтед в следующем сезоне? Потому что нынешний тренер, прекрасный Майкл Гаррик, он временный тренер, он бывший игрок команды Манчестер Юнайтед. Команда под его руководством играет прекрасно, но у него нет такого тренерского имени, как имени. А для Манчестер Юнайтед, может, имя тренера важнее, чем класс тренера. Окей, это сегодня. Также сегодня Ньюкасл практически подписал приговор команде Вест Хэм. Ньюкасл выиграл дома со счетом 3-1. Вест Хэм сейчас занимает... Нам известна команда, которая вылетит. 20 место Вулверхэмптон, 19 место это Барни, 18 место либо Вест Хэм, либо Тоттенхэм. Судя по всему, это будет Вест Хэм. И, конечно, вопрос, кто станет чемпионом Англии, победителем Премьер-лиги. Значит, на сегодняшний день у Арсенала 79 очков, у Манчестер Сити 77. Завтра Арсенал играет с Барни, то есть командой, которая вылетает. Ну, можно с уверенностью на 99% предсказать, что Арсенал победит. Но затем Манчестер Сити играет во вторник с Борнмутом. О, Борнмут более, причем Манчестер Сити играет в гостях, Борнмут более серьезный соперник, чем Барни, но Манчестер Сити сметает всех подряд, и если Манчестер Сити победит, то перед последним туром, который будет в воскресенье, 24 числа, эти команды будут разделять всего лишь 2 очка. Значит, для Арсенала все просто, надо побеждать оба матча. Нужно выиграть у Барни и выиграть у Кристал Палас в воскресенье. Если Арсенал не наберет 6 очков, то Манчестер Сити наступает на пятки. Вопрос, а если команды закончат турнир с равным числом очков, то вступает в соглашение следующее. Та команда, у которой лучшая разница забитых и пропущенных мячей, она стоит выше. На сегодняшний день у Манчестер Сити плюс 43, а у Арсенала плюс 42. То есть при таком соотношении Манчестер Сити стоит выше. Ну а если одинаковое соотношение забитых и пропущенных мячей, то выше стоит та команда, которая забила больше. При равном разнице, например, разница в 10, 20 на 10 и 30 на 20. И там разница 10. Но команда, которая забила 30, она опережает команду, которая забила только 20. Вот то, что у нас происходит в английской премьер-лиге. Ну, если будет у нас дух, мы доберемся и до других европейских соревнований. У нас сейчас будет перерыв на рекламу. Не покидайте волну Дэвидсон Радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте vocandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
2: К Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
3: Еще раз. Добрый вечер, дамы и господа. С вами действительно Алексей Орлов. И через 2-3-4 минуты вы можете вступить в разговор. Телефон для связи обычный, естественно, я напоминаю, 718-303-90-90-303-9090. И я напомню свой интернетский адрес, цифра 1, Маша Орлов, MASHORLV, собаченца, gmail.com. onemashaorlov@gmail.com. И, дамы и господа, это сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвисон, которые звонят в Узбекистан. Вам предлагается отличное качество связи на Узбекистан по самым низким ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвисон, 5-долларовой карточке Дэвисон, вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильный 40 минут. Дэвисон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, это угол Брайтон Бич и Coney Island. Если у вас есть вопросы, позвоните в отдел обслуживания 718-303-90-76-718-303-90-76. Ну, пока что со мной никто не хочет разговаривать. Но если со мной никто не хочет разговаривать, мне есть о чем поговорить. Всегда есть о чем поговорить. И, ну, давайте чуть-чуть я отложу в сторону разговор о футболе европейском, потому что у нас закончились теннисный турнир. Закончился теннисный турнир в Риме. У женщин первое место заняла украинка Элина Свитолина. Она выиграла в 3 сетах. Третий сет она выиграла 6-2 у третьего номера турнира Кока Гауф. И у мальчиков сегодня это был финал. Яник Синер выиграл достаточно легко у норвежца в 2 сетах 6-4, 6-4 Кастер Руда. Чем интересна победа Синера? Он итальянец. Впервые за 50 лет турнир в Риме выиграл итальянский теннисист. 50 лет назад, в 1976 году, это был Андриано Палата. Окей, у меня есть желающий со мной поговорить. Пожалуйста. Добрый день, я вас слушаю. Добрый вечер.
4: Здравствуйте, дядь Леша. Это Алекс Якубсон. У меня для вас два таких очень концептуальных вопроса сегодня. Очень интересно, что вы начали рассказ с Buffalo Sabres, потому что я хотел спросить про другую команду из Buffalo. Сейчас, конечно, не сезон американского футбола, но тем не менее, я хотел спросить вот о ваших мыслях по поводу Buffalo Bills. Команда, ну, она для нас, нью-йоркцев, не совсем чужая, поскольку она из нашего штата. Да, команда легендарная, 5 раз выходила в Супербоул, ни разу не победила. И вот непонятно, это что такое проклятие О'Джей Симпсона, который когда-то за них играл? Или в чем дело? Она первый, вот помните, последний раз, когда она была в Суперболе, это был первый мой год в Америке, в январе 94 года. Последние годы они вроде хорошо играют в регулярном сезоне и все равно сдуваются в плей-офф. Это вот первый вопрос. А второй вопрос у меня к вам такой. Вот смотрите, мы все, когда выбираем, за кого нам болеть, там, из спортсменов, из команд, либо мы болеем за локальные свои команды, да, вот я, скажем, харьковчанин, я болел за «Металлист», сейчас я нью-йоркец, я болею за «Ред Булл», за «Нью-Йорк ФС», вот, либо мы выбираем команды, которые нам нравятся чем-то, скажем, по игре, по характеру. Вот вы болеете за «Арсенал», да, нынешний «Арсенал» играет совершенно не так, как играл «Арсенал» при Венгере. «Арсенал» при Венгере играл совершенно не так, как он играл там в 80-е годы. А для вас имеет какое-то значение, как бы, ну, это все равно один и тот же «Арсенал», как бы ничего не изменилось? Все, я слушаю ваши ответы.
3: Окей, большое спасибо. Алекс, я сразу же отвечаю, вы мне прислали письмо. У меня просьба, я громадное письмо с интересными вопросами, я не отвечаю письменно. У вас есть мой телефон, вы можете позвонить, мы можем с вами поговорить, потому что отвечать письменно – это слишком долго. Теперь я отвечаю на ваш вопрос. Значит, Баффало, во-первых, тот факт, что Баффало Биллс в прошлом году даже далеко не продвинулся, продвинулся из этой группы New England Patriots, кстати, моя команда, меня это удивило, потому что я не думал, что Патриоты будут играть так хорошо. Ну вот, как будет в этом году Баффало Биллс выступать? Опять-таки, это хорошая команда, но делать какие-то предсказания в американском футболе заранее очень сложно. Очень сложно. Теперь, что касается, за кого болеть. Я должен сказать, это если мой, из моего спортивного опыта. Для меня, в принципе, никогда своя домашняя команда не была главной. Для меня это так сложилось еще в Советском Союзе давно-давно. Для меня главным образом были личности. Поэтому, например, будучи питерским человеком, я болел многие годы за Киевское «Динамо», особенно когда там тренером стал Лобановский. Болел за Киев. До этого я болел за «Московское Торпедо». Сначала в памяти об Александре Пономареве, а потом в этой команде играл Валя Иванов и Эдик Стрельцов. То же самое здесь. Я болею за «New England Patriots», потому что тренером этой команды был Джим Парселс, который был выдающимся тренером, когда он тренировал Нью-Йорк Джайнс, я болел за Джайнс. Когда он стал тренировать Патриотов, я стал болеть за Патриотов. То есть для меня местное это совершенно никогда не играло большого значения. Что касается «Арсенала», это отдельный рассказ. Для меня совершенно неважно, как играет команда, какой стиль. Я за нее болею с 1945 года, когда мне было в 45 году 7 лет. Почему? Это отдельный рассказ. За эти годы «Арсенал» изменился. Я уже не говорю о том, что пока я не переехал, не стал жить в Соединенных Штатах, я эту команду видел лишь несколько раз, когда она приезжала в Советский Союз, ее показывало местное телевидение, или были репортажи. Но я за ней следил по зарубежной прессе, потому что я читал... покупал газеты, читал на сербско-хорватском языке, это Загребскую газету «Спортские новости» я читал Белградскую газету «Спорт». Это две сербские газеты, но одна на кириллице, а другая на латинице. Вот поэтому для меня не важно, так сказать, какого стиля сегодня «Арсенал». Я восхищаюсь тренером, я знаю, вижу, что он хочет сделать, я знаю, почему он меняет игроков. Почему одних отправляет, почему он заменил блестящего вратаря, который был вратарем сборной Соединенных Штатов. Он понял, что вратарь этот не сделает команду чемпионом, и он подписал контракт вот с нынешним испанцем Рая, который на сегодня лучший вратарь в премьер-лиге. А бывший вратарь, который он был как бы главным в «Арсенале», он сейчас в команде «Ньюкасл» сидит на скамейке запасных. Поэтому для меня, опять-таки, неважно, так сказать, что... Важен «Арсенал». Я болельщик «Арсенала» с большим стажем. Большое спасибо за вопрос. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
1: Добрый вечер, Алексей, это Наум. Насчет Добрый Баффало день, Наум. Хочу добавить, насчет «Баффало Биллс» хочу добавить, что из 5 суперболов они проиграли 4 подряд. С 87 по 90. И один из суперболов они проиграли Нью-Йорку Джайнс. Вот, это дополнение к «Баффало Биллс». Теперь насчет «Арсенала». Вы знаете, при Арсене Вангере «Арсенал», может быть, играл более красивый футбол. Ну что, Арсен Вангер тренировал «Арсенал» 22 года. Они выиграли одну премьер-лигу, И один раз они добрались до финала Лиги Чемпионов, где проиграли Барселоне. Вот это все успехи Арсена Венгера. И я думаю, что при, может быть, не при такой приглядной красивой игре, как показывал Арсенал при Венгере. Вы не забывайте, кто тогда играл в Арсенале. Я не буду перечислять все, не только имя Терри Анри, чего стоило.
3: Коллега, безусловно.
1: Знаете, это был форвард от Бога, и такие форварды рождаются нечасто. А Арсен Венгер довольствуется тем составом, который у него есть. И выжимает максимум. Не забудем, что при Михеле Артете взошла звезда Сака. Замечательный форвард. Замечательный. И как вы правильно отметили, был сделан очень правильный выбор в пользу Давида Рая. Он действительно лучший вратарь в премьер-лиге. И давайте будем надеяться, Алексей, что в ближайших двух турах Арсенал добьется, чего он должен был добиться последние, ну скажем, те годы, когда он занимал сначала четвертые места, а потом вторые места. После Сити и после Ливерпуля. И у него в этом году как все зависит только от него. Только от него. Он, конечно, мог стать чемпионом уже с пару туров назад, если бы не было осечка апрельских матчей. Но, надеюсь, ну, Барнли, конечно, он должен побеждать. Вы сказали уверенным, не надо быть уверенным. Будем надеяться, что Арсенал выиграет, а у Сити потяжелее матчи. По-моему, последний матч у них с Астон Виллой, если я не ошибаюсь. У Манчестер Сити.
3: У Манчестер это Астон Вилла. А у этих... Причем Астон Вилла на этой неделе, если мне не изменяет память, чуть ли не в среду играет в финал Кубка...
1: А Астон Вилла играет в финале, да, в финале
3: финал, Лиги финал Европы. На этой неделе, да, Лиги Европы, а потом да. Они играют. А что касается соперника Арсенала, то им предстоит финальный матч Кубка
1: Конференции. Кубки конференции.
3: Да, в Кубке конференции. В среду, то есть они играют с Арсеналом
1: в воскресенье. Так что будем надеяться, да. Будем надеяться, что Кристал Палас будет уставший, а Астон Вилла будет на подъеме, когда они выиграют у Манчестер Сити. И тогда все будет. Кубок, да.
3: Окей, надеюсь,
1: что Арсенал... Ну, он дезерв. Арсенал дезерв. А Микель Артета, я считаю, замечательный тренер. Просто замечательный.
3: Прекрасно. Спасибо большое. Я, кстати, должен сказать, что... сорвалось с языка что-то. Но у нас на проводе Илья. Добрый вечер, Илья. Я слушаю вас. Добрый вечер. Почему-то не соединяется. Добрый вечер. Я вас слушаю. Что такое? Почему не соединяется?
5: Алло.
3: Я вас слушаю, да, Илья. Добрый вечер.
5: Будете смеяться?
3: Илья.
5: Да, вы меня слышите? Я тебя слышу. Итак, значит, я ведь тоже сначала болел за Торпедо, а потом за Киевское Динамо. Удивительно, что вы, живя в Питере, не болели за Зенит, а я не болел за Спартак московский. Значит, то есть, видите, как получается? У нас с вами одинаковое, так сказать, прошлое. Теперь вот что. А уже лет 30 я болею за Манчестер Юнайтед, но во вчерашней игре, вчера ли, да, была игра, или сегодня?
3: Сегодня.
5: Да. Так вот, когда Манчестер выиграл у Фореста, значит, ведь там же была, 200-процентная рука у молодого человека из Манчестера, центрального нападающего. Он мяч под мышку, так сказать, взял рукой. Это же видели все и показывали столько раз повторы, а судья в упор не видел и отказался эту руку засчитывать. Это все-таки несправедливо. Вы этот матч видели? Ну, или хотя бы отчет видели, наверное, да?
3: Я этого матча не видел, потому что у меня была работа. Отчет я видел. Нет, Илья, значит... Мнение, я английские специалисты, английские журналисты, это все, как правило, ну, большинство абсолютно в прошлом звезды премьер-лиги. Значит, их мнение разделилось. Причем те люди, которые поддерживают Манчестер Юнайтед, насколько я понимаю, они считают, что пенальти не было. Я в данной ситуации, я честно могу сказать, я, в общем-то, доверяю судьям. Более того, поскольку судья, как вы говорите, не обратился к ВАР, то есть к видеоарбитру, то, видимо, он был 100% уверен, что нет. Более того, если бы спор был действительно принципиальный, то видеоарбитр, он имеет право пригласить судью и посмотреть, что происходит. Значит, если видеоарбитр этого не сделал, значит, ну, значит, пенальти не было. Вот и все. Это моя точка зрения. Я этого мочил.
5: Алексей, я только добавлю два слова. Значит, минуту, наверное, но это очень много. Показывали повторы со всех сторон этого инцидента. Рука совершенно очевидная. Как можно было ее не засчитать? У меня в голове ума не хватает. Это первое. А второе. Значит, если вы в курсе, Алексей, то сволочи из Международной федерации водных видов спорта разрешили участие на любых соревнованиях спортсменов из фашистской России и такой же фашистской Белоруссии. А недавно, вчера, что ли, мне сказали, что Международная федерация борьбы тоже допустила российских и белорусских спортсменов к участию в этих делах. Скажите, пожалуйста, что, уже санкции отменили? Спасибо.
3: Окей, значит, в отношении санкций. Это есть решение Международного олимпийского комитета в отношении Олимпийских игр. И это переносится в какой-то степени на решение международных федераций. МОК считает так. Каждая федерация сама решает, допускать ли спортсменов там России или Белоруссии, или не допускать. Значит, те страны, те федерации, которые допускают, окей, я против этого, я категорически против этого. Я, например, поддерживаю Международную федерацию хоккея, которая не допускает, Международную федерацию футбола, которая не допускает, Международную федерацию баскетбола, которая не допускает. Но есть федерации, которые допускают. Грустно, плохо, ну что делать? Я только развожу руками, я против. Это мое мнение. Добрый день, вы в эфире, я вас слушаю.
6: Здравствуйте. Я начну, я буду быстро говорить. В бою на юге Ливана мы потеряли 3 солдат. Исраэль Маос, 24 года, в результате взрыва дрона. От этих дронов нет спасения. Должна была быть свадьба, через месяц не дожил. Негев Надан, 20 лет, бригада Галани, разрыв бомбы. И Александр Голованев, 47 лет, он погиб на базе в результате удара беспилотника. Теперь я сейчас быстренько про спорт. Сборная Израиля удачно выступила на Кубке вызова по художественной гимнастике в Португалии. Даниэл Мунин, ее зовут, серебро в индивидуальном многоборе. Алона Тельфрако, золото в упражнении с булавой. А сборная Израиля сама уже... чисто со всеми спортсменами, завоевала бронзу в групповом многоборе и упражнении 5 мячей и серебро в упражнении 3 обруча и 2 булавы. Раньше вообще об этом никто и не мог даже подумать. В Абу-Даби турнир большого шлема джиу-джитсу. Израильтянин Йоав Манор до 77 килограмм завоевал бронзу. Во время награждения кувейтец, который занял первое место, отказался с ним фотографироваться и не пожал руку. А Манор Соломон, бывший игрок донецкого «Шахтера», сделал голевую передачу, когда его команда играла против «Ювентуса». Играет он в «Фиорентине». А сборная Израиля не примет участие в турнире по соревнованию «Стрельба из лука» в Турции. Были несколько недель переговоры, и чемпионат Европы – это серьезное соревнование для этого турнира. И несколько недель были переговоры, но турки не гарантировали безопасность, и израильтяне решили туда не ехать. По поводу Евролиги, «Реал», который выбил ХПЛ из Тель-Авива, будет играть в полуфинале с Валенсией. Интересный матч. Олимпиакос греческий будет играть с Фенербахче. Вот. И я еще хотел отметить удачную игру вратаря Матвея Сафонова. Они играли с Лионом. После этой победы ПСЖ стало чемпионом Франции.
3: Окей. Значит, да. Чемпионат. Все, большое спасибо.
6: Да, я еще хотел сказать. Алло, на отведенную да, тему можно? Нету, хорошо,
3: у меня... до свидания. До свидания, у меня кончается все. Мишенька, у меня одна минута, я вас включаю, но одна минута всего. Добрый вечер.
7: Здравствуйте. Зато Борис Тихушник, который сейчас звонил, и Ермолинин, этому решению снять санкции с российского спорта аплодируют. А Бориса поздравляю с успешной игрой «Спартака». Там закончился чемпионат, и успешная ничья с «Москачковой». Хотя, если бы не выиграли, не бы переезжали «Локомотив», заняли бы третье бронзовое место. А сейчас деревянное, так что Боренька... Поздравляю, ты об этом молчишь почему-то, стыдновато, да? Но ничего, сейчас я буду плакать, что Израиль проигрывает, аж кушать не смогу.
3: Окей, Миша, все, мое...

0: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
2: И хорошее настроение.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Davidson Radio.
6: Davidson Radio, волна 620 AM, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов городские новости, в 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Davidson Radio в программе передач «Возможны изменения».
8: 620 AM.
9: Здесь не остановимся.
8: Davidson Radio.

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
7: По средам с 5 до 7 вечера.
6: На Дэвидсон Радио. Радио.
8: Дэвидсон Радио. Лучше один раз услышать.
9: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бенцион Ласкин. В эфире программа «Быть евреем». Всех с наступающим праздником дарования Торы, праздником Шавуотом. Всем также Ходеш Тов, хорошего месяца. Сегодня Рош Ходеш Сиван. Первый день месяца Сиван. Это исторический день, когда впервые... И, к сожалению, это единственный раз, когда весь еврейский народ был в единстве. И это было условием перед дарованием Торы. Сегодня это уникальный день, очень сильный день для благословения, для трансформации. Именно мы с вами уже находимся в преддверии. В этот четверг вечером начинается праздник дарования Торы. Праздник, когда Всевышний возобновил союз между нами и Богом. Когда каждый еврей, каждая еврейка, каждый ребенок и младенец должны быть в синагоге в эту пятницу утром. Очень важно, чтобы все были в пятницу утром во всех синагогах на чтении 10 заповедей. Это момент, когда Бог возобновляет союз между нами и Творцом. Все должны находиться в эту пятницу в синагогах на чтении 10 заповедей. Это пятница утром. А в субботу, это второй день праздника Шавуот, мы все говорим молитву «Искр». для поднятия душ наших дорогих родных и близких. Всем, кому нужна помощь и надо сказать молитву искренне за ваших родных и близких, можете это сделать по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. Сегодняшняя программа посвящается для поднятия души Борух Бортника, Борух Бен Моше, посвящается его любимой внучкой Жанной Кантарович и всей ее семьей. И также сегодняшняя программа посвящается для скорейшего выздоровления очень уважаемой члена нашей общины, уважаемая Ольга Абрамова из Квинса, Ольга Хая Бат Мазель Мария, для скорейшего выздоровления от всех нас. Дорогие друзья, я также хочу всем напомнить, что завтра в понедельник, 8 часов вечера, у нас будет особенный эфир на Зуме. О чем говорит ваше тело? Мы поговорим о скрытых причинах воспаления в теле человека. Мы поговорим о скрытых причинах аутоиммунных заболеваний и как их излечить. С нами будет уникальный врач, известный доктор функциональной медицины, доктор Марина Юабова, автор многих книг и методик исцеления, которая исцелила людей с аутоиммунными заболеваниями. Когда врачи говорили, что нет исцеления, невозможно, она показала, что можно. Так что она расскажет и ответит на ваши вопросы, любые ваши вопросы в прямом эфире. Это будет с 7 до 8 вечера по Зуму. А в 8 вечера уже будет моя лекция «Как защититься от зла». Вторая часть. Мы поговорим о суевериях по Торе и Кабале. Какие есть суеверия в иудаизме? Как защититься от сглаза? Какие есть молитвы, медитации, защиты? Обо всем об этом мы поговорим завтра в 8 часов вечера. Так что у нас 7 часов эфир с доктором Мариной Юабовой, а в 8 вечера моя лекция о сглазе по Кабале. Запись на эту лекцию завтра, на этот эфир, после получить линк по Зуму, 347-228-1532. 347-228-1532. Сейчас, дорогие друзья, мы сделаем короткий хотя бы урок по поводу праздника Шавуота, праздника дарования Торы. И я напоминаю, что у нас у всех с четверга вечером, это как суббота, длина с четверга вечером, где нельзя не зажигать свет, не использовать телефоны и так далее, с четверга вечером до субботы вечером. Это день паузы, когда Всевышний дает нам паузу сделать, принять Тору, принять Его, принять себя, возобновить свои отношения с Богом с четверга вечером до субботы вечером. Сейчас у нас будет этот урок по дарованию Торы, а сразу после этого вторая половина сегодняшней программы будет особенный гость, раввин Мордехай Канельский, раввин русскоязычной еврейской общины Нью-Джерси, так что не пропустите нашу сегодняшнюю программу. Праздник Шавуот. Шавуот от слова клятва. День, когда мы дали клятву Богу, что мы Его, а Он наш. День, когда небо и земля соединились, когда мы получили силу соединять физическое и духовное вместе. День, который трансформировал нашу с вами жизнь. Но сегодня я хотел бы поговорить с вами на очень важную тему. Как часто в этой жизни мы с вами хотим сделать вещи, помочь людям, но мы боимся, что обо мне этот человек скажет. Мы боимся, как мы будем в глазах у других людей. Это нас останавливает. Это нас парализует в жизни. И сколько шансов в этой жизни мы теряем, сколько шансов мы с вами тратим только потому, что мы думаем, как этот подумает, как этот воспримет, а может быть, они меня не поймут. И из-за этого столько тратится. И в какой-то момент мы сожалеем, почему мы тут не стояли на своем, почему тут мы не выступили, почему мы не сказали. Но уже все, уже пропущено. Как говорится, слово «грех» на иврите «пропустить». Если человек в своей жизни пропустил возможность, у него была возможность, он мог сказать, он мог выступить, он мог помочь, и он этого не сделал, говорит Тора, это грех. Грех – это не только сделать зло другому человеку, но это пропустить свой шанс. Из этого слова «хет» – грех, а слово «ляхти» – пропустить. И сегодня я хочу с вами пойти в нашем уроке, связанном с праздником Шавуотом, одной вещи. Если мы бы ее бы знали, говорит нам Тора, мы бы не пропускали бы свои шансы в этой жизни, мы бы не боялись, что другие люди бы сказали, и мы бы шли бы до конца, доводили вещи бы до конца, и ничего бы не боялись. Что это за вещь, которую мы должны знать, кто может изменить нашу с вами жизнь. Именно об этом мы сегодня поговорим. И, конечно же, дотронемся темы праздника Шавуот.
4: и молитве искр. У нас с вами сегодня много тем. И я хотел бы начать со слов Мидраша. В праздник Шавуот мы с вами, многие общины, читают книгу Рут. Почему читается книга Рут? Так как праздник Шавуот, кроме того, что это день дарования Торы, это также день Йорца, день смерти великого царя Давида. И в этот день многие общины читают книгу Рут. Рут – это книга о праматери, о прабабушке царя Давида, о ее истории. И есть мидраш очень интересный. Говорится в этом мидраше, что есть три человека, которые сделали очень достойные, благородные деяния в Торе. Но если бы они только бы знали, что их деяния будут записаны в книге Торы на веки веков, они себя бы повели по-другому. О ком идет речь? Первое, о ком идет речь, пишется, это Рувен. Рувен – это был старший сын Якова. И когда братья хотели Иосифа, они хотели его убить, он их остановил от убийства. Он не дал им убить своего родного брата. Но при этом Рувен сказал им, давайте бросим его в яму, подумав про себя, пока братья там отойдут в сторону, я его из ямы вытащу и возвращу обратно в дом. Но то, что не предвидел Рувен, это было именно то, что в это время, что они бросили его в яму, Рувен отошел куда-то в сторону, и в этот момент братья живо подали его в рабство. И говорит Мидраш, если бы Рувен бы знал, что это будет записано в Торе, то он бы не дал бы им даже бы бросить бы его в яму, он взял бы его, поднял бы его на свои плечи и убежал бы в дом отца. Это говорит Мидраш, если бы только бы Рувен бы знал бы о том, как Тора запишет о его деянии. Следующая история – это о Моисее. Пишется, что когда Моше Рабейну, он не был уверен, что он хочет принять на себя лидерство еврейского народа. Почему? Потому что он знал, что его брат Аарон, пока его не было, он был лидером еврейского народа. И он боялся Моисея, что если Аарон сейчас, который стал уже лидером еврейского народа, увидит, что я забираю у него его место, он может быть недоволен, он может быть завистливый. И Бог успокоил Моисея. «Ты не волнуйся», — он говорит ему, «а он с радостью тебя примет, и он только будет радоваться, если ты придешь вести народ. Тебе нечего волноваться». И Мидраш продолжает. «Действительно, Аарон пришел с радостью в сердце», — пишется. Но если бы он бы знал, что Тора напишет о нем, чтобы радовался в сердце, он бы бил бы в бубны, в барабаны, и танцевал бы, когда Моисей пришел как лидер еврейского народа. Если он бы знал бы, он вел себя по-другому. Но так как он не знал, он только в сердцах радовался, но не показывал это людям. И третья история, пишет Мидраш, это книга Рут. В книге Рут раскрывается история о еврейской женщине Наоми. Ее двое сыновей женятся на моавитянках, и как они погибают без детей. И ее невестка Рут, моавитянка, бездетная, говорит с Наоми, я с тобой пойду, куда ты пойдешь. Твой народ, мой народ. Она принимает гиюр. Наоми старается ее отодвинуть, говорит, не надо, чтобы ты со мной шла. У тебя другая судьба, у меня своя судьба. Рут ее не слушается. И Рут становится частью еврейского народа. Она живет в страшном страдании, в голоде в Израиле. И вот один день, когда Рут искала остатки пшеницы на полях, Рут встречает человека, глава колена по имени Буаза. Щедро дает ему свою еду. Там было из кукурузы, из муки кукурузы, дает ей там лепешки, еду. И говорят мудрецы, если бы Боаз бы знал, что на веки веков запишется, что он дал еду свою там, из кукурузы Рут, он бы не дал бы просто ей бы лепешки из кукурузы, но он дал бы ей самое лучшее мясо и дал бы ей бы королевский королевский Беуша. Но Мидраш, как вы видите, интересно очень заметить, он выбирает именно эти три истории о людей, которые сделали очень благородные деяния, и если они только бы знали, что записано было бы в Торе, они бы сделали бы больше. А почему бы именно эти истории выбрала Тора, выбрал Мидраш? Почему не другие? И тут потрясающая одна идея объясняет Раби Моше Альших, великий мистик 15 века, который жил в городе Цфат. И он говорит, то, что объединяет именно эти три истории, потому что, по идее, Тора могла бы дать бы любую бы историю добрых деяний, множество в Торе, что это именно три человека, которые боялись идти до конца. Они чувствовали, что это было слишком рискованно до конца помочь этим людям. Что-то их останавливало и не давало им сделать это до конца. Они их делали, но не до конца. Рувена что остановило? Рувен боялся. Может быть, мои братья, которые хотели убить Иосифа, они правы. Может быть, Иосиф действительно плохой человек, который разрушит нашу семью. Хотя он чувствовал, что Иосиф прав, но он был не уверен в этом. И он боялся, что будут его братья обвинять, что он трус. Он хочет только себя защитить, так как он был старше. Они могли бы сказать, что ты старший, ты боишься, что ты будешь принимать вину всех братьев как старший, из-за этого только ты хочешь его защитить. И только из-за этого страха и неуверенности он бросил его в яму, а не спас его полностью. А Аарон тоже боялся. Он сказал, я искренне радуюсь своему брату Моисею. Но если я выйду там с бубнами, с этими, с барабанами, и буду плясать и танцевать, люди будут думать, что я лицемер. Люди будут думать, что я поистине завидую своему брату. Но я

Для этого он решил дать ей скромную пищу. Все эти три великих человека имели хорошие причины не идти до конца в жизни. У них были страхи, что люди о них скажут, как это повлияет на их репутацию. Они делали прекрасные вещи, но что-то их останавливало сделать это до конца, довести это дело до конца. И это стало пропущенной возможностью. Если они бы знали, как Бог смотрит на их деяния, если они бы знали, что Бог запишет их деяния в Торе и не останутся на веки веков, это дало бы им эту силу, эту храбрость дойти до конца и не оборачиваться по сторонам, и не бояться, что эти скажут, что они обо мне подумают, а сделать это. И задается вопрос, ну тогда наши працы, их деяния записывались в Торе. Но что с нами? Где наши с вами деяния записываются? Где деяния наших родителей, прадедов, прадедушек, кто же не в живых, где они записаны? Что с этим всем бывает? И пишется так. Когда человек делал в древние времена, делал мицву, пророк это записывал. Но сейчас, когда мы делаем заповедь, кто это записывает, наши деяния, Элияу Анави и Мошиах это записывает на небе. Есть особенная книга, особенные файлы, где записывается каждое деяние, каждый из нас. Каждая секунда записана. Она никуда не уходит. А Бог потом подписывает эту книгу. Из-за этого, говорит Мидраш, все, что мы делаем, это записывается. Если мы только бы оценили бы на одну секунду, мы бы не повторяли бы эти же ошибки, а мы пошли бы до конца. Мы брали бы риски за любовь, мы не боялись бы раскрыть свои эмоции, мы ставили себя бы под огнем и защищали правосудие. Мы бы останавливали конфликты, мы бы спали бы на час меньше, чтобы побыть еще один час нашей душой. Но проблема, что мы не знаем, что наши деяния настолько влияют. Мы не оцениваем, мы не понимаем, что каждое наше действие, оно записывается. Каждое наше действие влияет на поколение вперед, на веки веков. И это то, что нам Тора говорит «Зе сефер тольдот Адам». В книге Берешит, когда начинается Тора, говорится, это книга поколений человека. И тут не только поколение Адама, Авраама, это все поколения на все века. Кстати, вспоминается мне история очень эмоциональная. Это было в Израиле. Могила солдата израильского поднимается к этой могиле. Это был день памяти солдат. Поднимается туда две сестры, чтобы сказать молитву по своему брату Даниэлю, который погиб на Ливанской войне. Вдруг они видят пожилого еврея, который уже спотыкается и падает, и они к нему подходят. И они вдруг видят, как солдат его поднимает, и он подходит к могиле их брата. И вдруг он с удивленными глазами им говорит, а кто вы? Говорит, мы? Мы сестры. Мы сестры. Это наш брат, который тут погиб. А я не знал, что у Даниэля были родственники в Израиле. Да, мы жили раньше за границей, но сейчас мы приехали. А вы кто? Как вы связаны с нашим братом? И он показывает тогда на соседнюю могилу. Видите могилу этого человека? Это мой родной сын, который погиб. И мой сын был генералом вашего брата. Он погиб пару лет спустя. И пока он был жив, он меня попросил, чтобы я говорил кадиш по нему каждый год в его йорцайт и в день памяти. И я так это делал. Когда мой сын погиб, я начал говорить за обоих кадиш. И за него, и за вашего брата. Потому что я знал, что у него нет семьи, у него нет близких тут в Израиле. И в жаре, и в зиме, и в холоде, и в трудности. Я всегда собирал миньян, всегда собирал людей. Я делал все, что я могу, даже в своем пожилом возрасте, чтобы организовать ему кадиш. И тогда он обращается, этот пожилой человек, обращается к небу, поднимает свои руки и говорит следующие слова. «Рибоно шель олам, Всевышний, ты знаешь, как я был верен к умершему. Ты знаешь, как организовал кадиш, чтобы говорили каждый год на его могиле. Ты знаешь, как я был ответственный. И я передаю сейчас эту ответственность этим двум сестрам. Они пообещали, что

0: Они будут говорить этот кадиш, они будут заботиться, и он спустился с горы, и через пару месяцев этот еврей пожилой умирает. Это, понимаете, это любовь Ават Исраэль, любовь между нами. Это связь, которая существует между всеми людьми. Даниэль не был забыт, но и никто никогда не забыт. В каком-то месте, в каком-то мире, в какой-то книге, в книгах Элияу и Мошиаха каждая жизнь, каждое деяние оставляет свой отпечаток. Мы иногда думаем: ой, я пошел, я что-то сделал. Это никому не важно. Я помню историю, когда Ребе Любавческий послал двух молодых раввинов, он послал их в места, где было очень мало евреев, где не было постоянных раввинов. Мы там находили евреев и помогали там с общиной, со всеми делами. И они приезжают в одно местечко и не смогли там найти ни одного еврея, ни одного. И когда это происходит, они написали Ребе, что они настолько разочарованы, потратили свое время и так далее. Ребе им тогда через пару дней посылает письмо. Письмо женщины еврейской, которая там жила. Она вышла замуж за нееврея. Она жила там много лет. Была оторвана от иудаизма, от еврейства. Ее маленькая дочка, которая не знала вообще, что она еврейка, вдруг видит двух молодых раввинов на улице со шляпами, с пиджаками. Говорит: мама, мама, кто это за люди? Что это за такие одежды? Это раввины, со слезами на глазах говорит эта женщина. Я их не видел уже много-много лет. И последнего раввина, который я помню, это был мой дедушка, кто был раввин. Когда была маленькая девочка, поднимал меня на колени, учил меня ивриту. И это была пятница. Она впервые за много-много лет зажигает субботние свечи. Она и своя маленькая дочка. И пишет Ребе благодарность, что он послал этих людей, этих раввинов сюда. Они просто прошли по улице. Мы не знаем, как наше деяние записывается, как оно влияет на поколение, поколение людей. Но говорит Тора, есть еще очень важное место, где каждое наше деяние записывается на веки веков. А вы знаете, где оно записывается, мои дорогие? Это на наших детях, на наших внуках, на поколениях дальнейших. Каждое наше деяние, которое мы с вами делаем, записывается. И это то, что объясняет Тора, что все, что мы делаем, наши добрые деяния, наши заповеди, соблюдение Торы, книги, которые мы читаем, сколько мы даем деньги на цдаку, на пожертвования, как мы убегаем, чтобы не помогать другому человеку, когда мы можем. Все это записывается. Мы думаем, что наши дети не видят, мы думаем, что они не помнят. Говорит нам Тора, это все записывается на наших детях, на наших будущих поколениях, наших потомках. И мы все с вами, те люди, которые приходят на молитву Искр в праздник Шавуот, и за 4 раза в году читается эта молитва, Искр — это слово память. Мы не просто вспоминаем наших близких, родных, но мы вспоминаем, что наша с вами жизнь благодаря им, что мы являемся книгой их деяний. Мы являемся их результатом. Когда мы приходим в синагогу, мы говорим им: ваша жертва была не впустую. Когда мы в синагоге берем на себя делать еще одну заповедь, то мы раньше не делали, берем на себя дать сдаку, дать пожертвования для поднятия души родного и близкого, продолжить его жизнь, мы ему: спасибо тебе, твоя жертва была не впустую, я продолжу твою жизнь. И это нам напоминание того, все, что у нас сегодня есть. Это благодаря нашим бабушкам, которые не боялись и продолжали иудаизм, и дедушкам, и прадедушкам, кто голодали и проходили погромы. И что нет? Мы оставались евреями, чтобы нести свет, чтобы быть связанным с Богом. Мы понимаем, что мы одно единое полотно. И наши дети, и наши внуки, и наши потомки – это наши деяния, которые записаны на веки веков. Это для нас время обдуматься, подумать, а действительно помним ли мы каждую секунду, что каждое мое действие – это, во-первых, продолжение жизни моих прадедов и прабабушек, и каждое мое действие записано на небе. Каждое мое действие – это вечно записано в книге Элияу и Машиаха. И если я только бы знал бы, как Бог на это смотрит. Если я только бы знал, что это возможность, шанс от Бога, подарок от Бога, я никогда бы не думал бы дважды, что другие люди подумают. Я никогда бы не думал бы дважды, как мог поспать еще часок. Я думал бы, как использовать каждую секунду и как ее не потратить. И как вспоминается, когда был еврей, который подошел к Любавичскому Ребе и сказал ему: «Ребе, я прошел Холокост. Моя вся семья погибла в Холокосте. И я не хочу жениться. Я в депрессии. Мне плохо. Я не могу». Ребе смотрит ему в глаза и говорит ему: «У тебя что-то от них осталось? Что-то?» Ребе: «Нет, у меня ничего от них не осталось. Ничего». Ребе ему говорит: «Ты не прав. У тебя осталась их любовь. И эту любовь должен дальше продолжать, дальше нести». Он завел семью, женился. И это, мои дорогие, мы должны сегодня нести любовь. Я помню, когда 92-й год, если не ошибаюсь, это было 1 февраля, Любавичский Ребе 8 часов стоял, раздавал доллары. И подошла маленькая девочка из нерелигиозной семьи и сказала Ребе, когда он давал доллары на благословение: «I love you». «Я тебя люблю». И Ребе вдруг зовет эту девочку и дает ей второй доллар, говорит: «А это за любовь». И через час закончилась раздача долларов, и через пару часов Ребе имел строк. И последние слова, которые мы услышали от Ребе, это за любовь. Мы тут пришли продолжать любовь наших предков, продолжать любовь поколений, кто жертвовали всем, чтобы продолжать нести свет Бога. И когда был отец, то его сын погиб в израильской... на одной из израильских войн. Он подходит к Ребе и говорит: «Ребе, мне так больно, мне так плохо. Сколько раввинов, сколько людей старались меня утешить в том, что мой сын погиб. Вы знаете, Ребе, ничего не помогает. Никак. Ни одно слово меня не утешило». И Ребе ему задает вопрос: «Скажи мне, пожалуйста, если я тебе сказал бы, что твой сын жив, он где-то в далекой стране, тебе было бы легче?» Говорит: «Да, Ребе, мне было бы легче. Я тебе бы сказал бы, что он может получать посылки. Он не может отвечать, но он может получать. Тебе было бы легче?» «Да, Ребе, мне было бы легче». Так говорит ему Ребе следующие слова: «Твой сын в Ган-Эдене, в райском саду, и ты можешь посылать ему посылки». А что это означает? Когда человек в этой жизни живет, он для нас ноги, руки, сердце, голова, все, что он может. Но в момент, когда он умирает, все, на небе нет ног, нет рук. Ты не можешь ничего продолжать. Но мы с этой секунды становимся его ногами, его руками. Когда мы читаем каддиш после смерти человека, мы становимся его устами. Когда мы даем цдаку, пожертвование, мы становимся его руками. Помогаем человеку через силу, становимся его сердцем. Идем в синагогу, становимся его ногами. И так далее, и так далее. Мы... как можем сказать человеку спасибо? Он там, а мы тут. Мицва, заповедь, что соединяет небо и землю, дает нам возможность продолжить жизнь человека. Из-за этого, по этой причине, когда мы говорим молитву «Искра» в синагоге, мы всегда даем пожертвования для поднятия души. Почему именно цдака? Потому что именно пожертвование – это знак того, что жизнь человека продолжается. Когда добрые деяния в честь него продолжаются, когда за счет этих денег мы даем на цдаку уроки Торы, добрые деяния, помощь беднякам, продолжается, значит, этот человек, его жизнь продолжается. Как пишется: «Яков Авину Ломет», братец Яков не умер. А как это не умер? Ведь есть могила. «Им зар обахаим, афху бахаим». Если его дети продолжают его жизнь, то и он живой. И мы скажем опять, повторим слова наших працев: «Наасе», сделаем, и принимаем, и подписываем договор, не зная, что там написано. И мы сделаем все, что там написано. Мы получаем больше силы от Бога, Шавуот, чтобы укрепить свою клятву, Шавуа, с Богом, свою связь. Мы обновляем свою свадьбу с Богом. В молитве Искра мы говорим нашим працам: «Ваши деяния никуда не ушли впустую. Ваши деяния записаны каждый день в наших действиях. Мы их не забываем. Мы продолжаем ваш путь. Будем продолжать путь наших працев поколениями и поколениями до прихода Машеха. И мы знаем, что наши деяния продолжают эту же цепочку. И они записываются на небе, на книге Ильяу, книге Машеха и на наших детях, на нашем потомстве. И мы знаем, что нам нельзя пропустить этот шанс. Нам нельзя думать, что будут говорить, или что этот подумает, или давать каким-то страхом себя парализовать. А мы должны максимализовать те силы, ту энергию и тот подарок, который Бог нам дал.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем тему дарования Торы. Я хочу всем напомнить, что в эту пятницу утром очень важно, чтобы каждый из вас был в синагоге на молитве, на даровании Торы, на чтении 10 заповедей. Мы и младенцев приносим в синагогу, и пожилых. Все должны находиться в синагоге и быть в этот особенный день, когда мы возобновляем свои отношения с Богом. В субботу будет чтение молитвы «Искр». Всем, кому нужна помощь с молитвой «Искр», если вы не сможете быть в синагоге, звоните по телефону 347-228-1532. И сейчас, дорогие друзья, мы переходим в нашу вторую часть нашей программы. И сегодня я записал особенно для нашей передачи беседу с раввином Мордехаем Канельским, посланником Брестского Ребе в Нью-Джерси.
0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Мы с вами находимся в преддверии великого праздника. Праздник дарования Торы. Праздник, когда небо и земля исторически соединились, когда небо опустилось на землю, получили самый великий подарок от Всевышнего, нашу Тору. Но вы знаете, дорогие друзья, когда у нас с вами такой великий праздник, нам нужен очень особенный гость. Как говорил Любавческий Ребе, человек никогда не находится в ситуации, он создает ситуацию. И вот я имею огромную честь сегодня с нами иметь человека, который всегда создает ситуацию по поручению Любавческого Ребе, кто сделал его посланником для русскоязычной еврейской общины в штате Нью-Джерси, создал организацию Брис Авром, которая изменила десятки тысяч жизней людей, если не больше, больше около 1000 хупот, обрезаний, трансформированных жизней. А раввин Мордехай Канельский, который вместе с его супругой Штерна Канельский создал эту организацию. Рав Канельский, я очень рад, что вы сегодня с нами. Спасибо вам и с наступающим праздником.
2: Во-первых, Рабби Ласкин, добрый день. Я хочу, все, кто слушает нашу программу, видит программу, поздравить их с новым месяцем. Сегодня Рош Ходеш, Рош Ходеш Сиван. Сегодня день, что весь еврейский народ пришли к горе Синай. И мы сегодня были как один человек с одним сердцем. И в честь этого, что мы были так близко, и так как один человек, Бог сказал нам: я нашел момент, что весь еврейский народ вместе, и в честь этого я им дам Тору. И этот подарок, что Бог нам дал в праздник Шавуот, что мы будем праздновать в этот четверг вечером, это подарок от Бога. Не только подарок от Бога, но это вещь, что был блупринт для Бога создать мир. И этот персональный подарок, что написано в Медраш и везде, что это как Бога персональная игрушка. И эту игрушку, вот эту дорогую игру Бог дал только нам, еврейский народ. И дал нам это, потому что мы все были как один. И всегда, когда мы как один, мы получаем от Бога все благословения, все, что нам нужно, физически и также в духовном.
0: Амин, амин, амин, Рав Канельский. И действительно, вот этот момент исторический, который именно сегодня произошел, момент единства, и момент, который, благодаря которому только там в единстве можем быть кли, сосудом для благословения Творца, что слово «браха шурарак аль давар шалем» — благословение находится только на цельной вещи. А шалем — цельный, от слова «шалом» — мир. Когда мы в мире, когда мы в единстве, мы сосуд для благословения. Но евреи сегодня... В этот момент, когда он слушает наш эфир, говорит: но Тора была дана столько лет назад. Но Тора для каждого из нас она вечна. Это момент, когда Всевышний возобновляет для нас союз с Творцом. И вы знаете, сколько мы не прошли трагедии еврейского народа. Сегодня мы должны говорить людям: приходите в синагогу. Только приходите, сделайте этот шаг. Но были времена, когда евреям было запрещено ходить в синагогу. Когда евреи была угроза погибнуть ради изучения Торы. Я вспоминаю один момент в истории еврейского народа, очень темный момент, когда была Римская империя, властвовала над Израилем, и было запрещено еврею изучать Тору. За изучение Торы он мог погибнуть. И вот один из величайших мудрецов Торы, Раби Ханина бен Традьон, кто изучал Тору, его римляне поймали за изучение Торы, а приказали его сжечь на костре в центре города. Но не просто сжечь. Они обвели его тело с пергаментом свитка Торы. И вот в этот страшнейший момент, когда видят ученики великого учителя, великого Раби Ханина бен Традьона, как он полностью покрыт пергаментом Торы, его начали сжигать, и римляне еще добавили шерсть, чтобы это сжигание, жжение было медленнее, и он мучается, и вдруг они кричат ему: «Ребе, ма тароэ? Ребе, что вы видите?» И Ребе говорит: «Я вижу, как пергамент горит, но буквы улетают». И кажется, такая странная вещь. Вы спрашиваете Ребе, когда он так мучается, что вы видите? Что он может видеть, когда он мучается? Но тут говорят ученики: Ребе, если вы сам горите с Торой, что с нами будет? Что будет с еврейским народом? Что будет с нашим будущим? Говорит им Ребе: да, пергамент горит, да, тело горит. Но буквы, дух еврейского народа, святая Тора и буквы, которые нам передавали наши праотцы, наши прадедушки, наши прабабушки, они будут вечно продолжать и вечно лететь и продолжать дух еврейского народа. И в этот праздник Шавуот мы не только получаем Тору, но мы говорим о литву искр, и мы все волнуемся, как продолжить жизнь наших предков, наших бабушек, наших прадедушек, прабабушек, и сказать им: ваша жертва была не впустую. Но есть одна уникальная мицва, одна уникальная заповедь, которую немногие не знают, которая поможет каждому из нас защитить себя и свою жизнь, продолжить жизнь и буквы всех наших прадедушек, всех наших прабабушек. И именно в этот праздник Шавуот нет более подходящего времени исполнить эту великую заповедь. Я безумно благодарен Равину Канельскому, который, как всегда, заботится о защите и о благополучии нашей общины, и чтобы как можно доступнее и легче каждому было сделать эту уникальную защиту. Знаете, Рав Канельский, как ко мне, к вам постоянно люди к вам подходят с красной ниточкой: тьфу-тьфу-тьфу, защитите, спасите, помогите. Но есть у нас великая мицва, которая может помочь каждому именно в этот праздник, в преддверии этого праздника. Рав Канельский, давайте расскажем о ней, пожалуйста.
2: Как вы только сказали, что Тора — это нас связывает. И всегда, в течение всех временах, всегда мы чувствовали, что только наша связь с Торой, это будет нас держать навсегда. Эта заповедь, каждый человек имел букву в Торе, это одна из 613 заповедей. Но так, как мы любим эту Тору, и приходим в синагогу, и целуем эту Тору, и тысячами людей проходили в Симхат Тору в Москве, на улице Архипова танцевать на Симхат Тора, знали, что их будут потом арестовать или будут им давать проблемы. Но они всегда шли на этот праздник чувствования, что это их связь с еврейским народом. Но к этому не только, чтобы это осталось в словах, но мы можем делать action, что каждый от нас будет иметь букву в Торе. В Торе есть 304 тысячи буквы. И эти буквы, каждый человек может иметь одну букву. И если человек имеет одну букву, он называется часть от Торы, и с этим он исполняет эту заповедь, что я написал Тору. Потому что у меня есть моя буква в этой Торе. Я купил эту букву в Торе. Не только я для себя, я для моей жены, я для моих детей, для моих внуков, для моих правнуков. И также поколение раньше, для моих родителей, для моих дедушки и бабушки. И когда мы проходим в этот праздник дарования Торы, первый день, что мы, этот день, что мы получили Тору. Почему мы получили Тору? Бог просил у нас гарантию, что мы будем их и Тору исполнять. Единственную гарантию, что Бог взял, это когда мы сказали, наши дети наши гарантиры. Что значит наши дети? Мы сказали Богу, наши дети будут продолжать учить и держать эту Тору. И эту гарантию Бог взял. Значит, первый день, когда мы все придем в синагогу с нашими детьми, с нашими внуками, и мы им покажем эту Тору, что будут читать в синагоге, в каждой синагоге, по всему миру, в 6 континентов, читают эту же самую Тору. И каждый из нас чувствует, что мы связаны с Торой. Но больше этого, когда каждый из нас будет знать, что я имею букву в Торе, что эту Тору пишут сейчас в Иерусалиме, и эту Тору закончат через один месяц, точно 14 июня. Мы кончаем писать эту Тору, и каждый из вас может иметь букву в этой Торе.
3: Итак... Да, Рав Кадельский, извините, что я вас перебиваю, это очень важно. Я хочу только объяснить всему народу очень важную вещь, что у нас с вами есть еще одна заповедь, как Рав Кадельский сказал. Есть заповедь, что еврей должен иметь, написать сам свою Тору. Это одна из этих заповедей. Сейчас это сегодня непрактично и нереально многим. Так что те, кто может, пожалуйста. Но для этого есть уникальная возможность, чтобы еврей имел одну букву в свитке Торы. Когда вы имеете одну букву, то считается, что вы имеете весь свиток Торы. Из-за этого, когда вы имеете эту букву в свитке Торы, вы получаете защиту от Всевышнего. И Ребе Любавческий в 1982 году, когда евреи были в Советском Союзе, и никто не знал, Рав Кадельский может об этом рассказать больше, чем я, потому что он, в отличие от меня, был там, правильно, Рав Кадельский, в этот момент. И Ребе что сказал, что мы можем сделать для того, чтобы помочь евреям в Советском Союзе, когда находился в Америке? Как? Если каждый будет иметь букву в свитке Торе, будет иметь букву в свитке Торе, и это был особенный свиток единства для еврейского народа. И вот сегодня у нас есть возможность, Рав Кадельский пишет именно такой свиток, кто будет 14 июня Безрат Ашем закончен, да, Рав Кадельский, я правильно говорю? И каждого из вас можете получить, иметь эту букву в свитке Тори, быть частью этого уникального свитка единства. Это и для защиты всего еврейского народа, и для защиты вашей семьи, и для продолжения жизни и продолжения букв и духа всех працев и прадедушек, которые в нашей семье жили и были готовы пожертвовать свою жизнь ради того, что мы стали евреями, это продолжение буквы еврейского народа, продолжение духа еврейского народа и защиты. Рав Кадельский.
2: Я бы тут добавил еще одну вещь. Тора имеет, как я сказал раньше, 304 тысячи буквы. Если одна буква в Торе не написана, вся Тора некошерная. Это нам показывает, что каждая буква не только добавляет к Торе, но если одна буква не хватает, значит вся Тора ничего не стоит. Поэтому каждый человек, когда он имеет одну букву в Торе, он делает, чтобы вся Тора была кошерная. Если эта буква не находится в Торе, вся Тора не кошерная. Поэтому, как каждый из вас будет иметь одну букву в этой Торе, значит, он делает, чтобы эта Тора была кошерная не только для себя, но для всего еврейского народа. Как Рабби Ласкин сказал раньше, что это непрактично, чтобы каждый человек имел свою Тору, потому что это стоит очень-очень много денег. Но иметь одну букву Торы, что стоимость этой буквы только $2, за $2 каждый человек может позволить себе иметь одну букву в Торе. И не только одну для себя, но также для одну букву для каждого честь от его семьи. Даже если у нас есть большая семья, имеем 10 детей, так это только 10 букв, это $20. Значит, наша семья становится часть от этой Торы. Мы имеем часть в этой Торе. И я добавлю к этому больше этого. Написано, и когда Ребе в 1982 году вышел с этим кампейн, раньше Ребе просил, чтобы мы писали Торы, и в этой Торе были только участвовали дети до бар и бат мицвы. Значит, мальчики до 13 лет, а девочки до 12 лет. И это называлось Тора от детей. Потом Ребе сказал, что писали другие Торы, и там, чтобы участвовали все, не только дети, но специально для каждого человека. И Ребе добавил, что также мы можем там записывать буквы от людей, что физически не живут. Но они, их душа, да, продолжает жить. А как их душа продолжает жить? С этим, что они имеют букву в этой Торе. Значит, что значит человек? человек – это нер ашем, нишмат адам. Свечка от Бога – это душа человека. Где наша свечка? Тора называется свечка. С этим, когда мы записываем буквы за нашего прадедушки, за дедушки, что умер, или его убили в войне, или в Холокосте, или мы даже не знаем, где его похоронили. Нет. Он продолжает жить с этим, что вы записываете за него имя. Его имя находится в этой Торе. И с этим его душа продолжает светить, его душа продолжает жить, и его душа продолжает молиться за его детей, внуков и правнуков.
3: Амин. Это великие, это очень важные, важные слова, что люди постоянно думают, как продолжить жизнь моих родственников, как продолжить их жизнь, что мы всегда молимся, чтобы они имели от нас нахат, и чтобы, они, чтобы мы могли продолжать их жизнь. Именно когда мы делаем митцву и даем им букву в свитке Торы, вы продолжаете их жизнь каждого из них. Рав Канельский, пожалуйста, все, кто нас сейчас слушают, скажите, пожалуйста, номер телефона, сайт и всю информацию, которую можно, чтобы каждый человек, неважно, где он сейчас находится, может за $2 всего лишь приобрести букву в свитке Торы единства еврейского народа.
2: Телефон 908-289-0770. Я еще раз перескажу. 908-289-0770. Когда вы позвоните по этому телефону, и вы скажите, я хочу участвовать в этой Торе. Мы вам вышлем application. В этом application вы сможете заполнить. Там все написано, все, что вы должны сделать. Для людей, что живут, вы пишете их имя и мамино имя, и дата рождения. Для людей, что физически не живут, их имя, папино имя, не мамино имя, и день смерти. И с этим их жизнь продолжает жить. И я очень благодарен Рабе Ласкину еще раз, что мне пригласил сейчас перед праздник Торы, дарование Торы, потому что мы празднуем эти 2 дня, в пятницу и субботу. Пятницу – это день для живых, для детей, чтобы дети пришли в синагогу, и в честь этих детей мы записываем букву в Торе. В субботу мы говорим «Искер», и это для людей, что с нами не находится. Значит, мы можем в этот праздник дарования Торы, праздник Шавуот, связывать всего еврейского народа, кто физически да живет или физически не живет. Но что нас всех связывает, это одна вещь – это Тора. И с этой Торой мы будем танцевать «Приходим Машиаха».
3: Амен ве амен. И Рав Канельский, как говорится, у нас последняя буква всей Торы – это буква Ламет. Первая буква всей Торы – это буква Бет, это Лев, это сердце. Именно Всевышний нам дал Тору, чтобы раскрыть наши сердца, объединиться вместе. И вам спасибо, Рав Канельский, вам и вашей супруге Рабанит Штерна Канельский, что вы столько делаете, чтобы изменять, трансформировать жизни каждого живущего еврея. Огромное спасибо за эти потрясающие слова и сила одной буквы. Сила одной буквы в свитке Торы, которая может изменить жизнь нашу и продолжить жизнь наших предков. Как мне вспоминается история, когда был великий Ребе, я не помню, был хасидский, вот вы помните, Рав Канельский, был хасидский Ребе во время Холокоста, ему сказали нацисты, была огромная яма. Если ты не прыгнешь через эту яму, мы тебя расстрелим. Это было нереально и невозможно прыгнуть. Но он сказал, я прыгаю. И за ним пошел его Габа, его шамаш, его помощник. Он смог прыгнуть. И Габой за ним. И этот шамаш спрашивает его, этот помощник Ребе, как вам удалось прыгнуть? Говорит, я держался за моих прабабушек, прадедушек, прапрадедушек. И благодаря им я смог сделать этот прыжок. Тогда он смотрит на этого шамаша, на этого помощника. Как ты смог прыгнуть, Ребе? Я за вас держался. Но действительно, мы... То, что мы сегодня тут стоим как евреи, это благодаря тем евреям, нашим прадедушкам, прабабушкам, которые в Советском Союзе, обрезания, хупы, учить Тору с опасностью для жизни, что только они проходили, чтобы мы остались. Что нам сегодня что надо сделать? Прийти в синагогу в пятницу утром. Слава Богу, за нами никто не гоняется, никто не запрещает. Рав Канецкий может рассказать множество историй, как он в Советском Союзе это делал с опасностью, и как его родители это делали с опасностью. Сегодня Барух Ашем, это мы можем делать с легкостью и приобрести букву в свитке Торы каждому из членов нашей семьи, для живых и для всех наших предков, благодаря которым мы сегодня тут. Так что, Рав Канельский, напомните опять номер телефона, все, кто могут записаться на свиток Торы.
2: 908-289-0770. Я вас всех приглашаю прийти, кто может только, 14 июня, 12:45, в середине дня танцевать с этой Торой и обнять эту Тору, целовать эту Тору, и с ней в этой Торе вместе мы будем идти по улице Salem Avenue. Полиция закрывает всю эту улицу, и мы все будем вместе идти, праздновать, и возьмем эту Тору в синагогу, и вместе будем танцевать и радоваться с Торой от всего еврейского народа.
3: Аминь. Рав Канельский, в каком это будет городе 14 июня?
2: Это будет, я вам дам адрес, 824. Очень легкой адрес, потому что это слово Хабад. Хабад – это буква Хес, это 8, Бейз – это 2, и Далет – это 4. Так это Хабад, Salem Avenue, Hillside, Нью-Джерси. Каждый, кто может, может приехать. В 12:45 мы будем, поднимем эту Тору. Все скажут «Везод ха-Тора», и потом мы с этой Торой, с музыкой и торчес от огня, все вместе пойдем к синагогу, только один квартал, и будем там радоваться вместе со всеми другими свитки Торы, что есть в синагоге, и будем радоваться и целовать, и помнить, это Тора, что мы получили праздник Шавуот, исхода из Египта. Эта Тора нас держала во время Холокоста. Эта Тора помогла солдатам, что отдают свою жизнь для Израиля. И эта Тора дает нам жизнь, чтобы наши дети и внуки продолжали эту традицию и связываться с одним Богом, с одной Торой, с одним Израилем, со всем еврейским народом.
3: Аминь. Рав Канельский, спасибо огромное. С нами был сегодня раввин Мордехай Канельский, посланник Любавческого Ребе, глава организации Брис Авром Нью-Джерси, раввин русскоязычной еврейской общины Нью-Джерси. Спасибо вам огромное за эту беседу и за все, что вы делаете для нашей общины. И с праздником дарования Торы, Бесимха, Бепримиют.
2: Большое спасибо, Рабе Васкин, и все наши зрители, и все наши слушатели, что получили все благословения от Бога. С праздник дарования Торы, что мы имели эту Тору в нас и с радости, и что мы говорили всегда спасибо Богу за все. Thank you!
3: Спасибо огромное. Спасибо, с праздником.
1: Дорогие друзья, наша программа подходит к концу. Спасибо огромное опять раввину Мордехаю Канельскому за эту потрясающую беседу. Спасибо каждому из вас, что нас слушал сегодня. Я хочу всем напомнить, что у всех, у кого есть еще вопросы по поводу записи на урок, кто будет завтра в понедельник, у нас с вами будет двойной эфир по Zoom в 7 часов вечера с доктором Мариной Юабовой. Вы сможете задать ей напрямую вопросы, известный доктор функциональной медицины, с 7 до 8 вечера, о сигналах, которые дает нам наше тело, о скрытых причинах воспаления и аутоиммунных заболеваний. А в 8 вечера будет моя лекция «Как защититься от сглаза и еврейский подход к суевериям». 8 часов вечера. Запись по телефону 347-228-1532. Также идет уже запись на групповой коучинг, на уникальный новый курс по каббала и исцелению, который сейчас начнется 28 мая. И также на каббалистический ульпан иврита. Всю информацию можете получить по этому же телефону 347-228-1532. Также, дорогие друзья, по этому же телефону можете получить, если есть какие-то вопросы, получить телефон раввина Канельского или по поводу записания на букву в свитке Торы, то мы сегодня говорили, или о хупе, который можно организовать по организации Брис Авраам. И я хочу всем напомнить, в пятницу очень важно, чтобы каждый еврей был в синагоге на 10 заповедях. В субботу у нас молитва Искр. И главное, дорогие друзья, чтобы мы с вами не пропустили. Чтобы мы не пропустили шанс, который Бог нам дает. Каждая секунда, что Бог нам дает в этой жизни, чтобы мы несли свет. Мы несли свет и использовали те шансы, те возможности, которые Бог нам дает. Всем всем пожелать принятия Торы в радости. Все, что мы получаем от Всевышнего, трансформировало нашу жизнь полностью во всех отношениях. У микрофона был сегодня Равин Бенцион Ласкин. Прозвучала программа «Быть евреем». Звукорежиссер Дмитрий Банников. Всех вас с Рош Ходешем и с наступающим праздником дарования Торы. Шавуа тов и Ходеш тов.

0: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our.
14: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
15: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
16: WSNR, Jersey City.
17: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
18: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
19: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
7: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
20: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
21: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
20: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
21: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
20: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
21: и качественней.
22: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Добрый солнечный воскресный день, практически летний, судя по температуре и яркому солнцу. Всех приветствую на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире музыкальная программа «До и после». Прежде чем я открою секрет, кто будет герой моей сегодняшней программы, я хотел бы несколько слов благодарности сказать тем, кто поддерживает наши эфиры. В первую очередь, сегодня я отмечу вот кого. Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. Студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра, от океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Сегодня телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе. Ну и, дорогие друзья, напомню также, что агентство Welcome Care предлагает работу всем тем, кто имеет на это право. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. В Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стэттен-Айленде, в округах Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, Ближний Нью-Джерси, а также Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. Более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще бонусы. Напомню, что агентство предлагает целый ряд уникальных программ. Это программы для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. Вы получите дополнительные часы ухода, до 24 часов ухода в сутки. Также есть программы для тех, кто перенес травму, возможно, аварию, операцию, инфаркт, инсульт, и помощь нужна краткосрочная, на определенное время. Есть такая программа в агентстве Welcome Care. И если по состоянию здоровья вы не можете себя обслуживать, вам необходима помощь 24 часа или же нахождение в Nursing Home, программа 12+12. И вы остаетесь дома на своем любимом диване перед любимым телевизором. 718-232-4850. Отдельные слова я хочу сказать по поводу детей. Отдельная программа. От мала до 18 лет. Если ребенок уже старше, ему до 18, и он имеет Medicaid, то можно оформить помощь до 24 часов в сутки. Но если ребенок маленький и только еще развивается, наблюдается отставание в развитии, необходима помощь специалистов, таких как логопед, массажист, физиотерапевт и другие специалисты, которые помогут с уроками, помогут с питанием, помогут с мелкой моторикой, ну и так далее. Развивающие программы. Такая есть забота в агентстве Welcome Care. Надо только позвонить. Подробности будут по телефону 718-232-4850. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. И еще одно сообщение. Напомню о том, что замечательный специалист по лечению боли доктор Михаил Рисман принимает в Бруклине по адресу 1021 Avenue Z, район Шипсхед-Бэй. Телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется. Следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Запишите телефон 718-769-7191. Доктор Исман принимает основные медицинские страховки, а также Этна, Фиделис и 1199. Помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. Офис работает и в первой половине дня, и во второй. 718-769-7191. 718-769-7191. Здесь мы прервемся и начнем нашу программу. Итак, о ком пойдет речь? Попробуйте угадать. Да, господи, вы же узнаете.
1: Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую, не по прошлому ностальгию, ностальгию по настоящему. Будто послушник хочет к Господу, ну а доступ лишь к настоятелю. Так и я умоляю доступа без посредников к настоящему. Будто сделал я что-то чуждое, или даже не я, а другие. Упаду на поляну, чувствую в живой земле ностальгию. Нас с тобою никто не расколет, но когда я тебя обнимаю, обнимаю с такой тоской, будто кто тебя отнимает. Одиночество не искупит сад, распахнутая столярка. Я тоскую не по искусству, задыхаюсь по-настоящему. Все из пластика, даже рубище. Надоело жить очерково. Нас с тобой не будет в будущем, церковка. И когда мне хохочет в рожу идиотствующая мафия, говорю, идиоты в прошлом, в настоящем рост понимания. Хлещет черная вода из крана, хлещет ржавая, настоявшаяся. Хлещет красная вода из крана. Я дождусь. Пойдет настоящий. Что прошло, то прошло. К лучшему. Но прикусываю, как тайну. Ностальгию по настоящему. Что достанет? Да не застану.
0: Андрей Андреевич Вознесенский родился 12 мая 1933 года в Москве, а умер 1 июня 2010 года в Переделкино в Московской области. Ему было 77 лет, а сегодня ему бы исполнилось еще на целых 16 лет больше, то есть 93 года. Сегодня я имею в виду 12 числа, 12 мая, когда был его день рождения. Советский российский поэт, публицист, художник, архитектор, лауреат Государственной премии СССР получил в 1978-м, премию правительства Российской Федерации в 2010-м, но уже посмертно. Один из известнейших поэтов середины 20 века, так называемых шестидесятников, также известен как поэт-песенник. Эту сторону, конечно, именно эту сторону мы сегодня и затронем. Поэт-песенник.

0: числа будет все исключения. Не исчезай.
1: В нас вовек не исчезнет наш звездный час.

0: исчезай,
1: не исчезай
0: из жизни моей,
1: из жизни моей,
0: не исчезай невзнача или сгоряча. Есть тысяча лап,
1: и у каждой есть тысяча свеч.

Андрей Вознесенский считал себя последователем Владимира Маяковского и был единственным учеником Бориса Пастернака. Вознесенский первым стал работать в новом жанре поэзии – в идиомы. Он написал либретто к легендарному спектаклю «Антимиры» и всемирно известной рок-опере «Юнона и Авось», а эстрадные песни с текстами Вознесенского остаются известными и сегодня. Как я и сказал, Андрей Вознесенский родился в Москве в 1933 году. Свои первые стихи он написал в 10 лет, а спустя 4 года юный поэт отправил свои произведения на рецензию Борису Пастернаку. Через некоторое время Пастернак позвонил Вознесенскому и предложил встретиться. Так началась их многолетняя дружба. Пастернак не признавал институт ученичества, считал это лишней тратой энергии поэта. Однако Андрей Вознесенский стал его единственным учеником. Они часто встречались, беседовали о жизни, судьбе и о поэзии. После школы Андрей Вознесенский поступил в Московский архитектурный институт. Поэт вспоминал это так. Это Пастернак, он запретил мне идти в литературный институт, потому что он говорил, вас ничему там не научат, только испортят, и я пошел в архитектурный. Когда Вознесенский заканчивал учебу в архитектурном институте, случился пожар, студентам отсрочили защиту дипломов на 2 месяца, а в поэтическом портфолио молодого поэта-архитектора появилось стихотворение «Пожар в архитектурном институте». Пожар в архитектурном, по залам, чертежам, амнистии по тюрьмам, пожар, пожар, пожар. По сонному фасаду, бесстыже озорно, горилой краснозадой взвивается окно. А мы уже дипломники, нам защищать пора. Трещат в шкафу под пломбами мои выговора. Все выгорело начисто, милиции полно, все кончено, все начато. Айда в кино. Андрей Вознесенский, отрывок из стихотворения «Пожар» в архитектурном институте, 1957 год.

0: Вознесенский окончил архитектурный институт в 1957 году. Свои профессиональные знания он использовал лишь дважды в своей жизни. Он разработал архитектурную часть монумента «Дружба навеки» на Тишинской площади в Москве и создал памятную композицию на могиле родителей. Вознесенский часто бывал на дружеских чтениях в доме Пастернака в Переделкино. Там он прочел свою первую поэму «Мастера» об ослепленных зодчих храма Василия Блаженного. В 1959 году ее опубликовала «Литературная газета». Вот что писал Борис Пастернак. «Я в больнице. Слишком часто стали повторяться эти жестокие заболевания. Нынешнее совпало с вашим выступлением в литературу. Внезапным, стремительным, бурным. Я страшно рад, что до него дожил. Я всегда любил вашу манеру видеть, думать, выражать себя. Но я не ждал, что ей удастся быть услышанной и признанной так скоро». Борис Пастернак, конец цитаты. В 1960 году практически одновременно вышли два сборника стихов Андрея Вознесенского. Один во Владимире, второй в Москве. Владимирский сборник «Мозаика» сразу попал в немилость. Использованное в стихах слово «беременная» цензоры расценили как порнографию, а посвященное трагедии Великой Отечественной войны произведение «Ягойя» как формализм. Со скандалом уволили редактора книжного издательства Капитолину Афанасьеву, тираж приказали арестовать и уничтожить, но решение приняли слишком поздно, все экземпляры были раскуплены. Похожая ситуация сложилась и с московским сборником «Парабола». Однако доцензура не смогла остановить поэзию Вознесенского. Его книги обрели библиографическую ценность, поклонники передавали сборники из рук в руки, переписывали стихи и поэмы в личные тетради. Несмотря на строгую цензуру, запрета на выступление Вознесенского не было, и он вместе с другими поэтами-шестидесятниками читал свои стихи на стадионах, концертных залах, на площадях. Вознесенский был популярен не только в СССР, он выступал на концертных площадках во Франции, Великобритании, Польше, Норвегии, Швеции, Венгрии, читал стихи в США, где познакомился с семьей президента Кеннеди, и кинодивой Мэрилин Монро. Стихами Вознесенского зачитывался брат американского президента, Роберт Кеннеди. Он переводил их на английский язык. Но об этом подробнее мы узнаем сразу после рекламной паузы. Оставайтесь с нами, слушайте Дэвидсон Радио.
1: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – спокойствие и уверенности. Звоните 718-602-40-28.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Новости.
4: Аналитические передачи.
3: Репортажи. Мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: каждый день. Эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «До и после». И сегодня я посвятил ее замечательному человеку, потрясающему поэту, которому пришлось пережить очень и очень многое в своей жизни. Но прежде чем мы продолжим программу, еще одно короткое сообщение. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста «Enriched Adult Daycare» приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, это дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Ну или заходите на сайт adultdaycare.com. Друзья, приходите, посмотрите. Огромный красивый центр. И вам там, я уверен, понравится. Так что ж, давайте же продолжим тему, связанную с Андреем Вознесенским и тем, что ему пришлось пережить. Итак, в марте 1963 года на встрече первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с интеллигенцией Вознесенского обвинили в антисоветчине, расшатывании основ социалистического строя, на что Вознесенский с трибуны заявил: «Как и мой учитель Владимир Маяковский, я не член коммунистической партии». Закончить речь ему не дали, а Хрущев пригрозил выслать поэта из страны. Было это приблизительно так. Поэта обозвали, если можно так сказать, модный поэт. Вознесенский наряду с Евтушенко и Ахмадулиной вызывал резкое неприятие у некоторой части советской литературной общественности. Это неприятие выражалось и в стихах, например, в стихотворении Николая Ушакова «Модный поэт», 1961 год. «Он сменною модой недельной когда-то пленял молодежь. Так что ж ты, цветок рукодельный, сегодня немодно цветешь?» Или в стихотворении Игоря Кобзева «Комсомольским активистам», 1963 год. «Им служат оружием трясучие джазы и разный заморский абстрактный бред. У них, говорят, появился даже собственный свой популярный поэт». На улице Горького в окнах сатиры уже в 1960-х годах изображен рабочий, выметающий нечисть метлой, и среди сора нечисти был изображен Вознесенский со сборником «Треугольная груша», а в романе Ивана Швецова «Во имя отца и сына» 70-го года выведены молодые поэты с говорящими именами новелла Копорулина и Артур Воздвиженский, один из которых является автором книги «Треугольный шар», очевидно, намек на треугольную грушу. Никита Хрущев на встрече с интеллигенцией в Кремле в марте 1963 года подверг поэта резкой критике. Под аплодисменты большей части зала он кричал: «Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки, а морозы? Ишь ты, какой Пастернак нашелся! Мы предложили Пастернаку, чтобы он уехал. Хотите завтра получить паспорт? Хотите? Езжайте. Езжайте к чертовой бабушке. Убирайтесь вон, господин Вознесенский, к своим хозяевам». Вот так, дорогие друзья.

0: Пообещайте мне любовь.
1: Последовали проработки, слежки, скандалы в Союзе писателей. В это время Вознесенский старался не появляться в Москве, не выступал в Лужниках и Политическом музее. Он много ездил по стране, проводил встречи с читателями в регионах. В это время в жизни поэта появилась Зоя Богуславская, писательница, критик, драматург, Оза из поэм Вознесенского. В 1964 году они поженились. В доме Вознесенского и Богуславской часто проводились поэтические вечера, дружеские встречи. Гостили Владимир Высоцкий, Белла Ахмадулина, Юрий Трифонов, Борис Хмельницкий, Олег Табаков, Валерий Золотухин, Людмила Максакова. Здесь бывали и друзья семьи, живущие за границей. Драматург Артур Миллер, писатель Курт Ваннигут, поэты Джей Смит и Стэнли Кьюниц, брат американского президента Эдвард Кеннеди с семьей.

0: друзьям.
1: В конце 1964 года Юрий Любимов пригласил Андрея Вознесенского выступить со своими стихами в театре на Таганке. Любимов вспоминал: «Нас познакомил Пастернак. Я спросил у Бориса Леонидовича, мол, к кому из молодых поэтов мне следует присмотреться и прочитать внимательно. Он сказал: к Андрюше Вознесенскому. Изначально Любимов планировал организовать вечер «Поэт и театр». Репетиции шли 2 месяца, в постановке участвовали Владимир Высоцкий, Александр Васильев, Борис Хмельницкий. Постепенно проект перерос в полноценный спектакль на стихи Вознесенского «Антимиры». Его премьера состоялась 2 февраля 1965 года. Спектакль оставался в репертуаре театра на Таганке последующие 15 лет. Был показан почти 800 раз и всегда собирал аншлаги. Еще один известный театральный проект в творческой биографии Андрея Вознесенского – либретто к рок-опере «Юнона и Авось». Ее премьера прошла в Московском театре имени Ленинского комсомола 9 июля 1981 года. Тогда западная пресса оценила рок-оперу как антисоветский спектакль. Из-за такой характеристики театральную труппу не выпустили с «Юнона и Авось» на гастроли за рубеж, однако стараниями Вознесенского этот запрет позже был снят. Вот что Марк Захаров вспоминал. «Вознесенский сыграл громадную роль в становлении нашего театра. Около 30 лет назад, придумав произведение, признанное визитной карточкой труппы, спектакль «Юнона и Авось» обрел широкую известность не только в России, но и за рубежом. И это произошло во многом благодаря дружбе Вознесенского с великим модельером Пьером Карденом, авторитет которого способствовал показу постановки в Париже, в Нью-Йорке и других крупнейших городах мира». Конец цитаты. Марк Захаров.

убегают, слетятся от ветра. Безнадежные карие вишни, возвращаться плохая примета. Я тебя

0: Путь Вознесенского к международному признанию начался еще в 1960-е годы. Стихотворный сборник «Антимиры», который вышел в 1964 году в издательстве «Молодая гвардия». В 1966 году вышел в нью-йоркском издательстве «Basic Book». Издателями и авторами некоторых переводов были Макс Хейвард и Патриция Блейк. В 1970-е годы Вознесенского стали издавать достаточно хорошо. Он выступал по телевидению и получил в 1978 году Государственную премию СССР. Но в том же году принял участие в неподцензурном альманахе «Метрополь» 1979 года. И Вознесенский автор архитектурной части монумента «Дружба навеки» совместно с Коноваловым, установленного в 1983 году, вот, в память о 200-летии добровольного присоединения Грузии к России на Тишинской площади в Москве. Скульптурная часть памятника выполнена Дзуравом Церетели. А в 2000-2002 годах издательство «Вагриус» выпустила в собрании сочинений Вознесенского в 5 томах, которое затем было дополнено еще 3 томами. В 2003, 2005, это 5, 6 и 7 тома в 2009. Вознесенский дружил с многими деятелями искусства, о встречах с которыми вспоминал в статьях и мемуарно-биографических книгах. Он был собеседником Сартра, Хайдеггера, Пикассо, встречался с Бобом Диланом, дружил с Владимиром Высоцким. Вот песня на слова Вознесенского, музыка Высоцкого.
1: Не славы и не коровы, не тяжкой короны.

0: ему Бог здорово, такого, как я, и он.
1: На стихи поэта написаны популярные эстрадные песни. «Плачет девочка в автомате», «Верни мне музыку, без музыки тоска, як Йола», «Подберу музыку к тебе», помните? «Танец на барабане», песня «На бис» Аллы Пугачевой. Я вам спою еще «На бис». И главный хит «Миллион алых роз», где поэт в стихах пересказал новеллу Паустовского о любви художника Пиросмани к французской актрисе. С автором четырех последних песен Раймондом Паулсом Вознесенский сотрудничал очень много. А рок-опера «Юнона и Авось», написанная на либретто Вознесенского Алексеем Рыбниковым, была поставлена в 1981 году Марком Захаровым в Московском театре имени Ленинского комсомола. Наиболее известен романс «Морских офицеров. Я тебя никогда не забуду», основанный на стихотворении «Сага», написанном в 1977 году. Жил и работал в подмосковном Переделкине, по соседству с дачей-музеем Бориса Пастернака, где два раза в год, 10 февраля, день рождения Пастернака, и 30 мая, день смерти поэта, проводил поэтические чтения. Встречам с Пастернаком посвящена книга Вознесенского «Мне 14 лет».

Всего Андрей Вознесенский опубликовал около 20 сборников прозы и стихов. В 1983 году выпустил трехтомное собрание сочинений. Эстрадные песни на его стихи стали известными в последней четверти 20 века. Также в творчестве Андрея Вознесенского появился жанр видеом, визуальной поэзии, где нет привычных строф. Слова выстраиваются в геометрические фигуры, а предметы заменяют буквы или части слов. Выставки видеом Вознесенского проходили в Париже, в Нью-Йорке, в Берлине. Андрей Вознесенский до конца жизни продолжал писать стихи и видеомы. Поэта не стало в 2010 году. В первую годовщину его смерти Зоя Богуславская и ее сын Леонид Богуславский основали благотворительный фонд имени поэта Андрея Вознесенского, учредили премию «Парабола» для художников любого вида искусства. А в 2018 году в Москве на Большой Ордынке открылся культурный центр Андрея Вознесенского с интерактивными мультимедийными экспозициями, посвященными произведениям поэта.

Ты мне прозвонилась сквозь страшную полночь. А ты меня помнишь? Ну как позабыть тебя, ангел-звереныш? А ты меня помнишь? Твой голос настаивал, стонущ и тонущ. А ты меня помнишь? А ты меня помнишь? И ухало эхо во тьме телефонищ. Рыдала по-русски, in English, in Polish. You promise, astonish. А ты меня помнишь? Понять, обмануться, окликнуть по имени. А ты меня помнишь? Как скорая помощь. В беспамятном веке запомни одно лишь.

0: Дорогие друзья, эту программу я посвятил Андрею Вознесенскому, ибо так много песен написано, гениальных песен написано на его стихи и исполняются по сей день. Да и я очень люблю те песни, которые сегодня вам представлял. Это была программа «До и после». Ее автор и ведущий Михаил Братславский. Помогал мне, как всегда, Дмитрий Банников. Оставайтесь на нашей волне, слушайте «Дэвидзон радио». Вас ждет сегодня еще много интересного. Да и в будущем слушайте «Дэвидзон радио». Вас всегда ждет много интересного. Будьте здоровы, пока, оставайтесь на нашей волне. Спасибо Дмитрию Банникову за поддержку эфира.
1: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
2: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб». В ней мы обсудим, рассмотрим основные актуальные темы прошедшей, проходящей недели с гостями нашей передачи, которых я сразу же хочу представить. Здесь у нас в студии находится Давид Гай, журналист, писатель. Давид, приветствую вас. И с нами на связи Игорь Мандель, профессор экономики, статистик. Игорь, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Игорь находится в Соединенных Штатах, все мы находимся в Соединенных Штатах. Давайте начнем с темы, которая является с одной стороны американской, с другой стороны китайской, с третьей стороны она принадлежит всему миру, поскольку понятно, что встретились руководители двух самых мощных государств на планете сегодняшней. Давайте начнем со встречи Трампа и Си Цзиньпина. Си Цзиньпин принимал Трампа, очень пышно его принял, но одно дело это картинка, другое дело, как все это прошло и каковы результаты. Давид, как бы вы все это охарактеризовали, эту встречу?
1: Ну, финал таков, что противоречия внутренние сохранились, и они, может, будут еще и углубляться и так далее. А внешне действительно все было очень... комплементарные, так сказать, тексты были панегирики Трампа в адрес Си Цзиньпина, он назвал его вот великим, так сказать, лидером великой страны там и так далее, то есть он как бы на свой уровень поднял и так далее. Но приехал Трамп туда, должен был бы приехать победителем в короткой победоносной войне с Ираном. Не получилось. Армузский пролив закрыт, и очень сложно находить решение этому делу. Морская блокада иранских портов, безусловно, оказывает очень серьезное воздействие, но это не окончательно определять будет победу Соединенных Штатов. А ситуация в Иране такова, что, конечно, там народ испытывает очень серьезные беды и трудности, но, как часто бывает, в момент, когда этому народу, который еще вчера Трамп хотел освобождать вместе с Нетаньяху и менять режим аятолл, кажется, что совершается агрессия, народ сплачивается вокруг флага, и мы это тоже сейчас видим в Иране. То есть до победы далеко. И все это, на мой взгляд, определяло некую тональность встреч Трампа и Си Цзиньпина. И для меня самым главным было, конечно, не только, это очень важный вопрос, торгово-экономических отношений, перспектив. Не зря Трамп повез в Пекин с десяток, а может быть и больше, лидеров американского, так сказать, бизнеса, миллиардеров и так далее, и так далее. И Маск там присутствовал, и кто угодно. Но торгово-экономические отношения, конечно, очень важны, но главный вопрос-то был не в этом. Вопрос, который Трамп хотел бы с удовольствием обойти, но не удалось. Тайвань. И Си Цзиньпин сразу красную линию провел. Если вы будете помогать Тайваню и будете участвовать, так сказать, каким-то образом в ситуации, которая нам будет не нравиться, то это может кончиться очень серьезным конфликтом, включая даже военный. То есть это было такое очень строгое предупреждение, не попытка давления, но предупреждение очень серьезное. И Трамп начал избегать ответов даже журналистам, даже, так сказать, там, где надо было что-то комментировать по этому поводу. Но за него ответил Марк Рубио, который сказал, что попытка силового решения тайваньского вопроса стала бы катастрофой, катастрофическим решением с очень серьезными глобальными последствиями. Вот вопрос, и вот прямо задают, без экивоков, как говорится, сдаст Трамп Тайвань или не сдаст? Сунется туда Си Цзиньпин, как он обещал в 27-м году с военной акцией какой-то, или нет? Вот это все будет обсуждаться. Ну, а что касается торгово-экономических отношений, то меня порадовала только одна вещь. Мы не знаем, конечно, детали переговоров столпов американской, значит, экономики, индустрии и так далее с китайскими коллегами, но уже ясно одно. Китай заказывает у американцев 200 пассажирских «Боингов». Хотели, вроде бы, американцы рассчитывали на 150, теперь 200. Это хорошо, потому что до сих пор значит, дефицит торгового баланса у Америки с Китаем очень серьезный. Около 200, на сегодняшний день чуть более, ну, примерно 200 миллиардов. Это самый высокий торговый дефицит в Америке с другими странами, но он значительно уменьшается за последние 20 лет. Это приятно. Это такая покупка, продажа, вернее, 200 «Боингов», ну, хорошо, так сказать, поправят это и так далее. Ну и последнее.
0: Трамп... Давайте мы потом. Я вам еще слово дам. Да?
1: Ну, хорошо, Трамп подумывает над тем, чтобы снять санкции с китайских компаний, покупающих нефть у Ирана. Это тоже последствия визита.
0: А я просто добавлю, что в этой делегации были представители действительно виднейших ведущих корпораций Соединенных Штатов, общая стоимость которых, по-моему, там называлась цифра 15 или 17 триллионов долларов. То есть это, наверное, половина там всего состояния мира. Это вот так вот привез Трамп.
2: Сколько? ВВП.
0: Да, это, конечно, просто поражает эта цифра в триллионах, когда ты ее озвучиваешь. А я должен сказать, что мое впечатление, что это все очень странно характеризуется как китайской, так и американской стороной. Вообще, выглядит это так, что Трамп и Си Цзиньпин, они беседовали друг с другом без переводчиков, поскольку потом комментарии китайской и американской стороны, они вообще совершенно противоположны. Китай говорит о том, что они беседовали о геополитике и об изменениях в мире. Ну, это такое витиеватая китайская позиция. На самом деле она говорит о том, что гегемония Соединенных Штатов закончилась, и Китай беседует на равных с Америкой. И вторая тема – это Тайвань. Вот что отмечает Китай. Американцы говорят о том, что Трамп, в принципе, приехал в Пекин для того, чтобы Си Цзиньпин помог ему решить его задачи, Трампа. И здесь с точки зрения экономики, и нефть покупать, и, конечно же, с Ираном. Такое впечатление, еще раз говорю, что вот все эти коммюнике, оба коммюнике, они совершенно противоположны. Как вам кажется, Игорь?
2: Да, мне кажется, примерно то же самое. Я вообще не очень понимаю, ну, по большому счету, необходимость этой встречи. Да, я понимаю, это же дело такое. Встреча планируется, типа, там, за полгода, готовится, это сложные вещи, процедуры, все такое. Потом происходят какие-то события, которые совершенно радикально все меняют. Например, война там в Иране. Она была явно после того, как встреча уже была запланирована.
0: Да, но эта встреча была скорректирована. Трамп должен был поехать в предыдущем месяце. Именно война в Иране привела к тому, что он прилетел в Китай 13 мая.
2: Ну да, но тем не менее. То есть, а потом, как правило, все эти встречи, они же предназначены для того, чтобы уже закреплять какие-то ранее принятые решения. То есть никто ж всерьез не обсуждает, вот давай то сделать или то сделать прямо за эти 2-3 дня, когда лидеры встречаются. Все это заранее как-то оговаривается. Поэтому у меня такое ощущение, что в этой встрече, ну, я не жду каких-то, иными словами, каких-то радикальных изменений в отношении между двумя странами. Китай и Америка настолько взаимно переплетены, что никакая из сторон не в состоянии сделать какие-то серьезные движения. То есть без ущерба для самого себя. Слишком их национальные, как бы, интересы связаны. Это какая-то такая, я бы сказал, уникальная ситуация. Это единственный партнер такого рода для Америки, который, как бы, с которым нельзя ничего толком сделать. Ни хорошего, ни плохого. Поэтому риторика Китая относительно Тайваня тоже вызывает вот всякие чувства. Я думаю, что Китай боится, так сказать, делать вот какие-то серьезные акции против Тайваня, а Америка боится, что он их сделает. И вот совершенно невозможно предсказать, как события пойдут, тем более, что Китай, бог знает, сколько лет уже не воевал там и так далее. Если он в самом деле это предпримет, как поведут себя американцы, я, однако, не могу себе представить, что будет реальная какая-то борьба, там, военная битва за Тайвань, несмотря на все то, что про Тайвань, так сказать, говорят. То есть у меня такое ощущение, что эта встреча пройдет, и потом дела пойдут примерно как они и шли. Я не думаю, что будет. Ну да, вот Давид правильно отметил, вот это хорошая сделка там о продовольствии, тарифы, возможно, он понизит. Но иными словами, я не думаю, что это какая-то там историческая встреча, как вот пытались сказать. На мой взгляд, это не похоже на какую-то там историческую.
0: Игорь, наверное, в этой встрече немаловажно было то, что стороны, будем так говорить условно, не поссорились, а договорились о том, что они продолжают сотрудничество. Я думаю, что это главный итог таких встреч. И как вы считаете, все дело в том, что мы когда говорим о Тайване, Тайвань – основной поставщик чипов. Если да. Китай проглотит Тайвань, то тогда Китай приобретет очень серьезное влияние во всем мире, поскольку Тайвань сегодня... Что такое чипы? Чипы – это и медицина, это и военная промышленность, это огромное количество... Чипы сегодня везде. Это и тема искусственного интеллекта и так далее, которая сегодня просто передовая тема. Иными словами, сдать Тайвань сегодня – это не только сдать в политическом плане, и таким образом ослабить репутацию Соединенных Штатов, это совершенно понятно, но это еще и проигрыш на год вперед в экономике, в индустрии.
2: Эти вещи, это все так, но я думаю, не случайно там поехал руководитель NVIDIA, и не случайно вообще вот эта очень мощная группа экономистов, вернее, бизнесменов. Я думаю, вообще основные вещи будут не на переговорах за длинными столами, а вот они-то зачем приехали? Они же приехали не просто посидеть рядом с президентом страны. Значит, там наверняка разрабатываются какие-то вполне реальные, так сказать, бизнес, какие-то solutions, решения какие-то принимаются. Вот это очень важно. Об этом как раз разговора очень мало. Ведь известно, что у Теслы там огромный завод, да, там у всех тех, кто приехал, есть интересы в Китае. Мета давным-давно в Китае работает. Это же очень противоречивая вещь. Сколько было статей, я помню, о том, что вот как это так, помогают нашему там заклятому врагу. Но тут трудно, в общем, комментировать. Это как кто-то выразился, это какой-то сложный такой симбиоз, напоминающий то нанайских мальчиков, которые там дерутся, то сиамских близнецов, которых нельзя разнять. Это примерно вот то, что случилось за десятки лет вот после Дэн Сяопина, когда Америка стала помогать Китаю превратить его вот в такого своего, так сказать, главного соперника, индустриального powerhouse of the world. То есть вот тут будут какие-то, наверное, решения, которые непонятно. Я думаю, тут нельзя, тут нет, понимаете, вот тут не сводится это к какой-то там политике, какому-то одному, дай бог, какие-то мелкие хотя бы вопросы порешают. А вообще-то вы же прекрасно знаете, что это все переплетенные, это как борьба там сердца с почками, я не знаю, в таком роде.
0: Да, это я согласен, да. Давид, не кажется ли вам, что здесь основная задача была Си Цзиньпина, это как-то поулыбаться, немножко даже поугрожать, но с другой стороны пересидеть Трампа. Понятно совершенно, что это, кстати, будет зависеть еще от промежуточных выборов в ноябре, вполне вероятно, он может, если будет большинство, и даже в нижней палате, я не говорю об обеих палатах, то он станет хромой уткой. А на следующей неделе приезжает в Китай Путин. Это будет серьезная пощечина Соединенным Штатам, если Путин с Си Цзиньпином подпишет, допустим, «Сила Сибири-2». Там контракты и так далее. Иными словами, Си Цзиньпин показал, что у Китая свои задачи, которые он будет решать, включая Тайвань. Кстати, если мы говорим об Иране, здесь тоже нужно отметить, он сказал, что они согласны, Ормузский пролив должен быть свободен, и ни в коем случае Иран не должен иметь ядерного оружия. Они к этому пришли. По массе других вопросов остались ситуации, я не могу сказать, что конфликтные, но нерешенные. И у меня сложилось впечатление, что Си Цзиньпин просто тянет время, когда Трамп, в принципе, посмотрим, что происходит в ноябре, а может быть и до 28-го года.
1: Ну, может быть и так. Товарищ Си – это хитрый лис. Хитрость его и, безусловно, ум, который, в общем-то, наверное, присутствует в значительном объеме, видно по его выражению лица и так далее. Вот. Насчет Путина, я не уверен, что Си Цзиньпин будет с ним что-то подписывать, потому что это вызов Трампу.
0: Вот это мы и увидим,
1: Это, я думаю, что он на это не пойдет, ему это не надо. Россия для него это, так сказать, младший брат, которого всегда можно, ну, в кавычках брат, которого можно одернуть и так далее. Мы сейчас не говорим о том влиянии колоссальном Китая на восточной территории России и так далее, и так далее. Ну, Китай покупает нефть, в общем, у России при всем при том. Но Си при всем этом он не хотел какие-то осложнения с Трампом, и он так как бы сквозь зубы, но пообещал. А он, в общем, выполняет свои обещания, вот так, судя по некоторым фактам, что он не будет поставлять оружие Ирану. Он за то, чтобы Иран не имел на сегодняшний день ядерного оружия. И он где-то так, опять-таки, сквозь зубы, где-то в 20-летнем периоде необладания Ираном обогащенного урана, тоже, так сказать, как-то вроде бы согласился. Ну и Армузский пролив, потому что ему нужно нормальное судоходство, потому что он зависит в значительной степени от... Ну, не зависит, но, во всяком случае, это связано с покупками иранской нефти. И Трамп в самолете уже журналистам сказал, что он уже подумает над тем, чтобы снять санкции с китайских компаний, которые покупают эту нефть, то, что я говорил несколько минут назад, наплевав на американские санкции. То есть есть как-то взаимно какие-то условия выгодные для той и для другой стороны, но, повторяю, очень серьезные стратегические проблемы

0: помним, да. Я бы добавил, что Китай во время визита Трампа, он же показал, что он... что он руководит ситуацией, к примеру, в том же Армузском заливе, проливе. Ведь нужно это отметить, когда шли переговоры, вдруг Иран пропустил чуть ли не несколько десятков судов, сказав, что это мы делаем, поскольку Китай является нашим партнером, и мы, значит, вот показываем такой вариант жеста доброй воли. На самом деле... Китай показал, что он может влиять на Иран. Ну, вот это очень важный момент.
1: В этом все да. дело. Давайте. У Путина там ничего особенного не светит. Путин просто едет для того, чтобы, наверное, сбить пыл Трампа каким-то китайцам, как бы показать, что он, Россия с Китаем по-прежнему в абсолютном контакте по всем вопросам. И планы Трампа оторвать Китай от России... это несбыточный. Вот этим он будет заниматься. Но ему это важно буквально через неделю или там полторы после
0: ему важно где-то быть,
1: отъезда
0: где-то
1: Трампа.
0: Быть рядом, где-то быть рядом со взрослыми дядями. Я должен напомнить, что когда проходили переговоры, как раз Путин перед этим сообщил о том, что благополучно завершено испытание вот этой вот удивительной российской ракеты «Сармат».
1: Сармат. Да. Ну,
0: чтобы показать,
1: никто толком не видел, не знаю.
0: И непонятно, будет ли она вообще. Но с 2011 года все испытывают, все работают над этим. Но вот в 26-м году, именно накануне этой встречи, нужно было показать, что не только вы ж меня посмотрите на меня. Я не мальчик там в шортиках, а я тоже взрослый. Я рядом с вами, дяди. Вот так. Так что это нужно не забывать. Вполне вероятно, что для Путина этот визит в Китай, он еще имеет вот такое репутационное значение. Ну, тут даже нечего предполагать, это ясно. А давайте перейдем к еще одной теме. У нас сегодня несколько тем, довольно больших, объемных. На этой неделе Израиль подал в суд на газету «Нью-Йорк Таймс» за публикацию, которая была названа одной из самых чудовищных и искаженных лживых публикаций против государства Израиль в современной прессе. Мы говорим о публикации 11 мая. Эта публикация появилась в леволиберальной «Нью-Йорк Таймс», которая известна своим антисемитским душком и антиизраильским, естественно. Публикация появилась в разделе «Opinion», то есть «Мнение». Значит, некий журналист Кристоф, он тоже достаточно известен, как ни в коем случае не произраильский, он помещает статью, в которой рассказывает о зверствах израильской военщины. Значит, сексуализированное насилие используется израильтянами для того, чтобы там выбивать какие-то факты у палестинцев, а даже проще, просто над ними издеваться. Причем там приводятся какие-то совершенно вопиющие вещи. Я так понимаю, что с точки зрения психологии это, наверное, в таких статьях имеет смысл, когда говорится о каких-то запредельных вещах, которые только в голове и остаются. Допустим, там говорится о том, что служебные собаки насилуют палестинских женщин и детей. Мне трудно представить себе, как можно этому обучить служебную собаку.
1: Это технически невозможно.
0: Да, я понимаю, я об этом сейчас и говорю.
1: Я исследование проводил на
0: искусственном
1: интеллекте,
0: да.
1: Просто невозможно.
0: Да, значит, вот такие вещи. Но это говорится в газете «Нью-Йорк Таймс». Тут удивительная еще вещь, это то, что газета подтвердила, что когда она предполагала опубликовать эту статью, она проверяла факты. Сам Кристоф говорит о том, что он основывается на докладе некой организации, она совершенно антиизраильская, сейчас даже ее не буду называть. И в этом докладе как раз говорится вот о каких-то таких вещах. А сам Кристоф, он опросил 13 или 14 каких-то палестинцев, родственников и так далее. На полном доверии к сказанному он опубликовал свою статью. Это было для него вот исходным материалом. Надо отметить, что это была публикация 11 мая, а 12 мая выходит израильский доклад, в котором 10 тысяч видео и фотографий, в котором опрошено более 400 человек, включая родственников и так далее. Это не только заложники, которые были захвачены 7 октября 2023 года после нападения Хамаса на Израиль. Там огромная была проведена работа. Это огромный доклад, сотни страниц, который документирован. Я должен сказать, что чем занимались хамасовцы, они снимали вот эти все издевательства над заложниками на видео и ставили их в сеть. То есть, кроме того, что это просто попытка, понятная, психологического давления на родственников, которые видели, или как издеваются над их родными где-нибудь там в застенках, где-нибудь там вот в этих вот тупиках хамасовских. Но это еще и с другой стороны,

0: надо это тоже понимать, это же доказательства. Вот их-то израильтяне и собрали, вот эти видео, документы, фотографии, которые сами эти ублюдки, хамасовцы, и выставляли. Это израильский доклад. Накануне публикации израильского доклада 12 мая, 11 мая существует «Нью-Йорк Таймс», вот такая совершенно уродливая антисемитская статья, антиизраильская. И за это судят газету «Нью-Йорк Таймс». Я был как раз в четверг на этой неделе в Манхэттене. Там была объявлена большая манифестация против «Нью-Йорк Таймс» именно из-за этой публикации. Огромное количество людей туда пришло, без каких-то эксцессов все это прошло. Люди пришли, возмущенные вот этой абсолютно нацистской, абсолютно антисемитской статьей. Это разговор, на самом деле, гораздо шире к тому, что происходит у нас в кампусах, к тому, что происходит у нас не только в Соединенных Штатах, но в разных странах по отношению к синагогам, по отношению к евреям, которые выходят на улицы в кипах и так далее. У нас здесь, в Бруклине, как раз 11 числа произошли дичайшие какие-то возле на Эвеню Л, это Мидвуд. Дичайшие совершенно манифестации возле еврейского центра и синагоги, где хватали еврейскую женщину за волосы, где стробоскопом направляли парню еврейскому в глаза и так далее. Надо учитывать, что у нас мэр, который заявил полиции, что вы должны, конечно, ограждать, вот, чтобы не было никаких драк, но при этом вы никого не арестовываете. Были арестованы, для баланса, наверное, были арестованы два произраильских активиста и два вот этих пропалестинских. Игорь, несколько слов об этом. Как вы видите всю эту ситуацию? Она на самом деле ужасная. Она как-то, ну, понятно, исторические параллели здесь совершенно четкие.
1: Ну, тут два аспекта. Первый аспект – это, и вы оба, по сути, уже задели так или так. Первый аспект – это фактографический. То есть, насколько статья в «Нью-Йорк Таймс» как бы подтверждается фактами. Так вот, никак. Ведь сейчас можно, в принципе, сравнивать. Если, например, было бы представлено какое-то видео, которое было бы верифицировано, там есть вот этот метаданные, которые можно проверить, что да, это действительно видео такого-то момента.
0: Вот мы эту статью как раз только что... Вот это Кристоф, вот он как раз на экране. Да-да. Николас Кристоф, да.
1: Ну да. Так вот, такого рода убедительных доказательств не было. И вообще вот этот аспект насчет проверки, он как бы становится сейчас чрезвычайно важным по многим причинам и в очень сильной степени в связи с развитием artificial intelligence, потому что там сейчас делают очень, так сказать, правдоподобные фейки и так далее. И вот недавно было исследование, где говорится, что очень сложно стало различить, где правда, где ложь, когда делают даже такого рода вещи. И поэтому уже вот противопоставление двух видов документов, тех, что вы вот назвали, вот израильского документа, где огромное количество фактов, которые проверяются, это реальные проверяемые факты, и статьи, в которой нельзя ни один факт проверить, кроме как he said, she said и так далее.
0: Это ни уже... одно имя не указано, да?
1: Да. Это уже, так сказать, говорит о том, что, ну, все, значит, можно этому просто-напросто не доверять. А второй аспект всей этой истории – это, конечно, куда более печальный, более глубокий, а именно рост антисемитизма в мире вообще, в таких газетах, которые все время ценились очень высоко, как «Нью-Йорк Таймс» в частности. Ну, тут тема бесконечная. Говорить, почему это так и как мне это... Ну, я думаю, просто здесь мы не в состоянии этого сделать. Это чрезвычайно печальное обстоятельство, которое... абсолютно невозможно искоренить, и что тут скажешь?
0: Я бы сказал, что вот эта леволиберальная пресса, демократическая партия, из которой сегодня выходят, потому что, да, я говорил об этом в своей программе получасовой, да, и в утренней программе часовой, выходят люди из демократической партии, поскольку считают ее антисемитской и антиизраильской. Это все подпитывает ненависть к евреям, и у людей с определенной психикой создает впечатление, что дальше. Нужно идти и убивать евреев, нужно идти против евреев. Я не говорю о том, что есть еще и просто организованные колонны, которые проплачены, которые выходят с этими лозунгами «От реки до моря» и так далее, и которые мы наблюдали. Вот мы как раз их наблюдали здесь у нас в Бруклине. Друзья, мы должны прерваться на техническую паузу, после чего вернемся в передачу.
1: Хорошо.
2: По статистике, каждый пятый пациент с диагнозом варикоз или диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен Presinai Diagnostics лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Presinai Diagnostics.
3: 718-615-41-00.
4: Никогда не мог понять, что лучше вставляет, водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял, лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
8: «Сделка».
7: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
8: Премьера спектакля «Сделка».
7: Театр «Анкор».
8: Впервые в Нью-Йорке.
9: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
8: Театральная гостиная.
9: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
8: Билеты на сайте
9: theater.com и по телефону 718-266-3393.
10: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: Друзья, возвращаемся в программу «Пресс-клуб». Напомню, что гости нашей сегодняшней программы – это Давид Гай, писатель и журналист, и Игорь Мандель, профессор экономики и статистик. Давид, давайте продолжим тему. Мы говорим о том, что публикация в газете «Нью-Йорк Таймс», она названа была чудовищной и лживой. Одной из самых чудовищных, я напомню просто нашим телезрителям, самых чудовищных публикаций последнего времени. Это вот та газета «Нью-Йорк Таймс», которая просто стала теперь газетой, которая публикует наветы на евреев. Это современный навет: собака насилует палестинскую девочку там или ребенка и так далее. Ну а чем он отличается от того, что евреи пьют кровь христианских младенцев? Это сегодняшняя леволиберальная пресса здесь у нас, в Соединенных Штатах Америки. Давид, пожалуйста, вам слово.
1: Меня поражает несколько вещей. Как Николас Кристоф, 67-летний журналист, писатель, автор нескольких книг, дважды лауреат Пулитцерской премии. Как в свое время, это одна из высших журналистских и писательских наград в Америке. Ну, правда, последний год-два она выдает премии, ну, скажем...
0: Давид, можно я вас прерву на секунду? Чтобы наши телезрители, мы об этом говорили. Эта премия сегодня, в этом году, буквально там 5 дней назад ее вручали, эта премия была вручена палестинскому журналисту, фотограф из Газы. Он получил Пулитцеровскую премию за фотографию, которая была признана ложной, когда мать сидит с ребенком, и ребенок, ну, вот буквально скелет. Разговор идет о том, что вот он, значит, там голод просто в Газе, а потом оказывается, что у этого ребенка нервная болезнь, у него просто мышцы...
1: Я к этому добавлю премию...
0: Кошмар.
1: Маши Гессен, да, за репортажи ее и за колонки ее, где вранья столько, что даже перечислять не хочется. Но вернемся к Николасу Кристофу. Первую премию Пулитцеровскую он получил в 1990 году за освещение тех самых трагических событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине, когда расстреливали студентов и так далее. Вроде бы серьезный человек. Как можно опуститься до таких вещей? Причем эти интервью или беседы с этими палестинцами, особенно с женщинами, они же ничего ровным счетом не стоят, потому что наговорить и рассказать можно все, что угодно. Ни проверки нет. Но самое главное, это его текст обсуждался на редколлегии, видимо, расширенной редколлегии «Нью-Йорк Таймс», и они признали его правоту, и они решили это печатать и так далее. Вот до чего мы дошли. Это первое. Второе. Мы живем в Нью-Йорке. А Нью-Йорк стал самым крупным антисемитским городом Соединенных Штатов. Наверное, потому что это крупнейший мегаполис. И, наверное, один из крупнейших очагов антисемитизма в мире. Что меня больше всего поразило? Фактов уйма. Это свастики на еврейских объектах и нападения на ортодоксальных евреев, которые в кипах и, так сказать, во всех, так сказать, одеждах, которые показывают их принадлежность к ортодоксальным евреям. Это то, что люди очень неспокойны, люди побаиваются носить еврейскую символику и так далее. Но и финал этого: 22-летний уроженец Грузии, некий Михаил Чхиквишвили, получил 15 лет сейчас тюрьмы, причем я считаю, что это очень малый срок для такого деятеля, как он. Это не просто зоологический антисемит, это фашист, нацист в самом худшем смысле слова. Он вербовал сторонников, кроме всего прочего, ну, то, что он печатал, то, что он говорил и так далее, это все было понятно. Но он вербовал сторонников, и от одного своего, так сказать, завербованного им, значит, человека, он подговорил раздавать на праздники еврейские и общеамериканские ядовитые конфеты еврейским детям и представителям еврейских общин и так далее, и так далее. На наше счастье, он общался с скрытым агентом ФБР, который все это дело фиксировал и так далее. И до конфет не дошло. Но 15 лет он получил. Ему 22 года. Он жил в Бруклине у бабушки своей. Как он попал в Америку? Что? Вот весь ужас в том, это уже никакое не либеральное воздействие «Нью-Йорк Таймс» и так далее. Нет, это совершенно отмороженный тип, и таких типов масса, не только в Нью-Йорке, но, как мы понимаем, в других городах Америки хватает и так далее. Ну и пока до убийств таких вот кровавых актов, ну так, вроде бы дело не дошло, хотя уже есть факт убийства, и когда того, кто это совершил, почти оправдали. Ну, там сложный юридический процесс, я касаться этого не буду. Ну, в общем, мы живем в таком вот мире. И это типично для многих стран, но если это типично для стран с мусульманским населением, мы уже привыкли к этому и так далее, но Америка, Соединенные Штаты, какое количество евреев здесь, это Англия, уже король Карл III, мне его как-то приятнее называть его, так сказать, старым именем, посетил еврейский район Лондона, где наибольшая активность проявляют антисемиты, юдофобы и так далее. Вот до чего дошло. Что будет дальше? Да, можно бить себя в грудь и говорить, ну это же, ну что можно сделать, антисемитизм вечен и так далее. Можно, как наш замечательный в кавычках мэр Мамдани, говорит, что я это осуждаю, но это осуждаю, так сказать, так, значит, без каких-то последствий для тех, кого он осуждает, без серьезных последствий и так далее. Ну а как с этим бороться? В Лондоне создали специальный отдел полиции, который борется с этими явлениями и так далее. В Нью-Йорке я что-то такое...
0: Отвечу на этот вопрос. А? В Нью-Йорке уже есть оперативные группы, я вот недавно,
1: да,
0: буквально
1: они,
0: две недели это еврейские активисты, которые работают в контакте с полицией, у них есть свои бэджи. Да. Вот, я смотрел это все, они гарантируют буквально, что если им звонят здесь, по Бруклину, по крайней мере,
1: та же самая история
0: в
1: Лондоне, кстати.
0: Они через 3 минуты появляются.
1: Да, то в есть, Лондоне та же самая история.
0: Да, это организованные ребята, да, которые и бывшие спецназовцы, и израильские.
1: Спасут
0: здесь
1: ли они тогда, когда
0: опять-таки,
1: их говорю, рядом не будет.
0: Но уже что-то делается. То же самое мы беседуем иногда, кстати, в пресс-клубе в этой же программе с Давидом Ройтманом, который бывший спецназовец. Вот они сделали подобную организацию, они сделали у себя в районе в Тель-Авиве. И в Иерусалиме, простите. И таких организаций там много. По этому же типу у нас существует и здесь несколько уже организаций, которые, я еще раз говорю, они зарегистрированы при полиции, при NYPD Нью-Йорка, и они работают. Они уже будут, они знают, что полиция, которой мэр приказывает ничего не делает, только ограждение. Они вроде как ограждение существуют. Но при этом они, не дай бог, они не вмешиваются. Жена мэра, которая поддерживает Хамас, мэра Нью-Йорка. О чем здесь говорить? Я думаю, что чем больше будет антисемитизма в демократической партии, в средствах массовой информации, чем больше будут появляться в руководителях городов такие антисемиты, как Мамдани, тут не надо ничего скрывать, он об этом говорил, он, масса его заявлений до того, как он стал мэром, когда он в юности. Он, собственно говоря, он был один из создателей пропалестинской организации, здесь у нас уже в Соединенных Штатах. Это мэр нынешний Нью-Йорка. Конечно, они чувствуют себя антисемитами, они чувствуют, что у них руки развязываются. Ну а как? Какая массивная поддержка идет от демократов? Я всегда добавляю, можете теперь представить, если бы президентом Соединенных Штатов стала антисемитка Камала Харрис и вице-президентом Тим Уэллс. Можете себе представить, какой бы была Америка сейчас в 2026 году? Слава Богу, победил Трамп. Мы знаем его отношение к евреям, мы знаем его отношение к Израилю. Вот так. Это огромнейшее достижение, что в 24-м году мы, американцы, проголосовали за такого президента, а не за это горе и несчастье для Соединенных Штатов, которыми могли бы стать вот эта парочка Камала Харрис и Тим Уоллс. Давайте перейдем теперь к еще одной теме. Опять-таки, у нас еще несколько тем. Давайте так пройдемся кратко, никуда не деться, это тема Ирана. Значит, Иран сообщил, что он не пойдет ни на какие контакты, никакие соглашения, если не будет выполнено в начале 5 условий. То есть существует 5 предварительных условий, после чего они вообще согласны разговаривать с Соединенными Штатами. И эти условия, они касаются прекращения военных действий, вариант репарации, вы должны восстановить там нам одно, второе, третье, четвертое. Это как сказка о золотой рыбке, когда вытягивает этот там старик эту золотую рыбку, она говорит, 3 условия. Он говорит, ну давай, да, говорит, первое, это дом, машина, хорошая работа там и так далее. Она говорит, а, ну все ты сказал? Он говорит, нет, это первое условие. То же самое иранцы. Они выставили ряд предварительных условий, а после этого они говорят, мы будем разговаривать. Я думаю, что сейчас по возвращении Трампа в Соединенные Штаты, ну не только я, это ряд обозревателей, говорят о том, что, наверное, нужно ожидать военной акции, продолжения военных действий. Как вы считаете, Игорь?
2: Ну, что я могу считать? Как можно просчитать действия Трампа? Вы же сами понимаете, что это невозможно. И самое как бы интересное вот в этих так называемых просчетах, прогнозах и так далее, это то, что мы, люди посторонние, наблюдатели, так сказать, мы же не располагаем всей информацией, мы не понимаем, что на самом деле происходит. Все это очень косвенно. И поэтому, конечно, я считать лично, так сказать, ничего не могу. Но общие соображения такие. Вот то, что предлагает Иран, это примерно то же самое, что он говорит, давай вернемся к тому, что было. Вы, Америка, ничего и не получите. Пролив будет открыт, ну, тогда он же и был уже открыт, так сказать. Ядерную программу мы не хотим сворачивать, ну, так она и не сворачивалась. Так сказать, они еще просят снятия санкций, там много чего. То есть это какой-то абсурд. Вот их требования, они говорят о том, что война-то была совершенно зря, то есть ничего из того, что вы хотели, вы, ребята, вот американцы хотели, вы ничего не достигли. Но я не думаю, что Трамп на это должен соглашаться. Это какой-то тоже будет абсурд с американской стороны. Поэтому я не знаю. А с другой стороны, есть много мнений, говорящих о том, что там где-то уже чуть ли не на 70% восстановили промышленность разрушенную вот в последней войне, и что, ну, вообще восстановление идет быстрыми темпами, что если будет новый, так сказать, цикл войны, так все это опять будут разрушать все эти входы в подземные какие-то укрытия и прочее, прочее. Очень хочется верить, что вот сейчас по отношению с тем, с той ситуацией, которая была, когда, ну, 2 с лишним месяца назад, когда война начиналась, ситуация в целом улучшилась для Америки. Куда больше американских сил там собрано, куда больше понимают, что и как. Израиль накопил, ну, у него всегда была огромная вот эта разведывательная информация и так далее, что условия для нового витка военных действий лучше. Но чего они добьются, эти военные действия, приведет ли это к смене режима или хотя бы к принятию очень жестких мер по ограничению атомной программы, то, ради чего все это вообще затевалось, сказать чрезвычайно сложно. Я не знаю, у меня ощущение, что там у Трампа не будет просто выхода, то есть что он должен будет развязать войну, но такое вот чувство есть, поскольку там даже до сих пор не ясно, с кем он разговаривает, до сих пор не ясен статус Муджабы Хаменеи. То есть, понимаете, то есть там ситуация какая-то в высшей степени нелепая вот из всей информации, которая вытекает. И поэтому, я думаю, там у него вариантов просто не будет. Или он должен, как бы сказать, утеревшись, вот отойти в сторонку, но это будет абсолютно реальная потеря лица, очень-очень сильная. И для Израиля это будет катастрофа, потому что главная эта цель – все-таки вырвать зубы у дракона, да, не допустить ядерного программы.
0: Но я думаю, что это будет катастрофой для республиканской партии на промежуточных выборах, да, если это пройдет.
2: Да, да. Такое ощущение, что все-таки к войне дело идет.
0: Идет. Давид.
1: В беседе с журналистами на борту самолета, на котором Трамп возвращался из Пекина в Вашингтон, он заявил, что 70-75% под ударами американских вооруженных сил и израильских, и в Израиле, в Иране разрушено. И это очень сложно будет восстановить. Так ему кажется. Но если надо, мы дорушим это все в течение 2 суток. Что он имел в виду? Мы можем разрушить все мосты, Главное, мы можем разрушить все электростанции и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что это риторика воинственная, потому что другого способа борьбы с ксиром, с аятоллами и со всем тем, что там происходит в Иране, у Трампа нет. Система такого медленного, но верного удушения экономического работает, но такое удушение может продолжаться и месяц, и два, и три, и надо что-то решать с Армузским проливом, потому что так продолжаться не может. Вот, поэтому очень, очень велики шансы, что какие-то все-таки перемирия временно закончатся, и какие-то удары по Ирану пройдут. Верить в то, что посредники в этих переговорах, Пакистан, а сейчас вроде и Катар подключился, что-то могут сделать, чем-то помочь, у меня такой уверенности нет, по большому счету. В общем, ситуация очень критическая, и выхода из этой ситуации я не вижу, потому что главный тезис – давайте заканчивать войну со всеми делами, а ядерные программы будем обсуждать потом. То, что пытаются иранцы впарить Трампу. Американцы на это не пойдут, совершенно очевидно, тогда бессмысленно все, что делалось до этого. Вот такая картина.
0: Ну что, у нас еще осталось время для еще одной темы. 9 мая. Парад Победы в Москве на Красной площади. И здесь нужно сказать, что троллинг Зеленского сработал. Там просто была яростная такая паника среди этих Z-блогеров в Кремле. В чем заключался троллинг? Собственно говоря, он подчеркнул суть всего происходящего. Мне кажется, это была совершенно блестящая идея со стороны Зеленского выпустить указ, по которому президент Украины разрешал парад Победы на Красной площади 9 мая. Но по сути... Ведь, ну, как в каждой шутке доля шутки, по сути, в чем здесь юмор? В том, что все прекрасно понимали, что это и есть реальность. Настолько Путин боялся, что парад может не состояться, поскольку удары дроны и вообще вся эта, мы, которую уже раз говорим, сегодня главное это картинка. Можете себе только представить какой-нибудь горящий БТР, танк или удар по какой-то колонне. Я уже не говорю по непосредственно рядом с мавзолеем, да, что-то взорвется или в воздухе. Это, конечно, ситуация в результате стала унизительной для Путина. Он попросил содействовать действия Трампа, посредничество. Зеленский четко среагировал и сказал, что я разрешаю парад, дроны не полетят. Это реальность, которая, ну вот, она завернута в такой КВНовский совершенно ход. Мне это очень понравилось. Понятно, что Путин это унижение, вот, он как бы съел это все, но это унижение он не забыл. И сразу же после Дня Победы, буквально через день, накопили силы. И страшный удар в ночь на четверг по Киеву, там 24 погибших. 1600, по-моему, дронов летели. Это за 24 часа. Ну, то есть, это ярость, это ненависть к Украине, это ненависть к Зеленскому. Путин был поставлен в очень неприятную для себя ситуацию. Это удар по его репутации. Ну, внешне, я вообще не знаю, насчет репутации, можно ли говорить или нет, но на внешнем поле, а главное, на внутреннем. Ведь россияне все это видят. Им вообще уже осточертела эта война, и они уже об этом говорят, критикуя первое лицо государства. Немножко об этом. Давайте, Давид, ваш взгляд. Ну,
1: большего позора за четверть века пребывания у власти в России Путин не испытывал, на мой взгляд. Это абсолютный позор, все его ничтожество, вся его, так сказать, трусость, мелочность и подлость, как на ладони здесь. Тут даже об этом говорить не приходится. Естественно, ответ совершенно дикий, яростный и так далее. Но удар по Киеву. 24 мирных жителя, в том числе дети, старики и так далее, погибли. Ну, Украина ответила ударом по Рязани и по Таганрогу. Насколько я знаю, в Рязани подожжен нефтеперерабатывающий, значит, завод НПЗ. Ну, и там тоже есть жертвы, но меньше и так далее. То есть ответ был тоже очень серьезный. Но меня здесь потрясают две вещи. Ну, как потрясают? В общем, этому есть объяснение. На так называемой пресс-конференции с путинскими журналистами, так сказать, троллями, которые входят в путинский, значит, пул кремлевский, он заявил о том, что война скоро должна закончиться. Он даже готов встретиться с Зеленским в какой-то, так сказать, третьей стране, не в Москве, не в Киеве, в какой-то третьей стране. Почему он это сделал? Потому что экономическое положение России ухудшается, ропот становится все более заметным и на окраинах, и в Москве особенно, и так далее. Очень многие люди выражают огромные сомнения в том, что вообще дальше будет. И надо менять повестку дня, надо менять цели и задачи СВО и так далее. То есть перед Путиным и встают такие проблемы очень, очень серьезные, которые могут пошатнуть его власть. Вот, поэтому это какая-то такая красивая конфетка, детская, ребята, мы будем потерпеть еще чуть-чуть, но мы будем скоро заканчивать, и к этому идет, и так далее. И на следующий буквально день-два идет массированный еще удар по Киеву с дикой совершенно яростью, и так далее, и так далее. Вот, вот, собственно говоря, это весь Путин. Но что касается Украины, то я хотел бы все-таки сказать еще одну очень неприятную вещь. С одной стороны, арестован Андрей Ермак, бывший довольно долгое время считался другом Зеленского и бывший руководитель его офиса. 460 миллионов гривен, которые были, попросту говоря, украдены при строительстве какого-то там жилищного элитного комплекса и так далее. Это вменяет вину лично Ермаку, который уже как бы некоторое время как снят с работы, снят с этой должности. Это примерно 10 с небольшим миллионов долларов. О чем это говорит? Это говорит о том, что, к сожалению, глубокому, Зеленский, который вызывает у меня огромнейшее уважение, он совершенно потрясающий вырос из рядового, так сказать, вообще не был он никогда политиком и так далее, но президентскую науку он познает очень с большим трудом и так далее, тягостами, но он блистательно совершенно ведет себя и на международной арене, и, так сказать, в общении с людьми и так далее. Самый высокий, он потрясающий человек, но в управленческих делах он, к сожалению, не всегда на высоте. И это отмечают некоторые обозреватели, тот же Виталий Портников, которого, наверное, вы, уважаемые телезрители, прекрасно слышите и видите на Ютьюбе и так далее. Здесь есть вопросы, и Андрей Ермак – это один из этих вопросов, понимаете? Но что меня потрясло по-настоящему? Тот же самый Андрей Ермак, оказывается, решал вопросы назначения на должности кого-то и так далее, в обход Зеленского или предлагая потом Зеленскому, советуясь с некой Вероникой Аникиевич, 51-летней киевлянке. Она астролог и консультант по так называемым лунным часам. То есть с астрологией он водил дружбу, и астрологи должны были ему, так сказать, подсказывать все дело. Вам это ничего не напоминает? Мне напоминает это, во-первых, путинские дела, у которого тоже был такой астролог одно время, ну, где-то в 10-е годы, потом куда-то он пропал. Вот. А увлечение оккультными и астрологическими советами было в Третьем Райхе. Да. Этим пользовался Геббельс и очень многие другие и так далее. И вот такой человек был правой рукой Зеленского, замещал его очень часто в этих делах. Это победа антикоррупционного комитета Украины, что он таки арестовал его и так далее. И Запад это принял. С другой стороны, это огромный прокол администрации Зеленского.
0: Да, и мы как-то немножко отошли от Дня Победы, но я к этому добавлю, что, во-первых, у меня другое впечатление о Зеленском, как о политике. Он немалого добивается, и, слава богу, надо отдать ему должное, но он такие проколы устраивает, которые просто дипломат не должен делать. Это, опять-таки, может быть, силу того, что он действительно до этого политиком не был, я в пятницу задал нашему украинскому корреспонденту вопрос, идет ли все к открытию дела против Зеленского, поскольку Ермак – это одна тема, а перед этим это Миндич. Это все люди, которые были с 94-й, какой там, квартал 95, это все ближайшие друзья Зеленского. Он к Миндичу, у них, по-моему, там Миндич, который сейчас в Израиле, там тоже разговор идет, правда, не о 10 миллионах долларов, которые 4 компаньона устроили там для постройки этого коттеджа. Они каким-то образом их прокручивали. То есть это ландромат такой был, 10 миллионов долларов. Они на эти деньги построили вот этот коттедж. Это такой поселок элитный, 4 дома там было, и 5-й такой общий, вот один из них это дом Ермака. А у Миндича там вообще разговор идет о 100 миллионах долларов и более. Это все к Миндычу Зеленский ходил, у них в одном подъезде квартиры были, они ходили друг к другу там покурить и выпить виски. Так что, может быть, дело действительно будет идти к тому, что и откроется уголовное дело против самого президента Украины. Как-то получается, если он об этом не знал, он плохой президент. О том, что происходит в его окружении с Миндычем и с Ермаком. Если он знал, значит, нужно за это будет ответить.
1: Ну, в этом была
0: пожалуйста,
1: проблема, как
0: пожалуйста,
1: раз,
0: да.
1: Я об этом говорю.
0: Игорь, у нас буквально осталось 2 минуты по поводу 9 мая.
2: Я просто не видел ни разу, чтобы какой-то официальный государственный акт был вот в таком стиле. Это самое, так сказать, остроумное, самое нетривиальное как бы использование государственной власти.
0: Со стороны такой... Зеленского?
2: Ну да, конечно. Это был блестящий ход во всех смыслах. Это напоминает самый настоящий театр абсурда, когда, так сказать, ну, какие-то немыслимые вещи вдруг... Ну, что может быть красивее, как разрешить парад чужому государству? Это был... Это очень остроумно, это очень здорово, и тут я могу только аплодировать. Ну да, и вы правы, конечно, все это, вся эта история, конечно, очень яркая, чрезвычайно яркая, она запомнится своим артистизмом. Вот эта просьба Путина, Путин просит Трампа, чтобы тот воздействовал на Зеленского. Зеленский сдает указ в пользу, ладно, вот этот квадрат с координатами в центре Москвы, объявляют, так сказать, пусть проводят свой парад. Это все, конечно, грандиозный такой анекдот. Ну, а если всерьез, то, конечно, сейчас Путина не лучшие времена, так мягко говоря. Но если совсем всерьез, у меня сильное ощущение, что у Украины начинается период, я так думаю, военного перелома в пользу Украины. То есть очень много признаков об этом говорят. То, что они овладели средней зоной, вот средней зоной атаки, они сейчас на 100-километровой дистанции контролируют логистику российскую. Они, такое ощущение, что им ничего не мешает наносить любые удары на огромную территорию, вплоть до 1500-2000 километров вглубь России. Это какие-то феноменальные, вообще говоря, успехи. То есть они манипулируют ПВО. То есть с помощью вот этих всех вещей ПВО концентрируется в Москве, они бьют по другим местам, именно потому что ПВО ушло туда и так далее. То есть они, такое ощущение, взяли на себя стратегическую инициативу, и я не вижу каких-то козырей у России. Так что я думаю, может быть, мы видим начало какого-то изменения с военной точки зрения.
0: А может быть, даже мы видим начало падения путинского режима, дай бог.
2: Ну, это wishful thinking, но тем не менее, хотелось бы, но надо, чтобы это трансформировалось во что-то.
0: Да, это на большой дистанции, я согласен с вами, на долгую. Да, друзья, коллеги, я благодарю вас за участие, Давид и Игорь, в нашей программе. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. Время в передаче подошло к концу. Всего доброго.
3: В Нью-Йорке 4 часа утра.
4: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Всем привет, в эфире программа «Честное слово». Илья Новиков, адвокат, у нас в эфире. Илья, здравствуй.
1: Привет.
0: Поздравлять с прошедшим 9 мая, наверное, бессмысленно, да и мы с тобой не воевали, чтобы поздравлять друг друга, но, тем не менее, начать хочется именно с этого. Для Путина, как известно, это самый важный праздник, и ну, до нас уже было сказано, насколько он этот праздник извратил. Скажи, на твой взгляд, удалось ли Украине сделать 9 мая или 8 мая здорового человека? Получается ли это? И вообще, есть ли такое, что Путин этот праздник утащил себе и ощущается, что это такое? Если правда уж 9 мая, то это путинский праздник, а не День Победы над фашистской Германией.
1: Ну, реально, любой человек, который сейчас в нынешних условиях в Украине празднует 9 мая, мне в этом году такие не попадались. Я помню, что в прошлом году, на 9 мая, я еду по улице Лаврской, которая сейчас улица Мазепы. И реально, день 9 мая, я вижу людей с гвоздичками, которые явно идут куда-то их положить. То есть это не что-то другое, это вот явно вот именно оно. И у меня, конечно, немного подгорела такая классовая ненависть, потому что вопрос же не в том, что происходило 80 лет назад. Вопрос в том, что это реально одна из российских скреп. Это вот как памятник Пушкину должен быть в каждом городе. Неважно, проезжал там Пушкин мимо или не проезжал. А желательно еще памятник Ленину. И вот чтобы 9 мая праздновали, чтобы Русская Православная Церковь стояла. Вот это все в одном покое. И понятно, что все эти элементы вместе, это, конечно, идеальный шторм, но даже любой из них по отдельности, это уже такой большой red flag. Если человек говорит, что да, вот, ну и что Путин, а для меня 9 мая это святое. Это, конечно, большой red flag у этого человека. Если человек живет в Украине. Где-нибудь там, если он уехал из СССР куда-нибудь, не знаю, в Израиль или в Америку 40 лет назад и не понимает, что с тех пор произошло, ну, наверное, это не такой большой red flag. Он, может быть, действительно что-то не осознает. Но жить в Украине сейчас под бомбежками и не осознавать, что это такая же самая бомбежка, для этого нужно прилагать какие-то отдельные усилия. Поэтому ты спросил про 8 мая здорового человека. 8 мая здорового человека выглядит, как во всей остальной Европе. То есть официальные церемонии посвящены не «Ура, мы победили», а это не должно повториться. И мы, конечно, видим, что оно повторяется. Но это не повод не говорить, что оно не должно повториться. Это повод, наверное, может быть, как-то освежить этот контекст. Символ – это не колорадская ленточка, а вот этот вот стилизованный цветок мака и все в этом духе. В этом смысле это, конечно, 8 мая здорового человека. Поэтому оно ни разу не масштабное такое, да, оно не к нему не готовится предыдущие полгода, не вспоминает о нем следующие полгода. Но это вот как 11 ноября в Европе, да, день Armistice Day, день, когда закончилась Первая мировая война. Вот это примерно такого же порядка дней. Это не праздники, но это повод остановиться на несколько минут и подумать о том, как люди жили до тебя и почему-то думал, что тебе достались счастливые времена. Они, может быть, тоже думают, что им достались счастливые времена. А на самом деле, может быть, это все не так просто. Для меня это так.
0: Думаю, как бы так культурно перейти, но культурно все равно не получится. Про Зеленского и 9 мая многие обсуждали, многие
1: решили.
0: Поехали, что? Я знал, на какую почву вступаю. Итак, накануне 9 мая Владимир Зеленский сказал, что, вернее, издал целый указ о том, что позволяет провести парад 9 мая в Москве на Красной площади, как бы разрешает это сделать Путину, и многие восприняли это как изящный, удачный троллинг. Насколько я понимаю, ты так не считаешь. Хотя, кажется, ну просто, может быть, это не приближает победу, но мне казалось, что это никому ничего не портит, если такой указ, пусть и шуточно, видимо,
1: дается. Нет, это довольно много чего портит.
0: Окей.
1: Это много чего портит. У меня, конечно, вот был такой, ну, абсолютно какой-то взрыв такого, знаешь, я не знаю даже, как это, презрение на максималках какое-то, да? Вот что, блядь, происходит? И дело, ты, конечно, оговорился так сначала. Ты сказал, что Зеленский сказал. Ладно, если бы он сказал, бог с ним. Да, пошутить можем про что угодно. Он реально издал указ. Это официальный указ. Он висит на сайте президента Украины. Он будет напечатан в сборниках украинского законодательства, где реально написано, что вот он, Зеленский, разрешает провести парад Победы в Москве в границах, ограниченных таким-то прямоугольником, ну, по сути, Красной площади. И я понимаю, почему люди, которые здесь не живут, да, наверное, даже многие из тех, которые здесь живут, не видят в этом никакой проблемы, хотя проблема на самом деле есть. Для меня это просто, ну, какое-то оскорбление человечества, да, оскорбление интеллектуальным возможностям человечества, что это такой мячик, который кинули в экстерьеру, и миллионы фокстерьеров, сука, в едином порыве за этим мячиком выскочили в окно. Потому что, ну окей, я сейчас попробую это разложить по разным полочкам, хотя неизбежно там будут какие-то пересечения. Есть три разных плоскости. Есть плоскость вопроса, можем или не можем мы ударить по Москве сейчас вот нашими текущими возможностями, не с какими-то будущими ракетами, которые у нас, может быть, будут, они, может, не будут через год, а вот прямо в терминах 9 мая 26 года. У нас такая возможность есть или нет? Связан с этим вопрос. Если такая возможность есть, то пользоваться или не пользоваться, ударять по Москве, ну, не очень понятно, удастся ли попасть в Красную площадь, наверное, Красная площадь будет особенно плотно оцеплена, но, по крайней мере, запустить беспилотники по Москве, наверное, это в пределах технической возможности. Вот делать это или не делать. Связан с этим вопрос, что, конечно, Путин этого не хотелось, и, конечно, там шла какая-то торговля, и передавали, что, наверное, вот если вы сейчас пойдете на встречу, там просто будет обмен пленными. И общество любителей Зеленского продавало это как уже свершившийся факт, что, ну вот, да, значит, мы до этого накачивали, что сейчас ударим, конечно, по параду, но Зеленский мудро не ударил, и поэтому сейчас у нас будет обмен пленными 1000 на 1000. После чего оказалось, что обмен должен был состояться вот в эти дни, не состоялся, непонятно, состоится или нет. Путин начал что-то, как обычно, петлять, что мы такого не договаривались, и что-то еще не готово, и Украина не хочет. Боже мой, какое удивление, да, когда это Путин отказывался от каких-то своих обещаний. Первый раз такое происходит. Невозможно было предположить, что такое возможно. И отдельно, совершенно отдельным особняком стоит вопрос о том, хорошо или плохо было делать вот такой указ по метролингу. Еще раз, для меня люди, которые радуются вот этому троллингу, обычно ли радуются безудержно. Ну, то есть какая-то там, знаешь, такая английская аристократически поднятая бровь, что вроде неплохой троллинг. Это исключение. Абсолютно типичная реакция. Вау, Зеленский обоссал Путина, Путина поводили по губам. Наконец-то великая победа. То есть она абсолютно рифмуется с реакцией Z стороны, которые тоже воспринимают все это как какое-то, начинаю, не знаю, соревнование в троллинге. У тех трагедия, у этих праздник. И для меня, конечно, вот главная потеря, да, это потеря какой-то, не знаю, способности, блядь, голову включать. Я не знаю, как это по-другому назвать. Что война – это не соревнование в троллинге. И что даже если отвязать это, вот этот указ от проблем с обменом пленными, который появился вскоре после того, как указ вышел, даже считать, что, ну, неважно, с указом или без указа, Путин все равно бы где-нибудь что-нибудь обманул. Хотя непонятно, да, там, может быть, мы через какое-то время узнаем, как это было связано. Ну, окей, давай как рабочий гипотезу предположим, что это не было связано. Но, слушай, у тебя есть общество, да, которое серьезно ранено, которое истекает кровью. У тебя, как у президента, есть большие проблемы личные твои, что там только что вышла новая серия сливов о том, что, возможно, ты лично участвовал в коррупции. Ну, и даже если не ты лично, то про твоих близких друзей, часть из которых уехала за границу, а часть из которых не сазала, как ходит по улицам Киева, про них стало известно чуть больше, и ничего из того, что стало известно, ни у тебя, ни их не красит. У тебя проблемы на фронте, которые никуда не делись. Можно говорить, что у русских тоже проблемы на фронте, но наши проблемы – это наши проблемы. Да? Счет убитых русских – это их, а наших людей продолжают убивать. Это тоже от нас никуда не ушло. И ты делаешь абсолютно манипулятивную штуку, которая вот она предназначена реально для сбора лайков. Ты пытаешься отшутиться от гигантской катастрофы, от Холокоста ты пытаешься отшутиться. И серьезная, значительная часть общества у тебя это хавает. И вот это мои эмоции, да? Не то, что там Путину будет обидно или что-то еще, но, блядь, ну нельзя вот так вот допускать, чтобы тобой манипулировали на таком примитивном уровне. Поэтому, да, вот у меня, конечно, знатно подгорело, я до сих пор нахожусь под глубоким впечатлением. То есть Зеленский, к нему вопросов нет, да? То, что он себя так вел... Это как бы понятно давно. Он монетизировал это себе политически, эту самую сцену в кабинете Трампа, которая вообще не должна была случиться. Но он поехал, получал от Трампа жесткий наезд, от Венца жесткий наезд, и сразу стал резко более популярен, потому что наших бьют. И как-то запомнил, видимо, этот урок, что лайки тоже важная и нужная вещь на войне. Но это ему они важны и нужны. Но почему общество себя так ведет? Почему общество дает себя собой управлять такими способами? Но это ладно, бог уже с ним. Случилось и случилось, прошло как прошло. С пленными, может быть, что-то получится, если не сейчас, то чуть позже. С пленными это отдельный разговор, почему у нас таким образом выглядит вся эта процедура с обменом. Вне контекста это отдельная история на это 9 мая, но там тоже все не было получено. Но вот как-то так. И, конечно, ничему это не помогло. Ну, я могу себе представить какого-то отдельно взятого человека, чей боевой дух реально, значит, вот как-то воспрял, окрылся от того, что вот такой знатный троллинг получился. Но а насколько этого бустера хватит? Кто-то будет там неделями существовать вот на этом одном, на этой одной радости от того, что нас же Путин разрешил. Я сомневаюсь. Ну, конечно, разные совершенно вещи. Когда ты это смотришь с безопасного расстояния, когда ты можешь... Хорошо смеется тот, кто смеется бесплатно, знаешь? Вот какой-нибудь русский в далекой эмиграции, там он может искренне позлорадствовать за то, что Путин вот попал в такую неловкую ситуацию, и на его же не отразится. А нам вот эта история может еще дорого обойтись. Не потому, что Путин серчает и начнет бить еще больше. Он, видимо, бьет и так как-то на пределе своих возможностей. А потому что тот раздрай, который это вносит вот в наше собственное внутреннее осознание того, с чем мы имеем дело, что это за война, как ее нужно воевать. Ну и возвращаясь вот к одному из этих предыдущих пунктов, да, вот нужно, не нужно было бить по Москве. Для меня фактически эта история – это подтверждение того, что ударов по Москве не будет. Вне зависимости от того, какие у нас возможности для этого есть или нет. Потому что, ну, это чуть более сложная логика, да, это если хочешь, я не могу этого подтвердить. Вот я, естественно, могу ошибиться. Может быть, что-то изменится, и окажется, что это удар будет. Но Зеленский взял очень высокую ноту. Он взял ее еще этой зимой, даже раньше. На фоне блокаута в Киеве, когда в начале января нам ударили по двум главным киевским электростанциям, у нас здесь было вот то, что было. Да? Там мы с тобой обсуждали, когда у людей лопались батареи во всем доме, да, и непонятно было, куда бежать и куда деваться. И такое длилось неделями. А Зеленский взял очень высокую такую патетическую ноту, что вот если Москва устроит блокаут у нас, то мы устроим блокаут в Москве. И не устроил. И то ли нет у нас такой возможности, я допускаю, что ее нет. Ну, то есть то, что ее нет там с одного какого-то, да, с одного удара, это понятно. Но то, что даже при всех наших ресурсах, если мы пытались бить именно там по российским каким-то объектам внутри Москвы, что ни по одному из них мы не попали настолько сильно, чтобы это на что-то повлияло, я не очень верю. Я думаю, что здесь как раз где-то подводится баланс, и баланс подводится не в пользу такого решения. Ну и тот единственный день, когда это имело максимальный кумулятивный эффект, когда одновременно в известной заранее точке с известными заранее координатами находится огромное количество российских военных, то есть вот прямо законная военная цель. И отказаться от этого, это значит, что ничего с меньшим градусом агрессивности, скорее всего, то есть ничего с сопоставимым градусом агрессивности, скорее всего, тоже не будет. Поэтому мой прогноз вот такой. И для меня этот указ был заменой реальной опасной угрозы на троллинг. Да, бить по вас мы не будем, но посмеемся от души. И мне это кажется ошибочным решением. Эскалацию отдали Путину. Только Путин решает, насколько далеко зайдет эскалация. Он может этим управлять. Вот этот любимый наш Салливан, который был при Байдене главным апологетом уменьшения эскалации или не увеличения эскалации, вот это праздник на его улице. Потому что то, насколько эта война будет вестись последовательно и глубоко, теперь это зависит только от Путина. Мы из этого соцсоревнования выпали. Это, конечно, еще раз, это можно перерешить, это можно как-то изменить, но по состоянию на сейчас Зеленский подписался в том, что все, вот эта ситуация ушла, она заиграна, этого не будет. Московские аэропорты работают, Киев аэропорт не работает, в Москве работает. Спорадически там что-то вмешивается, да, прилетает какой-то дрон, и там на полдня все стопорится, но если бы ситуация была симметричная, в Москве не должен был бы работать ни один гражданский аэропорт. Так, ни один из двух киевских аэропортов не работает, так, ни один из четырех московских тоже не должен был работать на пятом году этой войны. Они работают. И это, конечно, решение, а не отсутствие ресурсов.
0: Ну вот, с одной стороны, я с тобой согласен, с другой стороны, представляю, сообщает ему кто-то из подчиненных, там,
1: Ему
0: кто-нибудь
1: это
0: из
1: кому?
0: Министерства
1: Путину или
0: обороны,
1: Зеленскому?
0: Зеленскому, о том, что мы были рады устроить там кровавый ад в Москве, но у нас нет ресурсов, потому-то и потому-то мы не доберемся. И он понимает, что как бы он не ударит по Москве. И тогда он берет и шутит, троллит. Я понимаю, что как неловко тебе об этом сейчас говорить после 10 минут
1: Да, он
0: объяснения, почему это
1: молодец,
0: плохо.
1: потому что он в рамках своей целевой аудитории, он, конечно, этим сильно поднял себе рейтинг. Наш президент большой шутник. КВНщик уделал КГБшника. Вот эта аудитория, эта часть публики,
0: Ну,
1: ну,
0: хоть
1: она
0: какой-то
1: безумно рада,
0: навар.
1: это понятно, да.
0: Ну, хоть какой-то
1: Это не
0: навар. Так
1: навар, нет.
0: ты...
1: Это навар для
0: Ты и так, и
1: Зеленского.
0: так не можешь ударить по
1: Смотри.
0: Москве. Ты и так, и так не можешь ударить по Москве. Ну, тут ты
1: Нет.
0: хотя бы
1: Нет.
0: поднимаешь какой-то дух, нет?
1: По Чебоксарам можем, а по Москве не можем. Ну пусть бы в этот день в Москве работал ПВО весь день. Пусть бы парад шел на фоне вот этих бух-бух-бух, которые мы здесь слышим тоже каждый день. Я надеюсь, не нужно объяснять, что никакого настоящего перемирия не было, что на фронте всю дорогу стреляли и еще никуда не делось. Да? То есть людей, у которых есть иллюзия, что действительно было перемирие на 3 дня, таких людей остаться не должно. Ну или они, должен быть их выбор, что они хотят в это верить и поэтому это верят. Это работает как с переносом производств в Китай. Вот можно сказать, что у нас на Земле такая плохая ситуация с экологией, что давайте оптимизировать производство. Эта труба, она не перестает дымить, она просто дымит дальше от твоего дома. И навар, да, у Зеленского навар. А у Микола, который сидит в окопе, не навар. И Миколя, может быть, он погибнет, потому что... Да мало ли почему, да? Потому что где-то действительно был приказ как-то прекратить огонь, этим воспользовались русские. А где-то более системно, да, потому что вот пока у президента такой навар, друзья президента что-то еще украли, и нам ничего-то не хватит. Понимаешь, эти вещи не бесплатные. Этот троллинг, кажется, что он бесплатный, поэтому можно было, не думая, его включать. Нет, он не бесплатный. Просто платит за него не тот, кто его проводит. Соглашайся, не соглашайся, как хочешь.
0: Нет, главное, что я выслушал, и важна твоя точка зрения, да, я ее понимаю. И у меня планировался до вопроса, действительно, было ли перемирие, но действительно, это вопрос скорее для дураков, потому что, ну, какое перемирие, обе стороны, кто-то обвинил, кто-то доказал о том, что никакого перемирия не было все эти трое суток. Вот, поэтому, да, действительно, нет смысла это обсуждать. Еще из таких показательных, ну, давай слегка коснемся, потому что еще много больших тем. Стало мне известно про то, что Мединскому дали 10 лет заочного заключения в Украине. И, с одной стороны, можем понять, для чего это делается, с другой стороны, как ты это оценишь, что вот человек, который, ну, уже точно на территории Украины не окажется, что ему этот самый приговор выносят, дают, кажется, второй уже ему приговор, и так не в первый раз происходит.
1: А у тебя есть заочный приговор?
0: Да. Ну, я знаю, что как минимум один штраф несколько сот тысяч рублей, вот, и несколько уголовных дел там рассматривается.
1: Штраф это для лохов. У меня есть заочный приговор, 8,5 лет. И, как видишь, я с тобой сижу, и как-то этим особенно не перемаюсь. Наверное, чуть-чуть, там, на какую-то долю процента более осмысленный приговор Мединскому в Украине, чем мне в России, просто потому что Мединского Путин любил и, наверное, будет продолжать любить включать в делегации. И, наверное, там где-то, может быть, где-то в какой-то отдаленной перспективе

0: когда зверушки не страдают, да, охотнику приятно. А вот это все, к сожалению, по большей части проходит по разделу фотоохоты. Чем больше я вникаю вот во все эти штуки, связанные с военной, послевоенной юстицией и со всякими подобного рода делами, тем больше я проникаюсь в уважение к принципу, что заочных процессов вообще быть не должно. Что заочный процесс всегда содержит какой-то элемент фарсовости по отношению к правосудию. Хотя это, конечно, не аксиома, и, наверное, где-то это было бы уместно, но вот в этой истории я такого уместности не вижу.
1: Если говорить про, вот, как ты выразился, фотоохоту, в новостях в последние дни обсуждение довольно пустой пресс-конференции Путина, где он сказал, что война закончится, и даже были последствия этой новости, что какие-то деловые издания написали, что какие-то акции упали, какие-то акции поднялись из-за того, что вот Путин предрек скоро окончание войны, ну да бог с ними. Но просто в этой пресс-конференции Путин сказал, что в качестве переговорщика рассматривает, возможно, переговорщика, рассматривает Герхарда Шрёдера, бывшего канцлера ФРГ, и вот он человек авторитетный, он, кажется, может поучаствовать. Тебе тоже кажется, это что-то таким виртуальным, смешным и каким-то странным путинским троллингом? Как-то много сегодня про троллинг говорим, но и не в последний раз.
0: Нет, я думаю, что Путин реально считает, что Шрёдер авторитетный человек. Безусловно, среди Путина он, наверное, авторитетный, но я не знаю, среди кого еще. Mm-hmm. Это человек абсолютно законченный, да, то есть он, за ним этот хвост даже не Путин Ферштейра, а Путин Сосайра, вот он за ним тянется и никуда уже не денется. Ему уже 82 года, уже ничего. Шрёдер, я имею в виду, не Путин, Путин помоложе. Угу. Ничего его... Он уже ничего не может такого сделать, чтобы от этого хвоста избавиться. Поэтому я даже не думаю, что до этого дойдет, до какого-то серьезного шага. Да? Ну, предложил Путин и предложил. Ну, окей. Ничего не случилось. Шрёдер, скорее всего, останется у себя дома. Как бы интересуется немецкая юстиция, но интересуется настолько вяло, что, скорее всего, Шрёдер благополучно помрет в своем уютном домике, нашей там вот этой самой непосильной дружбы с Россией, без всяких конкретных неприятностей со стороны немецкой фемины. Переговоры с участием Шрёдера, я думаю, что не будет, если коротко.
1: Что касается троллинга и попадания в списки. Важная тема, которую мне давно очень хотелось затронуть, не было повода, теперь он появился. В последнее время много обсуждают конфликты Марка Фейгина с окружающими. Сначала с ним публично поругалась Любовь Соболь, которая рассказала про его поведение в коридорах ПАСЕ и про то, как он позволяет себе какие-то и гомофобные, какие-то очень некорректные, и сексистские заявления, и еще несколько привела фактов. Кроме того, Павел Коныгин, журналист, выпустил профайл Марка Фейгина, и тому и другому Марк Фейгин ответил тем, что показал, что и Любовь Соболь, и Павел Коныгин попали в список миротворца. Список миротворца, когда-то, помню, лет 5 назад действительно гремел, сейчас это какая-то довольно странный список. Давай, не знаю, начнем с списка миротворца. Действительно ли попадание туда это что-то страшное, опасное, и контролируется ли он, на твой взгляд, офисом президента Украины? И как так может быть, что если ты поругался с условным Марком Захаровичем, то ты в этот самый список попадаешь? Дискриминирует ли этот список в общих глазах? Дискредитирует,
0: простите. Смотри, список миротворец, он был важен, наверное, в довоенной ситуации, потому что сейчас он уже как-то потерял львиную долю своего смысла. Когда была, у нас была такая серая зона, то есть когда было большое количество людей, когда еще были открыты границы, когда человек с российским паспортом мог по умолчанию прилететь в Киев и не стоять никаких вопросов на границе. Когда было огромное количество всяких вот этих, не то что там совсем отъявленных сепаратистов, типа каких-нибудь там Плотницкого или вот этих самых, Гиви, Моторов, да? А какие-то люди из такой серой зоны. Но вот он вроде живет на оккупированных территориях, не очень понятно, взял ли он паспорт ДНР или не взял. Может быть, и взял, но он его не показывает. Украинский паспорт у него никуда не делся. Вот он приезжает в Киев. Вот он едет обратно. И миротворец вот тогда был таким, ну, почти что open-source проектом, который собирал информацию, с одной стороны, о пропутинских россиянах, с другой стороны, о украинских гражданах, но с такими проявлениями, такими тоже пророссийскими, просепаратистскими. И это все имело смысл, пока были вот эти границы открыты, потому что пограничники ориентировались на него, там кто-то, какие-нибудь расследователи, когда они хотели понять, что за человек, им очень легко было понять, с кем они имеют дело. То есть, если кто-то есть на миротворце, значит, уже, скорее всего, нет дыма без огня. Исключения бывали, но как тенденция работала. А сейчас это, ну, я не знаю, что это такое. Это

0: они позорят нашу ударную бригаду примерно, да, такого же содержания. Они, может, и позорят, и бригада может действительно ударная, но только никто от попадания не отточит, ничего плохого не происходит. Я не думаю, что Любовь Соболь там хотела приехать в Украину, а теперь ее не пустят из-за того, что пограничник посмотрит, скажет, ой, вы миротворцы, мы вас не пустим. Это вот это время уже ушло. А здесь, наверное, я не знаю, насколько аудитория вообще знает про мои отношения с Марком Фейгином. Кто-то, наверное, не знал, кто-то забыл, кто-то... Вообще нужно об этом сказать или не нужно?
1: Ну, я думаю, да, мы с тобой всегда делали дисклеймеры, когда говорили про взаимоотношения с Порошенко и офисом Зеленского, так что, да, на всякий случай предупредим, что у Ильи Новикова не очень хорошие отношения с Марком Фейгиным. Я люблю эту историю, где, можешь меня поправить, где после одного из процессов, где вы вместе работали, Марк Захарович подал жалобу на тебя, и ты пожал плечами, подал жалобу на него, потому что было за что. И ту, и другую удовлетворили, но для тебя это была первая жалоба, не так?
0: Наоборот. А сначала я на него подумал, и на этом я сейчас строил расчет. Эта история, она тоже, она непропорционально долгая. Если мы начнем говорить про нее, мы, скорее всего, уйдем это с концами, но она, в общем, отчасти показательная, я могу про нее сказать. Да. Значит, Марку Фейгину может быть много претензий, но, наверное, вот претензия, которая к нему не может быть, то, что его до сих пор кто-то воспринимает всерьез, потому что он коварный, хитрый и хитро себя продает. Потому что чувак реально выглядит как торговец змеиным маслом, говорит, как торговец змеиным маслом, ведется, как торговец змеиным маслом. И если кто-то до сих пор ему верит, то это исключительно проблема того, кто верит, а не Марка. Марк делал со своей стороны, делал все, чтобы показать, кто он такой. Мы с ним работали плотно, ну, по сути, вот было дело такое, дело Надежды Савченко, которое два года, с лета 2014 года по конец весны, по май 2016 года. Вот оно занимало львиную долю моего времени. А когда у нас начался процесс, так оно занимало практически все мое время. Я там жил и ночевал, дневал, ночевал и практически жил в Ростовской области. И мы в этом процессе с Марком работали вместе. Там были три адвоката, я, он и Николай Полов. И на финишной прямой мы с Марком откровенно поругались. То есть вплоть до того, что это было заметно со стороны, к нам подходили журналисты и спрашивали, а что, вы не разговариваете? И ты понимаешь, да, такой уровень нормальности ситуации, когда сидят два адвоката в очень чреватом процессе, и видно, что они друг с другом не разговаривают. То есть когда нужно что-то передать, там, через Николая. Вот он сидел между нами, как Иисус между разбойниками. Николай Ползов. И дело кончилось тем, что, значит, закончился процесс, потом Савченко в мае обменяли, а потом осенью, по-моему, в октябре или в ноябре Мардук внезапно разразился заявлением, что меня к нему приставил ФСБ, и что он, значит, ничего с этим не мог сделать. Не понятно, почему он не мог с этим ничего сделать, но не мог. И проблема с... А у Марка всегда есть вот такие два, значит, два кита на которых. Я не знаю, что сейчас, потому что я последние 10 лет я как-то за ним не слежу, но мне хватило, да, вот общения с ним, тогда мы когда-то с ним общались. Значит, эти два кита, как я вынес из тех моих наблюдений до 10-летней давности, сейчас, может, что-то еще прибавилось. Но тогда они были такие. Первый кит – это поскольку Марк Фейгин против Путина, то все, кто против Марка Фейгина, за Путина. Это не обсуждается, это аксиома. А второй кит – это то, что у него всегда есть какие-то могущественные связи, какие-то неназванные источники, удивительные инсайды. Вот он всем этим охотно делится, всем, кто готов слушать. А если потом оказывается, что инсайды не сработали, ну, бывает, там, да, если уже подоспели свежие инсайды. И так же было и у нас в деле, и так же было вот и с последующими нашими всеми приключениями. И проблема с людьми такого типа, как Марк, то, что они совершенно безопасны для своих врагов. Ну, не может ничего Марк Фейгин сделать Владимиру Путину. При том, что, да, я верю, что он действительно искренне против Путина. А опасно не только для тех, кто находится рядом с ним. Потому что если бы против меня говорил то, что я агент ФСБ какой-то совсем посторонний человек, ну, я бы пожал плечами и забыл про это через 5 минут. Но про меня это говорит человек, с которым мы очень плотно работали вместе несколько лет. И мне приходилось как-то над этим объясняться. Я не мог отшутиться от этой истории. Потому что предполагается, что раз человек с тобой вместе находился, да, то, во-первых, ты его к себе подпустил. Ты уже не можешь претендовать на то, что он как бы совершенный клоун. Да, что ты... Где были твои глаза, что называется. А во-вторых, есть шанс, что он действительно что-то знает, поэтому нужно уже как-то объясняться по существу. И мои с ним вот эти вот разборки в наших адвокатских тогдашних рамках, они заключались в том, что я накопил, значит, какое-то большое количество, там было несколько десятков позиций, того, что Марк против меня, по поводу меня говорил и писал в соцсетях. У него было три соцсети, у него был Телеграм-канал, Фейсбук и Твиттер. И подал на него жалобу в адвокатскую палату Москвы. Заложив туда понятную ловушку, вот такой я коварный человек, я знал, с кем имею дело, и знал, что могу ожидать. Я написал так, что наиболее очевидной защитой для Марка, ну, конечно, при желании, было бы сказать, что это не его соцсети. Можно было попытаться объясниться по сути, что да, это был я это говорил и писал, но вот я считаю, что имел на это право, потому что так, так и так. А можно было при определенном уровне пренебрежения к действительности, можно было сказать, что это вообще не мои сети, я не знаю, откуда они взялись. И Марк пошел по второму пути, но поскольку он подал встречную жалобу, он в этой встречной жалобе указал свой электронный адрес, и поскольку к этому электронному адресу была привязана одна из соцсетей, а остальные были привязаны к этой второй, как к этой первой, именно потому что у нас получился такой встречный перекрестный процесс, мне получилось словами Марка Фейгина доказать, что Марк Фейгин врет. По крайней мере, по поводу того, что у него нет этих соцсетей. И это вообще такой главный, наверное, один из основных принципов работы во всем, что касается репутации, опровержения всякой клеветы и прочего-прочего, что единственным, лучшим и фактически единственным способом подтвердить, что кто-то врет, это сам этот человек. Он должен начать сам себе противоречить. Потому что когда ему противоречит какой-то свидетель, какие-то документы, кто-то еще, от этого всегда можно пытаться как-то отползти. Когда вот это твои слова против твоих же слов, и твой оппонент может поставить дело таким образом, это вот самый идеальный шторм для тебя. И тогда так получилось, да, и когда мы, собственно, что это было? Это был, наверное, 17 или 18, наверное, 17 год это был. Потому что с 17 года я уже не видел. Вот как там наши курсы разошлись, я продолжал работать адвокатом, он стал блогером, и с тех пор, что называется Чапай, я не видел. Но то, что Марк умеет очень эффективно сраться со всеми людьми, которые его все подпускают, это, что называется, не отнимешь. Поэтому я не знаю, в чем заключается суть его разногласий с Соболь или с Коныгиным или с кем-то еще. Mm-hmm. Но то, что сами такие разногласия возникнут, это было довольно легко предугадать, просто зная, что это за человек. Но вот еще раз, от Путина отшутиться нельзя. Путина игнорировать mm-hmm. нельзя. Да? Это реально новый Гитлер, да, и попытки как-то его бороться с ним троллингом, они странные. Да? От Марка Фейгина отшутиться можно. И не воспринимать его всерьез можно. И пожать плечами, когда он будет вас лично угрожать, нести в мираторец, тоже можно. И ничего в этом такого странного нет. Но вот такой человек.
1: Понимаешь, мне кажется, человеческое общество так устроено, что если за кем-то стоит большая группа поклонников, то этот человек опасен. Ты там, представляешь, как они становятся какой-то реальной мощной армией.
0: Ну, Зеленский стоит большая группа поклонников. Это что, повод не говорить, кто такой Зеленский?
1: Не, ну, боятся, конечно.
0: За Фейгина немножко поменьше. Фейгину пока еще есть куда расти.
1: Да, но у Фейгина там стримы, вот смотришь, там десятки тысяч смотрят, там на YouTube-канале там много, вот соцсети, которые упоминал, какие-то невероятно раскормленные, и в конце концов в это самое российское представительство ПАСЕ он попал, ну то есть человек за счет чего-то добивается какого-то успеха, несмотря на всю конфликтность, про которую ты сказал, и про которую тоже я наслышан, и про его опыт работы в судах, про который, не знаю, давай лучше тебе дам сказать, потому что... Ну, легенды, конечно, ходят, но, может, они распространяются какими-то недружественными силами про то, что если Марк Фейгин берется за какой-то процесс, то все будет плохо, бегите оттуда. Вот. Но, несмотря на это, он же имеет авторитет, вот чему я удивляюсь.
0: Слушай, можно быть среди торговцев змеиным маслом? Вообще, эта идиома, она понятна, я просто не знаю, она вроде не очень...
1: Не совсем, не до конца.
0: Да, это английская идиома, которая... отсылает к образу такого бродячего, значит, торговца с надобьями, который излечивает от всего на свете, что такое там, вот какой предельная квинтэссенция шарлатанства. Только, естественно, когда эта идиома появилась, там, я не знаю, 200 лет назад или 300, вот как раз бродячесть была необходимой составной частью, потому что понятно, что оседлый врач себе такого позволить не может. Что ты один раз продал человеку змеиное масло, он им натерся, если оно его не излечило, он побежал к тебе с претензиями. Это работает только в том случае, если тебя в этом городе уже нет. Ты должен приехать, развернуть свой ларек, продать как можно больше змеиного масла и после этого откочевать куда-то в следующее место. А А с ютуберами можно быть оседлым ютубером, да, и можно это масло продавать раз за разом и быть очень успешным торговцем этим самым маслом. Я не вижу ничего удивительного. Марк Фейгин это не изобрел, да, и есть огромное количество, там, есть какие угодно Эндрю Тейт, есть какие угодно там Джо Роганы. Вообще, Марку реально есть куда расти. Да? То есть в мире столько идиотов, которые смотрят YouTube, что стрим на десятки тысяч зрителей никого решительно невозможно увидеть.
1: Еще
0: потенциально зрителей там еще больше. А змеиное масло на вкус приятное, да, если вам такое нравится, на запах приятное, опять же, вопрос вкуса. Ну и вы его покупаете, мажетесь, стираете. И можете даже себя убедить в том, что оно помогает. Потому что эффект плацебо никто не отменял.
1: Ищи себя в списке миротворец, Илья Новиков. После этих слов.
0: Whatever.
1: Хочется тебя попросить еще прокомментировать то, что ты писал про Андрея Богдана, но опять же тут нужно будет дисклеймер, объяснение, кто это такой, потому что не все знают. Насколько я понял, Зеленский вел санкции против этого человека по имени Андрей Богдан, и ладно бы были для этого причины, но как ты говоришь, как ты пишешь, главная причина — это то, что этот человек возглавлял достаточно справедливую, честную, ну не то, что возглавлял, участвовал в борьбе против коррупционной политики Зеленского. Может быть, я как не так вдался в подробности, но вот объяснишь. Давай.
0: Ты немножко переукрашиваешь.
1: Да.
0: Во-первых, у меня вечная проблема с ударениями. Я вот в этом вопросе я никогда не эксперт, но мне всегда казалось, что он Богдан скорее. Потому что...
1: Ну, извини.
0: Я еще чаще слышал так. Но, окей, может быть, ты прав. Значит, Андрей Богдан, это важно, я уже буду так называть, если я не прав, но, может быть, меня кто-то поправит. Значит, Андрей Богдан был очень важный человек для Зеленского. Его значение и роль в украинской истории не нужно преуменьшать. Он, по сути, возглавлял сначала избирательную кампанию Зеленского, а потом в первые, ну, примерно год, чуть меньше, там, по-моему, до февраля 2020 года, он возглавлял офис президента Украины. То есть, да, это, вообще офис президента Украины – это новостворенное такое образование. При Порошенко предыдущий президент была администрация президента Украины. Зеленский решил, что вот ему нужна перезагрузка. И по тому, как это работает, и по названию, и стал офис президента. И у этого офиса президента за всю историю было пока что только три начальника. Был сначала Андрей Богдан, потом Андрей Ермак, а сейчас Кирилл Буданов. И Богдан сыграл очень, очень важную роль в парламентских выборах. Вообще для установления, не нравится слово режим Зеленского, потому что его заиграла российская пропаганда. И ты говоришь режим Зеленского, у тебя уже автоматически вырастают вот это вот лавровские очки на лбу, да? И пока что на самом деле это не режим, да? То есть режим, он предполагает какую-то большую укорененность, да? Но вот там, скажем, стиль управления Зеленского. Такая воннаби диктатура, еще не до конца построенная. А вот для формирования вот этого стиля управления, для того, чтобы выиграть парламентские выборы вот на этой волне восторгов и ожиданий и обещаний Зеленского, Богдан сыграл свою важную роль. Потом они поругались. То ли его Ермак подсидел, то ли до того, как пришел Ермак, уже были какие-то разногласия с Зеленским. Мне вот эта часть кухни непонятна, и я за нее не ручаюсь. Но так или иначе, Богдан Зеленский уволил, Ермака назначил. И Ермак с этого времени, то есть Богдан с этого времени существовал в каком-то таком, ну, в оппозиции лайт, да, то есть он не то, чтобы он прямо ежедневно кидался на Зеленского, но периодически писал какие-то ехидные комментарии, что вот, а при мне такого не было, смотрите, что вы сделали. А потом начался Миндичгейт, вот эта история, которая значит, сами записи проходили много месяцев, и, по крайней мере, к лету прошлого года уже было известно, что такие записи есть. И вот эта попытка подчинить президентской вертикали независимое антикоррупционное бюро, антикоррупционную прокуратуру, были как раз следствием того, что Зеленскому стало известно, что его друзей писали, что там есть эти записи. Опять же, в Украине это называется пленками, хотя все понимают, что давно уже не аудиопленки, а нормальное цифровое это самое, да. Но пленка вот это стандартное украинское слово для обозначения какой-то прослушки. Поэтому я уже так, когда я говорю по-русски, я мысленно перевожу слово «плевки», получается «пленки». Это не потому, что я такой динозавр, который думает, что там не знаю, граммофон Эдисона может быть стоит, да, или какой-то патефон. А потому что так просто так здесь говорят. Это часть такого политического сленга. Так вот, когда стало известно, что эти, значит, записи есть, Зеленский попытался подчинить своей вертикали, которая через генпрокурора проходит, антикоррупционное бюро, подчинил. Угу. Потом его продавили, заставили отыграть это назад. Спустя неделю Рада отменила по представлению президента, тот же закон, который приняла по представлению президента. А дальше осенью в октябре последовал, или в ноябре последовал слив части этих пленок. Это привело к уголовным делам, то есть к обвинениям уже, не просто к расследованию, а к обвинению министра энергетики, юстиции, энергетики и еще нескольких близких Зеленскому людей. Это, в частности, привело к отставке Андрея Ермака. И так появился Кирилл Буданов, который до этого был начальником ГУР, а сейчас он начальник офиса президента. И тоже у него уже тоже сейчас какие-то вроде как трения внутри этого офиса, в том числе и Зеленским самим. А на прошлой неделе, и на прошлой, или на позапрошлой, короче, это было в конце апреля, то есть, наверное, это была позапрошлая неделя. В самом-самом конце апреля новая порция сливов, где впервые произносится слово «Вова» в контексте таком, что вот один из этих персонажей, которые до этого мы все слушали, как они там договариваются по деньгам, произносит сразу: «Ну, пока Вова на месте, у нас все будет хорошо». Такого примерно в смысле. Mm-hmm. И дальше, естественно, начинаются спекуляции, что кто же этот Вова? Кто же это может быть? А вдруг это Зеленский? Да не может быть, чтобы это был Зеленский. Это, наверное, тот другой. Но понятно, что это такая важная... Кстати, это один из важных факторов. Я думаю, что в решении вот этого указа троллинга важным составной частью было перебить вот эту самую тему. Потому что люди, которые бросаются как собачка за мячиком, они, конечно, бросаются за самым ярким мячиком в комнате. И до этого самым ярким мячиком в комнате до 9 мая была как раз вот эта история с Вовой на записях Миндича, а потом стал троллинг Зеленского против Путина. И какую-то часть дэмэдж-контроля таким образом осуществил. Но оправданно или неоправданно, Зеленский, судя по всему, посчитал, что источником вот этого слива был как раз его бывший начальник офиса Андрей Болдин. И получилось следующим образом. Зеленский, я про санкции в Украине, что не такое, я рассказывал в контексте Порошенко, я думаю, что часто повторять уже нет смысла, но, в общем, факт такой, что санкции в Украине разделились строго на два разных типа санкций. Санкции-игрушки, то есть не настоящие, да, которые вводятся против людей, которые в Украине не живут и не имеют там никаких активов. Вот мой любимый пример – это Юрий Куклачев. Вот так. Этот дрессировщик кошек, клоун, такой ватноватый тоже тип, тоже, значит, по-моему, поддержавший эту самую замечательную СВО. И Зеленский в прошлом году против него ввел санкции. Тоже по полной программе. Лишение украинских государственных наград. Я не знаю, были ли у Куклачева украинские государственные награды. И вообще ощущение, что в половине или больше половины случаев, когда вводятся санкции против кого-то из России, там есть пункт лишения украинских государственных наград, потому что этих наград просто нет. Просто потому, что всем лень смотреть. Все понимают, что президент хочет такой пункт. Скрупулезно проверять было, не было, никто не хочет. Поэтому на всякий случай пишут, что, на мой взгляд, является достаточно легкомысленным отношением к самому понятию награды. Но окей, это не самое важное. Но факт такой, что если ты не живешь в Украине и там нет никакого бизнеса, то, ну что, эти санкции есть, что нет, тебе никакой роли не играют. Европейцы эти санкции не дублируют. Американцы их не дублируют. Хотя у Украины есть формальное обязательство дублировать те санкции, которые вводятся на уровне ЕС и США, встречного обязательства нет. Поэтому сказать, что вот как только кто-то попадает в украинские санкции, Европа тут же запрещает ему въезд или там арестовывает его домик на Лазурном берегу, такого нет. А вторая часть санкций, которая реально оружие, вот реально такой big fucking gun. Это если его не водится против тебя, когда ты живешь в Украине, у тебя там бизнес. И в Богдану прилетело как раз вот в таком варианте. У меня есть бизнес в Украине, и вот этот бизнес заблокировали, счета заблокировали. И есть несколько маркеров, которые показывают, что это не просто какая-то дежурная история. То есть такие истории вообще редко бывают дежурными. Они всегда, не всегда что-то стоит какой-то смысл, но тот смысл, который стоит за историей санкций Богдана, он, судя по всему, в таком личной ярости Зеленского. Просто вот то, что называется, горело и пылало. Значит, обычно РНБО это Совет Безопасности. Собственно, процедура санкций выглядит так, что сначала голосует Совет Безопасности, он всегда голосует за. Еще не было ни одного предложения ввести санкции, которые РНБО бы завернул. То есть это такая достаточно странная процедура, которая позволяет президенту уйти от ответственности и сказать, что ну это же проголосовали ответственные люди, которые входят Совет Безопасности, там, главком, министры, да, очень все важные люди. На самом деле это чистая формальность. А они собираются для обсуждения санкций, ну, где-то примерно два раза в месяц. И последний такой случай был ровно 29 апреля. Они собрались, приняли несколько решений по санкциям, Зеленский их тот же день подписал. Все, как бы на следующие две недели можно было ждать, что они не соберутся. А появляется решение 2 мая, в субботу, При этом электронный файл на сайте президента и на сайте РБО датирован 1 мая. То есть это решение готовили вот в каком-то совсем пожарном порядке. И не очень поэтому собирались они действительно вживую или там как-то обзвонили, опросили, что-то подобное. Хотя процедура вроде этого не предусматривает. И было понятно, что вот это такая чисто спонтанная реакция. Что вот Зеленский настолько не мог ждать с тем, чтобы разобраться со своим бывшим другом, который вот так, как он считает, его предал. Он не мог ждать там ни недели, ни две. Ему нужно было вот всех этих министров заново собрать в субботу, ну или не собрать, там, да, сделать вид, что они собирались. Потому что вот это его способ показать свое неудовольствие человеку. И это, конечно, огромный показатель того, во что вообще в целом превратилась система государственного управления и в какой мере она троллинг и личные хотелки, личную месть президента, а в какой мере она все-таки, учитывая, что у нас идет война. Вот мне кажется, что события как раз вокруг санкций Богдана, они не имеют большой важности, да, это не соломинка, которая сломает спину верблюда. Но для тех, кто хочет понимать эту ситуацию, это такой очень-очень-очень хороший яркий маркер. Что вот решения у нас принимаются так. И стиль руководства Зеленского, вот он такой. И если кому-то кажется, что там сидят какие-то большие умы и продумывают стратегию, и ночами в окне президента горит свет, вот как да, в миллионах разных спален спят все люди на земле, лишь они, товарищ Сталин, никогда не спит в Кремле. Но нет. Это вот ровно такое. Президенту захотелось, он наорал, натопал ногами. Министры побежали, проголосовали, подписали. Все. Ввели санкции, преодолели опасность, которая исходила для украинского государственного суверенитета и территориальной целостности от Андрея Богдана, бывшего главы офиса президента. Это смешно? Ну да, смешно. Это грустно? Ну да, грустно. Богдану, наверное, более грустно, чем нам с вами, но нам... Если мы, это те, кто хочет, чтобы мы из этой войны вышли целыми и живыми, для нас, в общем, тоже в этой новости ничего хорошего нет. Не потому, что Богдан для нас важный человек, а потому, что у нас вот все скатилось вот в такую клоунаду и блядский цирк с коня.
1: Символично, мы начали с того, что тема, которая и смешная, и грустная одновременно, я имею в виду тот самый указ Зеленского, и закончили тем, что грустно и смешно, а в середине где-то у нас Марк Фегин, который тоже в какой-то такой роли в какое-то время пребывает. Но спасибо Илье Новикову за его аналитику и за новое мне выражение в вокабуляре про торговца змеиным ядом. Вот, надеюсь, что и вам
0: маслом.
1: Тоже
0: эфир понравился. Маслом.
1: Маслом, простите, вот да. Вот,
0: Снайкер, спасибо.
1: Спасибо.
0: Счастливо.
1: Илья Новиков, спасибо тебе. Пока. Это был Дмитрий Низовцев. До новых встреч в эфире. Пока.

0: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Отличная новость для всех, кто наслаждается прекрасной погодой или любимыми телевизионными программами. Вы можете не тратить свое время, а заказать в Michael's Pharmacy все – от лекарств до подарков родным и близким. И это будет доставлено вам домой абсолютно бесплатно. К тому же, с каждой покупкой вы получаете подарок от аптеки. Michael's Pharmacy – всегда рядом. 718-921-87-77.
1: У крокодила 60 зубов. Он может быть расточительным. У муравьеда зубов нет, ему терять нечего. Кому из них лучше? А лучше тому, кто лечится у хороших дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

Одна неделя, 5 историй, только 10 минут, чтобы их рассказать. Топ самых безумных новостей из России. Сергей Собянин устал считать беспилотники, сбитые над Москвой. Так столица готовится к параду Победы на 9 мая. Другие регионы сочувствуют, конечно, но, кажется, не от всего сердца. Это Грозный в районе нового вокзала.

0: А это видео опубликовал Владимир Зеленский. Пожар на нефтяном предприятии в Ярославле после ударов ФСУ. В Перми отменили парад Победы, но ужас в том, что удары по городу – это уже будни. Не в Белгороде, не в Курске и даже не в Туапсе. В Перми за 2000 километров от фронта.
1: Воздушная тревога. Воздушная тревога. Угроза непосредственного нападения воздушного противника.
0: Ну а вернемся в Москву, где, по данным западных разведок, Путин строит так называемое «малое кольцо защиты». Такое было в период холодной войны, и вот его решили воссоздать. Только за год туда свезли 43 системы ПВО. Откуда взяли? Учитывая, что из приграничных регионов и брать-то уже нечего, украинская армия там все время за ПВО охотится. Ну вот откуда-то оттуда, куда теперь прилетает. На юге России закрыты 13 аэропортов, до 12 мая они будут работать в каком-то непонятном режиме. В Москве отменены сотни рейсов в аэропорт. Люди спят на полу, а у жителей России появляются неожиданные вопросы к городским украшениям на 9 мая.
2: Так, ребят, кто шарит? Почему 1945-2026? Что-то изменилось или что происходит? Почему всегда был 41-45, а сейчас 26 год? Расскажите мне, пожалуйста.
0: Бессмертный полк в Москве пройдет в онлайн-формате, сказал Песков. И одновременно Минцифра сообщила, что 9 мая в столице не будет никакого мобильного интернета, ни белых списков, ни даже возможности отправить СМС. В городе закроют весь центр. Не проехать, а местами и не пройти.
3: Печальная новость для тех, кто собирался в Москву на майские праздники. Красная площадь закрыта.
0: Добил ситуацию прогноз погоды. Синоптики сказали, неблагоприятно, особенно для авиации. Мэрия разгонять тучи не собирается. А чего так? Google обновил спутниковые карты Сибири. Люди посмотрели, как теперь выглядит Иркутская область и Красноярский край.
4: То, что сейчас я увидела на Google Maps, меня повергло в шок. Просто тайга лысая. У меня отец там живет, он мне рассказывал много раз, что стали дуть ветра, как в степи, стали животные ходить в поселке, по помойкам лазить. Полностью меняется экология. В общем, показала сыну Лео, что думаешь по этому поводу.
5: А где будут лисички?
0: Не верите неизвестным блогерам из Инстаграма? Зайдите на Google карты и убедитесь сами. Тот же самый Усть-Илимск. Наберите в поиске и идите влево по карте. Не верите вражескому Гуглу? На Яндекс.Картах такая же картина. Пожалуйста, пока не запретили показывать масштаб вырубки лесов, можете и тут посмотреть.
6: Это вообще кто-то контролирует? Это вообще что такое? Что осталось от тайги? Ее просто нету. Она вся в кусках. Вы только посмотрите, куда ни двинься на карте. Все, нету леса, нету тайги больше, ребята. Тайги больше нету.
0: А вот вам кадры из самолета. Человек пролетел над Иркутской областью.
7: Все порублено. То есть тут с полным ходом вырубка херачит. Еще не все, видимо, вырубили, но он вырубает. Странно так, неприятно. Тоже леса.
0: Видео попало в сеть, а потом обросло ироничными комментариями.
8: Это ж надо, такие молодцы! Пока главные наши пацаны пошли шастать на чужой земле, там обнуляются все дела за власть продажную. Эти пошли и со спины, блин, в тылу, там прям как какие-то новомодные шахматные доски, блин, вырезают.
0: Ну, может быть, это в одном конкретном месте так все плохо? Ангарск и Усть-Илимск просто прокляты? Ну, тогда посмотрите на Алтай.
9: Я говорю, ребята, я просто смотрю масштабы вырубок леса на Алтае, ленточный бор выкошен. И просто сейчас смотрю спутниковые карты. Откройте Google Maps, откройте снимки над Сибирью. Просто посмотрите, что вокруг Красноярска, Братска происходит. Вот эти маленькие точечки, это все пятна вырубленного леса. И их тысячи, их просто сотни тысяч.
0: Конкретно этот блогер предлагает самим сажать деревья и, собственно, делает это вместе с семьей и единомышленниками. Дело, конечно, хорошее, но оно даже близко не решает проблемы.
10: Я там путешествовал лет уже по 10 назад, уже видел эти лесовозы бесконечные, но такого масштаба в Сибири, по всей стране я просто не ожидал. Это просто как муравьи изъели все просто, все до кусочка, как будто вот везде, то есть... Как вообще, как дальше-то с этим всем? То есть, Это же все продолжается.
0: Кто-то скажет, ой, да еще при Союзе вырубали лес, и в 90-е тоже ничего. Но нет, таких масштабов не было. На Google картах можно посмотреть картину во времени. Понятно, что дикие вырубки начались в 10-е годы. Россельхоз уверяет, восстановление лесов идет достаточными объемами, а Иркутская область вообще передовик производства. Тут больше всего засажено. Вот только почему-то результатов этой работы на картах не видать. В рубрике «Абсурд недели» сегодня такое. Суд в Вологде признал очередь из манекенов незаконным массовым пикетом. Еще раз. Вот это групповое пикетирование. Судья так написал. Местный депутат Александр Борисов действительно устроил акцию. Он выстроил манекены в очередь у поликлиники. Плакаты гласили «Я манекен» и устал стоять в очереди, а что чувствуют живые люди? «Я так долго стою в очереди, что забыл, зачем пришел», и все в этом духе. Смысл понятен. Не хватает врачей. Борисов не ругал Путина и Единую Россию. Он предложил, как решить проблему.
11: Выход есть. Сделать возможным посещение нужного врача в частной клинике по полису ОМС. Тогда люди смогут получить необходимую помощь и диагноз вовремя.
0: Но проблему решили по-другому. Для начала такому бойкому депутату штраф 20 тысяч рублей. Будет знать, как массовые акции протеста устраивать. А то ишь, что, сегодня манекены. Завтра кто избирателей на улице выведет? А на фоне абсурда сегодняшнего в сети завершился ролик «Какой беспредел творился в 22-м году в центре Москвы?» Вдруг вы не помните, я тоже решила это показать.
12: Я просто хотела спросить, как вы думаете, если... Здесь просто сказать два слова. Меня за это сейчас арестуют или нет?
13: Вас уже задерживают.
12: Ну, а тех, кто, например, не выходит на митинги, и кто считает, что военная операция, которую развернула наша страна, вы таких снимаете?
13: Да, мы все мнения показали.
12: Ну, вот я тоже хочу высказать тогда свое мнение.
13: Скажите.
12: Устраивает то, что...
13: Это шок-контент.
0: Ужасно, конечно, интересно здесь в 26-м узнать, устраивает ли до сих пор ту барышню, происходящее в стране. Самые лютые мошенники орудуют не в Телеграме, даже не в Максе, они в военкоматах. Бойца ММА из Приморья Эльвина Зизько обманом принудили подписать контракт с Министерством обороны. Ему пообещали, что пойдет не на СВО, а в спортивную роту. Конечно, наврали.
14: Спортрота действительно ранее существовала. Парни действительно участвовали в соревнованиях, но, к сожалению, на данный момент время другое, и моего молодого человека просто обманули. Эльвин подписал контракт, не зная этого, под моральным давлением его заставили подписать эту бумажку на верную смерть.
0: Это обращение записала девушка Эльвина. Сейчас она удалила из Инстаграма не только свое видео, но и аккаунт вообще. А тем временем в России начали призывать в армию военнообязанных женщин-медиков.
15: Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас главный врач подписал... документ, присланный свыше, что до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО.
0: Будьте осторожны и помните, что самая большая охота сейчас развернулась за студентами. Берегите детей. Ну и закольцуем этот ролик праздничной темой. В Новосибирске 9 мая особенно широко почему-то празднуют местный зоопарк.
16: На площадке развернут выставку оружия и экипировки, проведут эстафету на ловкость и смекалку. Прямо в зоопарке можно будет написать письмо солдату, отведать полевую кашу и сплести маскировочную сеть, которая так необходима сегодня на передовой.
0: В этом году там еще и съемки патриотического фильма пройдут 9 мая, но роковую ошибку пиар-служба совершила не в кино, а в рекламе. Они разместили в городе баннеры с орангутаном, который поздравляет всех с Днем Победы. Конечно, немедленно вышел скандал. Сейчас уже инициативу проверяет прокуратура, а баннер сняли. Надо сказать, что такие же баннеры с мишкой или вот с тигром, например, никого из горожан не смутили. И скоро увидимся.
17: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности.
18: В Нью-Йорке 5 часов утра.
19: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
20: Вновь недавно забытые мне напомнил старый патефон.
21: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником.
22: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме. Говорят, что он может играть музыку без пластинок. А еще говорят, в нем можно услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
23: И подобными станете вы, радиослушатели.
24: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я.
25: Приветствую всех!
24: Солнце раздаю хорошим людям.
25: Как сказал однажды небезызвестный поэт, великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, а мелкие – людей. Я рада, что на сцене старого патефона дружно уживаются все три весовые категории. Так что, как говорится, добро пожаловать, милые доброжелатели и недожелатели.
18: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
26: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
18: Что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием.
25: Господа, кто-нибудь из вас знаком с ароматом любви? Если вы думаете, что у этого страшного чувства нет аромата, вы глубоко заблуждаетесь. Это я вам как профессионал заявляю. Не верите? Тогда записывайте рецепт. И я совсем даже не шучу. Берите карандаш, ручку, включите диктофон. Записывайте, записывайте. В его составе примерно 80 различных ингредиентов. Но основных несколько. Среди них иланг-иланг с Коморских островов, нероли и жасмин с Грасса, майская роза, бурбонская ваниль, ветивер с острова Реюньон, очень редкий компонент, кстати, сандаловое дерево. А еще раздабриваем это альдегидами, добавляем малюсенькую нотку жасмина, совсем малюсенькую, вот так. Теперь обрабатываем это все, опрокидываем на чистый платок и взмахиваем. Вуаля! И, как говорится, вот вам суть моего искусства. Чувствуете? Вот он, этот аромат. Без возраста и времени. Что не принадлежит капризной изменчивой моде, но который принадлежит, как бы вы думали, кому? Ну, вдохните еще разок. О, кто сказал женщине? Конечно же, ну, конечно же. Это аромат самой женственности. Когда он впервые появится на прилавках магазинов, за ним выстроятся громадные, просто немыслимые очереди. Сначала, конечно же, из самих женщин, которые узнают в его летучести себя, свой образ, свою природу. А потом, естественно, из мужчин, что будут желать дарить своим женщинам этот образ, этот силуэт.

0: глаза и расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Вождение! Скользите по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор, отставьте топоры, вы оцените красоту игры!
2: Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я буду периодически появляться на свет в разных городах, у разных родителей, проживать самые разнообразные жизни и судьбы. Ну, по крайней мере, так будет выглядеть моя жизнь в моих собственных воспоминаниях. Подробности же, имена, даты и всяческие нюансы будут постоянно меняться, вычеркиваться и снова возвращаться. Потом снова добавляться, убираться. Ранние версии будут противоречить поздним, сплетаясь в итоге в совершенно нераспутываемый такой замысловатый узор. Или, может быть, даже узел. И согласитесь, это ведь так интересно, выдумать какую-нибудь очередную небылицу, а потом с любопытством наблюдать, как она, пройдя сквозь сотни ушей, глаз, ртов и носов, будет мутировать, обрастать уже независимыми от себя подробностями, превращаясь в итоге в еще один кирпичик, из которых мы, великие мира сего, возводим так называемые неприступные крепости своих легенд.

0: Да, действительно, сегодня я стопроцентный гений. В искусстве создать впечатление. Человек, чья жизнь окутана плотной завесой тайн, загадок, полутеней и полунамеков. Слов и фраз, никогда не договариваемых до конца, недооформляемых, недоназываемых. Любой, осмелившийся подобрать ко мне сегодняшний ключик, рискует распылить свой мозг в аромат очередной более чем непостижимой загадки. Одним словом, следуя за моими сегодняшними полуштрихами и полужестами, не забывайте, пожалуйста, что вы имеете дело со стопроцентным обманщиком. Любое мое слово может обернуться ядовитой змеей и внезапно ужалить в самое сердце. Так что будьте, пожалуйста, осторожны. Ах, кстати, мы уже пришли. Узнаете? Вот она. Оживленная улочка в самом центре города, затерянного среди бескрайних виноградных полей. Вереница прилавков, шум, гам. Торговцы, перекрикивая друг друга, расхваливают свой товар. И вот она. Вот. Бедно одетая женщина, что медленно идет мимо цветастых палаток, сапожников и точильщиков ножей, чумазых мальчиков-беспризорников, клянчащих мелочь. И вот она уже выворачивает прямо из-за угла дома. Такая неприметная, что ее очень трудно разглядеть среди пестрой толпы. И глаза полны страха. Она словно ищет помощи, заглядывая прохожим прямо в глаза. И вот он этот жест. Словно почувствовав некую боль внутри себя, женщина невольно кладет руку на живот и вздрагивает. И вот уже оседает на грязную мостовую. Ее тут же окружает стайка зевак. Сквозь ярмарочный шум прорывается возглас. «Господи, да она сейчас родит! Ну разве вы не видите?» Кто-то из сердобольных прохожих уже останавливает телегу. Пара мужиков подхватывают корчащуюся в схватках бедняжку на руки. Ведь, как говорится, мир не без добрых людей. И телега уже везет мою маму в больницу, где, не успев дойти до палаты, она уже рожает меня прямо в коридоре, среди обшарпанных стен в госпитале для бедных. Врач, принявший меня, произносит одно только слово: «У, какая сильная!» И под этим именем меня и записывают в журнал.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
1: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
3: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю.
1: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: И вот годы детства уже сливаются в бесконечную серую ленту дорог, переездов. Родители — мелкие предприниматели, кочующие по стране с ярмарки на ярмарку. Дела у них идут все хуже и хуже. Торговля в атмосфере очередного финансового кризиса приносит одни только убытки. Боже мой, ну ничего не меняется со временем, согласитесь. Дома своего у нас нет. Мы ютимся в убогих лачугах. Мама с папой постоянно ругаются. Обвиняют друг друга в нищете, в безысходности. Я то и дело становлюсь свидетелем их драк, скандалов. Кроме меня в семье еще два брата и две сестренки. Растем мы в атмосфере тотального равнодушия. Да. Нас никто никогда не хвалит и не ласкает. Все, что я слышу от окружающих, это «подай, принеси, не путайся под ногами». Ну и, как вы понимаете, чтобы уравновесить внешнюю неустроенность и дисгармоничность, это вам любой психолог скажет, я начинаю рисовать в воображении миры, в которых все совершенно иначе. Миры, где всегда солнечно, где дети и родители любят друг друга. И вот уже ни голод, ни горящие от удара щека, ни трясущиеся и громыхающие от очередного скандала кухня меня уже не тревожит. Я представляю себя героиней любовных рассказов, которые бабушка вырезает из литературной газеты. аккуратно вклеивает в толстые тетради. Я потихонечку таскаю их у нее, когда мы гостим у нее в доме.

И вот мне уже 11 лет. Моя мама беременна в 6-й раз. Но во время вынашивания плода заболевает бронхитом. Денег на лекарства нет. И с каждым днем она угасает в приступах страшного кашля. И вот, не прожив и месяца, новорожденный мальчик уже умирает. А вслед за ним во сне уходит и мамочка. Папы в этот момент дома нет. И он вернется только после похорон. И лишь за тем, чтобы пристроить нас в разные учебные заведения. И вот она я. Маленькая послушница католического монастыря, что растерянно стоит у ворот и смотрит. Смотрит, как старая телега увозит прочь последнего родного в моей жизни человека. Папа даже не смотрит в мою сторону. Я же стою и машу ему вслед. Еще не знаю, что больше уже никогда его не увижу. И вот она я. Непослушная и злобная, как волчонок. Работаю в небольшом магазинчике. По окончании церковной школы снимаю крохотную комнатку. Мечтаю стать певицей. Да. Но мечты, несмотря на мое упорство, разбиваются о многочисленные отказы. На прослушиваниях мне говорят, что голос мой похож на скрежет ржавой консервной банки, что танцую я дурно, что с такой внешностью на сцене лучше не появляться. Ну и вот, доведенная до отчаяния жесткой реальности, я уже понимаю, что для провинциалки без титулов, без влиятельных родственных связей и денег есть только один способ вырваться из когтистых лап бедности. Продать свою молодость подороже. Кстати, а в ваше время все должно быть иначе? И вот абсолютно сознательно, обратите внимание, я набиваюсь в любовнице к одному богатому бездельнику из знатной семьи, любители женщин, вина и породистых лошадей. Его друзья из высшего света удивлены этой новостью и слухи о чудачке, который наследник огромного состояния приютил у себя в замке, уже расползаются по углам светских салонов. Я не вписываюсь ни в один формат или стандарт своего времени. Маленького роста, худая, без малейшего намека на грудь, густые брови, настороженный робкий взгляд черных глаз, жесткие непослушные волосы. Одеваюсь в мужские галстуки, пальто и самопальные пиджаки. И вот он, этот удивительный процесс, когда юная особа в фальшивом мире показной роскоши, населенном паучихами разных размеров и статусов, закутанными в меха и увешанными бриллиантами, плетущими сети интриг, коварства и соблазнения, уже обретает свою фирменную холодную гримасу. Или, вернее сказать, маску цинично-язвительной стервы. И вот он, вот этот словно смазанный ядом рапиры язык, что уже пронзает шутников и шутниц своим острым, как бритва, хлестким юмором. Но самое удивительное открытие, что я сделаю в годы так называемого обучения правильным манерам, чтобы завоевать чью-то любовь или даже просто симпатию, совсем не обязательно быть добрым и милым. Достаточно быть наглым и остроумным. Вы понимаете меня? Ну, вы, конечно, понимаете, мои дорогие недожелатели.

0: если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: И вот вы уже готовы идти куда угодно, за человеком в маске самоуверенного циника, не зная, что за этой маской скрывается испуганное, одинокое и более чем неуверенное существо. И, как говорится, ну покажите мне человека, который может сказать, что никого и ни во что не играет. Итак, дамы и господа, вот через пару лет беззаботная жизнь содержанки при высшем свете уже начинает меня тяготить. Я упрямо начинаю отказываться играть навязываемую мне роль хрупкого и не очень умного создания, так называемую роль дорогой безделушки, что послушной тенью следует за своим покровителем. Разговоры о лошадях, о скачках, бесконечные пережевывания последних политических сплетен меня более чем утомляют. Я начинаю задаваться вопросом, а что будет дальше, когда я перестану нравиться? Сейчас меня содержит моя молодость и какая-никакая красота, но что будет со мной, когда они меня покинут? В один из приступов так называемой меланхолии я уже понимаю, что за все, что творилось и творится в моей жизни, ответственна только я. И вот он, вот. Образ всей моей жизни, который я уже беру за руку и увожу в уединенное место, где начинаю расспрашивать обо всем на свете. И он начинает показывать мне мое будущее. И вот хотите – верьте, хотите – нет. Знакомит с добрым волшебником по имени Артур. Хорош собой, умен, образован, безумно богат. Ну, конечно же, это сказка. Я уже переезжаю к своему доброму волшебнику, который распахивает передо мной двери. Двери в творческую богему столицы. С его подачи я знакомлюсь с самыми известными людьми

0: слушаете шоу Лены Вишневецкой. Старый патефон.
1: Старый патефон.
2: И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь.
0: И подопытными станете вы, радиослушатели.
3: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я.
4: Наша жизнь.
0: Вы очнетесь по моему сигналу.
5: Итак, дамы и господа, сегодня я, как вы уже наверняка поняли, женщина, придумавшая сама себя. Как говорится, целиком, от пяток до макушки, лгунья и фантазерка, прожившая в своем теле одновременно несколько жизней. И какая из них реальная, и какая выдуманная, уже не могу разобраться даже я сама. И вот, поедая влюбленными глазами своих гениальных друзей, я уже, наконец, нахожу на 100% свое дело. И что у меня получается лучше всего? Как вы думаете? Ну, конечно же, творить новую реальность.
0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
6: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
7: Добро пожаловать! Слушайте «Старый патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
5: И вот на деньги моего возлюбленного на одной из оживленных улочек столицы
0: вы очнетесь по моему сигналу.
5: Я уже открываю стильный магазинчик с не очень броской вывеской. Я тружусь в нем целыми днями, придавая вычурным и витиеватым формам своей эпохи шокирующую лаконичность. И слухи о странной девушке, что дерзнула сама открыть свой собственный бизнес, уже разлетаются по городу, и я уже могу открыто сказать, что чувствую себя счастливой. У меня есть любимый мужчина, любимое дело, деньги и такая долгожданная независимость. Но, как мы все знаем, счастье ведь не может длиться вечно, верно? И вот мой ангел-хранитель, чье имя я буду помнить до конца своих дней, уже летит по шоссе пасмурным январским утром. На одном из поворотов лопается шина, и автомобиль, словно брошенный солдатский нож, вонзается в дерево. И со скрежетом вспыхивает, словно спичка. И вот в 4 утра в наш дом уже стучится страшная весть. Я с каменно-холодным выражением лица выдавливаю из себя одну только фразу. «Немедленно отвезите меня туда». И вот я уже стою перед обугленным и искореженным нечто. И дотрагиваюсь трясущимися руками до почерневшего от копоти металла. Под ногами хрустит разбитое стекло. Ай, всюду запекшаяся кровь. Я тихо оседаю на траву. И в голове, и в сердце абсолютная пустота. И так я сижу какое-то время, шепча себе под нос: Я сильная. Но атомный взрыв, что разряжается внутри моих легких, оказывается сильнее. Я уже

благим ором несколько часов, пока не кончатся все слезы. На похороны я не поеду. Но, вернувшись домой, я велю перекрасить стены спальни в черный цвет. И, нацепив привычную маску холодной неприступности, с головой уйду в работу. И никто, никто до конца моих дней не увидит больше меня такой. Слабый и настоящий.

0: И подопытными станете вы, радиослушатели.
1: Итак, дамы и господа, женщина должна быть холодной, но жгучей, неприступной, но открытой, гордой, но жертвенной. В женщине должна быть горькость, как в бельгийском шоколаде, матовость, гладкость и никакого лоска. У женщины должны быть изумительные губы, теплые, мягкие и чуть припухшие. Шикарные волосы, длинные, густые, шелковистые, тонко очерченные брови и густые ресницы, длинные ногти и узкая талия. Небольшая грудь и беззащитная шея. Но самое главное, в женских глазах должен таиться ледяной огонь, синие искры, хищность и жесткость. Успели записать? Ничего страшного. Чуть позже я повторю это еще раз.

0: И вот он, 1914 год. Привычный порядок осыпается прямо на глазах, словно старая штукатурка. Отжившая свою эпоху фальши и дешевого блеска умирает в мучительной агонии. Мужчины стройными шеренгами уходят на фронт, оставив своих беспомощных и ничего не умеющих женщин наедине с новым временем. Холеные красавицы сталкиваются со всеми ужасами войны. Смерть, бедность, голод. Отрезвление реальностью происходит стремительно и очень болезненно. Закрываются кафе, отели, рестораны, магазины. Я же, несмотря на царящую вокруг неразбериху, открываю еще один салон. Но в курортном городке, куда стекается бегущая из столицы знать. Словно хамелеон подстраиваюсь под новые веяния, чутко реагируя на все происходящее. Вместо тяжелых и неудобных нарядов, похожих на торты из тюля, перьев и кружев, выставляю на витрины шокирующе простую и дешевую одежду из трикотажа. И вот в 1916-м мою одежду уже носит вся Европа. В 1917-м без боя сдается и Америка. А в 1918-м, когда страна, очищенная от немцев, вновь начинает сиять огнями, я с удивлением обнаруживаю, что размножилась на тысячи зеркальных осколков. И по улицам уже разгуливают тысячи моих копий. Женщины, познавшие самостоятельность, поняли, что больше не хотят быть хрупкими, тепличными цветами. Они хотят водить автомобили, управлять фабриками, заводами, работать наравне с мужчинами. Капризная дама в длинном платье, подметающем пыль, закутанная в меха и драгоценности, уходит в лету. И вот она, я! Я! Идеал и символ нового времени. С вечной сигаретой в руке, кроваво-красными губами, короткие волосы, звенящие и брякающие при каждом движении браслеты и цепочки, циничная эгоистка с рассудком, словно вытесанным из камня. Я точно знаю, зачем и куда мне нужно идти. Я знаю цель каждого жеста и слова. Жеманство и кокетство мне чуждые. Ни на кого не похожая, никому не принадлежащая и никем не управляемая женщина нового века. Ко мне уже идут не за новыми нарядами, но за новыми смыслами, за новым мифом, за новым образом. Взгляд моих черных глаз резок. Взмахом своих густо накрашенных ресниц я могу порезать. От меня идет мощная волна магнетизма, от которой не удается скрыться, но никому.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
3: Давно забыл. Мне напомнил старый патефон.
1: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
4: Дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.
0: Я сама щедрость. Нередко плачу в ресторанах за всех. Спонсирую русские сезоны Дягилева, бесплатно делаю к его балету костюмы, оплачиваю курс лечения от пристрастия к опиуму Жану Кокто. Дружбой со мной могут похвастаться Пикассо, Сальвадор Дали, Уинстон Черчилль, Стравинский, Нижинский. Одну за другой я совершаю маленькие революции. Укорачиваю юбки до середины лодыжки, что в мое время было неслыханной дерзостью. Выпускаю первые духи с синтетическим запахом, которые пахнут одновременно всем и ничем. Мои наряды невыносимо просты и аскетичны. Они подчеркивают женскую красоту, но не подавляют ее. Не выставляют на показ тело. Создают дразнящий намек на прелести, скрытые под мягкой черной тканью. И вот уже пресса, оправившаяся от шока при виде моих работ, твердит: «Женщина, не имеющая в своем гардеробе вещи от меня, безнадежно отстала от моды». Журналисты меня любят. Я много шучу. Сыплю остротами. Мои интервью жадно растаскивают на цитаты. Но стоит кому-нибудь задеть неудобный вопрос про мой возраст или место рождения, улыбка сползает с моего лица, и я превращаюсь в злобную фурию. И обрушиваю на голову несчастного гром и молнии, пока он не спасется бегством. На моем счету в швейцарском банке семизначные суммы. Я меняю любовников, как перчатки. Вращаюсь в самых разных аристократических кругах. Моя империя насчитывает 2500 работников по всему свету. Вдумайтесь. Дамы и господа, в этой своей роли я встречу старость в гордом, непреклонном одиночестве. Мое лицо уже сморщено, как чернослив. Ай, всех, кого я любила, уже нет в живых. От прежней меня остались только фигура девочки-подростка и черные глаза угли. Я страдаю лунатизмом. Брожу по коридорам отеля «Риц». Меня то и дело оттаскивают от перил в момент, когда я собираюсь спрыгнуть в лестничный проем. Горничная иногда находит выкроенный из купального халата костюм, украшенный цветком из полотенца. Однажды я просыпаюсь, дрожа от холода в саду, в одной сорочке, и какое-то время не могу вспомнить, как меня зовут. Представляете? И вот мне уже около 70. И я уже как памятник самой себе. Вечный и незыблемый, как египетская пирамида. Легенда обо мне живет уже своей независимой жизнью. Я продолжаю рассказывать свои сентиментальные сказки о девочке, воспитанной строгими сестрами отца. На этот раз мое детство проходит в большом светлом доме посреди заснеженных равнин. Мои родители богатые виноделы. И из года в год детали моей истории будут меняться, трансформироваться, сплетаться в пестрый узор. И я уже сама не помню, где ложь, а где игра воображения. Ко мне обращаются голливудские продюсеры и режиссеры с предложением купить меня в любом виде. Мемуары, биография, фильм, спектакль на Бродвее.
5: Pour ne pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec des roses ou avec une croix.

мне уже 87. Мир моды правят уже другие, наглые и дерзкие. Ну, такие, как я, пару тысяч лет назад. Мне же остается только критиковать современных модельеров, что в своем страстном стремлении окончательно раздеть женщину не оставляют ей ни тайны, ни аромата. Ой, но реплики мои так тихи, что на них уже никто не обращает внимания. С годами мой и без того сложный характер становится просто невыносимым. Я, как говорят, становлюсь жадной и подозрительной. Постоянно ворчу, почти ничего не ем, боюсь ложиться в постель. Сопротивляюсь, когда меня укладывают насильно. По ночам прислуга просыпается от леденящего кровь вопля, который доносится из моей спальни. Но если кто-то из прислуги решается заглянуть ко мне, то обнаруживает меня спящей. Оказывается, что я вою во сне. И вот каждую ночь я снова и снова проваливаюсь в холодную черную бездну сна, где уже не в силах спрятаться за роль железной женщины с сигаретой в зубах. За утверждение «Я сильная, сильная». В этой своей роли я уйду со сцены мира 10 января 1971 года, в воскресенье. Я вернусь с прогулки, почувствую себя нехорошо, прилягу вздремнуть. И как стопроцентный лунатик просто заблужусь в лабиринтах сна. И не смогу найти дорогу назад. Со стариками это бывает, вы знаете. И вот телефон в моем доме уже раскаляется от сотен звонков со всего света. Журналисты толпятся у дверей отеля, чтобы задать один единственный вопрос. Неужели действительно я умерла?

дамы и господа. Надеюсь, теперь-то вы уловили этот аромат? Нет? Ну, если нет, то я готова махать своим волшебным платком сколько нужно. И вот он, аромат вне возраста и времени. Аромат, что не принадлежит капризной изменчивой моде. И, как говорится, века будут проноситься мимо, а он будет будоражить воображение людей. И вот он, образ женщины. Холодный, но жгучий. Неприступный, но открытый. Гордый, но жертвенный. В женщине должна быть горькость, как в бельгийском шоколаде. Матовость, гладкость и никакого лоска. У женщины должны быть изумительные губы, теплые, мягкие и чуть припухшие. Волосы длинные, густые, шелковистые, тонко очерченные брови и густые ресницы, длинные ногти и узкая талия. Небольшая грудь и беззащитная шея. Это очень важно. Но главное... Хотя оставим эту недосказанность для игры вашего воображения.

kika, bu coco, et coco, et coco, kika, kika, bu coco.

0: Передача была подготовлена по книге Анри Гиделя «Коко Шанель». Также были использованы материалы из книги Марселя Эдриха «Загадочная Коко Шанель».
1: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме. Говорят, что он может играть музыку без пластинок. А еще говорят, в нем можно услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
2: Шоу «Старый патефон» Лены Вишневецкой.

0: 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Толковище.

Придется новости читать по памяти. Добро пожаловать в Толковище. Ведущий – это Кот, его зовут Вася, и сопровождающий персонал по имени Сева, наша фамилия Каплан. Начинаем с новостей с миру по нитке, буквально, то есть такие headlines в основном, но с картинками. Соединенные Штаты отвергли план Ирана из 14 пунктов по урегулированию конфликта. Трамп описал это предложение словами «с ума сошли». Но это здесь. Китай договорился с Соединенными Штатами о создании двусторонних советов по торговле и инвестициям, что реализовало один из ожидавшихся, кстати, результатов визита Трампа в Пекин и укрепило коммерческое перемирие между обеими странами. ВОЗ – это Всемирная организация здравоохранения, которая отнюдь не там, где была раньше, потому что мы из него вышли, мы – америкосы, объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в ответ на вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде, и по меньшей мере 6 американцев подверглись воздействию штамма этого вируса. Украина нанесла крупнейший удар по Москве. За более чем год десятки беспилотников атаковали столицу России. Пострадало в общей сложности 17 человек, трое погибли. Ряд украинских регионов в ночь минувшую подвергся атаке дронами и ракетами. Местные власти сообщили о 18 раненых в Днепре, двух в Одессе. Российская атака продолжалась более 6 часов. Выпущено было 524 ударных дрона и 22 ракеты. Удар дрона вызвал пожар возле атомной электростанции Объединенных Арабских Эмиратов. И, скорее всего, что это Иран. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел из следственного изолятора сегодня утром по тамошнему, после того, как за него был внесен залог в размере 140 миллионов гривен. Это 3,2 миллиона долларов. Причем Ермак сказал, что понятия не имеет, откуда бабки. Кампания сенатора Билла Кассиди на переизбрание, это уже наши американские дела, была преждевременно прервана, поскольку избиратели откликнулись на призыв Трампа сместить двукратного республиканца из Луизианы. Израиль убил военного лидера Хамас в Газе, устранив давно желанную цель, продолжая охоту на боевиков, связанных с нападением на Израиль 7 октября 2023 года. Забастовка на железнодорожной дороге Лонг-Айленда продолжилась второй день, а в переговорах никаких признаков движения. Прокуроры, расследующие сеть Джеффри Эпстейна, получили обращение около 20 женщин, которые заявили, что являются жертвами сексуального преступника и его сообщников. Финансирование бального зала Трампа столкнулось с процедурным препятствием в Сенате, что поставило под вопрос возможность республиканцев ускорить голосование по проекту. Силы Соединенных Штатов и Нигерии, совместное усилие, убили предполагаемого второго по рангу лидера исламского государства Абу Билал Аль-Минуки, человека, связанного с нападениями на религиозные меньшинства и массовыми похищениями школьников. Круизное судно MV Hondius, связанное с недавней вспышкой хантавируса, сегодня прибывает в Нидерланды, то есть уже, наверное, прибыло к последней остановке своей. Оставшийся экипаж и медицинский персонал выйдут на карантин, а корабль будет дезинфицирован. Круизные лайнеры особенно способствуют распространению заболеваний из-за сбора путешественников из разных регионов и из-за тесных мест для питания и сна, и плюс еще возможное воздействие местных болезней. И последняя болгарская певица Дара, она наверху слева, выиграла 70-й конкурс Евровидения с поп-хитом «Бенгаранга». Эта победа стала первой в истории для балканской страны, а израильский участник Нуам Битан занял второе место за балладу «Мишел». Кстати, если вас интересует, почему в такой последовательности я излагаю эти новости, потому что существует шкала реакции в Соединенных Штатах Америки, которая определяет интенсивность интереса к тому или иному заголовку. И существует программа, которая выстраивает в определенном порядке эти новости. Так что если там, скажем, сообщение о том, что израильтяне кого-то убили, это интересует, скажем, в основном наши гетто, но если это не кто-то, кто только что учинил теракт в Соединенных Штатах, а потом идет сообщение о том, что устрицы в Лонг-Айленде лучше их не кушать, то
то это выстраивается программой. Именно так. И Евровидение, вообще я удивился, что сегодня вошло в круг интересов, меняющихся интересов искусственного интеллекта, это точно. А теперь What's News in Business and Finance. Регуляторы и прокуроры пытаются догнать упущенное, чтобы противостоять группе подозрительных ставок, поступающих из столичного региона страны, направив ряд запросов на рынки прогнозов Калши и Полимаркет. Об этом сегодня подробно, в деталях, но позднее. Крупнейший нефтяной кризис в истории расширяет экономический разрыв. Во время войны с Ираном американцы потратили на бензин и дизель на 45 миллиардов долларов больше, чем в аналогичный период год назад. Резкий рост затрат на энергию непропорционально нагружает потребителей с низким и средним доходом, естественно, в то время как нефтегазовые компании показывают рекордные прибыли. Свободный денежный поток для крупных нефтяных компаний вырос на 84% до 36 миллиардов долларов в первом квартале, в то время как домохозяйства с низким доходом сократили потребление топлива. То есть, касается всего, и меньше ездят на машинах, и меньше топят, и сейчас уже кондиционеры. Страны по всему миру возвращаются к углю, как к надежному источнику энергии, после того, как война с Ираном фактически закрыла Ормузский пролив. А кого интересуют детали, вы можете почитать сегодня в Wall Street Journal. NextEra Energy ведет переговоры о покупке конкурента Dominion Energy в одной из крупнейших сделок года. Elliott Investment, руководство этой компании, создало значительную долю в производителе научного оборудования BioRad Laboratories. RAD пишется через R-A-D, не красный. И зачем? Чтобы повысить цену акции, которая была не проработана и не работает так, как надо. Значит, надо поднять. Гендиректор Мерседеса Бенц заявил, что автопроизводитель готов перейти на оборонное производство, если это будет иметь смысл с точки зрения бизнеса. НП Нарвикар, это глава почти 57-миллиардного эндаумента Гарвардского университета, планирует уйти на пенсию. Правительство Соединенных Штатов подало в суд на франчайз Chick-fil-A, утверждая, что тот отказал сотруднице в просьбе о субботнем выходном для соблюдения шаббата. Технологические лидеры работают над решением проблемы нежелательных агентов искусственного интеллекта, не препятствуя бизнесу в использовании этой технологии. И теперь внутриамериканские, менее масштабные, но запоминающиеся новости. Пастор из Чикаго собрал сотни мужчин, именно мужчин, вчера на южной стороне города, чтобы снизить уровень насилия в районе, который считается одним из самых опасных. Пастора звать Кори Брукс, и проект HOOD под его руководством провели собрание единства тысячи мужчин в почти завершенном центре лидерства и экономических возможностей Роберта Маккормика по адресу 6620 South King Drive, где организаторы объявили окружающую территорию зоной без насилия на 100%. Это интереснейшая инициатива собственного населения. Удастся ли им? Будем посмотреть. Беременная женщина родила мальчика посреди переполненного зала суда в Бруклине, ожидая предъявления обвинения в хранении наркотиков. Саманта Радаца, ей 33 года, рожала в окружении полицейских, прокуроров и сотрудников суда. При этом она была в кандалах и наручниках. Их так и не сняли во время родов. Не знаю, как она раздвинула ноги при этом. Арестовали ее в четверг вечером, после того, как полицейские увидели двух человек на крыше жилого комплекса в Шипсхед-Бэй с контролируемым веществом на виду. Это буквальный перевод с английского «controlled substance» in plain view. Она его имела, но ничего не пишется о том, что она принимала или нет. У нее там 9 месяцев было. И причем она пришла в таких одеждах, что полицейским в зале суда не пришло в голову, что она может сейчас разродиться. Адвокат ее считает, что с нее снимут все обвинения. Совет попечителей Корнельского университета заявил, что поддерживает президента
университета Лиги Плюща Майкла Котликова. После того, как группа студентов последовала за ним к его машине, окружила ее после серии дебатов по Израилю и Палестине 30 апреля. Студенты пришли в ярость после серии дебатов на кампусе, организованной Корнельским политическим союзом и соорганизатором, которые выступали корнельские прогрессисты, корнельцы за Израиль и студенты за справедливость в Палестине. Три группы. Котликов, который занимает пост президента с марта 25 года, настаивал на том, что серия дебатов была энергичной и цивильной и являлась ярким примером открытого дискурса, который, как он сказал, мы ценим в нашем академическом сообществе. При этом Котликов сначала утверждал, что разъяренные левые были агрессорами инцидента, зафиксированного на камеру, а студенты утверждают, что он ранил как минимум двух протестующих на парковке, то есть он, видимо, пытался тронуться с места. И последнее, очень неожиданно, сегодня статья, причем это не native advertising, то есть не замаскированная под новость реклама, а просто беспрецедентная история. Доктор Энтони Берлетт, который у вас на экране, превратил свою практику пластической хирургии буквально в семейное дело, потому что он прооперировал свою маму, жену, брата-близнеца, падчерицу и племянницу, и при этом сделал своей сестре буб-джаб, то есть увеличил ей грудь. Берлетту 66 лет, он имеет офисы на Верхнем Истсайде, в Саутгемптон, и также в своем родном городе Сидер Гроув, это штат Нью-Джерси. То есть, в принципе, хотя у медиков существует так называемый family discount, то есть это когда близкие люди получают скидку на процедуры, но обычно хирурги, не пластические, своих родственников не оперируют. Это все с новостями, и если они привели к умственной деятельности, то значит у вас есть головной мозг, он работает, и вы можете это продемонстрировать, набрав телефон студии 718-303-9090 и поделиться появившимися ассоциациями по поводу услышанного.

0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Davidson, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davidson вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Davidson Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
3: Слышите? Шаги.
4: Этим утром многое может измениться.
5: Нет, нет, нет! Святые небеса, только не это!
6: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
7: Толковище. Прямо сейчас.
8: Я на этой неделе провел эксперимент. То есть вообще удивительные результаты дает этот эксперимент. У меня два канала на YouTube. Для тех, кто новенький. Один называется «Сева Каплан», другой называется «Русский голос Америки». Вот этот «Русский голос Америки» — это live broadcast. Почти ничего записного, все всегда живое. И, кстати, я ввел за этот уикенд возможность тем, кто смотрит после уже лайв-стриминга, читать содержание лайв-чат сбоку там. Ну, естественно, что основная аудитория – это радиослушатели. Им картинки-то не нужны. Они едут на работу. Это время такое, с 6 до 7 утра. В основном Большой Нью-Йорк. То есть вот эта вот целевая аудитория. А то, что происходит на другом канале «Сева Каплан», там, ну, такая разноплановая публика. То есть 70 человек есть из Индонезии, откуда-то они взялись там. То есть из разных мест. Аналитика дает полную карту. Причем самое интересное, это среднее время просмотра. То есть еще не было ни одного материала, кроме интервью с Леонидом Ройтманом, который смотрят по многу раз. Это вообще полный пиздец. По многу раз есть люди, которые смотрят одно и то же. Но это, значит, получается, что шоу получилось. Не только шоу, а произведение искусства. Но все остальное, меня же все-таки время занимает, усилия определенные, чтобы сделать видео. Как правило, с того канала происходит отписка. Ну, по-разному. Например, материал, с которым я вам сегодня, с которым я вас сегодня познакомлю здесь, я его разместил на том канале, предположив, что человек 20 должно отписаться, но отписалось только двое. О чем это говорит и почему я вам это рассказываю? Это о том, что на том канале я подошел к критическому порогу, когда травоядные, так сказать,

завтра будет другая история. Вот, на том канале, на другом вечно зеленка. И я, честно говоря, когда столкнулся с этим материалом, который я вам сегодня предложу, был совершенно поражен. Во-первых, я подумал, что я даже не знаю, что на этот счет сказать. Во-вторых, я обнаружил, что ни одной попытки отстраненного анализа того материала, о котором я сейчас расскажу, вообще не зафиксировано. Такого просто не было никогда. Суть в том, что 11 мая, сегодня у нас 18, то есть неделю назад, колонка Николаса Кристофа, это колумнист в «Нью-Йорк Таймс», обвинила израильские власти в сексуальном насилии над палестинскими заключенными, и после этого начались острейшие дебаты об источниках Кристофа, о журналистских стандартах и о политических последствиях. Беспрецедентно и то, что вот ни одно СМИ не посмело предложить анализ. Повторяю, комментарии читателей только двух цветов, черного и белого. Одни хвалят, другие осуждают. Поэтому для меня это был как бы челлендж, вызов. Я решил заполнить этот пробел в нашей общей истории, чтобы не было стыдно перед потомками. Так вот, молчание, которое, так сказать, встречает изнасилование палестинцев, это статья. Оно в деталях описывает обвинения 14 жертв в сексуальном насилии в израильских тюрьмах. И это Кристоф пишет. Он их всех проинтервьюировал. Он занимается этим десятки лет. Борьба за права человека и вспышки насилия. Он опирается на сообщения, в данном случае, в основном, неправительственной организации. Ни одной, но самая из них, продвинувшаяся благодаря Кристофу и «Нью-Йорк Таймс», это EuroMed Human Rights Monitor. То есть евро-средиземноморское средство массовой информации, которое следит за правами человека. Примерно так. В принципе, я посмотрел, естественно, потому что источники надо проверять. Не совсем прозрачный орган по части финансирования, но так как они не правительственные, они не обязаны докладывать. Еще один момент такой спорный. Я не осуждаю, но он спорный. Кристоф представил свою колонку как журналистское расследование. И немедленно статья вызвала осуждение со стороны израильских чиновников, со стороны еврейских организаций и некоторых комментаторов. Ну, это понятно по содержанию, которое я как бы заголовок вам представил. Министерство иностранных дел Израиля охарактеризовало эту колонку как одну из худших «bloody libel», это кровавая клевета, когда-либо появлявшихся в современной прессе. Оно утверждает, что статья перевернула реальность и ошибочно приравнивает Израиль к Хамасу. Тоже можно было бы не цитировать, потому что это иначе просто и быть не могло бы. Даже если это правда, все то, что написал Кристоф, то иначе они не могут просто отреагировать. Американский еврейский конгресс раскритиковал этот весь материал за усиление провокационных, так сказать, инициатив. И еще что следует по поводу этой самой медийной организации сказать, это то, что... сейчас, секунду... Где-то у меня было тут по поводу MED этой самой. Она, да, вот эта вот EuroMed, она имеет историю распространения неподтвержденных впоследствии заявлений, но используется как основной источник информации. Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Альмерт заявил, что его собственные высказывания в этой статье искажены, и некоторые палестинские комментаторы признали, что... Возможны злоупотребления, но поставили под сомнение надежность источников Кристофа, то есть сами палестинские комментаторы. А «Нью-Йорк Таймс» защитила колонку, сказала, что это глубоко просвещенная, основанная на подтвержденных свидетельствах, подчеркнули, что интервью были сопоставлены с членами семьи, с юристами, с независимыми исследованиями и показаниями в ООН. А сам Кристоф утверждал, что мониторинг визитов Красного Креста и юристов может...

0: если захочет проверить все эти обвинения, то есть пустить, готов их по следу. Причем там в основном люди, которые рассказывали ему, они своих имен не скрывают. «Таймс» отвергла слухи о том, что статью отзовут. Она действительно доступна. Я ее прочитал в оригинале, потому что в переводе часто бывает, что-то пропадает. Вот если бы посмотрели, скажем, ну, старшее поколение, кто читал Куртова Негута по-русски, вы не можете себе представить, насколько это отличается от оригинальной литературы. Да, так значит, по поводу «Нью-Йорк Таймс» я просто знаю, был знаком с Биллом Келлером, и, там он chief executive officer был много лет, он получил Пульцер за работу в Москве еще, и я с ним имел честь, так сказать, отзавтракать в «Нью-Йорк Таймс», и в целом поговорили о том, о сём. Это было много лет назад. Я его спросил, тебя вообще как-то интересует, что происходит, скажем, с теми людьми, которые боролись за права человека и переехали в Соединенные Штаты. И здесь они не все стали другими. И он мне сказал тогда, что, говорит, ты знаешь, мы, если что касается бывшего Советского Союза или России, мы только тогда материалы ставим, когда есть свободная бумага. Нас это не очень интересует. А я его еще спросил, а как вы проверяете всякие спорные материалы? Он сказал, там проверка и перепроверка, то есть целый аппарат людей работает. Но, естественно, напряженка в этом плане меньше, когда имеешь дело с профессионалом, уже прошедшим, так сказать, через это. Вот Николас Кристоф, для справки, он как раз из таких профессионалов. Значит, в ответ на эту колонку Израиль объявил о планах подать в суд на «Нью-Йорк Таймс» за клевету против государства. Юристы-аналитики отмечают при этом, что дело о клевете, основанное в Соединенных Штатах, столкнется наверняка с серьезными трудностями из-за того, что у нас все-таки никто не отменил пока еще, хотя хотелось бы, первую поправку Конституции. Между прочим, ее защитой пользуется наш президент многократно. И вдобавок у нас в Штатах имеется требование, ты должен доказать реальную злонамеренность. То есть со стороны Кристофа в данном случае и «Нью-Йорк Таймс». И это усложняет правоприменение. Этот скандал, конечно, вызвал протесты, общественные дебаты по поводу предвзятости средств массовой информации и обязанности журналистов, освещающих чувствительные геополитические конфликты, держаться нейтральности. Но «Нью-Йорк Таймс» нельзя назвать нейтральной газетой. У нее сумасшедшие ресурсы, но нужно перепроверять и не возмущаться. И у вас, кроме Севы Каплана, на этот счет никого нет. Так что я перепроверил и выделил несколько ключевых вопросов. Во-первых, достоверность источника. Опора на неправительственную организацию с предполагаемыми политическими принадлежностями и анонимными свидетельствами при этом вызывает вопрос о том, а как проверить. То есть верификация невозможна. Проблема с доказухой получается в целом. Но, с другой стороны, если бы этой проблемы не было, если бы у меня была стопроцентная доказуха, так хуй наны, кого бы я удивил? Потому что народ верит только тому, что ему нравится. Как справа, так и слева. А теперь мнение против расследовательской журналистики. Она, в принципе, не так дискретна, как границы государств. То есть расследование может иметь размытые границы, что порой приводит к путанице и к риску для репутации самого средства массовой информации. Следующий ключевой вопрос – это то, что время наше и политическая чувствительность – это факторы, которые нужно учитывать, но с ними бороться практически невозможно. Это как писать против ветра. Ну, в каком бы состоянии у тебя ни была простата, если ветер сильный, то результат понятен, да? Я сейчас про мужиков, потому что девушки, они вообще не писают, если любимые, и не какают. Они идеальны совершенно. Но публикация этой колонки, вот что... It's all about timing, baby. Как говорил... про имидж Андре Агаси, но на самом деле не имидж, а тайминг. It's all about timing. Вот публикация этой колонки совпала с выходом израильского доклада, о котором я вам докладывал, и не я один, наверное, на нашем радио, израильского доклада о сексуальном насилии со стороны Хамаса, что вызвало подозрение о своевременности, так сказать, статьи Кристофа по принципу «сам дурак» и плюс «взять внимание на себя», то есть снизить значимость доклада по поводу преступлений со стороны Хамаса. В принципе, оно так работает, неизбежно, даже если совпадение случайно. Так что мы судить должны по результату, а не по недодумыванию или по глупости, или по занятости. А этические стандарты требуют тщательной проверки источников, прозрачности в отношении возможных предвзятостей и контекстуального подхода, особенно в конфликтах. И Кристоф десятки лет пишет о насилии в региональных масштабах, и он может быть жертвой того, что называется occupational hazard, то есть это с оккупацией не связано. Так на всякий случай, мы никого не бросаем в нашем новом ковчеге, который идет к свету в конце туннеля. Мы с Васей никого не бросим. Occupational hazard – это риск предвзятости, который связан с характером самой деятельности. Вот, скажем, у всех моих коллег и товарищей по Дэвидсон Радио есть occupational hazard. У меня его почти нет. Ну, просто потому что я занимаюсь сразу всеми видами работы, и в том числе аналитикой, 30 лет занимаюсь этим. Я знаю, какой может быть аудитория. При этом я знаю, что я, скорее всего, что всего знать никак не могу. Но мои коллеги на Дэвидсон Радио считают, что наша аудитория – это те, кто звонит в эфир. Проблема только в том, что этих звонящих человек 50. И все. Так вот, это называется occupational hazard. Риск предвзятости в суждении, связанный с характером работы. Конечно, это издержки специализации. Они, конечно, неизбежны. Но при этом все мы специалисты, каждый в своей узкой сфере. И специалисты всегда нужны. А колонка Кристофа на сегодняшний день – это беспрецедентно интересно, потому что она стала самой горячей точкой дебатов о медийной этике, причем накал только растет за неделю. Речь еще, естественно, идет о надежности источников и об описании вопросов Израиля и Палестины. То есть это вообще никуда от этого нельзя деться пока что. Хотя некоторые признают важность освещения возможных злоупотреблений в израильских тюрьмах, вот этот спор, он фактически подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются журналисты, в принципе, при балансировании между защитой жертв, невзирая на их принадлежность, и идеями в напряженных геополитических контекстах. То есть общественный дискурс – это в пользу бедных. Он, вероятно, не повлияет на СМИ в целом. В конце концов, вот скажем, хотя это не всех касается, например, CBS расстрогает отношения со Стивеном Колбером, последнее шоу будет 21 мая, и потом все, он перейдет, видимо, в блогеры. А на международное восприятие конфликта принципиальная журналистика, безусловно, повлияет, но только на среднего потребителя, на того, на кого работаю я. На того, кто способен менять свое представление, не впадая в крайности по мере появления достаточно вызывающих доверие фактов. То есть для тех, кто посередке, на них робим мы с Васей. И мой, нескромно говоря, гигантский опыт работы с информацией и ее, так сказать, уродливыми близнецами, дочерьми Дезой и Миссой, говорит о том, что массам правда нахуй не нужна. Но впендюрить правду массам можно, и при этом только через жопу, не через голову. Так что считайте, что речь идет об изнасиловании в гораздо больших масштабах, чем сфера интересов Николаса Кристофа. Я говорю об информационном изнасиловании. Вот почему я решил все-таки предложить вам эту тему. Есть вот это самое, кстати, Euromed Human Rights Monitor, об их истории из интересного. Они находятся в Женеве. Они до Кристофа были очень мало известны. В июне 24 года они опубликовали доклад, в котором утверждалось, что израильские военные используют собак для сексуального насилия над зэками в израильских местах содержания. Это сделали Юра Мед. И цитируя показания палестинских зэков, Юра Мед утверждала в 24-м, повторяю, что собак оснащали камерами наблюдения, то есть прикрепляли к спине, а потом их выпускали на заключенных, пытая их систематически, а иногда и коллективно, то есть вроде как собака трахала зэка. Вот тот отчет от 24 года не получил вообще никакого внимания со стороны основных СМИ при выходе, и на то были достаточно веские причины. Израиль связывает руководство группировки вот с Хамасом, то есть это группировка не правительственная организация, а в данном случае информационная группировка. Если это так, то тут должно пахнуть пропагандой. Но Юра Мед имеет задокументированную историю распространения обвинений в адрес Израиля, включая обвинения в изъятии органов у палестинских заключенных, массовых казнях в больницах и отрицаниях хорошо известной деятельности Хамаса в больнице Аль-Шифа в Газе. Так что Юра Мед не чужд тому, что называется occupational hazard. И возвращаясь к Кристофу, он ссылается на обвинения, вынутые палестинскими заключенными и правозащитниками, в том, что израильские полицейские собаки обучены насиловать заключенных, но в принципе научная литература описывает зоофилию в обратном порядке. Это когда ее инициирует человек, но не собака. Кстати, замечательная есть сатира на этот счет. «Everything you always wanted to know about sex, but were afraid to ask». Это уже, так сказать, табуированное имя Вуди Аллена. Уморительно смешной фильм, в котором есть эпизод, где человек приходит к доктору и говорит, что он любит свою овечку и ничего не может с собой сделать. Он понимает, что он болен и просит вылечить его. А доктор просит показать овечку. И увидев овечку, он влюбляется в овечку и женится на ней. То есть, ну, это безумно смешно, но овечек используют челы в некоторых регионах. Это известно. Насчет собак у меня есть личный опыт. В свое время, еще когда я был советским неверно подданным, я провел 3 дня... в обществе Юры Солнца, это лидер московских хиппи, очень противоречивая фигура, который был сыном привилегированных родителей, им все разрешалось, они ездили за границу, он стал наркоманом, алкоголиком, но хипарем, был безумно популярен, и есть данные, что он работал на органы. Я просто знаю кое-кого из его окружения, которые точно работали на органы. Вот. Но суть не в этом, а о том, что мы провели 3 дня вместе, причем у меня в квартире и в квартире моего соседа, у которого был шотландский сеттер. И Юра, я извиняюсь за подробности, целовал сеттера в засос, чем приводил в восторг присутствующих телок, пока одна из них не захотела попробовать. Бегер была кличка собаки. То есть это нищеброд. Бегер, ну, который просит. Милостыню просит. И пес был к этому совершенно не готов. Меня там не было, но хозяина пса я знаю хорошо. И он мне потом рассказал, что все произошло. И после этого все смеялись, когда пес ходил неотступно за этой девкой и к ней принюхивался. То есть это, в принципе, возможно. И точно, ну, а сексуальное насилие в тюрьмах – это для многих там единственная радость. Это печальная реальность, она имеет место во всем мире. И сексуальное насилие на войне, оно хорошо задокументировано. Хамас применял систематическое сексуальное насилие, напав на Израиль 7 октября, как подробно описано в этом докладе, опубликованном Гражданской комиссией Израиля по делу преступления 7 октября. во что, опять же, верят те, кому не нравится Израиль. А хуже всего то, что во всем мире очень успешно подрывается доверие к журналистике, и если наступит такой момент, то это затруднит веру настоящим жертвам. Это весьма деликатная тема. Я знаю, что вы все засыте, когда я назову номер телефона. И в лучшем случае будут звонки от не очень здоровых психически людей, которые будут говорить совсем про другое. Про то, что они себе надумали задолго до того, как услышали этот материал. Но формально, ради истории, естественно, у вас возможность такая есть. Появились ли у вас собственные мысли после услышанного материала? Телефон студии 718-303-9090. Вы, в принципе, можете зарегистрироваться как подписчик на канале «Русский голос Америки» на YouTube и оставить там под кликухой какой-нибудь свой комментарий. Потому что каждый из вас, ко мне это не имеет отношения, каждый из вас страдает от синдрома царя Дадона, у которого, как известно, были козлиные уши. Или ослиные, я не помню точно. И с этой правдой те, кто видел его уши, там, бродобреи, они не могли жить. Поэтому или их казнил царь, или они должны были куда-то крикнуть в колодец: «У царя Дадона козлиные уши». Так вот, у нас у каждого козлиные уши. Ну, кроме нас, с Васей, естественно. А теперь у вас есть полторы минуты на раздумье, пока мы послушаем наших местных рекламодателей. Послушаем, али нет?
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio. 718-303-8005.
13: Радио-шоу. Сегодня
14: как-то... За него стоят громадные масты.
15: Не пойму, что за люди.
16: Толковище.
0: Так, у нас есть звонки. Послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
17: Доброе утро всем. Да, доброе утро всем, кто вас слушает.
0: Саша,
17: я хочу два слова сказать по поводу этих материалов, которые вы сейчас озвучили. Первое, во-первых, эти материалы готовились, эта статья, не один день, и вот это озвучивание действий Хамаса по части насилия, которая вышла, получила свет, оно, так сказать, как раз могло предвосхищать эти материалы, если они об этом узнали, что такие материалы готовятся. То есть здесь в две стороны может быть подозрение, кто кого успел. Первое. Это первое. Второе, если вы вспомните, во время войны в Ираке, когда появились фотографии, что происходило в американских тюрьмах, и когда там на фоне обнаженных иракцев снимались, то есть фотографировались американские военные, и некоторые были осуждены по этому поводу, что, в принципе, если представить, что происходит сейчас, если бы это происходило сейчас, то никаких бы осуждений наверняка бы не было, потому что мы живем в другое время. То есть то, что происходит в местах заключения, в принципе, это покрыто мраком, и туда журналисты, как правило, не допускаются. Просто мне удивительно, что за время противостояния Израиля и всех, кто на него покушался, в том числе Хамаса, было выпущено столько заключенных, обменено, что вот эти вот случаи насилия, они должны были появиться давно, потому что это очень большое количество людей было выпущено из-за стенок. И очень странно, что это, мы об этом только сейчас узнали. Вот это единственное, что я хотел сказать. Спасибо.
0: Спасибо вам тоже, Саша. Да, спасибо. А теперь послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Сева.
0: Здравствуйте.
7: Сева, я хотела попросить вас не употреблять ненормативную лексику. Вы как-то распоясались уже. В каждой передаче вы употребляете грубые слова. Это оскорбляет нас, радиослушателей. Вас слушают женщины пожилые. Как вы можете? Вы со своей семьей тоже общаетесь этими матершинными словами? Как можно? Как
0: да не, начать, не как то слово. Вы, если бы услышали, какими словами я общаюсь со своей семьей, вы бы пришли в ужас. У нас нету табу в родном языке. К сожалению, я понимаю вас, но, к сожалению, у нас сейчас такая ситуация, что мы в осаде. Вы в курсе про пурашистов, я надеюсь.
7: Вы, когда вы употребляете эти грубые слова, вы ничем не отличаетесь от парашистов. Но нам неприятно,
0: правильно,
7: чтобы такими словами оперировать в радио.
0: Я вас понял. Значит, смотрите, как называется мое шоу? Вы можете вспомнить?
7: Это не имеет значения.
0: Это для
7: на
0: вас
7: радио
0: не имеет
7: запрещено.
0: Значения.
7: На радио запрещено.
0: Нет, вы правы. Да, вы правы. Запрещено на радио на английском языке. Мы с вами иностранное радио, не подчиняющееся российской юрисдикции.
7: Ладно, я поговорю.
0: Ладно, хорошо. Напишите про меня донос. Дело самое... Я убиваю двух зайцев, используя временами, когда надо, ненормативную лексику. Во-первых, я избавляюсь от людей, которые вообще не понимают содержания. Плюс вот эта дама явно не помнит, что она имеет дело с толковищем. Им очень хочется, чтобы я одел пиджак с галстуком и заговорил казенным голосом. Это раз. И два. Пурашисты, это важно очень. Не та буква. Парашисты, это совсем не то. Пурашисты, это другое. Они теряют, так сказать, свои боеприпасы, когда ведущий шоу сам использует ту лексику, которая единственно им близка. Так что двух зайцев убиваем. Обратите внимание, что этот звонок сейчас сделает с сегодняшней темой примерно то же самое, что сделал материал Николаса Кристофа с расследованием Израиля по поводу сексуального насилия со стороны Хамаса. Я вас уверяю, я только отстрельну не совсем нормальных людей и послушаем. Максик пусть повисит, бабушка платит 79 центов. Ринхуев тоже. Ну, Ринхуева отбираем, убираем. Так, теперь послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
10: Доброе утро. Вы, рассказывая про эту статью «Нью-Йорк Таймс», вы не упомянули, какой большой протест был в Нью-Йорке против «Нью-Йорк Таймс», который систематически является антисемитским изданием. И вы это смаковали. Вот что. Вы не упомянули, какой огромный протест прошел.
0: Милая моя, я с этого начал. Вам просто не захотелось это услышать. Сказать, что «Нью-Йорк Таймс» антисемитское издание, это крайность, но немыслимая совершенно. Там известная всем русскоязычным колумнистка Маша Гессен, она постоянно работает. Ее назвать антисемиткой... Не, антисемиты – это те, кто демонстрирует свою глупость публично, будучи евреями. Вот это самое яркое проявление, причем достаточно коллективное проявление антисемитизма. Обратите внимание. То есть главные пока, так сказать, слоны просто остались незамеченными. Отстреливаем Максика, еще вас. Я извиняюсь, это Людмила, которая звонит все время про Александра Журбина. Продолжаем слушать теперь вас. Прошу вас, пожалуйста.
13: Алло, доброе утро, Сева.
0: Здравствуйте.
13: Я хочу сказать, что после того, чего сейчас вы сказали про израильские тюрьмы, это, знаете, полностью теряется доверие к журналистике. Действительно, эти хамасники, террористы, в израильских тюрьмах живут как в санаторных условиях. Они просят кошерное питание, они просят, чтобы телевизор, телефоны были. Вы знаете, вы полностью, действительно, то, что пишут, это антисемиты. И не надо это смаковать. понимаете, очень-очень много, вот этот Нью-Йорк Пост, Нью-Йорк Таймс пишут антисемитические...
0: Я прошу прощения, вы ничего не знаете про этот мир. Нью-Йорк Пост... Это местная, крайне правая, крайне прореспубликанская, крайне проеврейская газета. Ничего того, о чем что вы о ней сказали, вы, очевидно, никогда ее не читали. Но судить гораздо. Так, фашисты активизировались один за другим. Но я все-таки еще попринимаю звоночки. Вот, например, от вас. Прошу вас, пожалуйста.
16: Доброе утро. Я тоже хотела вам сказать, что вы очень это язык свой распустили, материтесь на каждом слове, ту неделю и эту неделю, вот с понедельника начали. Материтесь своим матом, так некрасиво, знаете. Это просто неуважение, сначала вы себя не уважаете, а потом уже людей тоже не уважаете. Я поддерживаю, не обзывайтесь гетами, нетами, а я не гета, я не такая... Как вы думаете, что пожилая пенсионерка? Нет, я еще моложе, но нельзя...
0: Вы не понимаете, и это тоже. Гетто – это люди, добровольно живущие в ограниченном интеллектуальном пространстве, добровольно живущие в ограниченном языковом барьере. Вы не понимаете, что толковище – это... экстремальная форма радиовещания, которая смогла материализоваться только в эмиграции, только при том, что более демократичного радио, чем Дэвидсон, вообще не было и не будет. То есть у нас на радио все возможно, как в реальной жизни. Мы максимально приближены к реальной жизни. А в реальной жизни, извините, используется любая лексика. Вам хочется официоза, слушайте все то, что после 7 утра. Там вы этого не услышите. Нет, вернее, вы там услышите, когда пурашисты будут проходить в эфир. Теперь с нами будете вы. Прошу вас.
18: Да, Сева, Я звоню
0: привет.
18: В поддержку. Да, вы меня слышите?
0: Алло. Да, конечно.
18: Я в вашу поддержку хочу сказать, что эти дамы совершенно не знают жизни, которые звонят и говорят про ненормативную лексику. Я прошел через, так сказать, советскую армию, и там приказы выполняются только тогда, когда ты им говоришь, объясняешь с этим нормативной лексикой, что надо делать. Так что нормально. Используйте любые слова, хорошего вас шоу. Это ясно.
0: Да, спасибо. Спасибо, Яш. Да. Ну, в принципе, тут понятно, что взгляды могут быть только крайние, но нормальные люди используют эту лексику. И бабушкам здесь вообще нечего делать. Они начинают как бы ногу вставить, вот не используйте эту лексику, а потом они скажут завтра, а теперь давайте только про фудстемпы и про восьмую программу. Что, я не проходил, что ли, этого? Это не их время, бабушки. Я вас очень люблю. Вы абсолютно бесценны. Вы барометр того, что происходит с коллективным бессознательным нашего гетто. Но то, чем мы... Если бы я, например, делал шоу с 10 утра, это уже точно не прайм-тайм. То есть наше радио, у него все прайм-тайм, но для гетто. А остальная публика, которой просто нужно иногда услышать русскую речь, посмотреть, о чем пиздят русские в Америке и какое они отношение имеют к реальности, чего они ссут, потому что у каждого есть свои собственные страхи. И поэтому, когда они слышат, что есть такая свобода, то это единственное, что дает залог, так сказать, существования нашему средству массовой информации. А другого ничего нет. Если мы превратимся в подобие мейнстрим вещания, кому мы нахуй нужны? Вы мне скажите. Так, теперь с нами будете... Так, ну я сейчас отстрельну Пурашу. Они со своим спуфингом думают, что они могут обхитрить Севу Каплана. Теперь... Правда, они, конечно, пишут все фрагменты, а потом будут наслаждаться, проигрывая их в групповом чате своем. Послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
19: Значит, несколько уточнений. Во-первых, ослиные уши были не у царя Дадона, а у царя Мидаса. Ну, вы как классик великой русской литературы сильно знаете. Материтесь, материтесь, пожалуйста, на здоровье. Вы нас материте, мы вас материм. Так что, извините, мы квиты. И второе.
0: Да, да, ради бога.
19: И кто добровольно сюда не пошел. Дед это то, куда сгоняли люди. Мне в жизни пришлось по просьбе одной женщины листать документы в архиве гетто. Это самое страшное, чем вы оскорбляете людей. А в отношении к всего прочего, то, по-моему, вам уже пора идти с пляжа. Вы уже переработались. До свидания.
0: А вы знаете, вот подобные комментарии я впервые услышал 30 с чем-то лет назад. Меня занимает, неужели у нас остались такие долгожители, потому что они и тогда были древними. Ну, в этом ничего оскорбительного нет. Ну, совсем древние люди. Они живут по тем стандартам, которые их устраивают. Кстати, в этом, и вот в этом сохранившемся генотипе советского человека кроется самая большая опасность для Соединенных Штатов Америки. Правда, они весь свой яд, так сказать, изливают. Я, в принципе, я могу считаться вообще громоотводом. То есть вместо того, чтобы устроить теракт по поводу страны, которая не принимает их кумира, не делает из него бога и царя, я же не назвал по имени, они вместо этого звонят в толковище и говорят, что вот вам надо стать другим. Да лысого, вам здесь делать нечего, бабушки. Ну как вы не можете это понять? Потому что когда, если, скажем, я расскажу о том материале, который напечатан в связи с трагедией Стэнфордского университета, вот я прочитал эссе парня, который учится еще, он синьор, последний год учится в Стэнфорде, один из лучших. Это не Ivy League, но это один из лучших. И он пишет о том, что мы, дойдя до последнего года образования, понимаем, что мы потратили деньги и время, и силы, и лучшие годы своей жизни на то, чтобы приобрести профессию, которая не нужна, потому что искусственный интеллект нас заменит лучше. Они что, на это отреагируют? Нет. Но если там будет мат, то да. По содержанию? Нет. Им здесь делать нечего. Бабушки, вы должны оставаться в своей начальной этой самой школе, в первых четырех классах. Вы пришли в 10-й класс. Вы не можете этого понимать. Но что бы я ни говорил, вы все равно будете всегда слушать. То есть с точки зрения радио, с точки зрения слухов, которые идут. Если не говорят о шоу после того, как оно закончилось, то это не шоу. Это была передача. Большая разница, как между толковищем и ток-шоу. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
20: Знаете, я вам скажу, что раздевание догола мужчин, и здесь делают, и в Америке это, они их раздевают, ложат на кровати, без матрасов, без ничего, и все ходят и смеются. Поэтому это такая практика происходила уже давно. И человека не за то, что там он кого-то убил, а просто он нарушил закон иммиграции, и вот такое происходило, мне сын это рассказывал, это такое было. Видимо, это...
0: Это классно. Это изумительно. Спасибо. Вот это контрибуция. А теперь слово вам, пожалуйста.
21: Здрасте, Сева.
0: Здрасте.
21: Как-то женщина сказала, что вы сволочь. Я скажу, что вы дабл-трибл сволочь. Негодяй и идиот.
0: Трипл.
21: Так вести себя
0: почему?
21: Нельзя. Я позвоню Дэвидсон и скажу, как можно
0: обязательно.
21: Так вести себя по радио.
0: Обязательно.
21: Вы негодяй.
0: Позвоните, обязательно. Негодяй? Почему? Это вы, несчастные люди, вам эта пища не по уму. Вы хотите жевать одну и ту же траву. Я вам даю сырое мясо, не ведавшее холодильника, потому что это реальная жизнь. А трава – это потом во второй половине дня. На этом все на сегодня. Вы думаете, что кто-то отпишется от этого канала? Отнюдь нет. Этого не произойдет. Почему? Вы можете... оставить комментарий к сегодняшнему шоу на канале «Русский голос Америки» на YouTube.
22: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. В вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
23: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Я поздравляю вас с началом новой рабочей недели. Продолжайте укреплять капиталистическую систему. Мы с вами на хоккейных полянах. Сегодня, наконец-таки, завершится второй раунд в розыгрыше Кубка Стэнли. Сегодня в Баффало 7-й матч серии между Баффало Сейбрс и Монреаль Канадиенс. Счет серии 3-3. Сегодня команда Каролины Харрикейн узнает, кто будет ее соперником в финале Кубка Восточной конференции. А что касается Кубка Западной конференции, там уже определились финалисты. Это Колорадо Аваланж, лучшая команда в Западной конференции в регулярном чемпионате, встретится в третьем раунде в финале Кубка Западной конференции с золотыми рыцарями из Лас-Вегаса. На этом хоккейные новости не ограничиваются, потому что в Швейцарии стартовал чемпионат мира. Уже сыграны два тура. Итак, мы с вами знаем, что в соревнованиях участвуют 16 команд. Они разделены на две группы по 8 команд в каждой. И по 4 команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Итак, в группе A команды этой группы играют в Цюрихе. По 6 очков у нас есть у 3 команд. Это Австрия, это Финляндия, это Швейцария, Соединенные Штаты и Латвия по 3 очка, потому что американцы в первом же туре потерпели поражение от хозяев, от Швейцарии. Я напомню, в прошлом году эти две команды играли в финале. Американцы выиграли, завоевали золотые медали, швейцарцы завоевали серебряные. В группе «Б» после 2 туров по 6 очков у Канады и Словакии, у финнов 4 очка, у норвегов и шведов по 3 очка. Переместимся домой. Мы с вами на площадках Национальной баскетбольной ассоциации. Наконец-таки никербокеры, которые скучали более недели, получили соперника в финале Кубка Восточной конференции. Соперник — команда Кливленд Кавальерс. Вчера в Детройте состоялся 7-й матч серии 2-го раунда. Детройт Пистонс, лучшая в регулярном чемпионате команды Восточной конференции, принимала Кливленд и была разбита со счетом 125-94. Итак, никербокеры играют с Кливлендом завтра. Первый матч серии 3-го раунда. 3-й раунд – это финал Кубка Восточной конференции. А уже сегодня в Оклахома-Сити, это столица славного штата Оклахома, стартует 3-й раунд, финал Кубка Западной конференции. Действующие чемпионы Оклахома-Сити Тандер принимают команду Сан-Антонио-Спёрс. На бейсбольных полянах после минувшего уикенда, в минувшем уикенде состоялась сабвейная серия. Команда из славного района Нью-Йорка Квинс принимала команду из славного города Нью-Йорка Бронкос. А итак, команда из Квинса Метрополитен выиграла эту серию у Янки со счетом 2-1. Что происходит в турнирных таблицах? На востоке американской лиги лидирует Тампа, 30 побед, 15 поражений. Янкис, 28 побед, 19 поражений, идут на втором месте. На востоке Национальной лиги уверенно впереди Атланта Брейвс. Мечники из Атланты 32 победы, 15 поражений. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс, она несколько поправляет свои делишки. Тем не менее, она занимает в группе последнее место. И два слова о теннисе. В Риме завершился традиционный ежегодный турнир. У девочек победителем вышла украинка Элина Свитолина. Она выиграла в финале у американки Кока Гауф. У мальчиков хозяин турнира итальянец Яник Синнер стал чемпионом. Итак, в Италии впервые за 50 лет чемпионом стал местный теннисист Яник Синнер. Ну, кстати, мы с вами знаем, он занимает первое место в мировой классификации. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами аж до завтрашнего утра. Сегодня моя команда «Арсенал» проводит ответственный матч чемпионата премьер-лиги против «Барнли». И я надеюсь, матч нам будут показывать в 3 часа по времени восточного побережья. Я надеюсь, что моя команда сегодня одержит победу. На этом я расстаюсь с вами до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малик. Малик, большое спасибо. А вам, дамы и господа, опять-таки пожелания. Продолжайте слушать радио Дэвидсон. Продолжайте укреплять капитализм. И будьте здоровы.
4: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
24: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
25: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
24: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
25: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
24: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
25: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа! С новой недели вас, с вами Александр Флинт. Сегодня я хочу, знаете, мы не могли делать, общие понятия о прошлой неделе, потому что, то есть она как бы находилась вот в развитии, потому что Трамп все еще находился в Китае, мы четко сказать все, что произошло, не могли. То есть мы реагировали только на те поступления новостей и те, как говорится, утечки, которые мы видели. Значит, сейчас мы можем сказать что-то более осознанно и, как говорится, прибавить то, что у нас происходит вот уже сегодня. Ну, во-первых, значит, я хочу сказать следующее, что по целому ряду вещей, что Трамп делает, я считаю, он делает абсолютно верно. То есть, например, то, что Трамп борется с какой-то антисемитской фракцией внутри республиканской партии, которая внезапно всплыла откуда-то с глубокого дна, это очень, как говорится, меня не может не радовать. И если кто-то, вот, понимаете, мне задает вопрос, а что ты все время говоришь про антисемитизм? Ребят, а для чего мы ехали? Мы ехали от антисемитизма. Это была одна из главных линий кошмаров нашей жизни там когда-то. Поэтому для меня это всегда будет фактор. Был, будет, есть сегодня. Не вопрос в том, что заключается, что нельзя жить вместе с антисемитизмом. Нет, мы можем жить рядом, но это жутко противно. Понимаете, что ты все время сейчас ощущаешь, или вернее, скорее не ощущаешь, а то, что тебя все время ставит в ряд второго качества. И вот у нас есть такие, понимаете, я считаю, это сумасшедшее, понимаете, именно сумасшедшее дно среди республиканцев, которые как бы выставляют своего рода фронду такую против Трампа. Значит, тут должно говориться, что если был такой вот как Маккейн, царство ему небесное, который был, допустим, против каких-то вещей, что говорил и делал Трамп, это был совсем другой уровень, это был человек, что называется, который прекрасно знал, что он говорит, он не опускался до вот этого мусора. А у нас есть такой вот конгрессмен, понимаете, как Томас Масси, например. Вот он сейчас ранается на так далее. Вот его Трамп пытается похоронить прямо на праймерис. Так он правильно делает, Трамп. Почему? Потому что Масси, понимаете, вспомнил эту старую легенду. Ну, не старую легенду, это вот сейчас вот все всплыло, что все американская внешняя политика командуют какие-то евреи из Израиля. Или евреи из Америки. Вот в чем дело. И вот тут надо очень четко проводить вот какое-то разделение, которое мы вот часто делать не хотим. Демократы в своей партии дали антисемитизму захватить партию изнутри. Они дали коммунистам левым захватить изнутри, а дали исламистам захватить партию изнутри. И там вот получилось вот такое вот слияние коммунизма с исламизмом. В принципе, это ничего такого, не страшного, нет, другое слово. Что-то меня удивило бы, нет. Потому что исламизм, в принципе, построен на так называемой справедливости. А справедливость это требование левых прежде всего. Правда, та справедливость, которую они дают, она абсолютно скошена в другую сторону, но не важно. Поэтому, то есть, понятно, почему исламизм очень спокойно уживается с левыми идеями. Это своего рода такой вот исламский коммунизм, давайте так говорить, если мы хотим. Но то, что справа всплыло вот заново вот это вот, то, что когда-то было, против евреев, вот это достаточно удивительный для меня момент. Я этого не ожидал, честно вам говорю. И то, что вот образовалась такой лакмусовая бумажка и тест, что Израиль вместе с Америкой воюет, в принципе, от Америки сильно не зависит. Но, тем не менее, пошло-поехало вот эта вся эта бодяга о том, что Израиль, понимаете, управляет американская внешняя политика, это очень интересно, чисто с исторической точки зрения. Понимаете, я еще раз объясню всем, кто не понимает
или не знает, почему так складывается. Вы понимаете, почему такое количество вот евреев в демократической партии, почему столько евреев левых поддерживает демократов, вообще левых? Это совершенно закономерно исторически, потому что, как правило, вся сторона истеблишмента когда-то была правая. Короли, различные кардиналы, вы понимаете, герцоги, графы, миллиардеры, различные представители палат, там, общин и так далее. А это все в основном были правые или более консервативные деятели во Франции, в Англии, где угодно, в Германии, которые делали свою карьеру на том, что они англичане, то есть особенно когда пошел век национализма, что они обрабатывают, например, вот обработка земли в какой-то момент стала считаться почетной. То есть если ты был там каким-то кулаком вот там, или юнкером, как их называли в Германии, то это было очень почетное звание. Ты любишь свою землю, ты ее обрабатываешь, ты настоящий немец. Они к этому прицепили вот это blood and blood and, в общем, земля и кровь. То есть, что ты в эту землю вкладываешь свою кровь, свой пот, свою жизнь, свой труд. Это был очень мощный лозунг. И туда могли попасть только настоящие вот немцы. Всех остальных кто-то не принимали. Что-то подобное было в Англии, что-то подобное было во Франции, даже в Америке было. Оно просто не было настолько выражено в Америке сильно. Почему? Потому что Америка никогда не имела титульной нации. Это была нация иммигрантов, поэтому они не могли говорить, что вот мой там предок 1000 лет назад сражался за такого-то короля. Там или даже 400 лет назад. Они не могли этого сказать четко. Понимаете, вот это был плюс, который евреи могли использовать для себя вот в новом свете. Для всех остальных стран этого не было. Поэтому, к чему я это говорю? Что вот это вся, весь этот правый establishment из принцев, а потом из миллиардеров, они категорически не хотели принимать у себя евреев, даже если евреи были такие же миллиардеры или не менее ловкие, чем они. Или, допустим, имели там банки какие-то колоссальные. Они все время держали евреев именно на торгово-банковских операциях, пытаясь не пустить их ни в промышленность, ни в какие-то сельскохозяйственные какие-то угодья, понимаете, не тем более титулы им давать. Это все, вот это все, что пил там Ротшильду, дали баронство только в конце 19 века, понимаете, то есть его приняли как бы в состав пэров Англии. Почему? Вот потому что евреи это были евреи, все остальные это были все остальные. И поэтому, когда появилось левое движение какое-то, которое широко распахнуло дверь для всех и сказал: евреи, да пожалуйста, сколько угодно, вы все равно свое еврейство среди левых забудете. Но дело в том, что очень многие евреи, да, хотели его забыть, не в том понимании, что они хотели абсолютно отречься от него. Они хотели его забыть, чтобы им каждый день не тыкали. А вот почему у тебя имя Яков? А почему ты такой длинный нос имеешь? А почему ты то, а почему ты это? Они хотели вот это забыть. Они хотели быть такими же, как все. Это постоянная черта, генетическая фактически, еврейского народа. Быть как все остальные другие. Мы и так же себя ведем в Америке. Мы хотим быть не меньшими американцами, чем сами американцы, все остальные вокруг нас. И вот когда нас, вот эта вот устоявшаяся какая-то титульная нация, или аристократия, там финансовая аристократия, или дворянская аристократия, неважно, какая бы она ни была, но у нас финансовая в основном, финансово-промышленная, они нас не принимают в свои клубы, не пускают нас в свои кинотеатры, не хотят сидеть с нами за одним столом и так далее. Нам все время указывают: а ваш стол вон там, вот, типа где-то глубоко, далеко, позади, где-то внизу. Мы наверху, а ты внизу. Несмотря на то, что мы равные даже, или я даже больше тебя там по возможностям, но все равно, вот я вот, типа, понимаешь, там, у меня фамилия там Д какой-то или фон какой-то, а ты никто. Ты там разбогатевший, бывший, понимаете, лавочник какой-то. Вот из-за этого вот эти лавочники, смотря свою всю буржуазность своего характера, начали вступать в левые партии, в левые движения. И начали говорить о том, что
Запад и вообще, как говорится, вот эта индустрия, европейская цивилизация нуждается в революции. Эволюции или революции.

И возвращаясь обратно к Трампу. Трамп чистит свою партию от антисемитов. Я только могу ему похлопать за это. Потому что демократы это сделать не смогли. Если Трамп действительно или после него, я правда сомневаюсь, что это реально сделать, поэтому я как бы, я желаю Трампу удачи в этом, вы поймите правильно, но я сомневаюсь, что он один может это сделать. Это очень длительная работа. Очень длительная, особенно в наше время, сейчас, когда вот все это всплыло заново, и страна испытывает трудности. Когда страна начинает испытывать трудности, то в ней появляется всегда какая-то часть людей, которые хотят спалить вину на евреев или на кого-то, вот понимаете, вот на margins, на полях. Что это не наша вина, мы все сделали правильно, вот они нам все это испортили. Это вот как в Германии было после Версальского договора 1918 года. Понимаете, вот тоже они вот начали искать, а кто это? Нет, это немцы, это евреи. Поэтому это будет очень сложно сделать сейчас. Но тем не менее, я аплодирую, что Трамп это делает. С другой стороны, вот когда Трамп приезжает, например, в Китай, он беседует там не с какими-то дурачками, не с какими-то, вот понимаете, олухами, которых можно вот взять так и заговорить им зубы. Оно так не работает с ними. Понимаете, оно так с ними категорически не работает. Китай это беспощадный, один из самых крупных противников, которых Соединенные Штаты когда-либо имели. И смогут ли Соединенные Штаты побороть этого противника, оставаясь первым номером, это мы далеко не знаем на сегодняшний день. Я надеюсь, что так будет. Мы имеем небольшие, я считаю, преимущества перед ними. Но Китай это не Советский Союз в агонии. Это не разваливающаяся страна по национальному признаку, как разваливалась Российская империя, потом Советский Союз. Это не придурковатая коммунистическая идеология, которая везде в экономике всунула свой нос и убила все, что могла убить. Нет, там такого нет. Мы имеем дело с очень эшелонированным, что называется, и длительным, вот, как говорится, процессом. Поэтому какие вот реально, если так говорить, какие общие выводы после этого визита? Вот если говорить реально, то выводов нет. То есть они практически нулевые. Китай согласился с тем, что он должен был согласиться. То есть, например, они согласились, что Ормузский пролив должен быть открыт. Но как бы они не соглашаются с этим, потому что если они одни из главных получателей нефти оттуда. То есть они провозгласили, что статус-кво должно быть статус-кво. Спасибо им, но в принципе не за что спасибо им говорить. То, что и Китай согласился, что Иран не должен быть ядерным, это тоже совершенно в духе поведения Китая. Китай не хочет развития дальнейшей ядерной ситуации вокруг него, потому что если Иран станет, почему не Япония? И они японцев боятся больше, чем нас здесь. Поэтому они, наоборот, пытаются эту пробку тоже держать в бутылке. В этом у нас совершенно сходные интересы. Вот когда дальше мы начали разговаривать, вот они, Трамп Боинг ожидал, что продастся больше 500 самолетов. Они не дали ни твердый заказ. Твердый заказ, это вот они дают деньги, начинают строить самолеты. Ни мягкий заказ они не помещали, просто поговорили об этом. Акции Боинга упали на 4% после этих разговоров. Не поднялись, а упали. То есть мы добились по Ирану 0. Ну вот они, Китай нас пытается запугать с Тайванем. Он что-то добился в этом? Тоже нет. То есть весь визит, это просто товарищи друг друга раскланялись, хорошо покушали, походили, понимаете, по достопримечательностям, посетили самые там святые места по красным дорожкам, и все на том закончилось. Вот, все. По сельскому хозяйству, там вот по закупкам американского мяса, вроде бы есть какие-то подвижки, но, понимаете, не знаю, что там, чем это закончится, но что-то вроде бы они там продадут, там на 17 миллиардов вроде бы они договариваются. Опять-таки, мы можем с Китаем поругаться в первый же день, сейчас. Поэтому это все может быть завтра зачеркнуто. Или даже

0: сегодня. Китай хочет, например, больше всего получить наши технологии по искусственному интеллекту, что мы продавать ему, конечно же, никогда не будем. Значит, здесь вопрос совершенно четко закрыт. И, наконец, мы хотели от Китая больше всего получить, а не от нас вот этот искусственный интеллект, который мы не даем, а мы хотели больше всего получить гарантию беспроблемных поставок редкоземельных минералов. Китай нам показал дулю в этом отношении оттуда. То есть это вообще не обсуждается. То есть итог абсолютно никакой. Тут надо для себя тут еще такую вещь понять. Понимаете, американская позиция геостратегическая в мире усилилась в связи с Панамой, в связи с Гренландией, в связи с Венесуэлой, в связи вот с Кубой, на которой сейчас ведутся переговоры, в связи с, если мы добьем Иран, то это будет очень мощная именно геополитическая позиция. И это, конечно же, идет все загашник Трампа, это совершенно четко его и его кабинета видение Америки вот в этой новой холодной войне, вот в этом новом раскладе, где, понимаете, ни Европа, ни Россия вообще, в принципе, не играет даже отдаленно какой-то серьезной роли. Что все переносится на Индо-Тихоокеанский регион, понимаете, на вот Юго-Восточную Азию, на Восточную Азию и так далее. Вот где идет движуха. Если мы хотим контролировать, что мы хотим контролировать, то нужно именно иметь дела с Индонезией, с Филиппинами, с Сингапуром, с Индией, а не с какой-то сумасшедшей Францией, понимаете, или не менее сумасшедшей Англией в том виде, как она есть сегодня. Мне очень жалко немцев или англичан. Честно говоря, люблю эти страны, но вы же понимаете. Посмотришь на это, как говорится. Вот то, что, например, Трамп вот тоже опять-таки Хексет поехал, заключил военный договор с Индонезией, все это как-то проморгали, понимаете? Вы даже не понимаете, насколько это нечто большое. Это колоссальный удар по Китаю. В Китае, что вы думаете, это не понимают? Прекрасно понимают. Они это прекрасно видят, понимают, просчитывают. Поэтому мы, а вот, например, один на один с Китаем мы не добиваемся ничего, потому что у нас еще раз повторяю, это мощнейший противник. Если мы думаем, что мы можем их там заболтать им голову, это, еще раз повторяю, этого не будет. Это новая холодная война на десятилетия, задолго после Трампа. И я бы не рассчитывал на то, что Китай завтра сложится, скукожится, что они там прямо, понимаете, развалится и так далее. Знаете, это как говорили про Россию, когда начиналась война с Украиной, что Россия вот-вот завтра прямо развалится. И не сможет танки выпускать, ничего. Ну, смогли как-то, да? Поэтому рассчитывать надо на худшее, надеяться на лучшее. И вот таким образом мы можем, как говорится, дальше существовать. Но паники по поводу вот этого визита точно быть не должно, потому что мы не потеряли ничего. Все, кто говорит, что там Тайвань Трамп продал, это полный, ну, полная ерунда. Так, давайте поговорим после перерыва.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
3: новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
6: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
7: Я Элла Залкин.
5: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
6: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
8: Дэвид Зон Радио. Радио.
9: Американское радио на русском языке.
8: Дэвид Зон Радио.
9: Дэвид Зон Радио.
10: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Ну, теперь давайте мы еще вот несколько примеров приведем из того, о чем фактически вот этот весь мир говорит, вот как бы на полях. Ну, во-первых, значит, наша основная беда, проблема и так далее не с Китаем на самом деле, а у нас у самих внутри. Наше общество должно быть более монолитно, более образовано, чем оно есть сейчас, потому что если вот говорить о том, что мы обсуждаем вообще, из-за чего мы, у нас происходят терки на улицах, то ты понимаешь, что это общество просто монументально тупое. Даже не глупое, а тупое. Значит, мы должны добиться, конечно, решения, прежде всего, наших финансовых вопросов. У нас в этом месяце, я вам сразу, господа, говорю, будет плохо. Мы примерно идем к инфляции в 4.18% в мае. В прошлом месяце инфляция прыгнула до 3.8% в апреле. В марте была 3.3%. Норма 2%. Если вы думаете, что вот эти вот там 0.5% это мало, еще раз повторяю, господа, так не думайте. Это как сравнивать, знаете, что вот когда сравнивают баллы по землетрясению. Первый балл, второй балл, так далее. Чтобы вы знали, между баллами, там оно не работает, там вот 1, 2, 3, 4. От одного другого это в 20 раз. Вы поняли? Там вот такая шкала интересная. То есть от второго до третьего это в 20 раз более высокое. Поэтому вот эти проценты инфляции, которые мы видим, у нас вся инфляция была при самых ужасных вот временах, когда вот мы буквально там плакали от этого, это 22-й год. После пандемии это было что-то около 9%. Я могу посмотреть сейчас таблицу, но неважно. Поэтому наша, вот то, что у нас инфляция сейчас прогнала 4.18, поверьте мне, это очень плохой фон для выборов для Трампа, который во главе, и для ведущей партии. Да очень плохой фон. Справятся ли они 4.18 или больше даже, не уверен. Не уверен. И, кстати говоря, именно поэтому вот эти все идеи Трампа о понижении процента для того, чтобы скачать экономику, сейчас просто плакали. Потому что даже вот этот новый директор Федерального резервного банка, то есть я сейчас думаю, что он, если он заговорит о понижении процента, по-моему, он себя просто, ну, просто сделает из себя идиота полного. Потому что над ним будут смеяться. Никакого раскачивания экономики в такой ситуации быть не может. Если бы она бы замедлялась, тогда другое, просто тогда бы и инфляции не было. У нас сейчас стагфляция чистейшая. С одной стороны, у нас очень инертная экономика, с одной стороны, с другой стороны, у нас повышение инфляции. Ну вот, это чистейший наш, к сожалению, это жуткая ситуация для выхода из нее, для любого правительства, любого банка. Потому что из стагфляции нет четкого выхода. Стагфляция побеждается только временем, или каким-то очень мощным кризисом. Вот если, допустим, у нас была бы какая-то сейчас рецессия, началась, которая прошла, уничтожила все пузыри, скорректировала все минусы в плюсы в минусы и так далее. То есть все начало опять работать, уменьшилось количество вот этих запасов никому не нужных, провела банкротство и так далее. Вот тогда, как правило, стагфляция сама уходит. Но тогда мы должны готовиться к рецессии. И вот в частности, то, что у нас есть необеспеченные фонды Social Security, у нас не обеспечен фонд Medicare, у нас не обеспечен фонд Medicaid. Пока Конгресс не найдет себе силы, и главное, яиц, сесть и решить эти проблемы, а они категорически не хотят делать, они ждут, когда эти программы начнут разваливаться, вот буквально разваливаться, то есть когда вы начнете кричать, что, ребята, если завтра вы не проголосуете, у нас отнимут пенсию, или просто перестанут платить ее, вот тогда они начнут работать. Так вот, вот это совершенно ненормальный вариант решения проблем. Эту проблему надо решать до того, как они начали обваливаться у вас в руках просто. И вот это, например, намного страшнее, чем весь Китай вместе взятый. Потому что мощь Соединенных Штатов не происходит от различных баз на Филиппинах или в Польше, или во Франции, или еще где-то. Мощь Соединенных Штатов всегда шла изнутри. От количества ее заводов, от ее индустриальной мощи, от ее финансовой мощи, от того, что она могла обеспечить 91% всех видов продуктов в холодильнике обычного американца. 91%. Наша индустрия могла обеспечить 89%. 89%. Это же неслыханные совершенно цифры. Потребности в индустриальном секторе. Мы только зависели на 11% от каких-то там поставок. Не очень самых важных. Мы должны вернуться к мощи, вот этой индустриальной мощи. Поэтому, опять-таки, то, что Трамп делает, это очень болезненно. Это очень controversial, потому что очень многие, которые вот у меня есть, вот я поддерживал мага, а теперь она повернулась против меня. Ребят, я говорю, а как вы собираете, каким образом, а никто не хочет думать. Каким образом вы можете уйти от китайской иглы? Только за счет повышения цен, только за счет повышения выпуска в Соединенных Штатах, каких-то там или в каких-то более дружественных странах, что они ушли от Китая. Что все, что уходит от Китая, будет дорожать в цене, конечно. Что вы думали? Да? Вы хотите, чтобы сделано было там какие-то джинсы, сделаны были в Америке, они не могут стоить $25. Они не могут стоить $25, они будут стоить $100. И поэтому, как говорится, либо придется меньше покупать джинс, то есть у вас упадет уровень жизни, но это будет более качественный товар. И это вы отдаете деньги в американскому рабочему, который будет в Америке их тратить, то есть вы запустили целую цепочку процессов внутри Америки. Или вы сдаете эти деньги в Китай, который уходит куда-то, там где-то накапливается, и Китай нам обещает нас... Понимаете, в любой момент, что они могут все эти деньги выкинуть куда-то на обмен, ну, то есть они этого не сделают, конечно же, чтобы уничтожить доллар. Но они могут попробовать. Доллар они не уничтожат, но просадить его на 15-20% смогут. Смогут. От 15-20%. Но при этом они потеряют все деньги, они заставят Соединенные Штаты начать чесаться так, как надо на самом деле чесаться. Все заводы точно тогда уйдут из Китая, потому что выхода не будет. Просто будет полный бойкот на покупку продукции из Китая. Вот это, наверное, надо уже сделать сегодня, чтобы заставить эту страну начать чесаться, что-то делать. Мы просто это делаем медленным, менее болезненным образом. Вот и все. Но если вы ожидаете, что это может быть безболезненно, так, ребятки, так оно не бывает. Я еще раз повторяю, вот я много раз здесь говорил в передаче, да, любая политика, если вы действительно патриот страны, нуждается, то, что называется, в sacrifice. То есть в каких-то самопожертвованиях ради страны, ради ее будущего, ради наших детей, в конце концов. Внуков, детей, у кого как что. И, кстати, нашим детям тоже не будет очень весело. Почему? Потому что если они, например, рассчитывают, что они смогут, понимаете, выйти на пенсию там 65-67 лет, а, скорее всего, этого уже никогда не будет. Я думаю, что мы идем к возрасту 75 лет выходу на пенсию для нового поколения. До этого времени они или будут работать, или частично работать. То есть это тот вид разговор, который нужно проводить. В Китае эти проблемы решили. В Китае вот этих вот проблем нет. У них другие есть, но вот этого нет. А у нас-то висит к огромным балластом на шее всего американского государства. Вот мы должны решить это, тогда Китай нам абсолютно не страшен. Потому что такие мозги, как есть в Америке, такие возможности, как есть в Америке, ни один Китай не может нам противопоставить. И тут дальше возникает вот это вот такой философско-политический спор о ловушке Фукидида. Ну, давайте я вам расскажу немножко, чтобы вы поняли, о чем ведется речь. Фукидид — это был финский политик времен расцвета Греции, Древней Греции. Он предрекал следующее, что ввиду того, что начала очень расти мощь Спарты, они были так называемые... Спарта организовала так называемую большую, вот как говорится, лигу стран в Греции, которые были связаны, так называемые, завязаны на Афины. То есть Афины имели огромный допуск к морю, и они вот организовали фактически своего рода вот такой вот могущественный союз за счет вот этих вот того, что они могли противопоставить странам, вот, например, Спарте в частности, противопоставить то, что вот Афины — это демократия, Афины — это растущая такая вот держава, торговая держава. Они построили вот эти длинные стены из Афин в Пирей, в город, чтобы соединять, потому что торговля шла, чтобы их не грабили по дороге, они построили, соединили два города стенами. И вот, а Спарта, помимо того, что мы сейчас восхищаемся какими-то фильмами там о том, что вот это спартанцы встали, 300 спартанцев встали просто, против персов встали, Спарта была самое отсталое государство Греции. Это было фактически фашистское государство, где инвалидов убивали, где стариков выгоняли из жилищ, где рабы были в худшем состоянии, элоты их называли, были в худшем состоянии, чем рабы в Древнем Риме потом, в самом развитом виде рабства. То есть они вообще не представляли себя, то есть считали ниже животных. Спарта — это была аристократия-олигархия, которая управлялась совершенно дедовскими методами. В конечном счете Спарту тоже победили. Спарта была только военным, военным гигантом своего рода, но не более того. Афины — там была вся наука, вся философия, все развитие, как говорится, вот той Греции, которую мы знаем, вот эти все великие ученые и так далее, это была прежде всего Афины или вокруг Афин. Я не говорю даже про демократию. И вот в чем заключался смысл, что Фукидид, он был греческий историк, он говорил, что вот этот растущая мощь Афин, ее вот этот вот союз государств, которые выходят к морю и которые вместе торгуют, это фактически картель был, вот давайте так скажем, картель, который организовали Афины, это прямая угроза устоявшемуся статус-кво, который поддерживается Спартой. А Спарта была город внутри Греции, на Пелопоннесском полуострове. Она не выходила к морю. Это была держава, прежде всего, земная, то есть наземными силами, не с флотом, а наземными силами. Афины были, прежде всего, флот. И вот между ними возникла война, которая продолжалась больше 27 лет, и Афины проиграли. Потому что Спарта и другие государства, которые сплотились вокруг нее, боялись мощи Афин. И вот здесь заключается своего рода такой урок, который Фукидид, вот как говорится, называется ловушка Фукидида, преподал всем последующим поколениям, что растущая новая держава всегда вступает в какой-то непримиримый цикл борьбы с устоявшейся державой, которая, особенно если она падает еще. И вот у нас то, что мы видим с Китаем. Китай все время пытается намекнуть, что мы уже падающая держава. Держава, которая отжила свой зенит и находится в послезенитном состоянии. Находимся ли мы в нем или нет, я не знаю. Но то, что мы испытываем проблемы, которые были, например, на заключительном этапе, например, Римской империи, это 100%. Мы тоже можем об этом как-нибудь поговорить, я эти проблемы перечислю. Их порядка 7-8 проблем. Что мы их испытываем. Но войдем ли мы в этот вот, как говорится, завершающий цикл, или мы все-таки сделаем правильные выводы из того, что произошло в Риме и происходит у нас сейчас, то, в принципе, все решаемо. То есть, если бы в Америке были бы какие-то нерешаемые проблемы, то мы могли бы говорить о чем-то там, как говорится, сидеть и все сложить руки. У нас эти проблемы решаемые. Поэтому существует ли вот эта ловушка для нас против них, я не знаю. Потом, понимаете, Соединенные Штаты, в принципе, готовы на компромиссы с Китаем. Вот готов ли Китай на эти компромиссы, не ясно. Китай только говорит об этом, но они ничего ни в чем на самом деле нам не уступают. Вот это, в частности, визит Трампа, это подтвердил, ему ничего не дали. Трамп на что-то рассчитывал, ему не дали ничего. Это не вина Трампа в этом. Это, я считаю, все-таки вина Китая. Китай не хочет делиться. Поэтому, возможно, эта ловушка сработает, что да, у нас будет серия каких-то прокси-войн с Китаем на периферии, и дай бог, чтобы до серьезной горячей войны самим Китаем не дошло. Скорее всего, так и будет. Или мы сможем в какой-то момент достичь детанта, то есть разделения этого мира на сферы влияния. Я знаю, многие не любят эти фразы, но это будет. И каждый будет уважать вот эту красную линию. Ты тут, я здесь. Ну вот как эти линии сложатся, не ясно. Потому что страны, которые вокруг Китая, они хотят торговать с Китаем, они хотят общаться с Китаем, тот же Вьетнам, например, или Таиланд, или Индонезия, но они не хотят быть под рукой Китая. А Китай играет очень жестко в этом отношении, по сравнению с Соединенными Штатами. То есть, вот я наблюдал где-то лет 15 назад, было полно жалоб японцев по поводу Соединенных Штатов, вот с этой базой Окинава. Ну, там особенно со старшего поколения японцев, потому что молодым японцам эта Окинава совершенно не мешает. Ни база, ничего. А вот старикам там, они, как говорится, сидели и ворчали, и ворчали, и ворчали. Сейчас нет никакого ворчания. Все. Ну, то есть, наверное, старики поумирали. И японцы поумнели. Знаете, почему они поумнели? Потому что им угрожает намного что-то большее, чем Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, может быть, знаете, американские там какие-то матросы, может быть, выйдут на берег, напьются пьяные, там начнут с какой-то девкой местной, понимаете, там в шуры-муры разводить. Вот это, конечно, раздражает местное население, особенно там, когда ее изнасилуют и так далее. Это, конечно, очень прискорбный факт, и каждый из них расследуется и наказывается. Но это такая, понимаете, как бы считается небольшая часть, потому что это же не то, что это какой-то вот заговор. Это просто люди напились и потеряли бдительность. И пошли на преступление фактически. А вот когда мы говорим с Китаем, то Китай планирует таким образом, что он вообще планирует, что вообще ни Японии, ни Кореи, ни Монголии, ни Вьетнама в самостоятельном виде вообще не будет. Это будет одна большая такая китайская империя с сателлитами, которая контролирует все проливы, в частности, вот эти вот самые проливы, которые контролирует прежде всего Индонезия. Поэтому Индонезия — это фактически главный игрок во всей этой игре. Если вы закрыли эти проливы, Китай задушен. Все. У Китая остается только буквально вот несколько проливов, которые... Ну, которая тоже задушена. Вот сейчас вот Америка строит огромную военную базу на Филиппинах, что будет простреливаться весь фарватер пролива от Филиппин до Тайваня. Значит, они и тут закрыли для Китая, и Япония закрывает для Китая, и Корея закрывает для Китая выход к океанам. Мы их держим только во внутренних морях. Это своеобразная, кстати говоря, это стратегия тех самых Афин когда-то. Если вы вот так вот подумаете. Афина, еще раз повторяю, был морским союзом. И вот то же самое делает Америка. Она расставляет свои силы вокруг, в морях, на островах, вокруг Китая. Мы, нам не нужен Китай, у нас нет никаких претензий к Китаю по территории. Наша позиция была и есть следующая. Торгуйте с кем угодно, общайтесь с кем угодно, как угодно. Если вас терпят в каком-то Вьетнаме, с вашими выходками, ради бога, это, значит, это дело вьетнамцев. Но вы не имеете права эксклюзивного допуска к Вьетнаму, как вы требуете. Вьетнам это торгует, может торговать со всеми. Свобода рук, так называемая. Это давняя американская стратегия свободы рук. То есть кто-то, вот Вьетнам может предпочесть торговать с Китаем, ну окей, а это их выход, это их решение. Или они могут предпочесть общение, допустим, Франция, с Францией, допустим, бывшая французская колония Вьетнам. Вот они скажут, знаете, нам лучше удобнее с Францией общаться. Окей. Это тоже их решение. Или там, наконец, знаете, что нам не нужна ни Франция, ни Китай, мы хотим общаться только с Америкой. Опять-таки, это решение Вьетнама. Вот наша позиция. А китайская это только эксклюзивное пользование, фактически эксклюзивный допуск на рынок. Против всех остальных. Они могут, допустим, купить целый лес там, или целую шахту, или целый порт, или целый остров, и все. Вот тут будут только китайцы. Флаг Вьетнама будет висеть чисто для развлечения. Ну, я к примеру вам говорю. Вот в чем разница наших позиций. Поэтому вот с этой связи, когда люди перестают быть американофобами, вот то есть вот как, вот есть вот люди, которые просто Америку не приемлют ни в каком виде, то они понимают, что американские условия лучше. Американские условия построены на рынке. Производит там Индонезия какие-то совершенно там уникальные какие-то товары, хочет торговать на американском рынке, там маечки шить какие-то, или, допустим, фрукты какие-то туда поставить. Но я не знаю, что там делает Индонезия, или там какой-то промышленный сектор там развивать за счет продажи на американском рынке. Окей, замечательно. Они идут и конкурируют со всеми остальными на американском рынке. Мы хотим там в Индонезии тоже что-то продавать. Коль скоро у нас добропорядочные, нормальные отношения, где все хотят разрешить проблемы, все проблемы решаемы. А вот как только ты начинаешь говорить, вот только я здесь должен быть и никто другой, вот тут начинаются проблемы. Ну, то есть китайцы, конечно, решили подкальнуть Трампа. Трамп, как всегда, эту наживку сожрал. У него проблема с этим, как у него была проблема на первых дебатах с Харрис, когда она сказала, что с ваших митингов уходят люди, потому что им скучно. Это его так задело, что он последующие дебаты посвятил доказать, что никто не уходит с его митингов. Ребят, это чисто беда Трампа. Он не может пережить подобное. Он не может пережить, что кто-то скажет, что то, что он говорит, никому не интересно. На самом деле это да, интересно. На самом деле, те, кто пришли на его митинги, как правило, не уходят. А если даже кто-то уходит, ну так что, в чем вообще беда от этого? Никакой. Ну ушли, ну пришли. Ну Трампу это нельзя говорить. У него жутко обиженное эго на это. И вот Си на этом визите упомянул, что Трамп, он на самом деле уже давно не альфа, а бета. Но на самом деле Си говорил не про Трампа, а про Америку. А Трамп это перевел на свой счет. Кто у нас бета, кто у нас альфа. Бета это второй. И он начал, типа, понимаете, говорить о том, что бета у нас на самом деле это Байден, а он альфа. А на самом деле речь идет о том, что у нас Китай, во всяком случае, пытается нам сказать, что мы падающие вторая держава, а не первая. Вот в чем разница. И поэтому он говорит, что если вы с нами будете конкурировать, то у вас возникнет ловушка Фукидида, потому что, то есть по-другому никакая конкуренция быть не может. Ребят, это еще раз повторяю, это обычное словоблудие, ничего больше. Обычное словоблудие. Так, сделаем перерыв и вернемся.
11: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
12: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
13: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
16: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на «Дэвидсон Радио».
17: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
18: «Дэвидсон Радио».
17: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
18: «Дэвидсон Радио».
17: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Быстрицкая. Высший совет национальной безопасности Ирана в понедельник объявил о решении учредить специальный орган, который будет заниматься вопросами, связанными с Ормузским проливом. Согласно информации совета, создается управление по делам Персидского залива. Оно будет предоставлять в реальном времени обновленную информацию об операции в Ормузе. Более детальная информация о деятельности этого органа пока не приводится. Губернатор Кэти Хокул официально объявила о снижении стоимости трансфера на стадион NYNGA к чемпионату мира с 80 до 20 долларов в обе стороны. Решение призвано сделать турнир доступным для местных жителей, при этом для жителей штата Нью-Йорк зарезервировано 20% всех билетов на шаттлы. Тем, кто уже оплатил полную стоимость, автоматически вернут разницу. Чтобы избежать перегрузки на Penn Station, автобусы будут отправляться со станции Port Authority Terminal, Midtown East и North Midtown. Высший антикоррупционный суд Украины сообщил, что за бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака внесен залог в размере 140 миллионов гривен. Это делает возможным его освобождение из следственного изолятора. По данным источников «Украинской правды», было осуществлено около 200 платежей. В сообщении Национального антикоррупционного бюро говорилось о разоблачении организованной группы, которая незаконно легализовала 460 миллионов гривен, это 10,5 миллионов долларов, при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. В Нидерландах начали дезинфекцию круизного лайнера «Хондиус», на борту которого произошла вспышка хантавируса. Судно пришвартовалось в порту Роттердама утром. На борт поднялись люди в защитных костюмах. Для членов экипажа на территории порта возвели временные постройки, в которых им предстоит пройти карантин. Пассажиры лайнера покинули его на прошлой неделе на Канарских островах, после чего были отправлены на родину с соблюдением мер безопасности. По последним данным, от хантавируса скончались 3 пассажира – супружеская пара из Нидерландов, а также гражданка Германии. Всего заболевание было выявлено как минимум у 11 пассажиров судна. Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. 41-летний актер сообщил в соцсетях, что 6 мая у них родился сын, которого назвали Лео. Роман актеров завязался после съемок в фильме «Чернобыль», где они играли влюбленную пару. Примерно в то же время Козловский расстался со своей возлюбленной Ольгой Зуевой, которая родила от него дочь Оду Валентину. Ольга с дочкой проживают в Нью-Йорке. У Акиньшины уже есть 3 детей. Изменения в личной жизни Козловского происходят на фоне перемен в его карьере. Недавно он вернулся в российскую киноиндустрию после отмены из-за критики так называемой СВО. Актер также дал свое первое большое интервью, где рассказал о желании работать в России и помощи от Романа Абрамовича.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке. Осадков не ожидается. Днем по-летнему тепло. Воздух прогреется до 82 градусов по Фаренгейту, плюс 28 градусов по Цельсию.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. Davidsonradio.com.
3: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
4: Доброе утро всем радиослушателям. Ну, во-первых, хотел бы сказать, что месяц май просто прекрасный. Почему? Потому что у нас сейчас есть программа, которая позволяет людям, которые покупают недвижимость или перефинансируют недвижимость, получить процентную ставку на 1% меньше. Если, допустим, процентная ставка на сегодняшний день 6%, то люди, которые подадут application в мою компанию и позвонят нам по телефону 917-397-3000, вместо 6% они могут получить на первый год, это на первые 12 месяцев, процентную ставку 5%. То есть вы получаете процентную ставку на 1% меньше. В среднем, если люди, допустим, покупают дом за 650 тысяч и кладут там 5% down payment, там 30 с чем-то тысяч долларов, то за первый год эти люди могут сэкономить где-то порядка 6-7 тысяч долларов. Если вы покупаете дом за 1 100 000 долларов, то вы сэкономите где-то 9 тысяч на интересе, который вы не доплатите банку в течение первых 12 месяцев. У вас также будет 30-летний фиксированный моргидж. Еще раз хотел бы сказать, 30-летний фиксированный моргидж. Это только на первый год. Банк дает такой вот промоушен, как бы скидку, что процентная ставка у вас будет вместо 6% будет 5%, или там 6,25, значит, она будет 5,25. То есть в зависимости от того, какой у вас кредит скор и сколько вы кладете down payment. Кстати, по поводу кредит скора. Опять же, у нас есть, только у нас есть уникальный банк. Обычно, чем меньше ваша процентная ставка, чем меньше ваш кредит скор, допустим, тем выше ваша процентная ставка. То есть у людей, которые, допустим, FICO, вот этот вот кредит скор 780, они, допустим, могут получить там 6% процентную ставку. А у людей, у которых процентная ставка там 620, 640, 680, 700, их не процентная ставка вместо 6%, допустим, будет там 6,75 или 6,625. То есть значительная разница, процентная ставка будет выше. Так у нас есть банк, который, невзирая на то, что у вас низкая процентная ставка, вы все равно можете получить, то есть если у вас кредит скор низкий, FICO вот этот скор, да, то вы все равно можете получить очень низкую процентную ставку. Также получите, допустим, там 6%, 5,875 или там 6,25, как будто бы у вас ваш кредит скор 780. Это уникальный банк и уникальные программы, которых вы не найдете ни в одном вот этих вот ритейл-банке, допустим, там большие банки, да. Поэтому позвоните нам по телефону 917-397-3000. Это для людей, которые показывают доход, то есть это с full income verification. Также еще одно промоушен, который тоже у нас сейчас идет в мае месяце, это люди, которые подают loan application вот именно в мае месяце, банки компенсируют вам расходы на оценку недвижимости. Как правило, это где-то в районе от 60, где-то 650-850 долларов за оценку недвижимости. Так вот, вы на клозинге получите кредит на вот эти деньги. То есть вы сразу с нашей компанией, с Noble Mortgage Team, сэкономите там 650-850 долларов. Если вы будете qualify на вот эту вот программу, которую я говорил в начале передачи, да, где на целый процент ставка будет меньше, то вы еще также сэкономите порядка 7, 8 или даже 9 тысяч долларов в течение первого года. Звоните, это только у нас, 917-397-3000, 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
3: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000, 917-397-3000.
0: Болят колени, и эта боль не проходит, она только становится частью вашей жизни. Стероидные уколы и обезболивающие препараты не помогают. Вам грозит замена сустава. Как быть? Знаете ли вы, что в центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и избавят надолго от причины ее появления? 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
5: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
6: случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
8: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот продолжая наш вот этот разговор, это даже такой своего рода философский разговор. Понимаете, когда мы говорим о Фукидиде или вообще, как говорится, о этой теме, то мы говорим о том, что когда-то, то есть считалось, то есть, ну, это была развитая теория Фукидиде, которая шла из, ну, прежде всего, из как бы неизбежности столкновения двух растущих держав. В свое время это было популяризовано, вот эта ловушка Фукидиде, написал Эллисон. Это был историк, философ. Это политическая философия фактически была из Гарварда. И он приводил что-то порядка там 15 примеров, когда растущая держава входила в конфликт с державой уже устоявшейся. Ну вот в частности, то есть он вот, и знаменитый пример — это Германия. Германия начала очень резко расти после 1870 года. После объединения Германии, когда Германия стала фактически империей, германской империей, подчинила все своей воле, она начала просто стремительно расти. В ней были прекрасные университеты, в ней появились просто потрясающие представители индустрии. Было очень много умных, продвинутых немцев. Мы все прекрасно знаем. Вот именно тогда появились вот эти Крупп. Появился Порше, появился Мессершмитт, появились вот эти все, появился Мерседес и так далее и тому подобное. Все вот эти фирмы, Siemens, это все вот именно вот как раз конец 19 века. Резкое развитие Германии. К тому времени, когда Германия начала наращивать свои вот обороты, в промышленном плане Англия и Франция уже состоялись. В Англии промышленная революция, первая промышленная революция, началась где-то в конце, ну, так, первые такие вот зачатки, где-то конец 18 века. 1700 там какие-то годы. 1780-е и так далее. Эта революция уже фактически достигла своего пика где-то 1830 году. Ну, Англия уже, как говорится, стояла на ногах. Франция чуть-чуть позже, но тоже примерно в то же время. И в меньших объемах, чем Англия. И вот Франция и Англия, они уже к тому времени шли по второму кругу по захвату колоний. То есть, если первой колонией для англичан была все-таки Северная Америка там или что такое, или Индия, то тут пошла Африка, тут пошла Латинская Америка, которую начали переделывать под себя и так далее. То есть, они пошли по второму, а немцы опаздывали к этому вот столу. И немецкие колонии были Намибия, Камерун, Танзания в Африке, там какие-то острова. Папуа-Новая Гвинея. И вот Германия, там начал проводиться курс, или появились вот эти вот различные философы, общественные деятели, просто мнение, что, во-первых, Германию сдерживают, что ей нужно жизненное пространство. На самом деле это все было абсолютно полная чушь, но неважно. Что Германии нужно жизненное пространство, Lebensraum, то, что вот они называют, это потом стало идеологией нацизма. Это все родилось еще в Германии задолго до нацизма. И что Германия — это особая нация, и что она особая народность, особая духовность. Ну, пример то же самое, что мы слышим от русских. Но у России, слава богу, проблем, куда развиваться, нет. У нее более чем достаточно земли. Но это не вопрос состояния, есть ли у вас место или нет. Это состояние ума. Состояние вашей психологии, ментальности. То есть, если вы все время говорите о том, что вам чего-то не хватает. Есть такие люди. Есть такое общество, можно построить даже, есть такое, которое фундаментально недовольно тем, что оно имеет. Им все время мало. И вот тогда начинается вот это вот фактически какие-то противоречия. Поэтому Первая мировая война, это самое главное, это противоречие англичан и немцев. А уже потом была Франция, потом была Россия и так далее. И вот эти противоречия буквально за несколько месяцев до начала Первой мировой войны английский король и немецкий кайзер вместе скакали на лошади в Берлине, прекрасно друг с другом общались, потому что они были родственники. И русский царь был родственник с немецкой семьей и так далее. Фактически это были такие, ну, там, кузены на уровне кузенов, там, двоюродных, троюродных братьев. Если бы кайзер Вильгельм в свое время не посоветовал Австрии начать агрессивные действия против Сербии, когда убили наследника австрийского престола, то, в принципе, я думаю, что войны, наверное, можно было избежать. Это была совершенно четко вот, придуманная ситуация. Потому что совершенно четко было ясно, что вот эти вот террористы в Сербии, а это не связано никак с правящей в Сербии партией или режимом. Но так или иначе, вот к чему мы пришли. И что вот Англия была ввязана фактически в войну, потом, значит, по цепочке пошла Франция, потом объявила мобилизации Россия, и пошло и поехало. И все это привело фактически не к Первой мировой, не ко Второй мировой войне, а давайте называть новыми именами, потому что где-то через 100 лет никто так думать не будет. Это привело к гражданской войне Европы, в которой эта Европа сама себя уничтожила. Поэтому Европа сейчас ослабла. Никогда до сих пор такого не было. Не было таких разрушительных войн на весь континент. Европа доминировала. Несмотря на целый ряд войн, которые в ней проводились, доминировала 500 лет и могла бы доминировать дальше, но произошли какие-то изменения и демографические, и культурные, и исторические, которые привели за какие-то 100 лет. Континент ослаб. И вот это вот, в частности, вот Фукидид, вот он предсказывал подобные вещи. Есть ли у нас эта ситуация с Китаем, я не уверен. Я не уверен. Потому что мы не рвемся контролировать никакие территории. Понимаете, если Германия, допустим, или Франция контролировали вот это вот, понимаете, допустим, мы с Доброй Надеждой, то есть ЮАР, это чисто английская территория, или там Нигерия, это чисто английская колония, или Мали, там французская колония, и мы туда никаких немцев не пустим, то мы не пытаемся это делать. Но противоречия могут быть разные, поэтому посмотрим. Самая большая проблема у нас с Китаем. Если мы хотим этой проблемы избежать, если мы хотим, чтобы Китай себя чувствовал все время на расстоянии и не ввязывался ни в какие драки, мы должны доказать им, что мы более чем можем им ответить. Хотите мира, готовьтесь к войне. Я это говорю европейцам против русских. Я говорю это нам против Китая. Если Китай будет знать, что у нас мощная армия, что у нас мощная наука, что у нас, в принципе, нормально функционирующее общество, у нас никаких проблем с Китаем не будет. Китай будет держаться подальше от нас. И будут все решать проблемы за столом. За столом, понимаете, когда люди собираются за столом, хотят что-то решить, то они могут это решить, если обе стороны что-то проиграют. Это закон любого negotiation. Ты мне в чем-то уступишь, я тебе в чем-то уступлю. И вот это называется компромиссом. Если одна сторона наставит только все или ничего, вот при этом другая сторона может делать то же самое, потому что она не менее мощная. Вот тогда начинается конфликт. А если они обе согласились что-то чуть-чуть потерять ради намного больших выгод, которые сулит мир, то выхода нет. Но увидим. Увидим. Китай, как правило, любит ждать долго и нудно. Это долго играющая и держава, и политика, и ментальность. Поэтому нам надо рассчитывать надолго, а не на быстро-быстро и по дешевке. Так оно не будет работать. И если мы хотим, как говорится, быть подготовленными вот к этой вот серьезной схватке, мы должны добить Иран. Потому что Иран — это один из ключей к Китаю. Вот если так можно выражаться. Наш телефон 718-303-90-90. Прошу вас, набирайте. А меня тут, пока вы набираете телефон, меня тут спрашивали по поводу того, что происходило в Мальборо, вот в этом городе, где хотят построить мечеть посреди еврейского города, т.д. Я скажу следующее, я не знаю последних событий, что там они решили на последнем митинге, но чтобы вы знали, там не жители пытаются изменить зонинг под них, под евреев или т.д., а город на стороне, фактически это исламская мечеть, которая город сам нарушает собственные правила по зонингу. У них там зонинг на определенное количество мест и определенное количество футов для каждого здания. Город хочет поменять этот зонинг под эту мечеть конкретно. И зонинговая комиссия, такое впечатление, что подкуплена. Поэтому жители, как раз те, которые против мечети, они действуют по закону против города, который действует против

0: которую используют наши собственные лазейки в законах, чтобы себя, как говорится, поставить, и наша с вами слабость, потому что мы уже существующая сила, которая существовала в Соединенных Штатах, а они растущие. Вот у вас ловушка Факидида. Вот, вот, допустим, в нашем конкретном случае, чтобы вы поняли. Так, добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро, Александр, это Илья. Я, честно говоря, очень надеялся, что вы обрисуете ситуацию с тем, что в условиях нынешнего повального, так сказать, якобы антисемитизма сборная Израиля по пению одержала фантастическую победу. Второе место – это победа, это успех на чемпионате Европы по пению. Так некоторые антисемиты сейчас утверждают, что это все работа израильских хакеров, понимаете, которые подкрутили счетчики и тому подобное. Вот не могли бы вы свое мнение высказать по этому поводу? Спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Знаете, я последнее время, честно вам скажу, перестал вот так активно интересоваться, а что там скажут в Европе. Потому что вот у них был какой-то фестиваль искусств Биеннале в Венеции, вот сейчас Евровидение очередной раз. Знаете, эта песня, что евреи им надоели, уже достаточно давняя. Уже 3 года подряд это идет, даже больше. Мое мнение было и есть. Зачем мы туда ездим? Туда, где нас не любят. Если вам в открытую вот фыркают в нос, Испания не появилась, Исландия не появилась, Словения не появилась, все они, Нидерланды считалось вообще нормальной страной, когда не появились там. Зачем Израилю, который страной европейской не является, все время лезть в бутылку? Ради того, чтобы доказать, они доказали уже всем вокруг. Еврейские певцы, актеры прекрасно на высочайшем уровне. Кстати говоря, этот парень, который пел вот за Израиль, мне, честно говоря, не понравился. Поймите меня правильно, я вот предыдущая, вот в прошлом году, когда пела вот эта девочка, она очень мне понравилась, а в этом году мне этот парень абсолютно на меня впечатление лично не произвел. Ну, пел и пел, но как-то не произвело он на меня большого, как говорится, такого вот прям подвижки какой-то. Поэтому, что я могу сказать? Весь этот хайп, понимаете, в Израиле, что они... Израиль, в принципе, выиграл и первое место, и в прошлом раз, и в этот раз по числу зрительских симпатий. Но судьи и вот этот весь этот фон, в котором это происходит, говорит мне о том, что Израиль должен сделать свой фестиваль. Евреи должны сделать свой фестиваль не еврейской песни, не для хасидов каких-то, а для всех остальных. Вот сделать что-то порядка Евровидения, только сделать Израилевидение. И пусть туда приедут те, со всех стран пригласить. Приедут те, кто готов в Израиле выступать. Те, кто не приедут, ну так они не приедут. И там будет нормальная команда судей, там будут нормальные зрители, это будет сделано потрясающе. И это все время будет проходить в Израиле. Все время будет проходить в Израиле. Но выигрыш, кто выиграл, будут определяться не чисто израильскими судьями, а каким-то международной панелью, у которой будут какие-то правила и так далее. Вот и все. И выиграют израильтяне, выиграют, не выиграют. Но, во всяком случае, не будет никакого вот этого шума о том, что, понимаете, куда вы приехали, чего сюда сунули свой поганый еврейский нос. В Европе нас не любят. Сколько раз уже надо повторять это? Мы все время пытаемся доказать обратное. Понимаете, вот это тоже гадостная какая-то еврейская черта. Мы все время пытаемся доказать, что нет, вы нас любите. Вам мало было Второй мировой войны, вам мало тех вот этих антисемитов. Вот этого, вот в Лондоне сейчас, знаете, мне тут говорят, в Лондоне вот шла большая демонстрация за Англию. Вы знаете, что одновременно в Лондоне шла демонстрация.

0: демонстрация за, против Израиля. Ровно такая же. В том же Лондоне. А демонстрация за Англию, это была демонстрация английских националистов, которые тоже Израиль очень сильно не любит. Поэтому я не знаю, чему мы радуемся. Скорее всего, наше место в Европе уже окончательно забыто и закончено. И чем быстрее мы ликвидируемся оттуда, тем лучше. Самоликвидируемся, пока нас не начали ликвидировать опять. Вон, был только что буквально, вот, террористический акт в Модене, в Италии. Очередной марокканский иммигрант въехал на машине, въехал в толпу людей. Одной женщине оторвало ноги сразу. 8 человек в критическом состоянии. Что мы пытаемся доказать там? Нам бы Америку не потерять, вы понимаете? Нам надо перестать доказывать это с Европой. Но хотят они петь сами для себя. Пусть поют. Что Израиль пытается им доказывать, убейте меня, не понимаю. Я бы в такую атмосферу просто бы не ездил. Чтобы каждый раз считать эти голоса и говорить, этот антисемит, а этот сволочь, а этот мерзавец. А эти нам обязаны, а эти нет. Чушь какая-то. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. В общем, так или иначе, оно так работать не будет. Ну, хотят они ездить, пусть ездят, но я за этим не слежу, честно говоря. Хотя, конечно, понятно, что израильтяне прекрасно поют. У них прекрасное кино, у них вообще очень, очень мощное искусство. Всем ли оно нравится, я не могу сказать, не знаю. Какие-то вещи, которые в Израиле, например, там рисуют или лепят, и так далее, мне лично оно абсолютно как-то, я равнодушен к этому. Потому что мне больше нравится европейское старое искусство, но а новое мне вообще не нравится. Но вот люди, которые понимают современное искусство, говорят, что это очень что-то нечто. Ну окей, я не буду спорить, возможно. Но я небольшой, как говорится, ну, то есть, я предпочитаю Рембрандта, Пикассо, пардон, конечно. Поэтому, то есть, я именно за старым искусством больше, оно мне больше интересно. Ну, Израиль, ну, слушайте, евреи вообще талантливые люди, тут не о чем говорить совершенно, нечего доказывать. Мне тем более не надо ничего доказывать. Я прекрасно это знаю. Что талантливый, умный народ, к сожалению, понимаете, у всех на слуху, к сожалению, постоянно должен бороться за доказательства своей нормальности. Ну, выхода нет. Так, перерыв и продолжим.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью. помощью.
5: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
6: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
7: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
8: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
9: «Сделка».
8: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
9: Премьера спектакля «Сделка».
8: Театр «Анкор».
9: Впервые в Нью-Йорке.
10: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
9: Театральная гостиная.
10: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
9: Билеты на сайте
10: theater.com и по телефону 718-266-3393.
11: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
12: Ждем вас.
13: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.
14: davidsonradio.com.
15: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-9090. Вот здесь вот Макс Лурьена в Фейсбуке. Он привел мнение англичанина, которого зовут Робертс. Подожди, кто он? Да, Гаррет Джон Причард Робертс из Англии. И он вот интересно по поводу, сказал по поводу Евровидения, ну, в частности, что 5 стран, Ирландия, Испания, Нидерланды, Исландия, Словения, даже полностью бойкотировали конкурс в этом году за участие Израиля. Кто-то заметил их отсутствие? На самом деле сокращение числа стран сделало полуфиналы более интересными и динамичными. Совершенно отвратительная травля израильских участников в 24-25 годах, угрозы убийством, протесты и попытки сорвать выступление стали еще одним стимулом отдать голос Израилю. Израильская участница прошлого года Юваль Рафаэль пережила резню на фестивале «Нова» 7 октября, и эта ситуация выглядит еще более чудовищной. Так может, прежде чем рассуждать о политизации Евровидения, стоит прекратить фестивали ненависти? Голос за Израиль на Евровидении – это отказ от культурного, политического превосходства прогрессивной элиты, небольшой, но восхитительный вызов всей этой кипящей навозной кучи. Ну вот, тут у меня как бы и согласен, и не согласен. Я вам объясню, в чем, еще раз. То есть, вы понимаете, да, они доказывают, что они могут, как говорится, Израиль довести до второго места. Что они готовы, что публика, допустим, там, я не знаю, готова вызвать, бросить вызов каким-то левым уродам. А в принципе, вы смотрите, вот раньше были правые уроды, которые на Израиль бы просто бы не пустили на этот конкурс, ну, к примеру, в прошлые времена какие-то. Потому что, ну как же, евреи там не должны быть, там должны быть только вот христиане. Теперь евреи вдруг появились. Теперь делают то же самое прогрессивное. То есть тоже, понимаете, Израилю не место на этом конкурсе. Я повторяю, я бы не ездил бы на такое. Это политизированный фактически спектакль на сегодняшний день. Где Израиль оценивают не то, как он поет, а за государство Израиль. Видите, России там уже нет. Они Россию и Израиль ставят на одно место. Ну что можно делать, если европейцы вот такие, как они есть? Мы что, им докажем, что они неправы? Мы не докажем это. Вот там вот вообще какой-то курьезный случай был. Там должна была быть вот эта шведская певица, которая должна была петь, чтобы затмить голос израильтян. И в этот момент она вдруг голос потеряла. У нее трагедия по этому поводу, потому что она типа пришла специально вот петь, чтобы не слышали Израиль. Видите, мы рвемся, с одной стороны, в открытую дверь, с другой стороны, эта дверь для нас всегда будет закрыта. Израиль не может доказать, понимаете, антисемитам, что он имеет право на существование. Если ты антисемит, ты безнадежен. Особенно, если ты антисемит со стажем. Потому что можно долго объяснять и внушать, и рассказывать, приводить примеры и так далее. И все равно антисемит останется антисемитом. Понимаете, как антисемитские страны останутся антисемитскими странами. Даже если у них уже нет евреев там. Поэтому я не понимаю, для чего мы это делаем. 718-303-90-90. Меня лично эта история уже, честно говоря, это становится моветоном. Из года в год одно и то же. Прекрасные израильские певцы, которые заслуживают всяческих похвал, и при этом совершенно какая-то гадостная публика, которые совершенно вот в этом спектакле принимают участие только для того, чтобы, понимаете, сказать, как они нас не любят. Что мы ловим с этого всего, я не понимаю. Я не вижу смысла в этом, вот не вижу. Надо иметь собственное какое-то более высокое достоинство, что ли. Понимаете, вот это вот бесконечное доказательство того, что хотят устроить, я говорю, да, пусть они устроили бы фестиваль конкретно в Израиле. И там бы выступили бы, как говорится, одни, другие, третьи. Если бы они приехали, бы приехали. Если они не приезжают, ну так они не приезжают. А так мы все время доказываем совершенно понятное и правильное то, что, ну, не будут тебя любить больше из-за того, что ты, как говорится, будешь совывать себя в горло кому-то. Будут любить, наверное, меньше. Еще раз, 718-303-90-90. Все линии молчат у нас, поэтому Видимо, у других мнений есть. У вас другое мнение, пожалуйста, когда вы говорите. Я не требую, чтобы мое мнение было единственным. Потому что, ну, как угодно. Добрый день, вы в эфире.
16: Доброе утро, Александр. Это Михаил.
0: Добрый.
16: Я всегда слежу, какая сторона, какой стороне там дает. Когда-то даже жена моя записывала очки. Так вот, я хотел в этом турнире посмотреть, какая Израиль, сколько даст Украине, и Украина сколько даст Израилю.
0: А вам не все равно, скажите?
16: Нет, просто я хочу... Украина дала просто для...
0: Вы теряетесь, Михаил. Я вас не слышу. Добрый день, мы в эфире.
17: Скажите, пожалуйста, есть Венгрия, Болгария, Румыния, много-много стран. А почему именно Израиль во всем виноват?
0: Потому что Израиль всегда... Пожалуйста, спасибо. Потому что Израиль всегда будет во всем виноват. Потому что Израиль – это евреи, потому что Израиль – это успешное государство, потому что Израиль – растущее государство. Потому что они, понимаете, поднялись из невероятного низа. Когда, пока они были где-то внизу там, то Израиль, знаете, жалели, типа, ну, там они были какие-то нищие евреи, там, которые что-то основали, там, что-то там возится в грязи, там, пытаются подняться. Когда они поднялись, они стали белые, они стали богатые, они стали знаменитые. Поэтому их ненавидят. Это дополнительный повод для ненависти. Вот и все. Добрый день, вы в эфире.
18: Алло?
0: Да, слушаю вас.
18: Да, Александр, это тоже Александр. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о том, как возродить Америку. Я с вами на 1000%, в общем-то, согласен. Но как это сделать, если здесь, в общем-то, громадное число правительства направлено, работает против собственной страны? Как бедному Трампу, в общем-то, выкарабкаться из этой ситуации?
0: Спасибо. Ну, а вы понимаете, то, что происходит против Трампа, это совершенно закономерно, потому что очень большое количество людей, которые засиделись, которые прекрасно, ну, держат вот их интересы прямо противоположны Трампу. Никто не говорил, что это будет легко. Он должен искать союзников. Трамп, к сожалению, имеет колоссальный негативный баланс. Он отталкивает столько же людей, сколько притягивает к себе. Поэтому я думаю, что это намного больше, чем Трамп, то, что он затеял. Я надеюсь, что это будет какое-то дальнейшее продолжение этому. Может быть, с большим даже смыслом, большим планом, чем это есть при Трампе. Потому что Трамп действует совершенно четко, без каких-то планов. Он действует, как говорится, как есть. Ну вот. Вот о чем ведем разговор. Будем надеяться, что это будет продолжаться, но это очень длительный процесс. Про индустриализацию, допустим, какую-то, которую мы должны проводить в стране, так это вообще на долгие годы. Поэтому что там говорить. Добрый день, вы в эфире.
16: Александр. Украина дала Израилю тысячи. Алло.
0: Замечательно. И да, ну, хорошо, замечательно. Мне, честно говоря, все равно. Спасибо. Я не слежу, повторяю. Меня это абсолютно не волнует. Кто что дал им? Ну, дали и дали. Весь тот фон, в котором это происходит, это вообще, понимаете, дали. До этого не давали. Я не помню, что-то, по-моему, в прошлом году там были другие какие-то цифры. Украина. Что, центр мира, что ли, блин, Украина? Ну, дала, не дала. У меня нет комплекса неполноценности, потому что если Украина не признала Израиль, ну, не любит в Украине Израиль, понимаете? Или, наоборот, любит очень сильно. Не знаю, мне, честно говоря, все равно. Понимаете, вот меня это, вот эта вот проблема, понимаете, насколько там любит Израиль в Одессе, сейчас не волнует. Добрый день, вы в эфире.
19: Доброе утро и большое спасибо за то, что вы делаете. А мнения израильтян на данный момент разделились, как обычно, два еврея, три мнения. Значит, одни говорят, зачем это нам надо вообще? Во-первых, это издевательство над нашими конкурсантами. Во-вторых, это...
0: Вне сомнений.
19: Во-вторых, это... Ну, вы знаете, что даже рестораны и кафе, шоп, отказывались давать возможность им заходить кушать в нашей команде. Вы знаете, в смысле, я имею в виду израильск, да?
0: Я слышал, да. Да.
19: Дальше. Это стоит уйму денег, потому что security, то, что должно быть, это все деньги, затраты. Я уже не говорю про стресс. Значит, половина израильтян говорят, зачем нам надо прекратить это делать. Вторая половина говорит, а как же, мы должны им утереть нос, мы самые лучшие. Ну вот и получается. Но если вы не против, мы с вами поделюсь на позитивной ноте. То, что я получила вчера с Израиля, о секретном замысле или скрытом смысле, почему песня называется «Мишель». Можно? Разрешаете мне?
0: Ради Бога, пожалуйста. Алло.
19: Да, вы слышите?
0: Вот сейчас алло? Слышу, да, кусок. Да. Вас начал нет. отключать. Видимо, телефон не выдерживает ваш скрытый смысл. Ну, понимаете, там вот сейчас пошли новые там теории заговора, что Израиль подкупил джури, что там израильский Моссад действует и так далее. Боже, знаете, я уже настолько не опостылила вот эта бесконечная тема. Боятся нас, но не любят нас, но бесполезно, понимаете, бесполезно доказывать. Хоть мы встанем, понимаете, в шеренгу все вместе. Это истории много-много веков, вы понимаете? Евреев никогда не будут считать себе за равных в этой идиотской жизни. Вы понимаете? Никогда. Мы это имели, имеем и будем продолжать иметь этот геморрой. Вот хотите говорить про избранность еврейского народа, вот она в этом избранность. Что вас всегда будут избирать в негативную сторону. Не в позитивную. Несмотря на все наши достижения и то, что мы принесли миру. Там и лекарства выдумали, и от болезней вылечили. А именно в негативную. Поэтому вот о чем ведется речь. А мы все время пытаемся доказать наше место под солнцем. Мы его доказали уже. Вы хотите это делать в нормальных условиях, чтобы это не было вот этих вот криков, чтобы не было этих всех. Сделайте это в Израиле. Сделайте этот фестиваль в Израиле. Те, кто нормальный, приедут. Те, кто ненормальный, так и не надо. И вот вы доказали это. Вы доказали совершенно словом и делом. В Америке надо сделать еврейский университет, я уже это говорил. Нужно сделать какие-то там, понимаете, не бояться поставить вот эту шестиконечную звезду на какую-то бутылку с новой пепсиколой какой-то. И те, кто нормальный, купят, потому что им понравится эта пепсикола. Не потому что там звезда Давида, а потому что им понравится, им будет все равно, кто ее сделал. А я бы купил бы еще просто потому, чтобы еще из-за этого тоже. Не надо бояться, понимаете, с одной стороны. С другой стороны, не надо пытаться засунуть себя в глотку тем, кто нас не хочет. Понимаете, это против логики. Это категорически работать до конца не будет. Даже если вы выиграете. Но дело в том, что само понимание, понимаете, вот участвовать в подобном сумасшествии, это уже слишком много чести. Где тебя оценивают за твою кровь, за твою религию, за твой нос, за какой-то там, понимаете, у тебя курчавые волосы или прямые. Вот у меня прямые волосы, ну так что? Мне все время говорили, ты вообще не похож на еврея. Ну так окей, файн, но тем не менее, что она мне меньше доставалась, что ли? Не меньше. И нет у меня длинного носа тоже, у меня курносый нос. Моя мама говорит, тебе такое впечатление, что нам подкинули. Может быть. Не знаю. Не хочу знать. Я все равно уже. Мне уже все равно после всех этих лет все время сидеть, интересоваться, а любишь ты меня или не любишь. Нет, ты точно меня любишь? Не, ну ты вот точно меня действительно любишь и понимаешь, и льстишь мне, и не льстишь мне, и, понимаете, и не разыгрываешь какой-то политический балаган. Вот мне вот это, честно говоря, уже надоело выяснять. Надоело. Клянусь вам. Не любишь? Ну, не люби меня на здоровье. Все равно, понимаете, как говорится, ты будешь пользоваться моими программами, там, я не знаю, моими лекарствами, моими достижениями. Не люби дальше. Ну, что делать? Серая вида. Даже Богу молишься, тот, который евреем был. Ладно. Последний подальше все. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
20: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
21: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
22: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
23: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
24: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
25: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
26: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
27: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
28: Мой адвокат.
29: Мой адвокат.
30: Юрий Прахин.
31: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
32: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
33: Новости,
34: аналитические передачи,
33: репортажи, мнения экспертов
34: и прямые включения из горячих точек со всего света.
33: Все это RTN.
34: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
33: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
34: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
33: RTN. Смотрите лучшее.
35: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
36: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
37: «Анкор».
36: Премьера спектакля
37: «Сделка».
36: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
37: Премьера спектакля «Сделка».
36: Театр «Анкор».
37: Впервые в Нью-Йорке.
38: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
37: Театральная гостиная.
38: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
37: Билеты на сайте
38: theater.com и по телефону 718-266-3393.
11: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: почти 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Житель Колорадо умер от хантавируса. Случай не был связан со вспышкой на круизном лайнере «Хондиус». Об этом сообщил в воскресенье Департамент здравоохранения и окружающей среды штата. При этом ведомстве подчеркнули, что случаи заражения хантавирусом регулярно регистрируются в Колорадо, обычно весной и летом. Заболевание передается через хомячков. Как отмечают власти штата, риск для населения остается низким. Сотрудники Long Island Rail Road начали забастовку. Движение поездов полностью остановлено. Это первая забастовка с 1994 года. 5 профсоюзов, представляющих около 3500 работников, не смогли договориться с руководством MTA по вопросам зарплаты. Забастовка наиболее сильно ударила по пассажирам в понедельник. Около 300 тысяч человек обычно пользуются системой для поездок в Нью-Йорк и обратно. Власти призывают жителей работать из дома. Губернатор Кэти Хокл считает, что требования профсоюзов сделают тарифы для пассажиров слишком высокими. Президент Трамп обсуждает обустройство вертолетной площадки возле Белого дома. Он лично вникает во все детали проекта. На протяжении десятилетий до недавнего времени президентов перевозили вертолеты VH-3D, Sea King, производства Sikorsky Aircraft. Они достаточно тяжелые, и газонное покрытие страдало от нагрузки. В 2024 году президентов стали возить вертолетами VH-92A Patriot того же производителя, но они еще более мощные, а их выхлопные газы прожигают газон. Это не первый проект по благоустройству Белого дома и прилегающей территории. Ранее была выложена плиткой центральная лужайка розового сада, переделан интерьер овального кабинета, заменено на черный гранит покрытие дорожки вдоль колоннады западного крыла, установлены 2 больших флагштока перед зданием Белого дома и позади него. Кроме того, продолжается строительство бального зала на месте снесенного восточного крыла. Авиакомпания American продлила приостановку прямых рейсов из Нью-Йорка в Израиль до 6 января 2027 года. United и Delta вернутся в Израиль не ранее 7 сентября и 5 сентября соответственно. Таким образом, прямые авиарейсы осуществляют сейчас только израильские Эль-Аль и Аркия. У сварщиков, электриков и сантехников наступает лучшее время, заявил глава NVIDIA Дженсен Хуанг на выпускном в одном из университетов. По его словам, за этими специалистами начнется настоящая охота. Их главное преимущество – незаменимость нейросетями и кадровый голод. Анализы уже показывают, что за 3 года спрос на рабочих взлетел на треть. Жозе Мауриньо стал главным тренером мадридского «Реала». Соглашение с 63-летним португальским специалистом рассчитано до лета 2028 года. Мадридский клуб выплатит «Бенфике» компенсацию за досрочное расторжение контракта. Сам специалист прибудет в Мадрид после завершения матча чемпионата Испании между «Реалом» и «Атлетиком» из Бильбао. Мауриньо уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год. В настоящее время «Реал» тренирует Альваро Арбелоа, который возглавлял команду после отставки Хаби Алонсо.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем в Нью-Йорке жарко, воздух прогреется до 82 градусов по Фаренгейту, плюс 28 градусов по Цельсию.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Прошлая неделя мало изменилась, биржа мало изменилась на прошлой неделе. Прошлая неделя показала практически очень маленькое изменение. Индекс Dow Jones упал на 0,15%, Standard & Poor's 500 прибавил 0,14%, NASDAQ упал на 0,08%, транспортный индекс минус треть, и Russell 2000 только маленькие компании потеряли 2,4%. Сегодня Brent Oil плюс 29 центов, $101.31 стоит 1 баррель. Нефти, золото минус 7,74, $1,555.40 стоит унция золота, унция серебра $77.13, 1 евро равен $1.16, доллар поднялся по отношению к евро. Пятилетние госбумаги дают 4,253%, за 10 лет можно получить 4,593%, и за 30 лет уже можно получить 5,122%. Интерес на госбумаги поднимается, а цены на госбумаги падают, то есть бонусы. бонды, интерес на бонды поднимается, и поэтому инвесторы смотрят, не стоит ли опять начать покупать бонды за границей. Сегодня Англия плюс 0,6%, Франция минус 0,4%, Германия плюс 0,8%, Швейцария минус 0,4%, в Азии японский Никей минус 1%, Шанхай минус 0,1%, Гонконг минус 1,1%. Наша биржа с утра сегодня была в отрицательном направлении, но сейчас мы перешли в положительное направление. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 13 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 14 пунктов, и Nasdaq показывает плюс 145 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. F5 компания, рейтинг компании был улучшен до Outperform, то есть их можно, за ними можно следить, можно начать немножко покупать. $475 таргет у этой компании. VF Corp стоит покупать, ранее было продавать, теперь специально надо покупать. Viking Holding будет вести себя очень хорошо. Ball & Crown тоже будет вести себя хорошо. American Mobil надо покупать. ARM будет вести себя хорошо. Lam Research будет вести себя хорошо. Shell надо покупать. Yes Way можно, можно тоже потихоньку покупать. Holmes и AMH, то есть Altifon, то есть у них все тоже будет очень хорошо. Elmed Group покупать. MKS, у них будет все хорошо. National Health Properties тоже overweight. Salesforce underperform, их лучше не держать или их лучше продавать. Новый таргет $160, согласно одному из больших банков Америки. TGX Companies нужно покупать, Росторс покупать, Netflix покупать, Nvidia покупать, новый таргет $285, но разбивка между $285 и $330 от всех банков. CoWIF нейтральный. Напомню, что, кстати, Nvidia дает свой отчет 20 мая, и сегодня Nvidia уже с утра поднялась на $5. Amazon покупать, Circle покупать, Circle тоже было сказано, Circle Internet покупать. Вот цены компаний, которые изменились. Regeneron Pharmaceuticals упал на 11%. Одно из лекарств против раковых заболеваний кожи не сработало. Месяц подскочил на 4%. Акции Dominion Energy сегодня поднялся на 12%. NextEra Energy и Dominion Energy объединяются. BioRed Laboratories подскочил на 13%. Wall Street Journal написал статью, что Elliott Management покупает акции этой компании. Arm Holdings минус 1%. Delta Airlines плюс процент. United Health минус 3,5%. Salesforce минус 1%. ServiceNow плюс 4%. Coinbase, Robinhood все сегодня упали, потому что биткоин упал примерно 5%. Биткоин ниже 77 тысяч, и Ford Motor подскочил на 6,5%. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, включая по всем финансовым вопросам, включая недвижимость, включая покупку real estate, мы вам тоже можем помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
10: Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания, дорогие бруклинцы, шипсхед-бейцы, жители Статен-Айленда, Квинса. Спасибо вам за то, что вы настроили ваши радиоприемники на нашу волновую волну 620 AM, американское радио на русском языке. Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. За пультом Акмаль Тахиров. Меня зовут Наташа Вострецкая. И по понедельникам мы традиционно связываемся с Аллой Качан. Это адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последней четверти века. Вот так вот. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. К Марксу это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к вашим честно заработанным денежкам. 718-513-3145, 8-513-31-45. Алла, дорогая, с добрым утром. Спасибо огромное, что нашли время в вашем плотном графике и подключились по телефону к нам сегодня.
11: Здрасте. Доброе утро. Здрасте всем. Ну, поговорим сегодня, вот я всегда, когда слушаю, когда начинается наша передача, я слушаю о том, что да, сохраняем недвижимость имущества, тяжело заработанное, и это, в самом деле, наверное, одна из самых часто таких встречающихся тем в нашей работе, потому что люди обращаются к нам, когда возникла проблема, зачастую уже довольно такая критическая, и потому что очень много мисинформации про банкротство, зачастую эта проблема затягивается до того этапа, когда уже лимитировано то, что мы можем сделать, и поэтому очень многие наши передачи я именно вот посвящаю тому, чтобы объяснять, на каком этапе и что нужно делать, что ни в коем случае не нужно дожидаться так называемых джаджментов, решений суда и так далее. И есть, естественно, то довольно веские причины. Но начнем с того, что очень часто люди, приходя ко мне с проблемой в бизнесе, говорят, ну, а я не знаю, может, я его просто там оставлю, закрою, перепишу, просто брошу бизнес и так далее и тому подобное. И, ну, опять же, говорим про мисинформацию. К сожалению, ее больше, чем правильной информации, намного, я бы сказала, почему-то долговое право – это такая вообще, не знаю, затянутая такой mystery как бы тема, то есть очень многие люди не знают действительно, что, какие права и что можно делать. Но самое главное нужно сказать то, что вот если в бизнесе возникла проблема, во-первых, начнем с того, что любой абсолютно долг бизнеса не считая vendors, когда это vendors, чаще всего персональной гарантии нету. Все остальные контракты, если это банковский долг, абсолютно всегда гарантированы персонально. Любая карточка, любой лон, любая credit line. И еще есть исключение, это SBA-лоны, которые давались на бизнес, не на sole proprietorship, не на имя человека, и в которые менее 200 тысяч. Вот они давались именно EIDL-лоны во время ковида. Вот такие, меньше 200 тысяч, которые давались на бизнес, они не имели персональной гарантии. Все остальные SBA-лоны, те, что больше, те, что не EIDL, все, что больше 200 тысяч, абсолютно все банковские лоны, credit line, credit card, все персонально гарантированы. Большинство лисов, то есть договоров на аренду помещения коммерческих, всегда, ну, я бы сказала, 99% времени персонально гарантированы. Есть какие-то исключения, когда это assignment, когда это там уже прошло определенное количество лет, и там был good guy guarantee, но в основном всегда есть personal гарантия. Если есть какие-то судебные разбирательства, особенно если там, допустим, это разлад между партнерами, и есть какие-то там друг друга обвиняют, там, что какие-то деньги были неправильно использованы или что-то такое, это всегда персональная liability. Всегда будут судить и человека, и бизнес. Если это FLSA, Federal Labor Law Standards, это когда судят рабочие на minimum wage overtime underpayments. Всегда персональная liability. Большинство таксового долга, особенно sales tax, payroll tax, withholding tax, всегда есть персональная liability, даже если сразу как бы и это не спрашивают, то я могу гарантировать, что это всегда персональная liability. То есть я могу еще долго-долго рассказывать, но нужно понимать, что в таких всех случаях закрыть бизнес, переписать бизнес, открыть его на чье-то имя или что-либо, это абсолютно не выход из положения. Это в самом деле еще создать больше и хуже проблему, потому что очень многие лоны, как SBA, то, что в бизнесе есть, может являться collateral, может являться именно то, под что давался лон. Вот в случае EIDL лонов это именно так. И тогда, если вы закрываете и что-то делаете с этим collateral, это, в принципе, считается fraud. И SBA сейчас уже нанимает частные фирмы судить и делать collection. Раньше collection делал только Department of Treasury. Сейчас я уже какое-то время вижу collection letters от частных collection agencies. И, соответственно, эти же collection agencies отправляют это адвокатам. Мы уже начинаем видеть частные lawsuits, то есть не, ну, государство судит через адвокатов. То есть ответ на вопрос тем, кто еще недавно меня спрашивал, что, может быть, простят, я точно могу сказать уже, что SBA

вообще из того, что есть, потому что там совершенно ужасные проценты, выплатить этот лон почти невозможно. И когда это накладывается сверху на те же SBA-лоны и другие какие-то долги, это очень-очень тяжело из этого выпутаться без реорганизации. И опять же, всегда нужно понимать, что персональная гарантия – это, у вас, если у вас есть недвижимость, опять же, очень много мисинформации. Люди мне обычно говорят, ну, у меня же недвижимость, в которой я живу, значит, ее тронуть не могут. Нет, это мы говорим тогда о Флориде. А в Нью-Йорке это не так. В Нью-Йорке есть homestead exemption, то есть на каждый вид имущества, которое, когда мы подаем на банкротство, есть сумма, которую мы можем защитить, остальное нет. А во Флориде эта сумма unlimited, безлимитная, поэтому можно защитить, несмотря на то, сколько стоит дом, квартира, и какой judgment, и какой лон, какой долг, размер долга. В Нью-Йорке есть только 204 тысячи equity. То есть, если дом у вас выплачен, если у вас есть еще какая-то investment, недвижимость, и это неважно, вы в Флориде живете или здесь, или где-либо. Если есть еще investment property, это все не защищается. Но даже ваш дом здесь... Единственное equity, которое защищено в банкротстве, это 204 тысячи. Это, и опять же, это также значит, что до банкротства кредиторы могут положить лин. Кредиторы, и причем, когда кладут лин, это 9% judgment interest, который накапливается каждый год и съедает вашу equity. То есть по всем этим причинам я абсолютно никогда не советую просто как бы это оставить и дать этому вот так оставаться. Естественно, это нужно решать. И решать это нужно желательно вовремя, потому что когда введен уже judgment, решение суда, и у человека есть equity в доме, то уже даже во время банкротства снять этот judgment очень тяжело. И нужно понимать, что, опять же, до джаджмента мы можем, до решения суда финального, мы можем его оспорить в банкротстве. И то, что я только что говорила, что 204 тысячи защищено, это не значит, что у вас заберут остальное, если это реорганизация. В ликвидации заберут остальное, в реорганизации нет. Поэтому существуют другие виды банкротства, как реорганизационное, Chapter 11, о котором мы говорим частично, потому что очень мало кто вам посоветует, очень мало кто в комьюнити в принципе, знает, как работает Chapter 11 реорганизация. Проблема в том, что в Chapter 11 есть такой небольшой gap. То есть получается, что из маленьких фирм, как наша, их делает очень мало в Tri-State Area. Chapter 11 занимается очень мало фирм. Поэтому вам этот совет просто мало кто даст и кто мало кто понимает. А в больших фирмах, да, это делается. Это совершенно другой большой сложный процесс, но это делается для больших корпораций и, естественно, совершенно за другие деньги, потому что мы говорим о вот больших корпорациях, там как Nordstrom Rack, как Walmart и так далее и тому подобное. То есть поэтому вы часто не слышите это как опцию, кроме наших передач. Но на самом деле я очень как бы сильно за это всегда как бы ратую, потому что действительно, когда я вижу бизнес, который распадается, или дом, который обвешан линами, и у человека просто иногда ко мне люди приходят, когда у них уже там забирают просто личное имущество, а всего этого можно избежать, и остановить это можно просто сразу, буквально там вечер до продажи дома, или там foreclosure, или выселение, или так далее. Но просто это нужно сделать и обратиться в правильную инстанцию, потому что, и опять же, иногда мне просто очень жалко смотреть, когда у человека закрылся бизнес, или продался дом, и этого абсолютно не должно было произойти, просто нужно было обратиться за правильной помощью. Вот именно поэтому мы очень много информации даем в этих передачах, и я всегда призываю, что если вы чувствуете, что это вот похожее что-то у вас происходит, обратитесь за советом. Не нужно ничего решать заранее, не нужно спрашивать там аккаунтента или адвоката по Trust and Estate, по Wills. Не нужно ничего никуда переписывать сначала. Нужно сначала обратиться за советом, получить нужную информацию именно по долговому праву, а потом уже решать по этому закону, что делать, потому что этот закон – это то, что будет разбирать, что будет дальше уже потом, когда вы все-таки обратитесь за помощью, чтобы этот долг решить. А решить долг в реорганизации можно действительно так, что вы сохраните всю недвижимость и имущество, просто нужно

0: нужно это делать вовремя и правильно. Ну, я всем хочу пожелать хорошей недели, успешной недели.
1: Спасибо. Еще вот тогда, пожалуйста, предупредите, наши люди в последнее время стали активно консультироваться с чат-GPT.
0: О, да.
1: Это очень сомнительно, да? Поэтому давайте все-таки звонить профессионалам с большой буквы А. Алла Качан с нами на связи побывала, как всегда, по понедельникам. Спасибо вам огромное. Вы нам просто глаза открыли. Знаете, это к произведению Ви Николая Васильевича Гоголя не имеет никакого отношения. Это правда, это констатация факта. Адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, господи, это сам по себе уже красноречивый факт. Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит, звоните по телефону 718-513-31-45. Набирайте этот номер прямо сейчас. Мы, так сказать, заняли Аллу всего 10 минут, коротенькое интервью. Вот сейчас Алла свободна. Набирайте номер 718-513-31-45. Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-31-45. Спасибо еще раз. А мы продолжаем эфир на Дэвидсон Радио. Оставайтесь с нами.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
8: «Сделка».
7: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
8: Премьера спектакля «Сделка».
7: Театр «Анкор».
8: Впервые в Нью-Йорке.
9: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
8: Театральная гостиная.
9: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
8: Билеты на сайте
9: theater.com и по телефону 718-266-3393.
10: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
11: Ждем вас!
12: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
13: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Современные городские жители дольше живут, позже и реже вступают в брак и заводят детей, зато больше любят животных. Как компании делают на этом бизнес, расскажем прямо сейчас. Во всем мире растет средний уровень образования, и одновременно люди все позже вступают в брак. По мнению демографов и социологов, эти факты взаимосвязаны, особенно в том, что касается образования женщин. По данным исследований, женщины с образованием в среднем позже выходят замуж и рожают детей. Параллельно происходят важные изменения в распределении доходов и покупательской способности. В странах Большой Семерки женщины уже контролируют 2/3 семейного бюджета, а по мере уменьшения разрыва в зарплате с мужчинами, покупательская способность женщин будет расти. Что касается Европы, там каждый год рождается детей меньше, чем умирает, что приводит к естественной убыли, уменьшению количества населения по естественным причинам. Так происходит из-за низкой рождаемости и высокой доли пожилых людей. В нашей стране по итогам прошлого года родились 3,5 миллиона младенцев. Это на 4% ниже, чем годом ранее. И самое низкое значение 79-го года. Такие данные приводятся в докладе CDC. Снизился и еще один важный показатель – общий коэффициент фертильности, который показывает число рождений на 1000 женщин в возрасте 15-44 лет. Рождаемость упала во всех возрастных категориях, у всех рас и этнических групп. Как отмечают эксперты, страна сейчас находится ниже уровня восстановления, то есть умирает больше людей, чем рождается. Разрыв между трудоспособным и стареющим населением в развитых странах придется заполнять за счет трудовых мигрантов, а также более позднего выхода на пенсию и повышения производительности за счет цифровой экономики. При этом, как ожидается, около 50% прироста мирового населения до 2050 года будет приходиться на Африку. То есть притока новых граждан стоит ожидать именно оттуда, в том числе за счет климатической миграции. При этом перераспределение уровня рождаемости и смертности, известное как второй демографический переход, сейчас происходит во всем мире, но менее развитые страны вступают в него с опозданием на несколько десятилетий. В Европе первый переход связан с распространением правил гигиены, развитием медобразования и в целом улучшением условий жизни. Само понятие демографического перехода появилось в 1945 году. Его ввел демограф Фрэнк Ноутстейн. Но, похоже, идеи были и раньше. Вот что, как принято считать, происходит в этот период. Улучшаются условия жизни, развивается образование и медицина, растет количество врачей, увеличивается средняя продолжительность жизни, снижается смертность, меняются болезни и причины смерти, снижается рождаемость, увеличивается возраст вступления в брак и рождение первого ребенка. Классическая модель Барра и Беккера, определяющая связь между общественными благами, расходами государства и экономическим ростом, говорит, что родители предпочитают иметь меньше детей, чтобы больше инвестировать в образование каждого ребенка. На фоне снижения рождаемости и роста числа одиноких людей увеличиваются расходы на домашних питомцев, а некоторые люди все чаще относятся к ним как к полноценным членам семьи. В 2021 году суммарные расходы на питомцев составили 109 миллиардов долларов, а в 2018 этот показатель равнялся 90 миллиардам. Меняющийся демографический состав общества влияет на экономику и на потребительские привычки и структуру расходов людей. Поэтому многие компании пытаются вовремя улавливать новые тренды, чтобы заработать на них. Ровер, например, помогает найти няню для животных, когда работающим и путешествующим хозяевам не с кем их оставить. Про Сан-Франциско ходит поговорка, что там собак больше, чем детей. Причем недавно выяснилось, что так оно и есть. Поэтому компании думают над новыми бизнес-идеями, которые помогут заработать на этом явлении. Rover – популярная платформа, где можно найти док-ситтера. Стартап появился в 2011 году почти в одно время с другими шеринг-проектами Uber и Lyft. Многие проблемы, с которыми вы сталкиваетесь при воспитании детей, теперь вы наблюдаете в индустрии домашних животных, говорит гендиректор стартапа Эрон Истерли. Перед запуском представители компании опросили американцев, кем они являются для своих собак – владельцами или родителями. 76% участников опроса предпочли второй вариант. «Мы наблюдаем развитие тенденции гуманизации домашних животных», продолжает Истерли. Эта тенденция стимулирует рост масштабной индустрии по уходу за домашними животными. Годовой доход, который скоро превысит 100 миллиардов. Люди тратят все больше денег на высококачественный корм, ветеринарную помощь и прочие услуги по уходу за любимцами. Именно это спровоцировало наплыв инвестиций частных и венчурных компаний. Отрасль увеличивается на 5% в год и будет продолжать расширяться. В данный момент сервис доступен только для жителей США, Канады и 8 стран Европы. Из своей штаб-квартиры в Нью-Йорке Анделла работает над восполнением дефицита IT-специалистов. Компания ищет и обучает разработчиков программного обеспечения в Африке, а затем устраивает их на удаленную работу в Microsoft, Facebook и Google. Джереми Джонсон в 2014 году стал одним из основателей компании. «Мы стали главным связующим звеном между технологическими экосистемами по всей Африке и США», утверждает Джонсон. Пандемия повлияла на планы развития Анделла, поскольку компании заморозили привлечение новых сотрудников, но Джонсон утверждает, что в долгосрочной перспективе бизнес станет более открытым к найму работников, живущих за сотни миль от Нью-Йорка, ведь программирование – идеальная деятельность для аутсорсинга. Расстояние от заказчика до исполнителя почти не влияет на качество продукта. Анделла выбирает самых умных и обучаемых сотрудников. Компания уже привлекла 81 миллион инвестиций. Кроме Нигерии, разработчиков набирают в Кении и Уганде.

0: Одиночество – одна из главных проблем общества. Оно так же вредно, как и курение, считают специалисты. Для спасения людей от одиночества придумали стартап EatWiz, который объединяет любителей еды. EatWiz, или «Едящие вместе», работает в 130 странах. По словам соосновательницы сервиса Камиллы Румани, приложение, по сути, возрождает традицию семейных обедов и ужинов в новом технологическом формате. Проект работает на коммерческой основе. Если вы хотите прийти к кому-то на ужин в чужом городе, необходимо заплатить сумму, обозначенную хозяином. EatWiz решает одновременно две задачи. Во-первых, он помогает путешественникам познакомиться с местными жителями, а последние могут не только вкусно накормить, но и посоветовать, как лучше провести время в их городе. Во-вторых, это интересная альтернатива обычному походу в ресторан. Для ужина можно выбирать любые блюда, не обязательно национальные. Главное – это вежливость, коммуникабельность и общий позитивный настрой. Придумали проект в Израиле. Во время путешествия по Криту создатель EatWiz Гай Михлин попал на обед к одной семье в пригороде Ираклиона. Ему подсказали, куда стоит ходить, где пробовать традиционную кухню, а напоследок подарили бутылку местного ликера. Спустя два года, в 2012-м, появился сайт EatWiz, эдакий Airbnb в ресторанной сфере. Как мы уже говорили, человечество неумолимо стареет. К 2050 году, согласно прогнозам, число пожилых людей удвоится. С одной стороны, это удар по пенсионному фонду и системе здравоохранения. С другой – огромная целевая аудитория, которая, как никто, нуждается в умных продуктах. На этом фоне рынок SilverTech или GrannyTech активно развивается. Большую часть своей жизни Макс Пермантье строил карьеру в крупных британских компаниях. Сначала он работал в McKinsey менеджером, а затем занимал руководящую должность в глобальном фонде по борьбе со СПИДом. В 2017-м Пермантье приехал навестить своего дедушку, которого по медицинским показаниям пришлось поместить в дом престарелых. Неожиданно тот признался внуку, что всем сердцем ненавидит это место и хочет вернуться домой. Разговор натолкнул Макса на неожиданную идею оцифровать уход за пожилыми людьми на дому. Так на свет появился стартап Бирди. Во всем мире уход за пожилыми людьми на дому, по его словам, сильно зависит от ручки и бумаги. Обычно социальные службы и коммерческие агентства направляют к пожилому человеку разных сотрудников. Свои пометки о состоянии пациента и приеме лекарств они делают на бумаге. Часто записи теряются, или, что хуже, следующий сотрудник, не разобрав почерк предыдущего коллеги, дает пожилому человеку лекарства не в той дозировке. «Это создает много трений», – говорит предприниматель. В любом агентстве по уходу на дому вы увидите подсобное помещение с кипами архивов, которые люди редактируют весь день. Бирди решает проблему. Все, что нужно сделать персоналу, который ухаживает за пожилым человеком, внести свои записи в мобильное приложение. Доступ к информации есть у родственников. Они в любой момент могут посмотреть, когда пожилой член семьи принимал лекарства, какие упражнения он делал сегодня. Но Бирди не просто оцифровывает отчеты соцработника или медсестры. Приложение можно подключить к датчикам открытия двери или браслету с кнопкой SOS. Входящую информацию Бирди структурирует таким образом, чтобы уменьшить количество ошибок и выявлять проблемы пожилого человека на ранней стадии. Сейчас у Бирди заключены партнерские отношения с 500 поставщиками медуслуг по всей Великобритании. Каждую неделю платформа фиксирует физические состояния и самочувствие свыше 20 тысяч пожилых людей. Технологии могут полностью изменить то, как мы заботимся о пожилых людях и помочь им стареть дома намного дольше, резюмирует в стартапе.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6000. 6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
7: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
8: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
9: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. davidsonradio.com.
10: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
11: This is the story of my baker.

0: 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Буслицкая. Верховный суд постановил, что препарат для прерывания беременности мифепристон будет по-прежнему доступен для заказа по почте. Два производителя обратились в суд с просьбой вмешаться в ситуацию после того, как суд нижестоящей инстанции ограничил доступ к пилюлям. В октябре прошлого года штат Луизиана подал иск против FDA, чтобы ограничить право выписывать мифепристон дистанционно. Власти этого южного штата утверждали, что отправка препарата почтой противоречит запрету на аборты, действующему в Луизиане. В начале мая этого года 5-й окружной апелляционный суд вынес решение в пользу штата и временно восстановил действие специального требования, согласно которому таблетированные средства для прерывания беременности могут выдаваться женщинам только при личном обращении. Лаборатория Данка и Gen Biopro обратились в Верховный суд с экстренным запросом, и по итогам его рассмотрения суд приостановил действие ограничений как минимум до четверга, 21 мая. Этим летом жители Нью-Йорка увидят последствия жары в своих биллах за электричество. К тому же стоимость электроэнергии растет значительно быстрее инфляции. Летом средние сезонные счета могут достигать $778. При этом каждая шестая семья уже имеет задолженности. Кроме того, почти 20% семей не имеют кондиционеров. Жителям, которым сложно справляться с растущими расходами, может помочь Home Energy Assistance Program HEAP. Если семье грозит отключение коммунальных услуг, можно претендовать на экстренную финансовую помощь. Участники Essential Plan с определенными заболеваниями, в частности астмой или болезнями сердца, смогут получить бесплатный кондиционер. Его также бесплатно установят. Против Amazon был подан иск потребителями, требующими возмещения расходов, переложенных на них в виде повышения цен вследствие введения пошлин. Потребители в предложенном коллективном иске, поданном в Федеральный суд Сиэтла, утверждают, что платформа собрала сотни миллионов долларов незаконных таможенных расходов, повысив цены на импортные товары до того, как Верховный суд вынес решение. Напомню, в феврале Верховный суд принял решение 6-3, что Трамп превысил свои полномочия, использовал закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях для введения тарифов. После принятия этого решения тысячи компаний начали требовать от правительства возврата, но Amazon этого не сделала.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 303-903-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
10: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник с 4 до 5.
15: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
16: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
17: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
18: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
19: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
20: Доброе утро. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Бузукашвили в передаче «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один человек не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Итак, давненько я не обращался к теме, которую время от времени поднимаю. Сложен, ох, как сложен человек. И начну с вопроса. А надо ли знать, если не все, то как можно больше о людях, которых мы любим, которыми мы восхищаемся, о писателях, музыкантах, художниках, о тех, кто вошел в нашу жизнь навсегда своим творчеством. Я отвечать на этот вопрос, безусловно, утвердительно. Хотя раньше я думал несколько иначе. И много раз говорил в радиопередачах и статьях, что главное, что человек создает, а подглядывать за ним замочную скважину неприлично и непродуктивно. Я теперь тоже, конечно, исхожу из того, что главное, что человек создает. Но в то же время я думаю о том, чтобы лучше понимать творчество, полезно как можно больше знать о человеке, знать о том, какое сочетание порою несочетаемого позволило ему стать оригинальным и неповторимым. И если говорить о том, что надо знать и не знать о наших кумирах, то мне близки слова Сомерсета Моэма, известного английского писателя, я их не раз уже цитировал в этом плане. «Я не согласен с мнением, что нужно закрывать глаза на пороки знаменитых людей, потому что лучше, чтобы мы о них знали как можно больше, тогда помня, что мы не менее их обладаем недостатками, но все же можем верить, что и добродетели их достижимы». И почти всю свою журналистскую жизнь я писал и говорил о знаменитых людях. В Москве у меня была рубрика «Классики и современники в Америке». Много лет вел рубрику «Знаменитые люди». Много лет я уже собираю разные цитаты, факты из жизни знаменитых людей. Их можно по-разному интерпретировать, но знать их, на мой взгляд, не только любопытно, но и полезно. Это штрихи к портретам тех людей, которые для нас, ну скажем так, свои по сердцу, близким нам по сердцу. И они еще раз дают информацию, подводят простой и банальной мысли. Сложен? Ох! Как сложен человек, как все непросто и в нем сочетается, прежде чем вылиться выразительный язык слов, красок или музыкальных знаков. И вот сегодня я продолжаю знакомить вас штрихами к некоторым портретам. Ну, штрихи известны тем, кто этим интересуется, но об этом не всегда принято вспоминать. Как говорится, не за это мы их любим, но ведь это ведь частица их жизни. Вот поэтому об этой частице жизни тоже, мне кажется, надо знать. И если этого не знаешь, то, ну, меньше, так сказать, ну, меньше твоих сведений о человеке, которого ты любишь. Гоя, Франциско Хосе Гоя, замечательный испанский живописец и рисовальщик. Его искусство отличалось смелым новаторством, страстной эмоциональностью, социально направленным гротеском. Я помню именно о Гое, впервые, знаете, такой биографический роман прочитал, когда был совсем еще маленьким мальчиком. Прочитал роман о нем Леона Фехтвангера, который так и называется «Гоя». Вот. И после, как до этого я, ну, мне было сколько там лет, я не помню, когда я читал эту книгу, лет 9-10, наверное. Вот. И я до этого не знал, кто такой Гоя. После этого его полюбил. Ну, естественно, я много раз видел Гою в разных музеях, мира, где я бывал. Итак, Франциско Гоя. Родился в 1746 году, умер в 1828 году. То есть жил 82 года. Для того времени это был, в общем, такой значительный срок жизни, долгая жизнь была у него для того времени. Наследственность. Новейшие исторические данные указывают на очевидную генетическую склонность в его семье к возникновению психоза. Так дед Гои по линии матери страдал шизофренией. И ранние расследования показывают, что две сестры матери Гои ходили на прием в Сарагосскую больницу, в отделение для душевных больных. Ну, в общем, цитирую из разных книг, сведения из которых я собирал о Гои. Уже с 15-летнего возраста ушные заболевания у него начались. Физически сильный, как медведь, часто впутывался в драки и распри. В 1765 году получил опасную для жизни ножевую рану в спину. В 1781 году публичная ссора с церковной администрацией. Гуи сначала пришел в состояние чрезмерного возбуждения и раздражения, а затем последовала тяжелая депрессия. Болезненное состояние продолжалось несколько лет и парализовало творческую силу Гуи. 47 лет совершенно глухой. Ушное заболевание протекало психотическими, скажем так, явлениями. Во время психозов периоды двигательного и психического беспокойства чередовались с депрессиями. Много зрительных галлюцинаций психотического характера. В 1820 году тяжелая болезнь с неясным диагнозом, возможно, хроническое отравление свинцовыми белилами, как их тогда называли. Всего у Гои было 3 психотических приступа, отличительными признаками которых являлись депрессия, идеи преследования и галлюцинации, наряду с несчастными случаями отягощения, в общем-то, разными маниями. Оставил после себя около 20 детей, но живых остался только один его сын, Хавьер. Возглавлял одну из групп прихожан Сарагосы, постоянно враждовавшую с другими такими же группами. Однажды после сражения, происходившего ночью, на земле остались лежать 3 убитых и несколько раненых. А Гоя, спасаясь от преследования, срочно покинул город. Работал тореадором. Любитель острых ощущений. Снова идет молва о серенадах, поединках, о его ненасытной жажде приключений и бурном образе жизни. Вы представляете, такой великий художник, я одно время работал тореадором. Я другого такого не знаю. Из знаменитых людей, который работал тореадором, прежде чем стать знаменитым писателем, или музыкантом, или художником. Итак, продолжаю. Первый раз он перенес страшную депрессию в 1778 году. Промучившись около 3 лет, Гоя поправился. Но лет через 10 ему стало совсем плохо. Правосторонний паралич, потеря чувства равновесия, слуха, частично речи и зрения. И пока болезнь не отпускала Гою, он страдал частыми головокружительными галлюцинациями и припадками. О нем была выдвинута гипотеза, что именно в связи со своей способностью писать с невероятной быстротой, Гоя был обречен более интенсивно поглощать путем дыхания и даже глотания использовавшиеся им токсические материалы. Вы можете себе представить, уважаемые радиослушатели, что знаменитый художник, у него были проблемы со зрением. это как у Бетховена были проблемы со слухом. Подводит художника здоровье. Он абсолютно глухой, у него бывают обмороки, растет раздражительность. «Я настолько раздражителен», – пишет он в письме своему другу, – «что невыносим для самого себя». Прежде всего бросается в глаза, что Гойя часто боялся преследования. Вторая ярко выраженная особенность касалась сексуальной жизни Гойя. Бесчисленное количество галантных приключений в Мадриде, к которым он стремился, не испытывая угрызения совести, существенно повлияли на его брак. Третья особенность состояла в том, что он не испытывал социальной гармонии. Будучи молодым человеком, Гойя прослыл хвастуном, задирой и драчуном, что многих пугало. Одним словом, у него была дурная репутация. Тип его поведения можно характеризовать как склочный и даже параноидальный. Речь идет о явно психической личности, наделенной соответствующими психопатическими реакциями. Однако более внимательный взгляд на многие факты свидетельствует о проявлении у него признаков депрессии. У художника был рецидивный, спокойно протекающий психоз, бравший свое начало в шизоидных формах, которые уже проявились в юности в виде, в общем-то, ненормального часто психического поведения. Цитата Гойи. «Фантазия, лишенная разумом, производит чудовище. Соединенная с ним, она мать искусства и источник его чудес». От эскизов для королевских гобеленов Гойя перешел к жанровой живописи, к быту, но этот быт не в общепринятом смысле, не изображение будничной действительности, а болезненные сновидения, обвеянные жутью и мраком. Кисть Гойи вдруг звучит диссонансом, точно так же, как чья-то другая кисть. Недавно еще казавшийся таким пестрым праздником его творчество, казавшееся пестрым праздником, отражается теперь в мозгу Гойи и без достаточных на то субъективных оснований, как сказка ужаса и безумия. Прошлое и настоящее одинаково производят на художника впечатление мрачной фантасмагории тяжелого кошмара. В гравюрах и рисунках, в росписях дома глухого, так называемого, передает он свои кошмары и галлюцинации. Он порождает чудовищ, созывает колдуньи, он открывает дверь безумию. Ему подвластны формы, которые могут существовать лишь в воображении людей, и, замкнувшись в своей глухоте, он изживает страх одиночества, сражаясь карандашом и кистью с осаждающими его и дразнящими демонами. Тяжелая болезнь, страшные шумы и головные боли, нарушение равновесия отрывают художника на 2 года от работы. Только в начале 1794 года он борется за кисть, но слух потерян и потерян навсегда. Отрезанный от мира, замкнувшийся в себе, 48-летний Гойя начинает острее чувствовать, все глубже понимать и все вдумчивее работать. В середине 1790-х годов в творчестве Гойи происходит перелом. Мрачные стороны испанской действительности встают перед ним во всей их, так сказать, неприкрытой наготе. Случается и так, что больной переносит психические приступы и шизофрении и выходит из них иным человеком, но без грубого дефекта личности, вынося из бездны психоза стремление исследовать неведомые ему до того глубины. Возможно, приступы болезни по-своему помогли творчеству Гойи. Гойя будет жить, так и не приспособившись ни к одному из двух миров, ни к миру традиций, ни к миру культуры, то есть без надежного убежища, в непрерывном смятении и неуверенности. Глухота доведет все это до границ патологии, замкнув в томительном одиночестве человека, который по складу своего темперамента должен был жить средою, постоянно чувствовать прикрытие среды, ее давление. только тогда он откликался, высказывал самую личность и стороны своего существования. А жизненный шок, который подвергает его перемена окружения, дает удивительные результаты, вырвавшиеся из традиций, в том числе из традиций живописи, в которых он жил до этого, обязавшись взирать на все из отдаленных областей рассудка и не принимать первичное. Гоя высвобождает и как бы пробуждает от спячки свою самобытность. Все историки единодушно признаются в падении между переходом Гоя в новую социальную среду и появлением его великой живописи, состоящей из новшеств и дерзновений, которые обгоняют друг друга, стремятся вперед, достигают пределов искусства, приступают эти пределы и пропадают в чисто маниакальном произволе. Ну вот так, уважаемые радиослушатели, это у нас с вами о Гое. А теперь я хочу о замечательном художнике, уже ближе к нам по времени жившем. Это Гоген. Но прежде чем сказать о Гогене, уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить кое-какие цитаты, которые были у меня, когда я рассказывал о Ван Гоге, другом замечательном художнике. Почему именно я хочу это напомнить? Потому что у Ван Гога с Гогеном были, в общем-то, достаточно, скажем так, достаточно сложные отношения. И вот такой штрих к Ван Гогу и к Гогену тоже, учитывая их отношения. Увидев свой портрет, написанный Гогеном, Ван Гог приходит в нервное возбуждение и восклицает: «Это действительно я, но только сошедший с ума». Вечером того же дня кафе возбужденный Ван Гог бросает стакан в голову Гогена. Вечером 23 декабря 1888 года во время прогулки Гоген услышал за спиной торопливые шаги и быстро обернулся как раз в тот момент, когда Ван Гог был готов броситься на него с бритвой. Гоген уходит ночевать в гостиницу. И 24 декабря, то есть на следующий день, уважаемые радиослушатели, произошло то, о чем газета «Республиканский форум» сообщила в разделе «Местной хроники». В воскресенье в 23:00 художник Ван Гог появился в

0: из жизни Ван Гога, потому что, ну, как бы это одно с другим связано. И именно после встречи с Гогеном, которая кончилась таким скандалом, Ван Гог отрезал себе ухо. Итак, уважаемые радиослушатели, итак, Гоген, знаменитый художник, замечательный художник, который, ну, навсегда остался, скажем так, в истории живописи. Французский живописец, создатель новой живописной школы, один из главных представителей постимпрессионизма. Гоген родился в 1848 году, а ушел из жизни в 1903 году. Бабка Гогена, Флора Тристан, женщина незаурядная, наделенная выдающимися способностями и весьма известная среди современников. Дед его, Андре Франсуа Шазаль, у него, как видно, нарушилась психика, писали о нем. Он пытался изнасиловать свою дочь, то есть сестру Гогена. Алине было в то время 12 лет. В 1838 году выстрелом в грудь тяжело ранил свою жену Флору Тристан. Так что, видите, наследственность у Гогена была весьма и весьма, скажем так, сложная. Уважаемые радиослушатели, я продолжу передачу после рекламной паузы.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: скажу.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
2: Волшебник!
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы,
2: тараканы, тараканы. Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит...

0: Значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
0: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза, если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает, и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400. 00.
4: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
5: Итак, продолжая передачу после рекламной паузы, я вам напоминаю, что это, уважаемые радиослушатели, передача «Михаил Бузукашвили плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанную мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Но я продолжаю рубрику «Сложен, о, как сложен человек» и говорю о том, чтобы больше, как можно больше узнать о великих людях. По-видимому, полезно знать и некоторые черты их, так сказать, и творчества, и их личной жизни. И я вот эту часть передачи продолжаю рассказ о Гогене, замечательном французском живописце, и о том, что у него была, в общем-то, тяжелая наследственность. Дед его пытался изнасиловать свою дочь, то есть сестру Гогена, ранил свою жену, то есть мать Гогена. Так что, в общем-то, сложная ситуация была в семье. Что касается самого Гогена, общая характеристика личности. Мальчик был хмурый, обидчивый, рассеянный, часто о чем-то мечтал. Знакомые Алины его недолюбливали. Расположенных к нему людей бывало так мало, что останься он без матери, он оказался бы очень одиноким. Работал он на бирже молодости. Чужак. Ни с кем настоящей душевной близости. Его считали странным, скорее неприятным. Его замкнутость принимали за высокомерие, тем более, что на деловом поприще Гоген действовал довольно успешно. Не только коллеги-биржевики считали Гогена бухой, упрекая его одни в тщеславии, другие в грубости. Почти все, кому приходилось сталкиваться с ним, были о нем, ну, скажем так, не лучшего мнения. А на самом деле Гоген просто оставался чуждым миру, который его окружал. Он походил на актера, который играет роль. не задумываясь над ней, невосприимчивый к окружающему миру, он жил вне его, далеко-далеко, двигаясь как, как сам намыло, с пустым взглядом среди фантомов, созданных его воображением. Гоген нигде не чувствовал себя на своем месте, всюду оставался чужаком. Он остался чужим миру дельцов, кругу, где меж тем блистательно преуспел. Чужим парижскому обществу с принятым в нем обычаями и любезностями он оставался. Чужим даже своей эпохи, европейскому миру Европы конца XIX века, который так увлекся наукой, что стал отрицать духовное субъективное начало, власть мечты и чувства. 35-летний Гоген решительно порывает с прежним образом жизни, покидает банк и всецело посвящает себя искусству. По существу, вся его последующая жизнь – это история упорного труда, поисков идеала, стремления найти свой живописный стиль, проходящих в обстановке постоянной нужды и неустроенности, которые заставляют художника переезжать с места на место. В апреле 1887 года вместе с художником Шарлем Лавалем Гоген уезжает на остров Мартинику. Чтобы заработать на жизнь, им пришлось вскоре наняться простыми рабочими на строительство Панамского канала. Здесь, на тяжелых земляных работах, оба они заболели болотной лихорадкой. Заработанные деньги помогли художникам добраться до Антильских островов, где они провели несколько месяцев. В конце августа 1893 года Гоген возвратился во Францию, и тут счастье как будто вдруг улыбнулось ему. Он получил наследство, что позволило ему в Париже снять ателье и приступить к работе. Год 1894. Стремясь противопоставить себя окружающей серости, показать, что он не относится к делячеству, практическому миру, представители которого больше всего боялись выделиться из общей безликой массы, Гоген изобретает для себя яркий, бросающийся в глаза костюм. По воспоминаниям его друзей, художник ходил в длинном синем пиджаке с перламутровыми пуговицами, под которым был голубой жилет с застежкой на боку и желто-зеленой вышивкой вокруг воротника. Серая фетровая шляпа с небесно-голубой лентой и белоснежные перчатки дополняли эту пеструю мешанину, отпугивающую добропорядочных граждан от художника. В 1894 году в ссоре с матросами Гоген получает травму. Его спутница Иванка Аннах покидает художника на больничной койке в Британии, уезжает в Париж, расхищает имущество мастерской и бежит. С трудом собрав средства, для этого был организован аукцион картин, Гоген в 1895 году навсегда покидает Францию. На этот раз он уезжает на Таити. И снова упорная работа, борьба за существование, страдания, голод. Год 1897. С каждым месяцем художнику становится все труднее работать. Несчастья с катастрофической быстротой следуют одно за другим. Приступы лихорадки, боль в ногах, головокружение, постепенная потеря зрения лишают Гогена веры в себя и в успех своего творчества. Невозможность с помощью живописи заработать даже на свою жалкую жизнь приводит Гогена к ощущению полного краха. Не в силах вынести все его эти несчастья, Гоген решает покончить жизнь самоубийством. Захватив колоссальную дозу мышьяка, он уходит в горы, чтобы никто не мог ему помешать покончить жизнь самоубийством. Но попытка ему не удалась. Она привела только к одной ночи страшных мучений, в полном одиночестве и без всякой помощи. Утром, обессиленный, он еле приползает в свой дом, еще больше расстроив здоровье, и в течение нескольких месяцев не может избавиться от последствий этого плачевного поступка. Видимо, доза была чересчур велика, потому что когда он уже погрузился в блаженную дремоту, его вдруг вырвало, и большая часть порошка вышла из него. Последний год жизни художника. Я напоминаю, уважаемые радиослушатели, что Гоген ушел из жизни в 1903 году. Итак, последний год жизни. Застарелые болезни причиняют художнику жесточайшие страдания. К экземе, которая покрывает его ноги сплошными ранами и почти полностью лишает возможности передвигаться, прибавляется страх перед надвигающейся слепотой. Он одурманивает себя морфием, который уже не облегчает его мук, и только на несколько часов дает забыться тяжелым сном. Представляете, какие болезни были у человека, который, в общем, не был старым еще. Ему было, 50-55 лет. Такой возраст, который многие-многие люди сохраняют превосходное здоровье. А у Гогена были такие проблемы. Так что, коль скоро я упомянул Ван Гога, то у Гогена и Ван Гога была очень тяжелая судьба. Их творчество оценили после их ухода из жизни. Вы знаете, наверное, что Ван Гог за всю свою жизнь продал всего лишь одну картину. Гоген был не намного, скажем так, плодотворнее в смысле продажи своих картин. А сейчас эти картины, если они появляются где-то на выставках, где-то на продажах, то эти картины, в общем-то, в принципе, стоят многие-многие миллионы долларов. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, я рассказывал о двух художниках, а теперь о знаменитом писателе Стендаль. Анри Мари Бейль, французский писатель, вы знаете все его, многие, наверное, его читали, «Красная, черная, Пармская обитель» и другие его книги. Напомню вам, когда он родился, в 1783 году, а ушел из жизни в 1842 году. Наследственность. Отец был замкнутый, скрытный, жестокий, странный человек. К детям относился крайне сурово и жестоко. Так что рано возникло между отцом и сыном чувство ненависти, никогда не угасавшее совершенно. Дома детей не воспитывал, отдавал на стороне бедным священникам. Суровость отца доходила до того, что писатель до 4-летнего возраста был знаком с одним или двумя детьми своего возраста. Отец к другим его не допускал вследствие бреда, подозрительности и преследования. Психопатичности отца Стендаля нет никаких сомнений. Вся его психика вырисовывается по биографическим данным как замкнутый шизоид с параноическим уклоном. Сам писатель Стендаль имел в себе ту же шизоидную с параноическим оттенком натуру, унаследованную им, несомненно, от своего отца. Цитата Стендаля. «В уединении можно приобрести все, что угодно, кроме характера». Как тип, резко реагирующий маленький Андрей определился очень рано. Он любит мать и ненавидит отца. Едва ли найдется психоаналитик, более совершенно литературное выражение которого, в общем-то, отражается в его творчестве, в творчестве человека, которого он описывает. Зная себя хорошо, Стендаль лучше всякого другого сознает, что эта чрезмерная нервная и интеллектуальная чувствительность его гения, его достоинство и вместе с тем угроза для него. Так писал о Стендале Стефан Цвейг. Семьи у Стендаля не было. До конца жизни он страстно влюблялся. Разрыв с любимой женщиной всякий раз переживал трагически. Долгое время опасался, что женитьба свяжет его, помешает его творческой работе. Уже в юности выглядел истериком, тщеславный, позже подагра, неврастения и ипохондрическое депрессивное настроение. 1841 году первый инсульт у него был. На склоне жизни его все сильнее мучила подагра. Из высказывания Стендаля: «Писатель не должен думать о критике, так же, как солдат, не должен думать о госпитале. Стендаль пользовался целой сотней псевдонимов. Существует диссертация о псевдонимах Бейля, но я напомню, что настоящая его фамилия Анри Мари Бейль. Так вот, существует диссертация о псевдонимах Бейля, написанная психиатром и объясняющая их изобилие фрейдистскими комплексами. Писал он быстро, а ему удавалось закончить роман в несколько недель. Но следующий созревал в нем не скоро. Из всех его современников, может быть, один только Шопенгауэр жил и творил в таком же абсолютном духовном уединении, такой же разобщенности с людьми и с таким же внешним неуспехом, такой же гордый своей обособленностью. Уже одно то, что он никогда не досужится поставить под псевдонимом, поставить под со своими произведениями настоящее имя Анри Бейль, а поставить только свой псевдоним, достаточно свидетельствует о его равнодушии к признанию света. Только в 40 лет он начинает чаще садиться за работу. Почему? Только потому, что его одолевает полнота, что за письменным столом удобнее сидеть, чем в седле. И потому, увы, что нет успеха у женщин. Есть гораздо меньше денег и гораздо больше лишнего, ничем не заполненного времени. Короче, потому что нужно, в общем-то, исходить из этой жизненной ситуации, чтобы избавиться от скуки. Недостаток действительных приключений он возмещает фантазиями и, в конце концов, находит писательство даже занимательным. Но никогда не является у него мысль, что он творит большое искусство, делает историю литературы. Никогда он, как художник, не становится рабом своего произведения, не отдается ему с маниакальной беззаветностью, как, например, отдавались Бодлер или Флобер. Особенность Стендаля – заимствование сюжетов из чужих романов. Его часто обвиняли в отсутствии воображения. Ну, в общем, вот такая сложная жизнь была у Стендаля, автора замечательных романов «Красное» и «Черное». И еще романа «Красное» и «Черное», и еще «Пармская обитель». Ну что ж, уважаемые радиослушатели, я о людях, которые далеко от нас жили, вот. А теперь о человеке, о женщине, которая всем-всем хорошо известна и которая жила сравнительно недавно, И жизни, при жизни еще многих из нас. Это женщина Норма Джин Бейкер Мартерсон, а вы ее все знаете под именем Мэрилин Монро. Одна из самых популярных американских киноактрис 50-х годов, буквально секс-символ Америки. Родилась в 1926 году и ушла из жизни в 1962 году. Наследственность. Дед по линии матери умер от душевной болезни, вызванной сифилисом в его последней стадии. Бабушка в возрасте 51 года тоже умерла в доме для душевнобольных. Она страдала болезнью сердца с маниакально-депрессивным психозом в качестве сопутствующего фактора. Еще, так сказать, о ее наследственности. Дочь тяжелой истерички и неизвестного выходца из Норвегии, который быстро сбежал от матери, будущей кинозвезды. Мать, за исключением коротких перерывов, будет лежать в психиатрической лечебнице на протяжении почти всей жизни своей дочки, всей жизни Мэрилин. Общая характеристика личности. Прошлое Мэрилин являло собой классический пример фона, который служит основой для формирования пограничных, скажем так, состояний. Так она призналась, что до 19-летнего возраста пыталась покончить с собой и делала это дважды. Один раз она включила газ, второй наглоталась снотворных таблеток. Год 1954, то есть когда ей было когда ей было меньше 30 лет. Мэрилин жила в окружении полного хаоса. Однажды торчала из чемоданов шкафов одежда, ее, простите, торчала из чемоданов шкафов, свешивалась с полок. По всей комнате валялись разбросанные косметические и туалетные принадлежности. Она забывала об элементарных обязанностях, которые выполняют люди в обычной жизни. С ее стороны было множество самоубийственных попыток, гораздо больше, чем известно официально. К 1954 году она вовсе пользовалась медикаментозными средствами, не только снотворными пилюлями, но и с наркотиками, к которым привыкают. Год 1955. Чаще, чем когда бы то ни было, потакала она своему желанию звонить людям глубокой ночью и перед рассветом. Мэрилин уже боялась оставаться ночью одна. Любовь к животным и природе доходила у нее до абсурда, и психиатрам пришлось этим заниматься. На протяжении 4 лет ежедневно принимала по 15-20 таблеток возбуждающих или снотворных средств. Год 1958. В то время и началась незаметная для посторонних глаз за привычным образом другая ее жизнь, раздвоение ее личности, ставшая предтечей ее ухода из жизни. После примера неприкаянных она оказалась в учреждении, где закончила жизнь ее мать. Провалявшись месяц в психиатрической клинике, не вернув сна и интереса к жизни, она поселилась в доме на Беверли-Хилл. И свое одиночество и бессонницу она переносила очень тяжело. 1960 год. Наблюдая за пациенткой на протяжении многих месяцев, доктор Гринсон, однако, воздерживался от диагноза, хотя отмечал у нее симптомы как паранойи депрессивных реакций, так и признаков шизофрении. В начале 1961 года состояние Мэрилин резко ухудшилось. Из-за своего пристрастия к наркотикам она уже не делала секретов. Друзья видели, как по утрам Мэрилин принимала наркотики, словно совершая некий ритуал. Она, чтобы ускорить действие лекарств, прокалывала капсулы булавкой. Долгие месяцы безуспешно лечилась у психиатров по поводу бессонницы, депрессии, мучительного чувства одиночества, крайней раздражительности, склонности к частым истерическим реакциям. Чувство одиночества у Мэрилин Монро носило патологический характер. Оно ничего не рождало позитивного, творческого, как это свойственно обычно таланту. Анна Фрейд, известный психолог и психоаналитик, дочь Зигмунда Фрейда, при проведении психоанализа Мэрилин Монро установила ей диагноз – истерический депрессивный склад личности. Имеется несколько странных фактов и странных обстоятельств, которые придают таинственность смерти Мэрилин Монро и подкрепляют три версии – самоубийство из-за депрессии, самоубийство из-за несчастного случая, то есть несчастный случай с трагическими последствиями, и убийство. А в самом деле Мэрилин принимала большое количество снотворного, около 40 таблеток, следы которого обнаружили у нее. Однако в желудке их, это в крови у нее обнаружили, однако в желудке их не нашли, как и желатина, который содержался в оболочке капсул. Однажды, когда они расстались в очередной раз, речь идет о Кеннеди, о президенте Джоне Кеннеди, который спешил в Вашингтон, у Мэрилин случился приступ депрессии и страха. В общем-то, и у нее такие приступы случались и с Робертом, это братом Кеннеди. Ей казалось, что он покидает ее навсегда. И после истерики она наглоталась таблеток снотворного. Откачали ее в тот раз чудом. Что же в действительности произошло тот вечер? Сейчас узнать практически невозможно. Может быть, неуравновешенная, избалмошенная голливудская звезда отравилась в минуту отчаяния. Может быть, она просто по рассеянности не рассчитала дозу снотворного, без которого не могла обходиться. Но вы знаете, что у нее с Кеннеди были особые отношения с братьями Кеннеди, и об этом много написано, и об этом много сказано. И поэтому по этому поводу очень много разных версий. Я читал эти версии, но у меня такое чувство, что ни одна из этих версий, многие из которых, скажем так, весьма и весьма острые версии, одна из них, ну, достаточного количества подтверждений не нашла. Если говорить об особенности ее творчества, то почти магическое что-то в творчестве есть такое, чему пока никто не в силах дать определение, что вознесло ее туда, где она пребывала, несмотря на прошлое, которое неминуемо должно сделать из нее шизофреничку, привести в больницу для умалишенных или превратить в валяющуюся под забором алкоголичку. Впервые во время работы над автобусной обстановкой фильм из Нью-Йорка был приглашен психиатр Мэрилин, чтобы наблюдать за ней на съемочной площадке. Так из капризов и страданий получился отличный фильм с превосходной игрой Мэрилин Монро. Так что, в общем-то, сложная жизнь была у Мэрилин Монро, уважаемые радиослушатели. Вот. Ну и заключение о Марселе Прусте. Несколько слов. В французском писателе «В поисках утраченного времени» цикла романов 1871-1922. Это годы его жизни. «Счастье благотворно для тела, но только горе развивает способности духа». Это одно из его высказываний. У Марселя Пруста была очень сложная жизнь. И светская среда, в которой сформировался Пруст, наложила на весь его облик печать исключительной замкнутости, еще усугубленной его недугом, тяжелой астмой. Вторую половину своей жизни он вынужден был болезнью почти целиком провести в заперти. Творчески оформляя свою прошлую жизнь, переживая ее вновь, Пруст создал «В поисках утраченного времени» многотомный роман, который, в общем-то, один из самых выдающихся в истории 20 века. Пруст был болен, ему требовались для работы особые условия. Стены его кабинета были обиты пробкой, но даже в такой тщательной изоляции он не мог работать днем, опасаясь шумов. Если ему случалось покинуть свое жилище на бульваре Османа, где каждая мелочь была продумана и все приспособлено для удобства и тишины, он нанимал в отеле несколько комнат, чтобы изолировать себя от соседей. Но много мог бы о нем я еще говорить, уважаемые радиослушатели. Но Марселя Пруста, повторяю, одного из самых знаменитых художников начала 20 века, в общем-то, у него были очень-очень тяжелые проблемы с творчеством. И эти проблемы нашли отражение в его произведениях тоже. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это была очередная передача из цикла «Сложен, ох, как сложен человек». Передача Михаила Базукашвили «Плюс один». Всего вам хорошего, всего доброго. Побольше читайте, побольше слушайте музыку, побольше смотрите картин. И всего вам самого-самого хорошего, радости жизни. До новых встреч в эфире. Всего хорошего.
4: Вы слушаете «Дэвидзон Радио».

и судьи. Когда ты в дом входил, они слагали гимн, звоня тебе во все колокола.

0: Москве 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Семья Оззи Осборна получила награду от Конгресса, отмечающую заслуги легендарного рок-музыканта. Фронтмен металлической группы Black Sabbath, продавшая более 75 миллионов альбомов по всему миру, скончался 22 июля прошлого года в возрасте 76 лет. Rolling Stones официально объявили о скором выходе первой за два года студийной работы. Пластинка Foreign Tans увидит свет 10 июля. Дату музыканты раскрыли в своих соцсетях. Сотрудников охраны короля Великобритании Чарльза III уличили в том, что они спят на работе. Некоторых полицейских также обвиняют в том, что они отмечались на дежурстве, после чего оставляли свой пост в Букингемском дворце, сообщили, что знают о расследовании, но отказались его комментировать. Хаби Алонсо возглавил Челси, сообщила пресс-служба английского футбольного клуба. Контракт подписан сроком на 4 года. Тренер приступит к работе с 1 июля.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
5: Добрый день, Олег.
4: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
5: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
4: В каких случаях операция незаменима?
5: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
4: Можете перечислить основные ортопедические операции?
5: Основные ортопедические операции включают операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
4: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
5: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
4: Где вы проводите операции?
5: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
4: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
5: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
4: Как долго длится период восстановления после операции?
5: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
4: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
5: В моей практике большая операция, в основном это операции на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
4: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
5: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим состоянием будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
4: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
0: Дэвидсон Радио.
6: Мы любим Нью-Йорк.

0: Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. У нас сегодня один корреспондент-бегун, Александр Майстровой. Мы говорили об этом еще в прошлый понедельник, что Александр Кан, наш корреспондент из Лондона, будет в командировке и сегодня в понедельник, 18 мая и 25 мая, в следующий понедельник. Так что в обеих частях программы и сегодня, 18 и 25 будет, и сегодня есть, Александр Майстровой. Так что сегодня вся программа будет посвящена новостям израильским, Израиль и вокруг, Израиль и окрестности. На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Ну что, начнем с горячей темы. Израиль и Соединенные Штаты готовятся к возобновлению ударов по Ирану. Нетаньяху поговорил с Трампом. Детали неизвестны, но, наверное, тема разговоров, ее можно предсказать и предугадать. Газета «Нью-Йорк Таймс» об этом пишет, ряд средств массовой информации готовится военная операция. Ну что, давайте с этой темы начнем. Когда примерно это можно ожидать, никто не знает. Но, в общем-то, я вчера был в компании, мне задают вопросы. Ну так что, когда это будет? Я говорю, завтра утром. Ну вот завтра утром не получилось, Александр. Может быть, завтра именно во вторник утром? Посмотрим. Такое впечатление, что счет пошел на часы. Как вы считаете?
1: Ну, вероятно, да, по всей логике вещей, Геннадий, по всей логике вещей, потому что переговоры явно находятся в тупике, причем, вы знаете, интересно, что Рейтер пишет, ссылаясь на некий пакистанский источник, что Пакистан отчаянно пытается как-то наладить контакты между администрацией и между иранским режимом, но это не получается. Это не получается, он говорит, этот пакистанский источник, что стороны постоянно меняют условия. То есть уже в Пакистане даже, пожалуй, они просто пытаются делать вид, что они играют, на самом деле они понимают, что уже все решено, но не получается достичь никакого соглашения. Иран по-прежнему настаивает, он залез на самую верхушку дерева и настаивает, чтобы все было так, как хочет держава-победительница. А держава-победительница, то бишь Иран, в кавычках, конечно, хочет то, что мы говорили, репарации, контрибуции, хочет разморозить все иранские активы, хочет снять санкции с иранского режима, хочет, чтобы Америка вообще ушла из Персидского залива. Это то, что они хотят. То есть они забрались на такую вершину, с которой им слезть трудно, хотя Трамп, по всей видимости, он действительно был готов на некий компромисс, но иранские вот все эти КСИР и прочее, публика, которая управляет сегодня Ираном, они не согласны ни на что, кроме полной капитуляции Трампа, полной капитуляции Америки, что, естественно, конечно же, невозможно, неприемлемо для Трампа. При этом Иран говорит о том, что они ведут переговоры с Оманом об создании нового механизма контроля над судоходством Ормузского пролива. И переговоры идут в Мускате. То есть Иран и Оман, говорят, они несут ответственность за обеспечение безопасности через пролив. Соединенные Штаты вообще не упоминаются, как будто их там нет. Вот есть Иран и Оман, а где Трамп? И нету, просто не присутствуют. CNN сегодня сообщила, что Трамп провел консультации со всеми приближенными лицами, включая Венца, включая Рубия, Джона Рэдклиффа, Стивена Виткова, и что он был крайне, так пишет, я не знаю, насколько можно доверять, и вообще, честно говоря, вы знаете, тоже, наверное, как и вы, с сомнением отношусь ко всем публикациям в CNN, New York Times и прочим изданиям, но вполне вероятно, что в данном случае так оно и есть, что Трамп очень раздражен всей этой ситуацией. Ситуация на это больше нестерпима. Уже полтора месяца, по-моему, этот тири-толкай продолжается, который ни туда и ни сюда не приводит никаким результатам. И можно действительно представить себе, что часы, как написал сам Трамп, он написал, что часы для Ирана тикают. И По сути дела, если они ничего не решат, то от них может ничего и не остаться. Вопрос в том, как он будет действовать. Скорее всего, уже вопрос не будет ли, а как будет. То есть та же «Нью-Йорк Таймс», она указывает на несколько возможных вариантов, но это опять-таки более чем спекуляции, не знаю, насколько это действительно близко к действительности. Вариант, при котором осуществляется высадка спецподразделений, осуществляется извлечение ядерных материалов. Один вариант, на мой взгляд, это очень проблематично, очень сложно, сопряжено с большими рисками, потерями и тому подобное. Захват острова Карп, вот этого вот узла, через который идет 90% нефти в Персидский залив и далее, в Китай, на Дальний Восток. Вариант, на мой взгляд, вполне возможный, приемлемый и намного более безопасный, намного более легкий. И, наконец, это интенсивные бомбардировки иранских объектов по всему полю, то, что называется. То есть вся энергоструктура, все промышленные предприятия, порты, в том числе порт Бендер-Аббас, откуда тоже идет масса и экспорта, и импорта. Там не так много таких ключевых объектов. Если, конечно, их разбомбить, то действительно эта страна рухнет, потому что она уже и так шатается в экономическом плане очень. Земля просто в буквальном смысле, она просто проваливается. Именно в буквальном смысле она под Тегераном, мы уже с вами говорили, где-то 30-32 сантиметра в год проседает земля, потому что там образовались такие вот пустоты, которые нигде нету воды, и здания под Тегераном и в других местах Исфахани просто проваливаются под землю. Так вот, если будут осуществлены эти бомбардировки таким широким фронтом, то тогда действительно иранский режим перестанет получать вообще какие-либо дивиденды. Он будет абсолютно обескровлен, но я не уверен, что Трамп захочет на это пойти, потому что это означает, что страна будет ввергнута в хаос, Геннадий. И эта страна 100 миллионов человек, это даже не Сирия, 20 миллионов человек, 100 миллионов человек, гигантское население, ввергнутое в хаос, то есть это может быть действительно гуманитарная катастрофа, и непонятно, что будет с Ираном, даже если режим рухнет. То есть, я думаю, предполагаю, что он этого не хочет. Так что вот такие вот опции, они действительно выглядят как наиболее реалистичными.
0: Вот что касается операции, которая включает высадку в Иране спецподразделений для извлечения вот этого высокообогащенного урана. Говорят о том, что он обогащен до 60%. Разные мнения существуют экспертов. Прежде всего, необходимая некая зона безопасности. Она примерно радиусом должна быть 50 километров для того, чтобы эти спецподразделения прикрыть. Это очень сложная спецоперация. И вполне вероятно, она, во-первых, потребует большое количество военнослужащих и ожидаемые потери. 50 километров нужно просто закрыть, чтобы это спецподразделение туда вошло, обеспечить им высадку в том месте, ну и какое-то извлечение, нужно туда пробраться, где находится этот уран. Он находится в очень каких-то защищенных контейнерах на какой-то глубине. Это очень сложная операция, в отличие от того же самого высадки на остров Харк, захвата острова Харк. Там вроде бы как это поспокойнее можно сделать. Ну, на самом деле, если обсуждать, мы с вами не военные эксперты, но вот то, что я слышу, если обсуждать каждый вот такой пункт, что можно сделать, то всегда есть и про, и контра, это однозначно.
1: Конечно. Конечно, безусловно, понимаете, еще Иран готовится. Иранцы, ну, они готовятся к тому, что это будет, наверняка. Они создают, я помню, давно уже писали, что они создадут живые щиты вокруг вот этих мест захоронения урана и вокруг главных инфраструктурных объектов тоже. То есть они просто поставят там людей, сгонят туда массу людей, после чего начнется, как мы с вами представляем, вой и гевальд на весь кишлак. То есть будут кричать, что и показывать те же «Нью-Йорк Таймс», те же CNN, «Вашингтон Пост», убитые женщины, убитые дети, значит, зверство израильской военщины. Все это, несомненно, будет. Это будет игра на публику. Вся вот эта вот компания Иран, Хизбалла, Хамас, они прекрасно умеют, они знают Запад, они умеют пользоваться его слабыми сторонами, поэтому тут надо, конечно, быть очень аккуратными, чтобы не попасться в эту ловушку, иначе Трамп просто предстанет поедателем, пожирателем маленьких детей, вот как это происходит с Израилем. Выхода нету, надо воевать. Но как ты можешь воевать, если они прикрываются живыми щитами? Это крайне трудная задача, если все прогрессивное либеральное сообщество, оно поддерживает этот режим, который прикрывается своими же беззащитными людьми. Так что здесь, конечно, очень и очень много проблем, и трудно сказать, что выберет Трамп.
0: Но, с другой стороны, как вы говорите, время тикает, да? А для Трампа это тоже вещь такая, которую нужно решить. А ноябрьские выборы уже, что называется, на носу. Сейчас 18 мая. А если эту операцию начинать, чем более еще чемпионат по футболу с 11 июня, по-моему, начинается.
1: Да-да-да.
0: Да, это тоже такая важная вещь, и хочется провести его на уровне.
1: Иными словами... В Соединенных Штатах.
0: Да. Иными словами, нужно как-то эту операцию или проводить, или не проводить, но нужно разрешить вообще ситуацию в Иране. Потому что уже если перенести на лето решение всех вопросов, то тогда совсем уже будет ноябрь близок и под большой угрозой победы республиканской партии. И сейчас говорят о том, что очень и очень под вопросом все это находится для республиканцев. Но если туда поближе, август, я уже не говорю сентябрь. Иными словами, для Трампа у него практически нет других позиций. Он должен закрыть эту тему, что называется. Я думаю, что действительно в ближайшее время нужно, наверное, ожидать этой военной операции, поскольку Иран не договороспособен. Мы с вами об этом говорили. Бессмысленно с ними вообще о чем-то разговаривать. Все, на что они способны, это тянуть время.
1: Конечно, они способны только тянуть время, и опять-таки, мы с вами не раз говорили, что если бы там, например, хотя бы был какой-то харизматичный и авторитетный лидер, как тот же Али Хаменеи, или еще кто-то, который бы пользовался действительно не таким авторитетом среди своих товарищей по партии, то он бы мог пойти на компромисс. Но эти товарищи, которые сегодня, они не в состоянии пойти на компромисс, поскольку они все время оглядываются, они боятся своих единомышленников, которые немедленно воткнут им нож в спину и скажут, что вы малодушные предатели своего народа, поэтому каждый из них завышает ставки с целью показать себя наиболее несгибаемым революционером. Так что нет никаких шансов, что удастся договориться. И вот то, что я процитировал Рейтер, который в свою очередь процитировал пакистанского некого чиновника, это свидетельство то, что не получается даже хотя бы общие точки какие-то наметить. Я уже не говорю прийти к более полному соглашению.
0: Начавшаяся неделя покажет, как будет развиваться ситуация. Давайте перейдем к другой теме. Цахаль расширил зоны безопасности в секторе Газы на 34 квадратных километра. Что это означает, ради чего, с какой целью, куда мы идем в этом направлении?
1: Вы знаете, пока у нас происходит драма, действительно мега-драма с Ираном в Газе и в Ливане, происходят свои намного менее заметные, но там тоже происходят драматические события. Я напомню, какая ситуация складывалась в последнее время в Газе, потому что мы давно уже, в общем-то, не обсуждали вопрос, этот вопрос про Газу. В Газе, как известно, существует территория, которая контролируется Израилем. Это где-то приблизительно было 53-55%. Остальная часть за так называемой желтой линией, она контролировалась Хамасом. Это, соответствующие оставшиеся территории. Итак, постепенно, поскольку Хамас отказывается сложить оружие, Хамас отказывается представить какую-либо информацию о своей инфраструктуре, то Израиль при понимании, насколько это следует из разного рода источников, сообщений и так далее, при поддержке даже и Трампа, и Совета мира, созданного Трампом, в том числе Николая Младенова, он приступил непосредственно к расширению зоны своей безопасности. И опять-таки это происходит, я бы не сказал, что это происходит вот очень драматично в эфирах, но израильское присутствие постоянно увеличивается, и сегодня там уже вместо желтой линии, там уже существует оранжевая линия. Сегодня Цахал контролирует 64-65% территории. То есть это, по сути дела, уже не половина всей территории Газа, это 2/3 территории Газа. Это кардинально меняет расклад сил. То есть клещи вокруг Хамаса зажимаются. Население там все больше недовольно, мы говорили об этом, потому что чем жестче оказывается давление на Хамас, тем он становится более абсолютно безумен и непредсказуем, занимаясь буквально насилием, в том числе и сексуальным насилием, там женщин, детей, с тем, чтобы удержать, унизить их, удержать их под своим контролем, влиянием. Все это вызывает, все вкупе вызывает своего рода обратную реакцию, потому что никто не отменял, как мы знаем, третьего закона Ньютона. Чем больше давление, тем больше и контрдавление. И происходит вот такое вот постепенное сужение той территории, которая на сегодняшний день контролируется Хамасом. Делается это, судя по всему, последовательно, но достаточно решительно. Так что

0: и режима Хамаса в Газе. Я хочу напомнить, что есть политическое крыло Хамаса, которое базируется в Катаре и которое было представлено Исмаилом Ханией. Он уже с гуриями развлекается. Ну, а сейчас там другие персонажи, в частности Халиль Аль-Хая и прочие деятели. Но они в Катаре, а вот в самой Газе там истреблены, уничтожены практически все главари этой организации. Иззадин Эль-Хадад, вот о котором вы сказали, он был последних из этих ветеранов. То есть это та плеяда, которая сформировалась после второй интифады. Это начало нынешнего столетия. И которая, в общем-то, все организовывала. И то, что они называют вооруженным сопротивлением, на самом деле террор, подготовку к боевым действиям против Израиля и войны, которые они вели. У нас же было еще множество военных операций, их было несколько, почти каждые 2-3 года взять какая-то военная операция. Ну и, наконец, именно они все организовывали вот то самое 7 октября. Там были Мухаммед Деф, там были Мухаммед Синвар, оба они были мертвы, там были еще и другие деятели, в том числе и братья Синвара. И последний, кто и оставался, был Эль-Хадад. Вот сейчас и его злой рок накрыл. И он, насколько сообщается, там была секретная встреча в городе Газе, где они базировались. Там были не только он, там были члены его семьи, его жена, его родные и вся свита, все окружение. В какой-то момент, судя по всему, он почувствовал опасность. Они сели в автомобиль, попытались сбежать, автомобиль был обстрелян, после чего он был ликвидирован. Ликвидирована была вся вот эта вот компашка, которая там находилась, и на том история его жизнедеятельности кончилась. Он занимался, сообщается так, по крайней мере, активно занимался восстановлением военного крыла Хамаса, и, в общем-то, в чем-то, видимо, он преуспевал, потому что достаточно опытный был полевой руководитель, он возглавлял северные бригады Газа, то, что называется в Хамасе, то есть северный участок сектора. Но с его ликвидацией, конечно, это усложнит Хамас, усложнит их деятельность, потому что, ну, во-первых, это был авторитетный лидер, который цементировал эту группировку. Теперь они потеряли вообще полностью все высшее звено, среднее звено тоже в значительной части выбито, то есть остались низовые командиры в основном, которые не подчиняются на данный момент кому-либо. Конечно, у него появится преемник, но насколько этот преемник сможет объединить и организовать вот это вот движение, которое и так находится под мощным давлением, большой вопрос. Понимаете, когда осуществляются вот эти вот ликвидации, то это достигаются две цели. Первая цель – это деморализация всей структуры, потому что все эти главари, командиры и так далее, они не могут планировать нормально в своем удобном для себя режиме. Они вынуждены прятаться, смотреть на небо, в окна, в двери. То есть они боятся, когда человек боится и все время в напряжении, он не может нормально функционировать. И дезорганизация всей структуры, потому что, конечно, можно поставить на место опытного командира, который там уже 20 или 25 лет находится у власти какого-то новичка, но этот новичок вряд ли он освоит, собственно говоря, вот то ремесло, которое и всю структуру, которую он унаследовал, вряд ли он сможет управлять. Для этого требуется время, немалое время, а время его жизни тоже, оно, насколько можно понимать, оно отмерено.
1: Но я помню, что по плану Трампа Хамас должен разоружиться. А с кем теперь разговаривать в этом смысле? Это тема, которую мы, собственно, можем перебросить и к первому нашему вопросу, когда мы говорили об уничтожении лидеров Ирана. Вы сказали, вот был бы какой-то авторитетный руководитель, типа Али Хаминии, он бы там, с ним можно было бы разговаривать. Это тоже такой вопрос, когда уничтожаются верхушка, главные, первые люди государства, первые люди террористической организации, с кем потом разговаривать. Это, кстати, Трамп неоднократно подчеркивал. Там есть несколько группировок,

0: В общем-то, каждая из них тянет свою сторону, лебедь, рак и щука, и очень тяжело с ними договориться. Здесь, как и в любой вещи, это вторая сторона медали. Здесь есть такой негативный момент. С кем теперь с Хамасом? В Хамасе договорились. Они должны как-то собраться, и если выполнять по плану, по всем пунктам, то они должны сдать оружие. Если даже они на это пойдут, что трудно представить, кто их соберет, кто их, в общем-то, формально просто, кто это будет делать, кто будет это организовывать, раз все уничтожены командиры первого звена?
1: Ну, они, вы знаете, я думаю, Геннадий, что это больше гипотетический вопрос. Потому что они на самом деле ведь не собирались сдаваться, они не собирались передавать оружие, они вообще ничего не собирались. То есть они не пойдут на это по той же причине, что и не пойдут на иранцев, потому что для них это означает поражение. А они не могут принять его, не хотят принять его. Для них, конечно, это было бы оптимальная возможность, иначе они просто будут уничтожены. Но они не готовы, это жесткая идеология, крайне радикальная. Идеологии. Они не намерены, не готовы идти ни на какие компромиссы, уступки. Они верят, что Аллах им поможет. Они действительно в это верят, но на данный момент пока не очень он стремится, пока он больше наблюдает, как они встречаются с его девушками на небесах. И, видимо, это вполне его устраивает. Во всяком случае, если отбросить шутки юмора, то я полагаю, что там просто не с кем разговаривать, по сути дела. То есть они Израиль будет, если дело пойдет так, как это идет, то будет постепенно сужать круг и будет сдавливать вот этих вот за железным обручем, постепенно расчищая всю территорию, освобождая Газу, и там уже дальше тогда все это, все эти трещины, которые сейчас образовались, приведут к тому, что все движение, сама жесткая структура, вот эта вот, которая была создана, начнет рассыпаться на разные фракции, группы и так далее. Это логично, так оно и должно быть, учитывая, что в самой Газе действуют, как уже мы знаем, разные милиции, подразделения, формирования, которые настроены против Хамаса. Так что я надеюсь, хочется быть оптимистом, что именно по этому пути и пойдут развитие.
0: Сужать круг в этом направлении и движется Израиль, когда мы говорим о сокращении территории, продвижении израильской армии на 34 километра. Да. Это и есть сужать круг.
1: Да, осталась треть территории, Геннадий. То есть у них осталось, по сути дела, ровно треть территории, которую она контролировала. Это очень значительное продвижение, и учитывая уже там масштабное разрушение, которое и в самом городе Газа, которое контролируется Хамасом, я думаю, что этот процесс будет продолжаться достаточно незаметно, но устойчиво, постепенно и приведет
0: к этому. С другой стороны, это возвращение к тем же граблям. Получается, что если будет вся территория контролироваться, то это опять тема оккупации сектора Газа полностью, 100% территории.
1: Да, получается так. Какое-то время Израиль должен нести на себя ответственность за эту Газу. Мы это сами допустили. Мы это сделали в 2005 году, когда были выведены все войска, уничтожены все еврейские поселения. Было сделано это очень наивно, было очень недалекое решение, но это было сделано. Теперь Израилю предстоит, кроме Израиля никто не сделает. Только Израиль может уничтожить эти туннели, только Израиль может попытаться как-то сформировать там более или менее адекватное руководство, потому что все эти международные силы из Индонезии, из Азербайджана, из других стран, они, конечно, не будут. Они не будут вступать в вооруженное столкновение с Хамасом ни в коем случае. Они могут заниматься просто какой-то защитой там гражданских объектов, но не более того. Это предстоит сделать Израилю. Насколько я понимаю, это и делается сегодня в той части Газа, который уже зачищен.
0: Александр, давайте прервемся на рекламную паузу. Это несколько минут, затем вернемся в программу.
2: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
8: «Анкор».
7: Премьера спектакля
8: «Сделка».
7: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
8: Премьера спектакля «Сделка».
7: Театр «Анкор».
8: Впервые в Нью-Йорке.
9: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
8: Театральная гостиная.
9: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
8: Билеты на сайте
9: theater.com и по телефону 718-266-3393.
10: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
11: Ждем вас!
12: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
0: На связи наш израильский корреспондент Александр Маестровой. Мы продолжаем израильскую тему. Александр, давайте поговорим о том, что Нетаньяху тайно посетил Объединенные Арабские Эмираты во время войны с Ираном и встретился с президентом шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль-Нахаяном. Что говорят в канцелярии по этому поводу, как в Израиле комментирует этот визит?
1: Вы знаете, это интересно в том плане, что в самих Эмиратах категорически отрицают сам факт встречи. Говорят, что не было никакой встречи, что все это спекуляции, что если бы что-то было, мы бы опубликовали официальные коммунике, но мы этого не сделали, значит, не было никакой встречи. Канцелярия, напротив, говорят, что встреча не только была, но и привела к историческому прорыву в отношениях между двумя странами. Более того, указывается, что не только Нетаньяху посещал Эмираты, но туда летали все наши силовики. Это и глава Шабака, и глава Моссада, и, в общем, причем Нетаньяху, говорится, даже не пару часов, а целых два дня находился в Эмиратах и встречался со всеми высокопоставленными лидерами вот этого вот княжества. Трудно сказать, точно так это или не так. Я почти наверняка на 90% уверен, что да, это все происходит. Израиль и Эмираты в последнее время, особенно вот в ходе этой войны в Иране, очень сблизились. Израиль поставил ПРО, свои ПРО Объединенным Арабским Эмиратам, которые уже показали свою эффективность. Но дело выходит далеко, Геннадий, за рамки военного сотрудничества. Потому что сейчас осуществляется то, что называется такой путь, шелковый путь, мы можем это назвать, который идет из Индии через Эмираты. Эмираты выходят, часть Эмиратов, просто это надо понять, по карте можно увидеть, часть Эмиратов выходит за пределы Персидского залива, то есть не надо проходить Ормузский пролив кораблям, чтобы попасть в порты Объединенных Арабских Эмиратов. Там есть порты, которые выходят в открытое море, и вот туда-то прибывают грузы из Индии, из других стран, после чего эти грузы идут через территорию, пустынную территорию Саудовской Аравии, то есть Саудовская Аравия так или иначе вовлечена в эти процессы, негласно, они это не афишируют, конечно, приходят в Иорданию. Из Иордании они приходят в Израиль, и оттуда уже они идут в Европу, ну и далее. Вот такой вот шелковый путь. Это надо сказать, что эта идея обсуждалась еще до 7 октября. Тогда даже за пару недель до вот этого вот бойни Нетаньяху выступил и сказал, что у меня очень хорошие новости, что вот такой вот маршрут, такой вот путь, он будет в скорости реализован. После 7 октября все застопорилось, но вот теперь, когда у нас возникли острые проблемы с Ормузским проливом, когда все перекрыто, когда нефть и другие товары не идут ни в одну, ни в другую сторону, то эта тема стала снова на повестке дня, и она реализуется. Вот что интересно. То есть она реализуется, пока еще нет железной дороги, пока еще нет устойчивого сообщения, но грузовики, то, что я читал, по крайней мере, сотни, тысячи грузовиков, они идут от портов Арабских Эмиратов в открытом море на берегу Индийского океана. И они идут через Саудовскую Аравию, через Иорданию, идут в Израиль и идут в Европу. То есть это альтернативный такой вот путь, который реализуется. И вкупе с интересами к военным разработкам Израиля, к системам кибербезопасности, к разведке и так далее, это все создает огромную площадку для сотрудничества между двумя странами. Арабские Эмираты, надо сказать, это вполне умеренное княжество, в отличие от Катара, в отличие от той же Саудовской Аравии, которая играет на два фронта. А они как раз поддерживают умеренный ислам. Они сотрудничают с Израилем вместе с Бахрейном, еще одним небольшим княжеством. И в результате мы видим такую вот коалицию. Коалицию, которая основана на интересах. Это коалиция будущего. Действительно, аврамические соглашения, то есть умеренные арабские государства и Израиль, которые заинтересованы в том, чтобы сотрудничать, создавать новый Ближний Восток. Пока еще до этого нового Ближнего Востока далеко, но Нетаньяху заявлял, мы с вами, по-моему, это обсуждали, о вероятности присоединения к аврамическим соглашениям новых стран. Возможно, это будет Кувейт, возможно, еще какое-то княжество. Так что на сегодняшний день все это негласно, но работает. Работает и продвигается.
0: Ну, наверное, еще мы можем говорить о том, что Объединенные Арабские Эмираты, они подключаются к союзничеству Соединенных Штатов и Израиля в направлении Ирана. Как вы считаете?
1: Конечно, конечно. Было тут интересное сообщение, что Объединенные Арабские Эмираты вместе с Саудовской Аравией, опять-таки, это делалось негласно. Мы не знаем, так это или нет, но что они участвовали в каких-то военных операциях, бомбардировках даже иранской территории, и не знаю, так или нет, но вполне возможно. Объединенные Арабские Эмираты более всего пострадали от ударов иранцев. То есть на них обрушился огромный поток ракет, дронов, на их инфраструктуру, на их разные предприятия. И это при том, что Объединенные Арабские Эмираты служили своего рода такой прачечной для Ирана. То есть именно через Абу-Даби шли финансовые потоки, скрытые финансовые потоки, которые приходили к СИР. То есть действия против Объединенных Арабских Эмиратов, иранцы, по сути дела, они рубят сук, на котором сидят. Потому что они лишаются денег, а деньги для них это главное. Без денег они не смогут ни поддерживать свою организацию, ни платить своим прокси, ни обеспечивать свою материальную базу. То есть ничего не могут. И поэтому это в некотором каком-то виде форма самоубийства. Они объявили войну, совершенно необоснованную войну Арабским Эмиратам. После Арабские Эмираты стали еще ближе к Израилю и еще больше стали сотрудничать с Израилем.
0: Вот это объявление войны, как все-таки это можно прокомментировать? Как это характеризует объявление войны странам Персидского залива, с которыми ты был в каких-то определенных отношениях? Идея, что они будут давить на Соединенные Штаты, чтобы Соединенные Штаты прекратили военную операцию, видимо, не сработала. Ну, в таком случае нужно подозревать, что будет негативная реакция со стороны этих стран по отношению к Ирану. Нельзя было это предположить заранее, что ли?
1: Вы знаете, действительно, поначалу...
0: Или это какой-то абсурд и идиотизм?
1: Вот, вы знаете, нам трудно сказать, что... Но вы правы. То есть, возможно, первоначально была такая модель, что давайте мы их будем бить, как можно жестче, и тогда они будут требовать от Трампа, чтобы тот прекратил военные действия. Но получилось все с точностью до наоборот. То есть они выбесили буквально все княжества и Саудовскую Аравию своими действиями, и уже стало ясно, что те сейчас не давят на Трампа с целью прекратить войну, а давят на Трампа с целью довершить войну, то есть добить вот это вот чудо-юдо, которое сегодня возглавляет Иран. И тем не менее, все равно они подвергают массированным обстрелам, причем обстрелам значительно больше, чем Израиля, и значительно более интенсивным. Знаете, объясняю это, скорее всего, тем, что, по сути дела, там, во-первых, нет единого руководства, опять-таки, которое принимает решение. Каждый командир среднего звена делает на свой страх и риск. А во-вторых, радикализация – это руководство. То есть, как и в случае с переговором Трампа, они хотят показать, что они... несгибаемые борцы за Исламскую Республику, и что чем будет хуже, тем они будут беспощаднее к врагам этой Исламской Республики. И тут уже неважно кто, или Израиль, или Америка, или Эмираты, или Катар даже, который был, в принципе, их ближайший партнер, которому тоже досталось, и даже Оман, неважно. Главное показать, что они будут героически приближать вот тот самый священный день прихода 12-го имама.
0: Александр, Хизбалла, Ливан. Израильская армия завершила операцию по установлению оперативного контроля в районе Литании. Давайте с этого начнем.
1: Вы знаете, здесь противоречивые моменты есть, Геннадий. Момент позитивный – это то, что да, вы совершенно справедливо сказали, что завершена операция по установлению контроля в районе реки Литании. Это естественный природный барьер, который, естественно, отделяет Южный Ливан от остального Ливана и мешает боевикам Хизбаллы переправляться туда, переправлять свое вооружение, пополнять свои запасы и так далее. С одной стороны, это, несомненно, хорошо. Также идет ликвидация всевозможной инфраструктуры на вот той части территории, которую мы контролируем. Там и туннели, и шахты, и вооружение, арсеналы и так далее. Но есть большое «но». Последнее время они используют и умело используют дроны. То есть они, видимо, сделали вывод из украинско-российской войны, что дроны являются эффективным оружием. И, по сути дела, вы знаете, не проходит, к сожалению, и дня, чтобы мы не получили сообщения раненых и даже убитых. У нас погибают ребята, многие получают ранения. То есть дроны стали действительно достаточно эффективным оружием. И самая большая проблема, Геннадий, что на данный момент, это кажется мне крайне странно, но на данный момент у нас нету какого-то эффективного средства против вот этих вот дронов. Казалось бы, что израильская армия, израильский генералитет и все это, видя, как развиваются события на российско-украинском фронте, видя, что дроны становятся главной ударной силой, причем со стороны обеих армий, что это основное вооружение современной войны, они не позаботились о том, чтобы как-то найти способ решения этой проблемы. И сегодня изыскиваются многочисленные способы. Нетаньяху проводят совещания, то, что пишут, что предлагают несколько вариантов решения, но все это делается в последний момент, как у нас это часто бывает, суетливо, не подготовлено, а люди пока гибнут. И опять, это, на мой взгляд, это очередной провал. Вот как было 7 октября, знаете, упущение, то, что у нас называется. Вот такое же упущение с дронами Хизбаллы.
0: Генсек Хизбаллы шейх Наим Касем, он заявил, что в ходе ливано-израильских переговоров не будет обсуждаться вопрос о разоружении этой террористической шиитской группировки.
1: То же самое, абсолютно та же картина, Геннадий, что с Ираном, что с Хамасом в Газе. Они отказываются обсуждать любое предложение, которое, ну, может поставить их под угрозу. Любое предложение об их разоружении, о том, чтобы они там сложили оружие, передали какую-то свою инфраструктуру, вообще ничего. Они отказываются идти на какие-то компромиссы, они говорят, что мы не пойдем вообще ни на что, мы будем продолжать сопротивление. Это называется у них сопротивление. То есть абсолютно вот та же модель, та же схема, и это возвращает нас вот к тому вопросу, который мы уже не один раз обсуждали, что нет выбора, их надо добивать, потому что это не гибкие, это не прагматичные структуры, с которыми можно вести переговоры. Нет, это религиозные фанатики, которые отказываются вообще вести переговоры или ведут переговоры исключительно для того, чтобы протянуть время и обмануть своих соперников, своих врагов. Единственное, вести с ними переговоры абсолютно бесполезно. Единственный язык, который они понимают, это язык силы, поскольку у Ливана нет армии, которая может их разоружить. То, опять-таки, как и в Газе, Израилю придется действовать в одиночку на данном.
0: Ну вот 14 и 15 мая здесь у нас, в Соединенных Штатах, будут 2 дня проходить, как сказано, интенсивные переговоры между правительствами Израиля и Ливана. Мы с вами неоднократно уже подчеркивали, что могут Израиль и Ливан говорить как угодно, с разной степенью интенсивности. Хизбалла говорит о том, что если нас не будет там, то все эти переговоры, ну, ровно колебание воздуха. А в чем здесь интенсивность, такой упор, интенсивные переговоры? В чем здесь отличие от того, что было прежде?
1: Никаких. Это просто пустая риторика, Геннадий. Просто пустая риторика. Это попытка... Ну, я понимаю Трампа. Я понимаю, что он хочет найти какое-то политическое решение, как, собственно, и в случае с Хамасом, как в случае с Ираном. Но здесь не работают политические схемы. Не работают, потому что они отказываются идти на какие-то уступки. Или же они пытаются как-то обмануть, скрыть что-то, вывернуться, но никаких серьезных переговоров речи быть не может. Может быть только их удушение, уничтожение разными способами, но другого пути нет. Это религиозные фанатичные организации, которые ну, не идут, они не готовы идти на какое-то сотрудничество.
0: Александр, у нас осталось еще 4 минуты. Евровидение 2026. Неожиданный для Израиля успех. Я должен сказать, что поскольку это само название, оно однозначно говорит о том, что Америка здесь никакого отношения к этому не имеет. Это тема европейская и обычно и тема израильская, поскольку израильские певцы, они принимают, по-моему, каждый год. Это ежегодное такое мероприятие в Евровидении участие. Ну вот Евровидение 2026. На каком фоне оно проходит, мы сами знаем. Это, ну, абсолютно оголтелые антисемитские, антиизраильские шествия, манифестации, террористические акции по всей Европе. У нас то же самое происходит здесь. Мы говорили с вами на прошлой неделе о том, какую мы здесь наблюдали акцию пропалестинскую. Пропалестинская акция, она всегда переходит потом, да, собственно, это ее основа, в антисемитскую, антиизраильскую акцию. Это говорится про Палестину, мы за Палестину. Но после этого сразу выдвигается выдвигаются следующий тезис против Израиля, против евреев. И это мы наблюдали здесь, у нас, в Мидвуде, в Бруклине. Совсем недалеко, кстати, от нашей студии, буквально полчаса ходьбы и там 7 минут езды на автобусе. Это тоже тема у нас, естественно, существует. Мы постоянно об этом говорили, причем она активизируется в последнее время. Ну вот на этом фоне в Европе все то же самое. Проходит Евровидение 2026. Ваш комментарий по поводу результатов.
1: Вы знаете, все это действительно, в общем-то, во-первых, это совершенно неожиданный успех. Это триумф в некотором, даже в некотором смысле триумф. Давайте вспомним, как все это нарастало. То есть группа стран, Испания, Ирландия, Норвегия, Голландия, Словения. Вот больше всего меня удивляет Словения. Вот что Словении больше всего так важно, это меня, конечно, не устает удивлять. Но неважно. Они заявили, что они будут бойкотировать Евровидение, если в нем примет участие Израиль, который осуществляет геноцид в секторе Газа. Потребовали, это требование было отклонено. Группа стран, в основном это страны Центральной Европы, это Германия, Австрия, Чехия, Венгрия тогда была, при Орбане, Италия частично, они выступили против. Премьер-министр Австрии заявил, что если не будет Израиля, то вообще не будет этого конкурса в Вене. В результате состоялось. Но потом начались сообщения о том, что они будут менять комитет этот Евровидения, будут менять правила игры, что голосование будет от зрителей, голосование будет сокращено, потому что большинство баллов давали именно зрители. То есть было масса коллизий. И, вы знаете, я предполагал, что Израиль, например, вообще не допустит, там же есть полуфинал, что Израиль даже до полуфинала не дойдет. Израиль прошел полуфинал, вышел в финал. Я думал, ну раз вышел в финал, но будет на каком-нибудь последнем 25-м месте. Потом появились сообщения, что дают Израилю где-то 4-е место, 6-е место. И вот совершенно неожиданно Израиль одерживает, ну если не победу, то ну серебро, получает серебро. То есть это совершенно, на мой взгляд, удивительно. Что касается баллов, и что даже не баллов, а отношения разных стран, тут тоже очень много, Геннадий, любопытных моментов. Вы знаете, больше всего баллов дала страна со стороны жюри, от которой меньше всего ожидали. Ну, это Польша. Польша дала Израилю подавляющее большинство, 12 баллов от Польши. Это очень много. Никто не дал столько, единственная страна. То есть все это показывает нам, что все далеко не однозначно. Европа разная, и Польша разная, и все не так просто. А что касается зрительского голосования, то опять, Геннадий, мы видели, что большинство граждан, европейцев Франции, Германии, Великобритании и других стран, простые европейцы, которые голосовали, они поддержали Израиль. И, на мой взгляд, вы знаете, это говорит следующее. Это говорит о том, что существует пропасть между элитами, которые ненавидят Израиль, и обычными людьми, которые симпатизируют Израиль. Симпатизируют, потому что они ненавидят свои эти власти, заполонившие их улицы и города преступниками, бандитами, серийными убийцами, маньяками, насильниками и так далее.
0: Александр, мы сейчас видим как раз выступление израильского певца. Я должен сказать, что победила болгарская певица, но она оказала услугу своей стране. По правилам Евровидения, следующая страна, которая будет принимать в 27-м году Евровидение, теперь будет Болгария. Я слышал мнение экспертов, что, может быть, это и неплохо, что Израиль занял второе место. В случае, если бы израильский певец занял первое место, то тогда Израиль бы принимал Евровидение 2027 и столкнулся бы с бойкотом совершенно понятным. Мы это можем предположить. Массы стран. Израилю эта головная боль, мне кажется, совершенно была не нужна.
1: Абсолютно, абсолютно. Мы бы подверглись такому давлению, и это было бы, правда, головная.
0: Слава богу, второе место.
1: Да, второе место. Что касается, вы знаете, Болгарии, то Болгария дружественная, очень дружественная нам страна, очень хорошая страна, и как раз там, я надеюсь, обойдется все без эксцесса.
0: Время подошло к концу. Александр, я благодарю вас за информацию и комментарий. Прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.
1: Спасибо.
12: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
13: Дэвидсон Амбулансасист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
15: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
12: Дэвидсон Радио.
16: Мы любим Нью-Йорк.
12: В Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
16: Новости на
12: Дэвидсон Радио.
16: Информация к этому часу.
17: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Половина электората проголосовала бы за кандидата от Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс, если бы они состоялись сейчас, следует из опроса. Республиканцу свой голос отдали бы 39% респондентов, еще 11% опрошенных затруднились с ответом. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей. Эксперты связывают это с падением рейтинга Трампа на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. Сотрудники Long Island Rail Road начали забастовку. Движение поездов полностью остановлено. Это первая забастовка с 1994 года. 5 профсоюзов, представляющих около 3500 работников, не смогли договориться с руководством MTA по вопросам зарплаты. Забастовка наиболее сильно ударила по пассажирам сегодня. В понедельник около 300 тысяч человек обычно пользуются системой для поездок в Нью-Йорк и обратно. Власти призывают жителей работать из дома. Губернатор Кэти Хокол считает, что требования профсоюзов сделают тарифы для пассажиров очень высокими. Потап и Настя впервые за 9 лет проведут совместный концерт. Он состоится в декабре в Нью-Йорке. Об этом дуэт сообщил сегодня в своих соцсетях. Концерт пройдет в Бруклине, в США и Сиэтле. Напомню, 1 мая артисты объявили о разводе спустя 7 лет брака. В комментариях к сегодняшнему видео пользователи спрашивают, можно ли русскоязычному дуэту представлять Украину за границей, а также упрекают пару в том, что они выбрали прошлое. Потап и Настя образовали дуэт в 2006 году, а в 2017 объявили о паузе. В настоящее время артисты живут за границей.
12: Погода. Дэвидсон Радио.
17: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 82 градусов по Фаренгейту, плюс 28 градусов по Цельсию. Завтра и послезавтра будет еще жарче.
12: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
14: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, Агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Новости.
1: Аналитические передачи.
0: Репортажи. Мнения экспертов.
1: И прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
3: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
4: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
6: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
7: Куркиев музыкальный дозор.
8: Пропадал я за этот окурочек, никого ни кляня, ни виня.
9: Программа Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
8: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
10: Добрый день, дамы и господа. Переходим к очередной лекции об эстетике преступного мира. И начну я ее с труизма, что эта самая эстетика немыслима без вклада, который внесли в нее наши шансонье. Те самые, которые на закате советской власти пели в русских ресторанах и Нью-Йорка, и Лос-Анджелеса, и Бостона, и пели такое, что у кремлевских старцев от гнева вставало то, что еще стояло. У Леонида Ильича, например, это были брови. Вспомнят ли только, друзья, песни тех лет, которые пели два Михаила, Гулько и Шафутинский, которые пел Вилен Иванович Токарев, а, кстати, Виленом-то его прозвали в честь Владимира Ильича, песни, которые пела Майя Розова и Марина Львовская, и, конечно, то, что пела Люба Успенская, для которой Вилли Токарев написал одну из самых задушевных своих песен.

насколько я понимаю, на Бродвей «Любовь Успенская» не вышла. На Брайтоне она действительно отсияла свое и сейчас сияет в России. «Любовь Залмановна Успенская, урожденная Сицкер», написано в свободной интернет-энциклопедии Википедия. «Советская и американская певица, исполнительница городского романса, родилась 24 февраля 1954 года в Киеве, окончила там музыкальную школу и музыкальное училище имени Глиера. В 78 году со вторым мужем Юрием Успенским эмигрировала, около года прожила в Италии, затем выехала в Соединенные Штаты. С первых же дней американской эмиграции получила приглашение работать певицей в русском ресторане «Садко», жила на Брайтон-Бич. В 1985 году записала свой первый альбом «Любимый». В России ее диски издавали в начале 90-х годов фирмы Jeff Records и AVA Records в Екатеринбурге, а с середины 90-х – студия «Союз». В 90-х годах переехала в Лос-Анджелес. В 93-м по приглашению творческого центра Леонида Дербенева «Стим», обеспечившего певице финансовую и информационную поддержку, приехала в Россию для съемок в клипе «Кабриолет». После чего с огромным успехом прошли ее первые гастроли в России, позднее всех остальных из плеяды певцов-эмигрантов. С тех пор Успенская Сицкер гастролировала в России регулярно, получала награды на конкурсах песни «Шансон года», а после и вовсе переехала в Москву. Итак, известной в России Любу-Любоньку Успенскую сделала песня «Кабриолет». Почему?

Но, казалось бы, друзья мои, с чего сегодня, когда в эстетике русскоязычного преступного мира творится столько свежих и интересных событий, нам говорить про Любоньку Успенскую? Оказывается, есть чего. Скандал между поэтом Ильей Резником, автором текста «Кабриолета», и Любой Успенской тлел много лет и разгорелся в полную силу. Дело в том, что Резник официально запретил Успенской исполнять его хиты. В 90-х Резник написал для Любови Залмановны 18 песен. И некоторые из них, и «Кабриолет», и «Пропади ты пропадом», и «Прабабушка», действительно стали визитной карточкой певицы. И, получив эти песни, Успенская, по словам Резника, отказалась оформлять с ним юридические отношения. Илья, с таким отчеством, что его и не произнесешь без пол-литра, закрывал глаза на происходящее. И плюс к этому российские поп-СМИ зашумели о том, что королева русского шансона Любовь Успенская и ее директор Алина Макова в очередной раз рассорились, и похоже, что на этот раз действительно серьезно. Ни один человек от нее не ушел нормально, потому что Люба поступает с людьми просто по-скотски, рассказал Макова в интервью российскому сайту Hit.ru. В России она живет и работает нелегально, дружит с заключенными и ворами в законе. Постоянные эти скандалы с нарушением авторских прав, и это еще не все ее тайны. Конец цитаты. А история взаимоотношений Успенской и Маковой началась в 1993 году, когда Алина работала в центре Леонида Дербенева «Стим», и именно тогда ей в голову пришла мысль привезти из Америки в Россию Успенскую. Но на раскрутку певицы нужны были немалые деньги, и тогда молоденькая Макова с энтузиазмом взялась за поиски спонсора. Человек, которого Алина нашла в организации «Аленький цветочек», вложил в проект Успенской 40 тысяч долларов. Тогда это были очень большие деньги. И на эти деньги купили билеты, забронировали гостиницы, оговорили гастрольные графики, сняли по тем временам самый дорогой клип за 7 тысяч долларов на песню «Кабриолет». И, по словам Маковой, как только клип был готов, Успенская забрала записи, кинув своего спонсора, улетела в освояси. Так закрутилось колесо ее фортуны.

А в Америке Любе жилось не так уж и сладко, сказала ее директор Алина Макова. Круг русских, которые могли бы слушать песни Успенской, был не так уж широк, и она получала всего по $300 за ресторанные выступления в Лос-Анджелесе вместо лакомых $3000 за один концерт в Москве. Да и потихоньку стали поговаривать, что в России Успенская провалилась. И тогда Люба снова разыскала меня, наивную дурочку, которая все и простила, и нашла нового спонсора, сказала Алина Макова в интервью российскому интернет-сайту hit.ru. Однако, по ее словам, это примирение не продлилось долго, и как только Успенская познакомилась с концертным директором Орловым, который посулил ей золотые горы в виде концертов по всей России и сказочных гонораров, а также заодно обвинил Алину Макову в неопытности, Успенская снова исчезла. Но в этот раз Люба обманула не меня, а скорее саму себя, продолжает Алина Макова. У меня с ней был заключен договор, и перед возвращением в Россию Успенская под мою диктовку написала доверенность на мое имя, давая мне право не только представлять ее интересы, но и выпускать на любых носителях записи ее живых концертов. И после того, как Успенская в очередной раз меня подвела, мне в голову пришла мысль издать альбом из записи ее концерта в «Метрополе», который я по счастливой случайности однажды попросила записать. А в конце концов, после всего того, что я для нее сделала, могу я получить хотя бы это? Ну, а Алине Маковой, как талантливому пиар-менеджеру, удалось продать альбом певицы не по обычной стоимости $5000, а в 5 раз дороже. И узнав об этом, Любовь Успенская тут же связалась со своей бывшей директоршей, пригласила ее к себе в гостиницу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, и там даже предложила поговорить о перспективах дальнейшего сотрудничества. Алина Макова вспоминает, что этот разговор затянулся на целые сутки, и дальше она говорит: «Я с самого начала знала, зачем она меня к себе зовет. Но я была уверена, что если я не поеду к ней сейчас, то ее люди найдут меня сами, дома, на улице, где угодно. И вот целые сутки она продержала меня в своем номере, пока ее бандиты оказывали на меня психологическое давление, угрожая, что похитят моего ребенка, отрежут мне уши, повесят за ноги на дереве и оставят в лесу, если я не верну полученные за продажу пластинок деньги. После этого меня отпустили, и, к счастью, больше мы к этой истории не возвращались». Итак, Алина Макова утверждает, что Успенская дружит с ворами. Но в своих песнях «Люба-Любонька под ворами» имеет в виду совсем другое.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
13: Новости,
14: аналитические передачи,
13: репортажи, мнения экспертов
14: и прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучше.
15: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
16: «Анкор».
15: Премьера спектакля
16: «Сделка».
15: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
16: Премьера спектакля «Сделка».
15: Театр «Анкор».
16: Впервые в Нью-Йорке.
17: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
16: Театральная гостиная.
17: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
16: Билеты на сайте
17: theater.com и по телефону 718-266-3393.
18: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
19: Ждем вас.
20: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще.

0: Вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
1: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
2: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Дэвидзон Радио.
5: Американское радио на русском языке.
4: Дэвидзон Радио.
6: Кутиев, музыкальный дозор.
7: Пропадал я за этот окурочек, никого ни кляня, ни виня.
8: Программа Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
7: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
9: Газета «Комсомольская правда» пару лет назад дала более подробную версию биографии Любы Успенской. Действительно, родилась Люба Сицкер в Киеве, мать умерла при родах, до 5 лет ее воспитывала бабушка, а в 16 лет будущая звезда шансона уехала на заработки в Кисловодск, а затем в Ереван, где песнями в ресторанах заработала аж 27 тысяч крепких деревянных советских рублей. Со своим вторым мужем Юрием Успенским, которого она называет директором радио и телевидения всей Украины, Люба эмигрировала в Соединенные Штаты, там рассталась с Юрием, начала встречаться с нефтяным магнатом по имени Владимир. Ну, многие знают, кто это, который, по ее рассказам, дарил ей золотые и бриллиантовые колье. «Ну, какой там нефтяной магнат, я вас умоляю!» Смеется на этом душа эмигрантской тусовки Эрнест Ниссен. «Да это все сказки, бабьи фантазии. Она была одинокой, незамужней женщиной, беспробудно пила, напивалась иногда так, что ее с банкета выносили на руках. А помимо алкоголя, Люба еще и носик любила припудрить. Ну, вы понимаете, что имеет в виду Эдуард Ниссен». Ее брат Ефим жил в Канаде и зарабатывал тем, что перепечатывал пластинки русских артистов, а ее муж Александр держал автомастерскую и вообще специализировался на певичках. А до Любы, кстати, он жил с Наташей Медведевой, бывшей женой Эдика Лимонова, то еще пьянчушкой. Вот они на пару и напивались в стельку. А Юра Успенский никакой не директор радиовещания Украины, я вас умоляю. Простой был музыкант и умер в Америке. Переезд в Лос-Анджелес поправил финансы Любы Успенской. Она устроилась в модный ресторан «Palm Terrace», где исполняла шлягеры Аллы Пугачевой и Валерия Леонтьева.

90-х годах поэт Илья Резник написал для Успенской 18 песен. Написал он их вместе с композитором Гарри Голдом. «Ох!» – недавно вздохнул Гарри. «Опять вы мне напоминаете ту ситуацию, которую мне так хочется забыть. Но расскажу все по порядку». А с Ильей я познакомился в доме доктора Людмилы Бес, очень известная в Калифорнии врач-гинеколог, которая вылечила от рака матки саму Клару Новикову. Моя жена с Людмилой дружила, и они позвали меня там на вечер поэзии. Мол, какой-то поэт из России должен был читать там свои стихи. Верши эти мне очень понравились, я к нему подошел, чтобы выразить восхищение, вспоминает Гарри Голд. Мне жена только потом сказала, как, да ведь это был Илья Резник, популярнейший поэт-песенник в России. А мне было тогда все равно, мне просто понравились его стихи. Но и мы как-то быстро подружились. У Ильи тогда как раз распадался его театр, с которым он гастролировал по Соединенным Штатам. И он решил подзаработать немного денег старым проверенным ремеслом поэзии. И вот со своей семьей, с женой Мунирой и их 4-летним сыном Артуром, Илюш поселился в моем доме, и мы 2 года вместе работали. А я ездил тогда в кабриолете «Мерседес», он постоянно стоял во дворе, и Илью, видимо, и вдохновило, что однажды он взял и принес мне слова: «А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь». Ну, а я на них сочинил музыку, и так родилась та самая знаменитая песня. Так вот, мы написали песню «Кабриолет», продолжает композитор Гарри Голд, и я решил дать спеть ее Любе Успенской. Она прослушала музыку, сидя в машине, и ответила: «Гарри, я ее спою». А мы ее на моей студии записали. А потом решили сделать с Любой целый альбом, договорившись, что все заработанные позже деньги поделим на троих. Никакого контракта мы не заключали, так как в Америке слово человека считается ценнее всякого контракта. Это я тогда так рассуждал. Кстати, за 12 песен с первого альбома «Танго» я заплатил Илье Резнику $6000 по 500 за песню. А когда я работал с Михаилом Таничем, я и ему платил по $500 за текст, а в этот раз Илье за тексты уже не платил. Но зато все расходы по записи альбома взял на себя, продолжает Гарри Голд. Если перевести это в современные деньги, то получится $300-400 тысяч. И что грустно, они никак не окупились. Только один раз как-то Люба мне позвонила и сказала: «Гарри, мне сегодня стоя аплодировал весь зал». Но я-то знаю, что все эти аплодисменты тебе спасибо. Мне это было приятно слышать, говорит Гарри Голд. Но в последующие разы, когда я ей напоминал о договоре, она мне отвечала: «Не я, а вы должны меня благодарить, ведь это я вас прославила». Ну, что тут скажешь? Ведь в Америке чем выше поднимается артист, тем он трепетнее и уважительнее относится к людям, с которыми работает. Это называется класс. Фрэнк Синатра, перед тем, как спеть песню, объявлял сначала автора музыки, слов и даже аранжировщика. А наши российские звезды, к сожалению, на этот уровень пока еще не вышли. Но Люба Успенская так не считает.

Я уже упомянул, что в России Люба Успенская познакомилась с российским концертным директором и продюсером Игорем Орловым. И вот этот самый Орлов пару лет назад, по-моему, в интервью «Экспресс-газете» вспомнил, что когда в Совке грянула перестройка, пение советских шлягеров в ресторанах стало приносить все меньше дохода. Я имею в виду дохода еще того. Так как публика уже могла ходить на концерты самих российских звезд, которые свободно гастролировали в Америке. Зачем им слушать перепевки в брайтонских ресторанах? И вот ушлый брат Любы Успенской, Фима Сицкер, дал сестре мудрый совет. Люба, записывай-ка ты свои песни и дуй в Россию. Настало время навострить лыжи в обратную сторону. Тем более, что уже и Миша Шуфутинский там, и Вилли Токарев выгуливает свои усы на Красной площади. А чем ты хуже? И Люба с 91 года по 94 год сделала 3 попытки обосноваться в России, вспоминает Игорь Орлов. Приезжала как звезда, с помпой, в нарядах, жила в номерах люкс, сняла даже клип на песню «Кабриолет», но зацепиться как-то не получалось. И вот Орлов, который работал со всеми звездами советской эстрады со времен Росконцерта, в мае 1994 года раскрутил никому неизвестную залетную пташку. Как-то на конкурсе фестиваля «Песня года» он за кулисами встретился с Мишей Шуфутинским, который попросил ему помочь с раскруткой Любе Успенской. Мол, на 2500 долларов ей тяжело жить в Лос-Анджелесе. Там для достойной жизни нужен как минимум 5 штук зеленых. И мы, вспоминает Орлов, с ней встретились в ее номере «Люкс» в гостинице «Ленинградская» и договорились, я ее раскручиваю, устраиваю ей концерты, а заработки мы делим в пропорции 20 на 80. 80%, естественно, ей. А братец ее Фима Сицкер тогда тоже вертелся рядом, даже нашел какого-то колбасного спонсора. Но этот меценат быстренько соскочил, и Любе пришлось срочно съезжать из люкса в более дешевую гостиницу. И однажды, по словам Игоря Орлова, в его квартиру пришли бандиты и начали вежливо просить отдать им только что записанный альбом «Карусель» за 30% с продаж. Игорь тут же позвонил в Лос-Анджелес Успенской, и она с ним там жестко поговорила. Причем поговорила так жестко, что бандитам мало не показалось. А позже, вспоминает он, уже в России, когда мы с Любой были на гастролях, бандюганы просто забаррикадировали в номере гостиницы ее мужа и дочку. Эту гостиницу, как оказалось, они же и крышевали. И чтобы их оттуда вызволить, говорит Орлов, пришлось задействовать знакомых больших людей из ФСБ. Только после этого от нас отстали. Так что Люба Успенская просит не верить чужим словам.

По утверждению Алины Маковой, у Любови Залмановны обширные связи с криминальными авторитетами, и благодаря этому певице до сих пор удается оставаться безнаказанной и запугивать своих коллег и подчиненных, знающих о ее нарушениях. Ну, а у Любови Залмановны Успенской Сицер на это один ответ – 7 бед. И этим я окончаю сегодняшнюю лекцию об эстетике преступного мира. Ответ у Успенской такой –

0: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
6: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
7: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
9: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
10: «Анкор».
9: Премьера спектакля
10: «Сделка».
9: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
10: Премьера спектакля «Сделка».
9: Театр «Анкор».
10: Впервые в Нью-Йорке.
11: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
10: Театральная гостиная.
11: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
10: Билеты на сайте
11: theater.com и по телефону 718-266-3393.
12: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
13: Ждем вас.
14: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
15: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
16: Дэвидсон Радио.
15: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните.
17: звоните, участвуйте.
18: Дэвидсон Радио
17: 620 AM. Настройтесь.

0: четверки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Трамп после возвращения из Пекина провел закрытое совещание с военным руководством и вновь заявил о готовности к новым ударам по Ирану. По сообщениям ряда СМИ, Пентагон уже подготовил список потенциальных целей. Министры финансов стран Большой Семерки встречаются в Париже. В центре обсуждения украинская война, последствия конфликта вокруг Ирана и угрозы для судоходства через Ормузский пролив. Европейские рынки отреагировали резким падением. Инвесторы опасаются перебоев поставок нефти и новой волны инфляции. Представитель Минобороны Китая Цзяньбин сообщил, что Китай готов расширять военное сотрудничество с США после недавнего визита Трампа в КНР. Это рассматривают как попытку снизить риск прямой конфронтации двух крупнейших экономик мира. По данным Рейтер, мировые компании потеряли не менее 25 миллиардов долларов из-за войны США и Израиля против Ирана. Основные убытки связаны со скачками цен на нефть, страхованием перевозок и падением рынков. Вашингтон продолжает военную активность в Африке. Командование Африком подтвердило новые авиаудары по позициям исламского государства в Нигерии. Операция проводилась совместно с нигерийскими властями. В Европе усиливается тревога из-за возможного ухудшения отношений между США и Китаем. Аналитики Евроньюз предупреждают, если между Вашингтоном и Пекином начнется новая торговая война, европейская промышленность может столкнуться с тяжелым спадом. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Смотрите в специальном выпуске «Пульса дня» на телеканале RTN. Трамп в Пекине. Торговля, искусственный интеллект, Иран, Тайвань на столе переговоров. За плечами торговые войны, пандемия, тарифы до 140%. Седьмая личная встреча двух лидеров, которые успели побывать и партнерами, и противниками. Саммит от первого рукопожатия до финального тоста на государственном банкете. Все это в спецвыпуске «Пульса дня» сегодня в 7 вечера на телеканале RTN. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 70%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: New York. Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Я в детские годы занималась балетом. Ну, по совету родителей, по настоянию родителей. Для меня балет – это, конечно, тяжелый труд. Но когда мы ставили постановки, такие любительские, скажем прямо, то зрители чувствовали вот эту легкость, вот эту какую-то зефироподобность, я не знаю, гармонию. Но на самом деле, помимо классического балета, существует и современный балет. И сегодня у нас в студии гостья, педагог-хореограф Мария Волгина. Мария, приветствую
1: Добрый
0: тебя.
1: День.
0: Спасибо, что нашла время в своем плотном графике и пришла к нам в гости.
1: Очень рада.
0: Я знаю, что ты много лет занимаешься современной хореографией, современным танцем. Расскажи, что это такое, расскажи о своей деятельности.
1: Хорошо, можно я начну с самого, вот, что вы сказали, с детства, с малого возраста, это очень важно. Я сама с малого возраста, лет с трех где-то начала, и действительно основа – это балет и классика, это самая основа основ, то, чем должны заниматься все детки изначально, создавая свой путь в искусстве танца. Вот. И постепенно, естественно, вот я действительно училась в университете, Киевском национальном университете культуры и искусств. Обожаю это место. Это место мне дало очень хорошую базу, основу для моего будущего роста и развития меня как танцовщицы, как педагога, как артиста на сцене.
0: Ты в Америке уже 3 года.
1: Да, чуть немножко больше, 3,5.
0: Ну, больше 3 лет. Угу. И чем ты здесь занимаешься?
1: Да, вот я приехала, слава богу, спасибо, что у меня есть мое любимое дело. Вот я приехала и как бы обосновалась в нашем русскоязычном комьюнити. Да, хорошо, что есть такое. Вот, я пошла преподавать. И я очень всегда любила детей. В Украине я тоже много лет преподавала и возила детей на конкурсы. И создавали мы очень большие спектакли, даже не просто танцевальные номера, а даже доходила до спектаклей. Вот, поэтому, приехав сюда, я обратилась к своему делу, то, чем я уже занималась в Украине, и продолжила свой путь. Преподаю в студии, также вожу детей на конкурсы, вот в Нью-Йорк, Лонг-Айленд-Сити. Уже 3 раза мы ездили на соревнования, 4 раза ездили на соревнования, наши детки занимают не просто первые места, а Elite Top First в этом году, даже самые маленькие 5-летние детки, да, взяли. Вот чему я очень сильно благодарна устойчивости родителей, ихнего духа в первую очередь, потому что детей мы постепенно подводим, а родителям сложно адаптироваться к нашему ритму жизни
0: активному. Но ведь это не просто быть педагогом. Как ты находишь путь к сердцам?
1: Я думаю, что в первую очередь это любовь к своему делу. Это в первую очередь любовь, дисциплина, которую я взращивала, да, с детства. Спасибо моим родителям, мамочке и папочке, которые водили меня на занятия в свое время, когда я еще была ребенком. Вот. Это все воспитывается с детства. Я стараюсь создать атмосферу не просто педагог и студент, да, чтобы у нас была доверительная атмосфера, доверительная отношения с любого возраста детками, от маленького до взрослого, но дозировано вместе с трудолюбием, системностью, требованиями, да, и жесткими рамками.
0: А как такая комфортная, благожелательная среда коррелирует с конкуренцией? Ведь любой спорт – это все-таки
1: да, вот
0: борьба.
1: Об этом я пишу в своей методике, методика Волгина, описываю там свои уже прожитые знания, то, к чему я уже пришла, и структурированно описываю, как достичь психологического равновесия в конкурентности, да, и как идти к успеху на конкурсах. Важно очень сильно, ну, первое, это дисциплина, внешний вид, от внешнего вида, как детки заходят в зал, убранные волосы, форма, в которой они занимаются, не пропускать занятия, то есть дисциплина между родителями и детьми. Вот танцевальный тренаж, который мы используем в наших классах, да, опираясь на технику Никитина и так далее, другие школы современного танца. Да. Также мы дополняем это все актерским мастерством, это все психологическими моментами в ходе каждого урока, да, подготавливая детей между собой, конкурируя в зале, вот, подготавливая их уже к выходу на сцену, к формированию у них устойчивой психики для конкуренции уже на большой сцене.
0: Недаром я упомянула, что ты занимаешься современной хореографией. Mm-hmm. Она в корне отличается от классической школы. Mm-hmm. Есть ли у тебя, может быть, кумиры в современном танце? Может быть, это Пина Бауш? Может быть, это Марта Грэм? Назови.
1: Естественно, да. Как бы я уважаю многих творцов этого дела, вот одним из которых еще действующий сейчас на сегодняшний день очень ярко, это Раду Поклітару, который у нас в Украине, в Киеве действует. Его работы я просто обожаю, и в какой-то свой период времени я даже ходила к нему на кастинг. Вот, из 70 человек конкуренции, которую я увидела там, это был незабываемый опыт, и я дошла прям до 5 человек, которые практически вот-вот уже вошли в состав следующего балета, но они там отбирали там 3 человека, а я там в 5-6 человек вошла. Для меня это было, я помню эти моменты, как меня пробирало просто мурашками от головы до пят.
0: Он талантливейший человек, и он основал Киев Модерн Балет.
1: Киев Модерн Балет.
0: Да, да, да. И еще в довоенное время принимал участие в различных конкурсов в качестве жюри,
1: да,
0: и телеконкурсов, да, в том числе. Скажи, пожалуйста, на мой взгляд, чтобы быть суперпрофессиональным человеком в своей области, нужна супернасмотренность. У тебя есть любимый фильм про танцы?
1: Фильм про танцы? Про танцы? Про танцы.
0: Ну, наверное, «Грязные танцы», да? Но первое, что приходит на ум.
1: Безусловно.
0: Да, фильм с Патриком Суэйзи.
1: Да, да. What they learn from each other feels

0: Dancing, starring Patrick Swayze, Jennifer Grey, and Cynthia Rose. Get ready for the time of your...
1: Ну или, например, «Чёрный лебедь», но с Натали Портман.
2: Вау, этот, кстати, фильм, о нём, да, можно много говорить. Здесь как раз-таки про психологическое состояние каждого артиста. Это, да, глубокий, очень глубокий фильм, который нужно, не рекомендуется, а просто нужно посмотреть всем артистам, которые вот начинают свой путь, да, и, ну, детям, конечно, не рекомендуется. Ну, такой непростой, сложный фильм психологически, вот, но именно когда мы уже становимся, выходим за рамки там, университетов, вот это фильм, который нужно просмотреть, как бы все это проживают, очень многие артисты это проживают через свое внутреннее состояние.
1: Я знаю, что ты плюс ко всему еще и гимнастка. Расскажи об этом, пожалуйста.
2: Какое-то такое интересное сочетание меня, да, как бы я всю жизнь танцевала, я всю жизнь поступая даже в университет, я приходила на консультации и на экзамены, меня все воспринимали как гимнастка. Я не могла понять, почему так, видимо, по какой-то моей статуре, по генетике моей, вот, как-то так. И потом со временем, вот я после окончания университета, лет 6-7 я училась и работала еще в Киеве, после этого я поехала работать в Турцию, как... еще живое тело, которое еще дышит. Мне хотелось не просто преподавать, а реализовывать себя как взрослый артист. И там мне предложили буквально немножко попробовать сделать воздушную гимнастику в виде люстры такой красивой на сцене. И я такая, да, конечно, я хочу, у меня получилось. Вот я 3 года работала, как немножко там что-то делала. Вот, приехав в Нью-Йорк, я уже более широко раскрыла свой потенциал, потому что пошла учиться, училась воздушному кольцу, воздушные ремни, воздушный гамак полотна, лалипап, который основа такая стоит, как в виде леденца. Вот, так что меня это все вдохновляло с каждым разом все больше и больше. И я в Нью-Йорке, да, действительно сейчас работаю как воздушная артистка в шоу-балетах, в интертеймент-компаниях, на больших и маленьких сценах.
1: Ты отважная вот, девушка, что... ты отважная девушка. Ты не боишься ничего, чувствуется, да?
2: Я не то чтобы боюсь, оно просто вот хочется, и ты делаешь. Вот рекомендация всем вообще, в принципе, людям, кто бы что ни начинал, вот если вам хочется, если у вас есть желание, в первую очередь, если вы будете делать движение в эту сторону, у вас обязательно все получится. Поэтому у меня было желание, мне хотелось, я рвалась, я экспериментировала, очень много синяков, травм, ссадин, всего было, но...
1: Твои родители имеют какое-то отношение к танцам?
2: К танцам нет. У меня мама педагог в школе, учитель, и папа, он собаками занимается, кинолог, поэтому как бы мама меня внедряла как бы искусство, любовь к искусству, к музыке, к танцу, больше с ее вот стороны. А от папы немножко, я думаю, физическое состояние тела, того, что он постоянно тоже в движении, в силе. Вот, поэтому оно у меня соединилось.
1: Спортсмены, танцоры – это невероятная дисциплина.
2: Да,
1: это самоконтроль.
2: Конечно.
1: Как тебе удается пребывать в такой прекраснейшей форме, спасибо, когда столько соблазнов, особенно
2: соблазн
1: в Нью-Йорке?
2: Ну, Нью-Йорк такой непростой город, да, здесь все работают, все активно работают. Те, кто хотят развиваться, те работают активно, имея много нагрузки, преподавая в одной студии, работая с интертейментами, с шоу-программами, которые мы утром в первой половине дня мы занимаемся творческим постановочным процессом, вечером это тренировки и дети, вот, на отдых практически времени нет, поэтому вот держимся в такой форме.
1: Есть любимчики в школе у тебя?
2: Есть.
1: Или это не педагогично?
2: Это не педагогично, это очень не педагогично, но все-таки есть, вот, я не знаю, с малышами, вот когда вот складывается вот история с маленьких деток, у меня в Украине была группа малышовая, там, с первого класса, они, ну, это не сильно малышовая, но с первого по пятый класс, класс, я помню, их вела, и это были просто мои обожаемые детки, которые были вышкаленные по моей вот структуре, и я помню эти конкурсы, на которые мы ездили, это прям сочные, вкусные детки были, вот. И здесь сейчас я вижу тоже, у нас есть такая группка собирается, и вот есть особенно там несколько деток, которые вот, ну, вот они стараются, у них не все всегда получается, у них еще вот эта детская непосредственность, но когда ты им говоришь, что нужно собраться, вот они уже тебя чувствуют, они уже детки, если с маленького возраста начинают, там, с 3-4 лет, они уже начинают формироваться вот так, как ты это видишь, и потом ты видишь эти результаты, и это очень большая
3: благодарность. Я тебя понимаю, и хочу спросить, ты не думала, ты лично не думала о том, чтобы принять участие в конкурсе талантов, в американском конкурсе талантов?
2: Я об этом думала, иногда оно вот проскальзывает, но как-то я в Украине принимала... проходила кастинг вот как раз на пороге, когда у нас война начиналась. Я проходила кастинг на «Танцуют все». Я пришла в студию, оттанцевала свой танец, видеосъемка произошла, и вот буквально там период там около месяца, и даже меньше месяца, наверное, недель-двух, после этого уже начались вот эти вот нехорошие события, как бы мне пришлось уехать, поэтому...
3: Да, эти трагические события, конечно, оставили след в жизни каждого из нас, и даже мое такое легкое знакомство с Мигелем, известным хореографом, он же Сережа Шестиперов, мы тоже сейчас не общаемся. Расскажи о своем детище, расскажи о своей школе танцев. Спасибо. Возможно, у кого-то из наших зрителей возникнет желание поучаствовать.
2: Хорошо, замечательно. Вот, с некоторых пор, уже около года, я открыла свою танцевальную студию, свое пространство, в котором я хочу, чтобы детки и взрослые, и маленькие, и также их родители, особенно мамочки, чувствовали себя комфортно, чувствовали себя легко, чувствовали себя в танце, чувствовали себя в гармонии с самими собой и вообще, в принципе, в нашем пространстве. Приглашаю вас в танцевальную Волгина Dance Studio, которая находится в Нью-Йорке, Шепсхед Бэй район, недалеко от залива. Вот, приходите, будем развивать свое физическое состояние, поддерживать свою форму, а также творческое начало развивать у деток. Вот. И родители, подтягиваемся, у нас есть замечательные классы для структуры вашего тела, для гибкости, растяжки и тон.
3: Спасибо, спасибо. Убедила. Чувствую, что убедила наших зрителей. Да, спасибо тебе большое. Откуда у современных танцоров пуанты растут? Разбирались вместе с нашим экспертом, нашей гостьей Марией Волгиной, педагогом-хореографом. Спасибо вам за внимание. До свидания.

Истории про мошенников вызывают у нас противоречивые чувства, но при этом бьют рейтинги просмотров. История Элизабет Холмс из «Theranos» экранизована уже дважды. Фильм про афериста из Tinder в начале года вошел в десятку самых популярных проектов на Netflix. А за историей Анны Делви, возомнившей себя богатой наследницей, следил весь мир. В чем глубинные причины популярности таких историй, попробуем разобраться. Интерес к истории Элизабет Холмс, основавшей компанию «Theranos», якобы делающей сверхбыстрые анализы по капле крови, не утихает с 2018 года, когда прошел громкий суд по ее делу. Холмс несколько лет убеждала общественность и инвесторов в реальности своего предприятия, добившись того, что компания оценивалась в 9 миллиардов долларов. За скандальным разоблачением последовал документальный фильм, снятый HBO в 2019-м. А в конце прошлого месяца на платформе Hulu вышел сериал «Выбывшая», взявший за основу эту противоречивую историю о самой молодой женщине-миллиардере, продававшей инвесторам несуществующую технологию. Не меньшее внимание получил аферист из Tinder. Документальный фильм о мошеннике побил рекорды просмотров и сразу после премьеры набрал более 45 миллионов часов просмотров за неделю. Огромная популярность была и у истории Анны Делви, осужденной за мошенничество на сумму более 275 тысяч долларов. Эмигрантка Анна Сорокина, приехав в Нью-Йорк, где никто не знал о ее происхождении, выдавала себя за богатую немецкую наследницу. Делви обманывала друзей, банкиров, юристов, жила в роскошных отелях, не платя по счетам, и в итоге была задержана. В 2019 году мы следили за судом над ней, а в 2022 мини-сериал «Изобретая Анну», созданный по мотивам ее биографии, попал в Google Trends и стал обсуждаемым шоу по всему миру. В феврале появилась новость об аресте мошенников с русским следом Ильи Лихтенштейна и его супруги Хезер Морган. У них изъяли биткоины на общую сумму 3,5 миллиарда, предположительно украденные осенью 2016 года с криптовалютной биржи. И сразу же появилось заявление Netflix о планах снять очередной фильм про аферистов. Факты подтверждают, спрос рождает предложение, а контент о мошенниках становится все более популярен. Но почему людям по всему миру так интересно наблюдать, как кто-то масштабно обманывает других и в чем причина того, что нас увлекают истории грандиозных афер и последующих разоблачений? Начнем с эмпатии. Этот механизм обусловлен психологически и биологически. Желание следить за сюжетом и сопереживать связано с функционированием зон мозга, ответственных за репрезентацию эмоциональных состояний других внутри нашей психики. Наблюдая за персонажами фильмов, мы становимся психологически связанными с ними. Опыт на экране резонирует с нами даже телесно. В зависимости от происходящего у нас может усилиться потоотделение, если герою страшно. Появится мышечное напряжение, например, когда кто-то вот-вот может сорваться со скалы, или активироваться аппетит при виде ужина на экране. Соприкосновение с эмоциями и поведением других, а также их воспроизведение, важны для нас с эволюционной точки зрения. Младенцы, выполняя мимические имитации поведения взрослых, формируют свою внутреннюю реальность и учатся межличностному взаимодействию. Во взрослом возрасте эти навыки сохраняются в виде способности к эмпатии. Прорыв в понимании механизмов эмпатии наступил, когда были открыты скопления клеток определенного вида в отделах коры головного мозга, так называемые зеркальные нейроны. Именно они задействуются, когда мы задерживаем дыхание, наблюдая за тем, как персонаж убегает от погони. Но почему так много людей хочет эмоционально соединиться именно с историями мошенников, создающих деньги из воздуха, и самозванцев, думающих только о своей выгоде? И здесь с объяснением поможет механизм проекции. Ажиотаж вокруг фигуры афериста формируется по большей части проекциями так называемых теневых сторон личности зрителей. Иными словами, проекция – это психический процесс, с помощью которого люди приписывают другим объектам то, что находится в их собственном бессознательном.

0: Существенное отличие абстрактной картинки от персонажа в том, что второй уже несет в себе смысловую нагрузку, а значит, мы будем проецировать на него свой бессознательный материал, связанный именно с этой темой. Упомянутое понятие «тень» изначально было введено всемирно известным швейцарским психотерапевтом Карлом Юнгом. Традиционно тень включает в себя личностно, социально и культурно неодобряемые черты, которые мы не можем себе позволить ввиду их неприемлемости. Теневыми качествами зачастую становятся открытое сексуальное желание, жадность, эгоизм, стремление к власти, гнев, ярость. Есть три логичных варианта взаимодействия с тенью. Отрицание тени, мол, я не такой, тогда то, что мы себе не позволяем, вытесняется, создавая напряжение в психике, но зато дает нам возможность быть максимально принимаемыми и одобряемыми социумом. В этом случае под раздачу могут попасть и вполне себе полезные качества. Уместная хитрость, способность к здоровой конкуренции, желание много зарабатывать. Или же тень может начать прорываться иным способом. Такое происходит в случае пассивной агрессии, если мы не позволяем себе своевременно отстаивать границы более открыто. Идентификация с тенью. Я плохой, и мне с этим окей. Здесь комментарий излишний, так как часто эта позиция находится за гранью общепринятых морально-этических норм или даже закона. Социально приемлемая интеграция тени – я осознаю, что я не святой, а во мне есть и плохое, и хорошее, и я рассматриваю все свои качества через призму их адекватности и вопросов морали. Тот факт, что теневые качества есть во всех нас, подтверждается многочисленными исследованиями. Можно вспомнить знаменитый эксперимент Миграма 1963 года, в котором людям предлагалось наносить удары током актеру, имитирующему боли и страдания. Эксперимент показывает, что люди способны на максимальную жестокость, если обеспечить им соответствующие условия, например, приказать. В 2017 году польские исследователи повторили эксперимент. Результаты показали, что мы не сильно изменились. То есть мы носим в себе все те качества, которые есть у вышеупомянутых мошенников, просто в разной степени позволяем им проявляться. Образ мошенника задевает наши темные стороны и вызывает разные чувства в зависимости от того, в каких отношениях мы со своей тенью – в отрицании, идентификации или в процессе интеграции. Таким образом, нам есть о чем поразмышлять, изучая свои чувства относительно антигероев. В некотором смысле образ антигероя может являться темным зеркалом, в котором вы можете в гипертрофированном, негативно окрашенном виде увидеть свои потребности. Может оказаться, что за жаждой больших денег кроется потребность безопасности, за фантазией о стремительной славе желание быть любимым. Аферисты абсолютно самоуверены, являясь при этом оболочкой без содержания. А для многих обычных людей синдром самозванца является частью идентичности. Одновременно с этим стоит отметить, что дурной пример, воспринимаемый буквально без анализа, заразителен и может привести к плачевным последствиям. Например, можно вспомнить культ Чарльза Мэнсона, когда люди в буквальном смысле были очарованы его персоной, продолжая его дело, что в итоге привело к тяжким преступлениям и последующему заключению последователей. Или романтизацию образа Бонни и Клайда, до сих пор завораживающих многих людей своей яркой историей любви и независимостью от общественных правил, несмотря на все их разрушительные действия. Идеализация мошенников и попытка идти путем «им можно, значит, и мне можно» – скользкая тропинка, которая может привести к деструктивным последствиям. А значит, нужно научиться балансировать между своими правилами и правилами общества. Например, не стесняться попросить в ресторане приготовить блюдо именно так, как нужно вам, а не как решил повар, если ваша диета подразумевает какие-либо ограничения. Проявлять себя, не боясь мнения других. Безусловно, конструктивная критика бывает нам на пользу. При этом важно не идти на поводу у такого явления, как «fear of people's opinions» или «страх мнения других». Визионер и футуролог Юваль Ной Харари называет гибкость, flexibility, словом нашей эпохи. А тот факт, что развитие soft skills сегодня необходимо всем, становится все более очевидным.
1: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните.

0: Бусти 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Дэвидсон радио.
9: Дэвидсон радио.
8: Американское радио на русском языке.
9: Радио. Дэвидсон радио.
8: Новости на
9: Дэвидсон радио.
8: Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. В Техасе создадут первую в стране клинику, в которой будут предоставлять услуги по возвращению детям-трансгендерам исходного пола, сообщил телеканал NBC со ссылкой на генпрокурора Техаса Кена Пакстона. Речь идет о сделке детской больницы Техаса со следствием по итогам многолетнего расследования программы предоставления медицинских услуг молодежи в данной клинике. 15 мая Пакстон, объявляя о достижении соглашения, заявил, что медучреждение обязана создать клинику по обратному гендерному переходу. Кроме того, в течение первых 5 лет детская больница Техаса будет обязана предлагать пациентам услуги по детрансгендерному переходу на бесплатной основе. В рамках сделки со следствием больница уволила 5 врачей, ранее оказывавших детям услуги, связанные с гендерным переходом, а также выплатит $10 миллионов для разрешения обвинений в том, что медучреждение незаконно выставляло счета программе медикации за оказание такого рода услуг. Судебное расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана аль-Сауда начато во Франции по делу об исчезновении оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашоги, писавшего для «Вашингтон-Пост» и убитого в 2018 году. Ранее апелляционный суд Парижа удовлетворил прошение организации Trail International и Репортеров без границ начать расследование против саудовского принца. Организации утверждают, что статус наследного принца не дает Мухаммеду бен Сальману аль-Сауду иммунитета, присущего главам государств. Конгресс вряд ли одобрит новый пакет финансовой помощи для Украины, заявил председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей республиканец Брайан Маст. По его словам, Европа должна взять на себя большую ответственность за поддержку Украины, поскольку боевые действия проходят на ее заднем дворе. Это была цитата. «Я не верю, что вы увидите новый американский пакет помощи Украине в сфере безопасности на $6 миллиардов, $60 миллиардов или любую другую сумму», добавил Маст.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: В
2: Во многих уголках планеты прием пищи сопровождается особыми ритуалами. Попробуем разобраться в тонкостях традиции, чтобы быть желанным гостем за любым столом. Азия всегда отличалась особым взглядом на многие привычные нам вещи. И обычаи, связанные с употреблением пищи, не исключение. Один из самых строгих запретов здесь связан с ключевым продуктом кулинарии – рисом. В Китае и Японии никогда нельзя втыкать палочки для еды в рис, да и в любое другое блюдо тоже. Это является серьезным нарушением этикета, поскольку так делают только во время традиционного обряда похорон. Указывать палочками на что-то также считается моветоном. В свою очередь, в Таиланде не принято есть с вилки. Ее используют только для перекладывания пищи из тарелки себе в ложку, а блюда из клейкого риса его все едят руками. А вот высказывать наслаждение от еды принято во всеуслышание. Японцы громко чавкают, особенно когда лакомятся лапшой. Китайцы считают, что громкая, простите, отрыжка – показатель высшего удовольствия от трапезы. Но доедать все до последней рисинки не принято. Это знак, что хозяин был недостаточно щедр к вам. Так что надо оставить хотя бы символические пару кусочков. В Южной Корее во время застолья нельзя начинать есть и пить сразу. Необходимо дождаться, когда к трапезе приступит самый старший за столом. Это связано с культурой уважения к возрасту и строгой иерархией. Если гостю наливают напитки, ему следует держать чашу двумя руками, немного приподняв в сторону наливающего. Молодые мужчины и женщины пьют в полоборота, прикрывая рот рукой – это также жесты уважения. Пить спиртное в Южной Корее, Китае и Японии любят и делают это регулярно. Отказываться от алкоголя здесь не принято. Это могут счесть за оскорбление. Так что, если гостя позвали в бар, ему придется выпить хотя бы пару глотков для вида. Чай – еще один напиток, прочно связанный с азиатской культурой. В Китае, когда вашу пиалу наполняют чаем, принято постукивать по столу пальцами. Эта традиция связана с преданием об императоре, который путешествовал по своим владениям инкогнито, а его слуги, выражая глубочайшее почтение своему господину, пока всем наливали чай, стучали по столу тремя пальцами, символизируя поклон головы и простирание рук. На Тибете соленый чай с жиром яка не допивают до дна, а ждут, когда хозяин дома подольет новую порцию. Считается, что такой ритуал приносит изобилие. Перед первым глотком в емкость макают безымянный палец и трижды отряхивают. Это благодарность небу, земле и предкам. Казахи, киргизы, узбеки, туркмены и таджики подают исключительно свежезаваренный чай. Наливают по половинке и подливают каждый раз, когда сосуд начинает пустеть. Это показатель гостеприимства и внимания гостю. Своим гостеприимством славятся грузины. У них застолье – целое мероприятие с ведущим. Выйти оттуда голодным или с плохим настроением – невыполнимая задача. Тамада в Грузии не профессия, а призвание. За такую работу не принято платить. В меню обязательно входят шашлык, хачапури, пхали, лобио, салат из овощей, сыры со свежей зеленью, хинкали, ароматный лаваш, различные соленья. Тарелки с явствами здесь ставятся одна на другую, а вино течет рекой. Отдельный гвоздь программы на Рождество – жареный поросенок. Без него праздник не праздник. Интересная традиция грузинского застолья – пить вино из рога. Если мужчине предложили выпить вина из такого сосуда, отказаться он не имеет права. Пить нужно обязательно залпом и до дна. Иначе никак. Пить и танцевать грузин в крови. Легендарное многоголосие за столом – одна из уникальных, очень красивых местных традиций. Завершают трапезу традиционно сладкими пирожными, газинаки, пеламоши, чурчхелы и фруктами. И еще за грузинским столом никто никуда не спешит. Жители арабских стран очень уважают кофе. У ближневосточных бедуинов сложилась такая традиция. Хозяин будет наполнять стакан гостя новой порцией до тех пор, пока тот не даст понять, что ему достаточно. Но делается это не словами, а особым жестом. Надо перевернуть стакан и трижды стряхнуть оставшиеся капли на пол. Ревностно относятся к кофейной культуре и в Италии. Местные считают, что капучино, латте и прочие смеси кофе с молоком исключительно для утренних часов. Если заказать что-то из этого после обеда, итальянцы могут косо посмотреть и даже оскорбиться. В Испании на полу могут быть остатки еды, лужи от напитков или выброшенные салфетки. Считается, чем грязнее пол в зале, тем заведение популярнее. тут было много людей, которые навели этот беспорядок. Что объединяет европейцев, помимо некоторой доли снобизма в кулинарных вопросах, так это любовь к хорошей выпивке. У испанцев и португальцев не зазорно употребить немного ликера даже за завтраком. Итальянцы не представляют свою трапезу без аперитивов. Культура вина плотно интегрирована во французский быт, а в Германии пьют пиво на обед и даже во время прогулки. У венгров не принято чокаться бокалами. Считается, что эта традиция пошла от захвата страны австрийцами в стародавние времена. Враги так громко бились стаканами, отмечая победу, что венгры отказались от такого ритуала из-за болезненных воспоминаний. Шумные посиделки с угощениями прочно вписаны в ДНК Греции. Едят здесь в кругу семьи или в компании друзей, ломая хлеб руками, свободно пробуя блюда из тарелок соседей и предлагая им свои. О чистоте скатерти не очень-то заботятся. Главное, чтобы всем было хорошо. Часто хозяин сам ставит на скатерти первое пятно, чтобы атмосфера сразу стала максимально непринужденной. С чуть меньшей экспрессивностью, но также щедро гостей принято угощать и в Турции. Местные не принимают отказов, даже если вы искренне будете убеждать хозяина, что сыты. Вам продолжат предлагать лучшие лакомства, как дорогому гостю. Ну, наконец, в Мексике принято есть тако, кисадилью и буррито только руками. А в бразильских мясных ресторанчиках в ходу цветовой сигнал. На столе лежит специальный жетон, стороны которого окрашены в разные цвета. Если официант видит зеленый, торопится к вам. Если сверху красная сторона, проходит мимо. Застольных традиций в мире великое множество. Все они отражают культуру народа и страны. Но даже если местные не всегда и не везде придерживаются некоторых обычаев, то там, где их соблюдают, относиться ко всему с уважением – вопрос культуры гостя.

0: почему Швеция сначала отказалась от обязательного призыва, а потом вернула его, включив список призывников женщин, что пугает правительство Индии в предложении разрешить женщинам воевать, и в какой армии мира больше всего женщин. Расскажем об этом прямо сейчас. Норвегия гордится положением женщин в своих вооруженных силах. Первая в мире женщина-капитан подводной лодки заняла эту позицию еще в 1992 году. Первая военачальница в армии ООН и первая женщина-глава ВВС тоже гражданки Норвегии. Равенство касается не только прав, но и обязанностей. Призыву подлежат молодые люди обоих полов с 19 до 45 лет. Из порядка 60 тысяч кандидатов на службу отбирают 8 тысяч ежегодно. В документе, который Норвегия 8 марта 2017 года отправила в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, указано, что женский призыв введен в стране не для демонстрации гендерного равенства, а призывники отбираются по жестким критериям. Всплеск интереса к армии случился в Норвегии после 2000 года. В 2002 призывников женского пола было 3,2%. В августе 2016 уже 26%, в 2020 году 33%. До 2017 года на протяжении 18 лет подряд пост министра обороны страны занимали женщины. Швеция – вторая после Норвегии европейская страна, установившая обязательный воинский призыв вне зависимости от пола. Это решение было принято после восстановления призывной системы, которую отменили в 2010 году и вернули спустя 7 лет, уже в гендерно-нейтральном варианте. Так же, как и в Норвегии, в Швеции существует серьезная процедура отбора потенциальных призывников, а о сроках службы определяется индивидуально и составляет от 7 до 15 месяцев. Согласно данным за 2019 год, женщины составляли около 17% военнослужащих. Финским женщинам разрешили служить в 1995 году, но если мужчины с 18 лет обязаны это делать, то женщины проходят службу по желанию. Служить могут девушки от 18 до 29 лет, но берут не всех. Нужно заполнить анкету и пройти медкомиссию. В 2018-м желание служить выразили 1500 женщин. Их доля в армии Финляндии составляет примерно 2,5%. Но зато около 70% женщин военных в этой стране проходит офицерскую подготовку. Экс-министр обороны Юси Ниинисте в том же 2018-м жаловался на дороговизну женского призыва для армии, утверждая, что отказ от этой практики мог бы сэкономить 4 миллиона евро. Столкнувшись с критикой, он отозвал свое предложение об упразднении призыва женщин-добровольцев. С 92 года женщины Индии получили право служить в армии, в том числе в офицерских званиях. Но сегодня в 1,5-миллионной индийской армии женщин всего ничего. Больше всего их в ВВС и во флоте. Этому есть объяснение. Во-первых, контракты у мужчин и женщин разные. До решения Верховного суда в сентябре 2021-го женские контракты заключались только на 5 лет, а их продление вызывало сложности. Суд постановил, что женщины должны получать такие же условия, как и мужчины. Но касается это только молодых женщин. Те же, кто прослужил в армии более 14 лет, уже якобы не подходят по состоянию здоровья. Во-вторых, в индийской армии остро стоит проблема сексизма. В 2020-м тот же суд предложил правительству разрешить женщинам служить на боевых позициях. До этого они могли быть только врачами и юристами, а также обслуживающим персоналом. Но представители правительства ответили, что солдаты не примут женщин в свои ряды, так как мужчины морально к этому не готовы. Также там сочли, что такая служба затруднит выполнение женских обязанностей. Речь шла о родах, материнстве и заботе о детях. Но прогресс есть. Женщинам уже разрешили служить в военной полиции. Германия, последняя из европейских армий, разрешила женщинам служить на боевых позициях. Это произошло в 2001 году. До этого момента женщины работали в основном медиками и в военных оркестрах. Добиваться возможности участвовать в военных действиях им пришлось через суд. С 2011 года немецкая армия перешла с обязательного для мужчин призыва на контрактную систему и сократила численность. Через несколько лет Ангела Меркель инициировала дискуссию о возврате призыва. А некоторые законодатели предложили ввести годовую воинскую повинность и для женщин. Идею отвергли. Но с каждым годом женщин военных становится все больше. Сегодня в немецкой армии служит более 23 тысяч женщин. В Соединенных Штатах женщинам с 2014 года разрешено служить в любых войсках, и они в среднем составляют 16% от всего персонала. От 8% в десанте до 19% в ВВС. но до командных должностей доходит только 6%. В любом случае, это рекордное количество женщин в армии. Примечательно, что еще в 70-е женщины не могли даже поступить в Вестпойнт. А сегодня элитное подразделение морских котиков ввело гендерно-нейтральную терминологию. В прошлом году женщинам в армии США разрешили краситься и распускать волосы. Теперь девушки вместо обязательной короткой стрижки или убранных в тугой пучок волос могут делать себе разные прически и носить короткие хвостики и косички при повседневной службе. А в боевых условиях и на учениях допускаются даже длинные хвостики, которые не мешают надевать каску. По новым правилам, женщинам на службе в американской армии разрешено также милирование, ношение губной красной помады и лака для ногтей, если они не слишком эксцентричны или причудливы. Вне зоны боевых действий и учений допускается также ношение сережек. Впервые женщинам-военнослужащим разрешается кормление детей грудью прямо на службе, в любом месте, где данная женщина и ее ребенок имеют право находиться. При этом им будут выдаваться специальные майки с разрезами, которые можно надевать под камуфляж. Заведение семьи считалось нарушением устава, и до 1972 года, если женщина на действительной службе становилась беременной, ее автоматически увольняли. Эта практика закончилась после того, как адвокат Рут Бейдер Гинзбург выиграла дело против Пентагона в Верховном суде. К слову, военные мужчины, воодушевленные новыми послаблениями для женщин, засыпали руководство вопросами о том, когда же им разрешат носить бороды. Сейчас в армии США лишь 550 военнослужащих имеют право носить бороду из религиозных соображений. Остальным разрешены только аккуратные усики. В Израиле проходят обязательную срочную службу все граждане, достигшие 18 лет и не старше 28 лет. Женщины служат 2 года, мужчины – 3. От призыва женщины могут быть освобождены в случае замужества, беременности, наличия детей или по причинам вероисповедания. Женщины заняты в службе связи, обслуживании электронной аппаратуры, сборке парашютов, на инструкторских, канцелярских и административных должностях. Они служат во всех родах войск, и многие носят офицерские звания и занимают ответственные посты. Из 160 тысяч израильских военнослужащих 35% – женщины. Но проблема в том, что наряду с расширением возможностей для женщин в армии обороны Израиля наблюдается значительный рост числа религиозных военнослужащих, многие из которых – офицеры и одновременно бойцы элитных подразделений. Текущие данные о курсах подготовки офицеров армии Израиля показывают, что, например, из 392 кадетов, окончивших обучение в 2018 году, 40% считают себя религиозными. Соблюдающие предписания своего вероучения, военнослужащие мужчины часто отказываются служить в одних подразделениях с женщинами. Именно по религиозным мотивам. Таким образом, увеличение числа верующих военнослужащих мужчин одновременно с увеличением числа женщин в рядах вооруженных сил Израиля, служащих в традиционно мужских подразделениях, привело к конфликту интересов полов. В армии обороны впервые попытались регулировать вопросы, затрагивающие столкновение интересов, которое возникло на предмет совместной службы мужчин и женщин еще в 2002-м. Нормативными документами установили правила сдержанного поведения и раздельных условий жизни для мужчин и женщин. Но женщины-военнослужащие восприняли их как дискриминационные. В результате в армии обороны Израиля приостановили действие ряда положений. В течение 5 лет группа, возглавляемая руководителем управления кадров генералом Орной Барбивай, работала над изучением различных аспектов совместной службы мужчин и женщин. В 2016-м начальник штаба Гади Эйзенкот утвердил пересмотренный вариант постановления, который теперь называется «Указ о совместной службе». Предполагается, что для гендерных проблем существенно изменены правила набора и службы военнослужащих. Например, перед отправкой военнослужащего в подразделение смешанного типа, где служат и мужчины, и женщины, мужчинам приходится уведомлять командование, противоречит ли будущее назначение их религиозному образу жизни. Кроме того, осталось непонятно, как разделить женщин и верующих мужчин во время официальных военных церемоний, в которых должны участвовать все военнослужащие, без каких-либо исключений, вне зависимости от религиозных убеждений. Общественная кампания в ответ на указ о совместной службе была широкой по своему охвату и яростной. Были недовольны все, и раввины, и феминистки. В итоге стороны пришли к компромиссу. Раввины смилостивились и одобрили законы. Армейское руководство одобрило требования о разрешении военнослужащим следовать своей традиционной линии поведения во избежание нарушения их религиозных убеждений. Судя по всему, на этом конфликт исчерпан не будет. В армию идут служить все больше женщин с карьерными запросами, и они потребуют соблюдения и своих прав.
1: Дэвидсон радио.
2: Дэвидсон радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио. Дэвидсон радио.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
10: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
11: хорошо получается.
10: Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием.
11: Дэвидсон Радио.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
12: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
13: Дэвидсон Радио.
12: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
13: Дэвидсон Радио.
12: 620 AM. Настройтесь.

0: Америки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Ближайшие советники Трампа опасаются вероятного вторжения Пекина на Тайвань в течение ближайших 5 лет. Они выразили обеспокоенность, что главным результатом недавнего китайского саммита стала возросшая угроза нападения председателя КНР Си Цзиньпина на Тайвань до 31 года. Подобный сценарий может заблокировать поставки чипов, необходимых американским компаниям для развития искусственного интеллекта, пишет портал Axios. Поездка показала высокую вероятность того, что тайваньский вопрос станет ребром в ближайшие 5 лет. Соединенные Штаты экономически не готовы к такому развитию событий, так как цепочка поставок чипов далека от самообеспеченности. Для руководителей компании и экономики в целом нет более острой проблемы, чем поставки полупроводников. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $110 за баррель, следует из данных торгов. Иран не собирается отступать от своих требований, которые были выдвинуты США с целью урегулирования конфликта в стране, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. «Мы не склонимся перед какой бы то ни было силой и не станем жертвовать достоинством нашей страны ради комфорта», – отметил он. До этого агентство Тасним сообщило, что новое предложение Ирана США по урегулированию конфликта содержит 14 пунктов после внесенных правок. По его словам, документ содержит пункты о прекращении войны и мерах по укреплению доверия со стороны Штатов. «Израильские силы контролируют больше половины территории сектора Газа», заявил премьер-министр Нетаньяху на заседании Кабинета министров. Оценка в 60% охватывает как районы, где установлен полный израильский военный контроль, так и зоны, где подразделения армии обороны Израиля проводят боевые операции. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Смотрите в специальном выпуске «Пульса дня» на телеканале RTN. Трамп в Пекине. Торговля, искусственный интеллект, Иран, Тайвань на столе переговоров. За плечами торговые войны, пандемия, тарифы до 140%. 7-я личная встреча двух лидеров, которые успели побывать и партнерами, и противниками. Саммит от первого рукопожатия до финального тоста на государственном банкете. Все это в спецвыпуске «Пульса дня» сегодня в 7 вечера на телеканале RTN. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 70%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости.
16: Аналитические передачи.
15: Репортажи, мнения экспертов.
16: И прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
17: Любителям театра, концертов и спектаклей наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
18: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
19: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
19: Американское радио на русском языке.
2: Радио.
3: Дэвидсон Радио.
1: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Хочу сказать, что сегодня мне хочется вам поднять немножко настроение. Вы знаете, что я стараюсь при любом удобном случае это сделать, потому что время сегодня очень депрессивное. Но, как я не устаю повторять, у нас своя жизнь. И, в общем, не надо зацикливаться на проблемах, которые происходят вне нашей жизни. Поэтому давайте получать все же удовольствие, пока мы можем жить дальше.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
9: Дорогие друзья, в последнее время увеличилось количество людей разного возраста, страдающих заболеваниями суставов, особенно плечевых и коленных. И я хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рейсмане, специалисту по лечению болей. Он прекрасный диагност, и каждый новый пациент проходит тщательный неврологический осмотр. Доктор Рейсман практикует в Америке более 35 лет, и его офис находится по адресу 1021 Авеню Зи в Бруклине на Шепсет-Бэе. И телефон 718-769-7191, 769-7191. Им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Мы много рассказывали об этих уникальных и очень эффективных методах лечения. Но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. Суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. И в это лечение входят и пяточные шпоры. И если вы хотите избежать операции, доктор Рейсман и его новая методика вам в этом помогут. К тому же доктор Рейсман разработал безлекарственное лечение нарушения сна, депрессивных состояний и различных видов невропатии. Пациенты даже пишут ему стихи. Вот из последних. «Если терпеть нет больше сил, вас боль постоянно тревожит, то доктор Рейсман Михаил вам обязательно поможет». Вот такие стихи пишут доктору благодарные пациенты. Он принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и $11.99. И помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рейсмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-7191. 718-769-7191.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

0: Дорогие друзья, вот вы, я думаю, что любители джаза и вообще поп-музыки американской услышали этот незабываемый, совершенно волшебный голос Нат Кинг Кола. А мы сегодня будем наслаждаться вместе с его голосом и его песнями. И должна сказать, что давным-давно хотела сделать эту программу. Мы, как вы знаете, в своих джазовых программах мы шли как бы с самого начала и старались следить за певцами, которые как бы, ну, по времени были друг за другом, естественно, самые значительные из них. Может быть, Натали Кол, он немножко, Нэт Кол, он немножко позже, но уж очень хотелось, так сказать, отдохнуть душой, дорогие друзья. Но вокалист и пианист в стилях блюз, свинг, поп Нэт Кол смог сделать целых две карьеры в музыке. Первая – это карьера по-настоящему классного свингового пианиста, воодушевленного игрой Earl Miners. А вторая – карьера исполнителя поп-баллад, который потрясающий коммерческий успех послужил отказом от его игры на пианине, и многие поклонники даже по сей день не знали, что он вообще-то блистательный пианист. Ну, а те, кто знали, очень жалели о том, что он, в общем, ушел от карьеры пианиста. Вот то, что мы с вами сегодня слышим, дорогие друзья, я не случайно выбрала «Мону Лизу» в качестве начала нашей программы, знаете, как ударная песня. Он ее записал в июне 1950 года, и она поднялась в списке популярности на первое место и была отпечатана 3-миллионным тиражом. И после, именно после этой песни Кол стал национальным героем. И вот эта феноменальная песня, которая так сконцентрировала, конечно, его мягкость, его бархатность, его сексуальный голос. А надо сказать, что мое знакомство, к сожалению, с Нэт Кинг Колом оказалось через его дочь Натали Кол. А вы, конечно, помните этот фантастический клип, за который она получила, по-моему, всевозможные Грэмми и другие призы. Песня «Unforgettable», где она восстановила как бы запись отца и сумела это сделать вместе с ним, как бы пела вместе с отцом. Мы обязательно сегодня послушаем эту песню. Но именно тогда я для себя открыла вот этот волшебный, обволакивающий голос и стала его слушать. И сегодня, дорогие друзья, я, как всегда в таких случаях, буду поменьше разговаривать и побольше давать вам слушать. И основная сегодняшняя, как я вам говорила, значительные джазовые музыканты, о которых мы говорили, тоже крупнейшие личности, у них не так уж много, так сказать, каких-то скандальных или каких-то прям драматических ситуаций. Конечно, каждая жизнь драматична, что говорить, особенно у черного певца, которым был Нэт Кинг Кол. Но все же это были люди абсолютно порядочные, как правило, хорошие семьянины. И, так сказать, особенно придираться к их жизни даже не к чему, да и не хочется. Поэтому сегодняшняя наша программа, я, конечно, вам расскажу немножко о нем, но она будет построена скорее на высказываниях известнейших музыкантов и актеров. И мы будем все это сопровождать его совершенно феноменальными песнями. Песен много, не все будем слушать целиком, но постараемся. Итак, Нэт Кинг Кол родился в Монтгомери, штат Алабама, в 1919 году. Его отец Эдвард Джон Колс был священником Баптистской церкви. Мать Перлина была органисткой в церкви и руководителем церковного хора. И первые уроки на органе дала ему мать. И первое выступление с песни «Yes, we hope, no, bananas» состояло, когда Нату было всего 4 года. Ну, надо сказать, что он вот с 12 лет уже играл на органе и пел в церковном хоре. А три его брата, Эдди, Фред и Сак, мечтали стать джазменами. Так и вышло. И с ними именно Нэт сделал свою первую запись. А в 19 лет он... Да, вот здесь еще очень важный такой момент. Его стиль формировался под впечатлением пианиста Эрла Хайнеса и негритянских духовных песнопений, спиричуэлс и госпел, которые он пел вместе с отцом. И он вспоминает, что наша квартира в Чикаго была завалена пластинками Хайнеса. И вы знаете, дорогие друзья, он впервые записал в 43-м году собственную песню, основанную именно на негритянском фольклорном материале, который он слышал от своего отца. «Straighten up and fly right». Вот мы сейчас ее вот с этой первой песни и начнем наше знакомство. С жизнью. Нэт Кинг Кола.
1: A buzzer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack.

0: straight in the eye and said, your story's so touching, but it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top.
1: Вот это он сам себя аккомпанирует, дорогие друзья. Мы сегодня еще будем слушать песни, где вы его слушаете. Вот послушайте, какой он джазовый пианист замечательный.

Вы знаете, по воспоминаниям его брата, певца Фредди, он говорил, что наш отец не позволял нам говорить, как попало. Он заставлял нас произносить все четко и внятно. И если мы этого не делали, то нас ждали неприятности. Обратите внимание, все, что поет Нэт Кинг Коул, невероятно слышно, понятно каждое слово, вот это благодаря его отцу, конечно. Очень мало певцов, у которых есть такая артикуляция, и, может быть, вот дополнительно такое, знаете, мягкое звучание его голоса и, так сказать, негромкие такие лирические большие части своей песни, в отличие вот от этой первой, они доходят до нас еще благодаря тому, что мы понимаем смысл. Смысл всегда замечательный, поэтичный, высокий, романтический. Итак, вот с 19 лет он начал свою профессиональную карьеру как пианист секс-сети своего брата Эдди, как я вам уже говорила. В 36-м году Нэт выступает с ревью «Нобла Сисла». В 37-м году организует трио с Оскаром Муром и басистом Уэсли Принсом, и много выступает в ночных клубах и кафе. Это трио существовало до 1947 года, и Коул в это время участвовал в концертах и гастролях джазовой филармонии Нормана Гранца, играл с такими звездами, как Бенни Картер, Лайонел Хэмптон, Лестер Янг, Иллинойс Джекет и многими другими. Но вот, как я вам сказала, что вот эта первая популярность как вокалиста пришла именно вот с этой песни, которую мы сейчас с вами услышали. Фирма Capitol Record продала 500 тысяч копий этой песни. И с конца 1940 года, 40-х, вернее, годов, Нэт записывает все больше популярных песен, иногда в сопровождении струнного оркестра. Вот следующим этапом была «Мона Лиза», с которой мы начали с вами. Но, тем не менее, как я вам уже говорила, что критики и любители джаза, конечно, сожалели, что Нэт ушел из, так сказать, своего первого призвания. Но дальше мы с вами, дорогие друзья, забегаем немножко вперед. У нас будет еще возможность услышать, как он переделывает известные песни под джазовые вариации. Вот я хочу вам просто привести одно из высказываний. Без сомнения, в своем поколении он самый продаваемый артист, говорил очень популярный певец. Это слова, между прочим, Синатра, я думала, кого-то другого. Единственный, кто приблизился к нему, да и то случилось одно поколение позже, это Элвис. У Нэта Коула выходил один хит за другим. Никто не мог повторить подобный успех. Так что, дорогие друзья, давайте послушаем еще одну песню, которая называется «When I Fall in Love». Я думаю, что вот уже все, две уже прозвучали. Вы, безусловно, они у вас, так сказать, знакомые. Вот это одна из моих очень любимых песен. Она звучит вместе с его дочерью, Натали Коул.

0: Даткин Кол был афроамериканцем. Чтобы понять, что это значило в его карьере и в его успехе, нужно вспомнить, что тогда представляла собой американская музыка. Так же, как школы и жилые кварталы, она была четко разделена по расовому признаку. Либо для черных, либо для белых. И продажа пластинок тогда распределялась по трем билбордовским чартам. Поп-музыка была белой, народная музыка и кантри были для провинциалов, ритм-энд-блюз или расовая музыка была черной. И Нат Кол был стопроцентным черным, говорит историк Роджер Уинкис. Еще один афроамериканец, выросший в 1940-е годы. Он выпрямлял волосы, приглаживал их, чтобы они блестели. Некоторые из нас, например, считали черных парней, выпрямляющих волосы, предателями. Но в случае с Натом Колом все думали, ну, все нормально. Он делает это потому, что это часть имиджа, что он нас таким образом не предает. И надо сказать, что Нат Кол менял взгляды людей. Он был очень привлекательным, сексуальным мужчиной. И этот имидж был весьма новым и очень неожиданным для того времени. И, конечно, ему первым пробившимся сквозь расовые барьеры индустрии музыки мы отдаем должное, конечно, потому что, безусловно, у него были проблемы. И Ку Клукс Клан его преследовал, и не пускали его в шоу-бизнес по разным причинам и так далее. Но, тем не менее, сегодня уже даже никому не могло бы прийти в голову, что Нат Кол не может служить, так сказать, образцом и для белых музыкантов и так далее. И все ждали от чернокожих музыкантов смешных веселых песен, блюза или песен про работу, объясняет Фридолт. Но это был первый случай, когда чернокожий певец исполнял Кола Портера, Джорджа Гершвина или песни из спектаклей. И Нат Кол был окружен романтической аурой, что для черных певцов или певиц того времени было просто недопустимо.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины. Крупный американский кредитор VR Capital отказался списывать пятую часть долгов украинских железных дорог, потребовав от госкомпании полного выполнения финансовых обязательств вопреки разрушению инфраструктуры. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на пресс-конференции заявил, что Международная федерация футбола предоставила иранской сборной гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве. В ходе возобновленного расследования вокруг парижской квартиры педофила Джеффри Эпштейна стали известны новые преступления, заявила прокурор Парижа Лор Беко. «После публикации так называемых файлов Эпштейна я призвала собрать свидетельства, чтобы жертвы высказались», заявила Беко. По ее словам, с того момента выступило чуть более 20 человек. Некоторые из них уже были известны по другим делам, а кроме них стало известно еще о 10 пострадавших. Apple намерена превратить Siri в полноценное отдельное приложение с интерфейсом, напоминающим современные чат-боты, сообщает Bloomberg. Пользователи смогут создавать новые диалоги, общаться с ассистентом, хранить историю переписок и прикреплять файлы. Таким образом, Siri фактически станет самостоятельной платформой для взаимодействия с генеративным искусственным интеллектом.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
5: «Анкор».
4: Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
4: Театр «Анкор».

0: 08 Coney Island Avenue, Бруклин.
1: Билеты на сайте
0: театр.com и по телефону 718-266-3393.
2: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
3: Ждем вас!
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
16: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
17: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
18: Дэвидсон Радио.
19: Мы любим Нью-Йорк.
20: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
21: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ. I could have danced all night.

Это тот иллюстрация того, о чем мы говорили с вами. То вот он первый из чернокожих певцов начал исполнять песни, которые, как правило, не входили в их репертуар. И вот, в частности, вы, конечно, догадались из «Моей прекрасной леди», это знаменитая песенка «Я танцевать хочу». Но вообще, надо сказать, у НАТО все это отмечали. Был очень добрый, отзывчивый характер. И своим обаянием он завоевывал многотысячные концертные залы. И он знал о силе своего обаяния и пользовался им для помощи другим людям. Вот, опять же, свидетельство одного из музыкантов того времени. Несмотря на свою роль первопроходца, Нат Кинг Колл совсем не интересовался политикой. Роджер Уилкинс утверждает, что Колл не добился такого успеха, используя активность, политическую позицию, как Джеки Робинсон, например. Тем не менее, никто и никогда певца не обвинял в том, что он, так сказать, паразитирует на своем успехе для того, чтобы провести какие-то политические соображения. Мне бы, например, в голову не пришло сказать что-то вроде «Черт возьми этого Ната Коула! Вон сколько народу он собрал! Почему же он не скажет им правду?» — говорил Уилкинс. Но, с другой стороны, он и сам знал, кто он. Он знал, кто он может это... знал, что он может преодолеть. И никогда не хотел упустить свой шанс. Давайте сейчас послушаем одну из его одних самых замечательных песен «Fly Me to the Moon».

друзья мои, ну вы, конечно, знаете эту песню в исполнении Фрэнка Синатры тоже. Но вот он говорил, что когда возвращается домой, то ставит записи Ната Кинг Кола, чтобы расслабиться. И вообще творчество Ната Кола повлияло на огромное количество музыкантов, в том числе и вот вышеупомянутого Рона Невилла, которого я вам цитировала. Знаменит. Я думаю, что Нат был любимым певцом всех без исключения, говорил Невилл. Рэй Чарльз, Сэм Кук, Марвин Гей. Все они обожали его, и все хотели стать, как он. Еще одна песенка, которую вы тоже, безусловно, знаете, называется «Nature Boy».

but very wise.

Ну вот его это тягучий, мягкий голос, диапазон у него совершенно безупречный. И, конечно, чаще всего, когда люди говорят о голосе Ната Кинга Коула, они употребляют слово «расслабляющий». Мы уже его сегодня с вами употребляли. И вот высказывание еще одного музыканта Фредди Коула. Когда вы начинаете слушать его, его голос сразу же успокаивает вас. Это одно из самых важных его качеств. И одно из самых замечательных вещей, что можно сказать о голосе Ната, это то, что он был каким-то сияющим, ярким, пылающим, так утверждает музыкальный историк Уилл Фридолд. При его звуках вас словно околдовывает. Это правда. Вот мы с нашим замечательным Акмалем Тахировым, нашим звукорежиссером, сидим и не можем остановиться. Я понимаю, что надо больше дать. Это список огромный. И вообще, надо сказать, сколько я вообще потратил времени, чтобы хоть что-то выбрать, потому что оторваться невозможно. Ну, дорогие друзья, что успеем, то успеем. Давайте еще одна наша следующая песня «Blue Moon».

Я вновь хочу вернуться к высказыванию Арона Невилла, который добавлял, что Нат Кинг Коул буквально гипнотизировал меня. Его музыка была для меня лекарством. Если у меня в определенный день возникнут какие-то проблемы, я знаю, что включишь Ната, я сразу же успокоюсь. И я думаю, что все, кто сейчас нас слушает, сразу же успокоятся, когда они сейчас услышат эту песню, которая называется «Smile».

друзья, но я должна вам сказать, что в его поклоннице ходила и знаменитая Марлен Дитрих. Нат Кинг Кол – полная противоположность Фрэнку Синатру, говорила она. Это скромный, застенчивый, очень робкий человек. И я выступала вместе с ним в Лас-Вегасе. В то время я еще очень мало знала о профессии, с которой так неожиданно свела меня судьба. Нат Кинг Кол считал, что я заслуживаю гораздо большего, чем петь в Лас-Вегасе. Он считал, что я должна выступать в театральных залах и посоветовал начать с турне по Южной Америке. Я приняла его предложение. Прошло время, мы снова встретились уже в Сан-Франциско. Он выступал в Замонт-отеле, а я в Гири-театр. В Сан-Франциско я приехала из Техаса, не зная, что в городе шло много музыкальных спектаклей, что все хорошие музыканты заняты. Нат Кинг Кол пришел ко мне на репетицию, отвел в сторону и сказал: «Вы не имеете права работать с посредственными музыкантами. У вас сложные аранжировки, и, соответственно, музыканты должны быть высшего класса. Это во-первых. Во-вторых, у вас должен быть свой агент-администратор, который бы обеспечил в каждом городе необходимых музыкантов и решал бы возникающие проблемы. Его выступления начинались очень поздно, и я часто прибегала туда только чтобы послушать, как он поет блюзы. Он был милым человеком, очень робким в своих привязанностях, однако робость покидала его, когда он давал советы. Без него я, наверное, никогда не решил бы сделать шаг от ночных клубов до театра. Величайшая несправедливость, что он умер таким молодым». Дорогие друзья, ну я хочу вам дать послушать немножко другого Нат Кола. Он был достаточно, у него много веселых песен. Вот в частности такая была у него песенка «The Lazy Hazy Crazy Days of Summer».

0: your basket full of sandwiches and wings.
1: И вы знаете, мне очень хотелось бы буквально по куплетику, чтобы вы послушали иностранные песни, которые он пел. Это совершенно в другом варианте у него получается. Ну, например, знаменитая песня «Осенние листья», которую пел Ив Монтан в 1946 году. И только через 2 года эта песня пришла в Америку. И вот она была исполнена Натом Колом.

0: Ну, я вам говорила, что он все же сделал подарок своим любителям джазовой музыки. И выпускает в 56-м году чисто джазовый альбом «After Midnight». И здесь, вот отсюда мы услышим с вами очень известную песню «Караван», которую я стараюсь в разных исполнениях обязательно вам поставить. И именно вот там вы услышите его джазовую интерпретацию этой песни.
1: Song is called Caravan, and we'd like to do it pretty much the way we recorded it in my album called After Midnight. We feature on trombone Juan Tizol, who composed Caravan, and Jack Costanza, who is also heard in the recording.
2: Night and stars above that shine so bright.

0: this is so exciting. You are so inviting.
1: Дорогие друзья, ну вот еще буквально без самимучия, незабвенная, тоже из этого альбома. Очень хочется, чтобы немножко ее услышали. Besame, besame mucho.

0: hold me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding. You never knew this thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering as you I adore. Dearest one, if you should leave me.
1: Надо сказать, что Нат Кинг Кол пересек и другую границу телевидения. Роджер Уилкинс вспоминает о том времени, когда для афроамериканцев все, что выглядело красивым и желанным, принадлежало белым и, соответственно, было недосягаемым. Но Джеки Робинса, спортсмена высшей бейсбольной лиги, до Джеки Робинса, были исключительно белыми. Но все телевидение, которое тогда было в новинку, сплошь принадлежало белым, говорит Уилкинс. И вдруг у Ната Кола появляется свое шоу. Оно началось в 56 году на канале NBC. Люди только говорили о нем. Видели его шоу вчера, видели его шоу. У шоу, к сожалению, не было спонсоров. Рекламные компании предпочитали не выкупать время для показа роликов шоу Ната Кола, и даже несмотря на то, что передача была невероятно успешной. Они боялись, что белые жители Южных Штатов в знак протеста перестанут покупать их продукцию. Конечно, с таким подходом шоу не выжило, но оно нарушило общепринятое табу. А сейчас, дорогие друзья, я хочу, чтобы мы послушали песенку «My Baby Back Home». Эта песенка посвящена его дочке Натали, которая стала известнейшей, изумительной джазовой певицей. Послушайте, те, кто понимает английский, поймут, какой теплотой и любовью.

Дорогие друзья, я специально ее поставила, чтобы вот сейчас прозвучала вот эта невероятная Unforgettable, моя самая любимая песня вообще, которую мы сейчас с вами послушаем. Натали Кол и ее папа Нат Кинг Кол.

Последний альбом «Love» он записывает в декабре 1964 года, за несколько дней до того, как падает в больницу. Койл очень много курил, в основном ментоловые сигареты, наивно полагая, что это поможет ему сохранить его низкий баритон. Он умер от рака легких в феврале 1965 года в Калифорнии, ему было всего 47 лет. Но что говорить, он был первым афроамериканцем, который добился такой чести, чтобы стать такой легендой. И на основе высказываний слушателей, певцов, экспертов и критиков английского радио Ту, среди лучших 100 эстрадных исполнителей прошлого века Нэт Кинг Коул занял 3-е место. Фрэнк Синатра победил Элвиса Пресли, который пришел к финишу 2-м. Конечно, этот голос бархатный, это невероятное счастье, которое мы испытываем, когда мы служим, оно никуда не уходит. И обратите внимание, ведь 50-е годы, 60-е годы, он звучит абсолютно современно по сей день. И все те, кто переняли у него это невероятное мастерство, он был предвосхитил трио Оскара Питерсона, и, как я вам говорила, многие-многие певцы и музыканты учились у этого выдающегося певца. Дорогие друзья, последняя песня «When you are smiling» — это его призыв. Когда вы смеетесь, то все в жизни хорошо. На прощание.

0: Дэвидсон радио.
1: Дэвидсон. В Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
0: Новости на
1: Дэвидсон радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Отслеживание уровня холестерина и глюкозы, а также прохождение профилактических осмотров могут помочь увеличить шансы дожить до 100 лет, заявили международные эксперты. Эти показатели крови определяют раннее старение сосудов. Кроме того, самым доказанным и эффективным способом продления жизни – это отказ от вредных привычек, правильное питание, а также физическая, когнитивная и социальная активность. Многие люди думают, что ключевую роль в продолжительности жизни играет генетика. Однако это не так. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Теленеделя – это не просто телегид с полными программами передач и анонсами телеканалов. Теленеделя – это объемный журнал с увлекательными материалами на самый взыскательный вкус. В каждом выпуске вас ждут свежие новости, яркие сюжеты, интервью с актерами, легендами кино и звездами сериалов, режиссерами и продюсерами, сценаристами и писателями, представителями шоу-бизнеса и, конечно, закадровые истории про культовые картины, истории про возникновение телевизионных форматов и жанров. И это еще не все. На страницах издания появляются новые лица. Журнал обращает внимание на перемены вокруг, на новые медиа и их героев, блогеров, ведущих. Именно они успешно осваивают новые платформы и помогают сегодня формировать повестку дня. Хотите держать руку на пульсе всего нового и актуального, быть в курсе событий? Вас интересует мнение экспертов? Позвоните 718-368-0263, и теленеделя будет у вас дома или в офисе. Читайте теленеделю.
1: Дэвидсон Радио.

спит ночлежный дом с надписью «Отель». Милиционер смотрит вслед.

0: суждено.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Тараканы, для чего природа ваша?
8: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
10: «Дэвидсон Радио».
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: «Дэвидсон Радио».
9: 620 AM. Настройтесь.
1: «Дэвидсон Радио».
11: Американское радио на русском языке.
1: «Дэвидсон Радио».
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшнюю передачу творческой гостиной создают для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и ведущий Александр Соколов. Как я всегда говорю, любую нашу передачу, если вы пропустили или частично прослушали, можете найти на моем YouTube-канале. Для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов». В скобках написать по-русски тоже «Кольцо». На открывшейся странице нажать на надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу с любым творческим человеком, представленным там. Я знаком с гостем нашей сегодняшней передачи почти 3 десятилетия. Это не очень разговорчивый, но очень внимательно слушающий человек. меня всегда удивляло то, что он сочинял. А сейчас, когда я готовился к передаче и более дотошно познакомился с его творчеством, я лишний раз убедился, что это весьма оригинальный поэт и писатель. Зовут его Михаил Рабинович. Миша, ты с нами?
0: Да.
12: Очень хорошо. Тогда передаю бразды правления тебе. Расскажи немножко о себе, что ты захочешь.
0: Добрый день, спасибо за приглашение. Моя биография, я думаю, похожа на биографии многих радиослушателей. Я родился в Ленинграде тогда еще, в 1959 году. Папа родом из Гомельской области. Мама родилась в Миргороде, в Украине. Она работала учительницей русского языка и литературы. И, наверное, поэтому я очень рано стал читать, ну, а потом и писать. Ну, не очень рано стал писать, а окончил...
12: Они не... они не нацисты?
0: Не нет, фашисты? Случае, они евреи, судя по фамилии Рабинович.
12: А то такое по пропаганде кое-какое создает впечатление, что там чуть не все фашисты и нацисты. Ну, хорошо, продолжай, извини,
0: но более пожалуйста. Того, мой папа, когда ему было 14 лет, приписал себе возраст и пошел на войну. Ну, был ранен. Но... Да, ну а что касается мамы, она работала учительницей русского языка и литературы. Да, я окончил школу, институт связи, и стал работать в проектном институте. И только тогда начал ходить в клуб сатиры и юмора, который находился у Московского вокзала в доме железнодорожников. Руководителем был Илья Бутман. Он рассылал тексты членов этого клуба по всевозможным газетам и журналам. И так меня стали печатать. Правда, вначале печатали не под моей фамилией, а, допустим, Михеев или Семенов. Мне объяснили, что слишком много людей с фамилией, похожей на мою, шутят. И почему-то от этого многим становится грустно. А попав в Америку, я переквалифицировался, как многие из инженера, в программисты. И здесь я стал писать не только так называемые юмористические рассказы, но и те, которые публикуют толстые журналы и альманахи. Вообще, мне кажется, что выделение юмора в отдельный жанр – это искусственно. Ведь в жизни часто соседствует смешное и печальное, находится рядом. То же самое и на страницах рассказов и стихов может происходить. Тем не менее, такое деление существует. Я помню, как редактор одного журнала сказала, что ей мои рассказы нравятся, но почему-то, когда она читает, ей не смешно. Я спросил, а почему должно быть смешно? Она сказала, ну вы же юморист. Что касается юмористов, я познакомился с Валерием Хаитом по интернету, уже находясь в Америке. Наверное, многие помнят, это был...
12: Александр Хаит, я знаю. По-моему, из Одессы был.
0: Вот это тоже из Одессы, капитан одесской команды КВН. И вот он последние годы вел, руководил журналом «Одесский», юмористический журнал «Фонтан». Но он печатал там не только мои менее смешные, но и те рассказы и стихи, но те, которые вызывали лишь улыбку или даже смешанные чувства. Ну, а стихи я начал писать лет 40, уже довольно поздно. Вот,
12: то есть в клубе железнодорожников ты рассказы писал, да?
0: Да, и их печатали, например, когда рассылал в разных журналах местных и не местных. А в Америке уже, как так сказать, расширил свою аудиторию. Потом добавился интернет.
12: И тут ты расправил крылья, да?
0: Вот так и лечу, да, можно сказать.
12: Ну, формат нашей передачи не позволяет знакомить с длинными по размеру произведений, да у тебя особо длинных и нет. Поэтому давайте послушаем подборку Мишиных стихов, а кто захочет познакомиться с его прозой, может сделать это самостоятельно на интернете. Я думаю, набрав Михаил Рабинович, вполне можно найти много чего. Акмаль, поставьте, пожалуйста, номер один файл, первую подборку.
13: Хоть темно за далеким окном, воздух светом пронизан, телевизор кричал об одном, наша цель — коммунизм. И такая бывала тоска, но и радость такая, мяч в руках вратаря Спартака, пас по левому краю, отбери, поворотом ударь, нет, атаки увяли. Генеральный такой секретарь, шевелящий бровями, оставлял в телевизоре щель. Спорт, погода какая, гол забить Спартаку наша цель. И приятель, и Кая, счет победный 3-2 предрекал. И в гостях, а не дома. И выигрывал у Спартака тот зенит до Газпрома. Помню надпись на ларьке: пива нет, ушла на базу. Чей дрожит бидон в руке, тот читает эту фразу. И душе его темно, как в кино про холодильник. Фильмы ужасов кино мы тогда не проходили, но ужасен был тот взгляд. Дескать, вот они, как нас-то. Ведь всего-то пиво, брат, не в шампанском ананасы. Знать, лихие времена наступают на планету. Да пошли они бы на, если даже пива нету. Это ж корень всех корней и зачин всех начинаний. Вот стоит в очках еврей, и рядом Чукча тоже с нами. Дома сядешь на пенек, в холодильнике пустыня. Это ж праздник наш ларек. Поклонимся тете Нине, чья надменная рука выводила злые буквы. Надо б жалобу в ЦК, на литейный надо б стукнуть. Разбавляет — это пусть, ничего, так больше будет. И такая в сердце грусть, будто мы уже не люди. Ночь, дыхание светил, льет в бидон печаль по полной. Пива я тогда не пил. На ларек отлично помню. Плывет в тоске необъяснимый корабль ядерной державы. Пускай он проплывает мимо, хоть и ржавы, и лоцман трезвый от Агдама с любовью совладает качкой. По набережной бродит дама с собачкой, муму с Герасимом щебечет, и мой додыр за Посейдона. Уж лучше быть, как те, далече. Там дома не все, конечно, у начальства, с тоскливым перечнем успехов. А вспоминается пусть чаще, ну, Чехов. Еще заметны опечатки, и на дурничку уксус сладок, желтеет огурцы на грядке, а мне пошел 7-й десяток. Переключившись на зеленый, то светофор пугает осень, то дерево листками клена у ясеня о чем-то спросит. Еще загадочные ответы, и в книге с множеством закладок находишь то, теряешь это, и мне пошел 7-й десяток. Почти понятен гомон птичий и детские слова «не куксись». Из века ни строки не вычтешь, но к огурцам добавишь уксус.
12: Миш, для тех, кто не из Ленинграда, про литейные слова — это КГБ местное ленинградское там?
0: Да-да, литейные, да, на литейном находилась. Да, я там, правда, никогда не бывал, но вокруг, ну, этого места ходил.
12: Да-да, не в твоих стихах действительно много юмора, но не лобового, не тривиального. Твое творчество, Миш, мне напоминает творчество Абериотов, Хармса, Введенского. Оно как бы выпадает из потока гармоничной русскоязычной литературы. Но жизнь ведь тоже не только гармония, но и бардак, и хаос. Вот эту часть жизни, как мне кажется, живописует твое творчество. Живописует не страшно, а с юмором. Может, и не всегда и всем понятно, но заставляющим задуматься. Согласно второму закону термодинамики, мир стремится к хаосу. И предназначение искусства может и заключается как раз в том, чтобы противостоять этому хаосу и вносить в мир гармонию. Рисуя в своих произведениях антигармонию, ты планируешь в ответ в душах читателей протестное чувство, или это мне только кажется? Если нет, то на какую реакцию ты рассчитываешь?
0: Реакция может быть самая разнообразная. А что касается гармонии и абсурда, я хочу вспомнить свой рассказ, где пассажир сабвея везет в клетке курицу. И он говорит, что хочет показать курице океан. Его не смущает, что курица маленькая, ей не увидеть весь океан. И вообще обычно курицы не интересуются океанами. Каждый из нас объясняет, этот пассажир видит лишь свою часть океана. Вот такая ситуация, когда курица направляется к океану, чтобы его увидеть, это, конечно, абсурд. Но, по-моему, гармонии в этом есть больше, чем, я не знаю, чем в действиях мировых политиков, у которых в голове свои океаны какие-то.
12: Свои куриные мозги.
0: Можно так сказать. Вот еще хочу вспомнить. У меня есть цикл.
12: Миш, погромче только, погромче.
0: У меня есть цикл коротких рассказов, каждый из которых состоит из двух. 5 предложений, он был напечатан еще в Ленинграде. И вот один из них, рассказы о Савельеве назывался, один из них такой. Одно время Савельеву было очень хорошо. Он мучился и переживал из-за этого, потому что знал, долго так продолжаться не может. Вот чего здесь больше, гармонии или абсурда? Кстати, заканчивается этот цикл так. Как-то раз Савельев подошел, увидел летающую тарелку, из тарелки вылез инопланетянин, он подошел вплотную к Савельеву и спросил: «Ты кто?» «Я Савельев», — ответил Савельев. «Понятно», — ответил инопланетянин и улетел. Вероятно, он хотел что-то понять, то, что он не понял. Наверное, он искал гармонию, но не нашел.
12: Ну, оставим этот вопрос риторическим для слушателей, кто что видит в этом. А мы пока обратимся к другому животному, не к курице, а к котам. У Миши есть очень интересная песня, называется «Осенняя миграция котов». Но песню ее сделал, под собственный аккомпанемент исполнил наш общий друг Виктор Столяров. Кстати, на Ютьюбе, кто захочет, может посмотреть, наберите «Осенняя миграция котов». Там очень интересный видеоряд, особенно для любителей котов. Поставьте, пожалуйста, Акмаль, песню номер 2. «Осенняя миграция котов». Осень.

видно их, хоть тщательно смотри. Но слышен их движенье нежный ритм, в такт радио, что верит.

вести на складках пустоты. Себя бывало спросишь, это ты? А отвечать чего-то неохота, особенно с небес.

0: Миша, с виду ты
1: Да-да.
0: человек застенчивый, скромный, но тебе все-таки с твоими нетрадиционными, я бы сказал, стихами и рассказами удалось напечататься в достаточно большом количестве изданий, что говорит и о твоем таланте, и об энергичности. В двух словах, недолго, расскажи нам, как ты выводишь своих детей в свет, что ты делаешь для этого?
1: Я
0: Своих
1: уже сказал,
0: детей, я
1: что
0: имею в виду произведения.
1: в Ленинграде рассылал руководитель клуба Илья Бутман, а здесь, попав сюда, я делал это сам, но для этого не требуется много энергии. Я просто посылал в русскоязычные издания, которых было много 30 лет назад. Где-то печатали, где-то нет. Напечатали хорошо, нет, тоже неплохо. Вот как-то у Пушкина не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Бывает, что у нас не хотят покупать наши рукописи, даже бесплатно не берут. Ничего страшного. Не продается вдохновение, но можно курицу купить. Главное, чтобы вдохновение было.
0: Согласен. Ну что ж, послушаем еще одну подборку стихов Михаила Рабиновича и после нее уходим на перерыв. Номер третью поставьте, пожалуйста, Ахмаль, если можно ее погромче как-то сделать.
2: В пути от дома до работы цепочки жизненных забот. Не каждый разглядит енота, не всем встречается енот. А он живет опять и снова, свой продолжая род и вид. Енот, как мало это слово о мироздании говорит. Енот на карте обитания кружком означен не всегда, но помнят чудные желания его усы и борода. Страстями вечно увлечены, то блеск в глазах, то в горле ком, но не енот, а кот ученый, все ходит по цепи кругом. Совсем не сложен он, однако, когда завоет при луне, енотовидная собака поймет енота не вполне. Есть анекдоты с бородою, заход луны, восход зари. Раз говорит звезда звездою, енот с енотом, говори, и слышишь, замечаешь, вот он, шевелится, сопит, ползет. Кому-то надо быть енотом, кому-то нужен он, енот. У кошки нет национальности, в иной тональности она,

0: полна наивной музыкальности, открыта и обнажена перед предвзятым переводчиком на человеческое мур, что, подмотив селедки с водочкой, ни от чего уснул и хмур. Она вывозит трели вязкие и нежные, как масле нож, опять найдя причины веские, что раз проснулся, то поймешь. Предлагаю избрать президента кота. Он ленивый, простой, добродушный. А кто скажет, что морда у Кузьки не та, так смотреть телевизор не нужно. Или можно избрать президентом ежа. Тот ведь в зимнюю спячку впадает. И другие ежи, не следя чуть дыша, на кого он во сне нападает. Или лучше избрать президентом коня. Корм в него, не в него, все равно нам. Он на пресс-конференции шпоры звеня. Если ржет, то согласно законам. Можно даже смириться с гадюкой какой. Серпентарий – худший сценарий. Голосую за Кузьку любой рукой, чтобы его в президенты избрали.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Сочетание даже полезных продуктов могут плохо усваиваться и оказаться опасными для здоровья, предупреждают врачи-диетологи. Сочетание некоторых продуктов, снижающих пользу друг друга, оказывают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Например, черный чай с молоком. В первом содержатся антиоксиданты, катехины, полезные для сердечно-сосудистой системы. Однако молочный белок казеин способен связывать эти вещества и снижать их усвоение. Не самым удачным сочетанием считаются каши с апельсиновым соком. Кислая среда может замедлять переваривание крахмала, что у чувствительных людей способно вызывать тяжесть и вздутие. Особенно это касается овсяной, перловой и пшеной каш. Рекомендуется употреблять сок отдельно от основного приема пищи, либо выбирать менее кислые варианты. Вредным также является сочетание мяса с сыром. Эти продукты богаты белками и жирами, поэтому их одновременное употребление оказывает повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Облегчить переваривание блюд с таким составом поможет дополнение в виде овощей и зелени. Навредить здоровью может сочетание яиц со слабосоленой рыбой, в которой содержится тиаминаза, разрушающая витамин В1, важный для обмена веществ и работы нервной системы. Однако риск сильной нехватки минимален и в большинстве случаев касается пациентов с хроническими заболеваниями ЖКТ и людей, регулярно употребляющих сырую или слабосоленую рыбу.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы – спокойствие и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Новости,
8: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
9: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
10: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: «Дэвидсон Радио».
2: Американское радио на русском языке.
1: «Дэвидсон Радио».
11: Звукорежиссер Акмаль Тахиров и ведущий Александр Соколов продолжают заседание творческой гостиной. Сегодня у нас в гостях оригинальный поэт и писатель Михаил Рабинович. Миша, скажи, пожалуйста, каким ты представляешь себе своего читателя?
12: А многих своих читателей я знаю лично и даже знаю их лица.
11: Но,
12: или пересекался.
11: Но их же не единицы, я так понимаю.
12: Ну, это десятки, может, сотни. А на социальных сетях точно сотни, может, тысячи. Но приходят иногда такие удивительные отклики, трогательные. Но бывают и строгие, осуждающие. От известных людей не очень. Вот я вспоминаю, как уже довольно давно, но все-таки я запомнил, конечно, есть такой Дмитрий Коваленин, переводчик Мураками с японского на русский. И он написал, что мои произведения – это мегабайты словесного анонизма. И с тех пор у меня какое-то предвзятое отношение к Мураками. Или вот Быков как-то написал, что у меня графомания...
11: Дмитрий Быков.
12: Да-да, графомания в химически чистом виде. Я Дмитрия Львовича люблю, но не за этот отзыв. Тем более, что он, кстати, как-то и хорошо бы мне написал. Но это было, наверное, давно. И хочу, раз я стал говорить, хочу вспомнить о публикации в «Новом русском слове», где одна критикесса называла меня певцом брайтонских штанов. И упомянула, что мои герои беременными тараканами переползают из рассказа в рассказ. Еще что-то про чавканье. У каждого может быть свой взгляд, но мы с ней никогда не обедали вместе, откуда она узнала про чавканье. Вместе с тем приходит очень, как я уже сказал, хорошие трогательные отзывы, но поскольку Саша объявил меня как человека скромного, то я воздержусь от...
11: Не-не, давай. Расскажи, какие
12: примеры. Раз я упомянул таракана, то, наверное, где-то меня назвали дельфином молодым, я плыву там. Или даже был такой случай, перехарсил самого Харса, что, конечно, неправда, но приятно. Даже если не правду говорят, все равно. И вот недавно вышла книжка моя. Там написал предисловие Владимир Гандельсман, очень теплые слова нашел. Это тоже приятно. И просто иногда от незнакомых людей,
11: что вот. Ну, мне, например, твои произведения на порядок больше нравятся, чем произведения Гандельсмана. Это мое личное мнение.
12: Ну, тут Саш с тобой не согласен.
11: Ну, ладно.
12: Это, мне кажется, что он один из самых, ну, можно сказать, выдающихся ныне в русской эпичной поэзии. Только несколько таких. Ну, давай не будем спорить. Ну, конечно, мы поспорим потом. Да. Вот я вспомнил, что был такой отзыв. Одна девушка из России писала, что она познакомилась с молодым человеком и прочитала мои стихи, и это их как-то сблизило. Потом они поженились, и у них сейчас ребенок, и она прислала фотографию этого ребенка.
11: Ну, вот видишь, Борис, ты с хаосом соединяешь людей. Молодец.
12: Да, насчет хаоса не очень согласен.
11: Но не только соединяешь, но и отделяешь. Поэтому я сейчас попрошу Акмаля поставить 4-й номер, песню «Когда мы отделились» в музыке исполнении того же Виктора Столярова. Фарч.
13: Мы отделились от доход, избавились.

или нойся, и все в порядке, ничего не бойся, мы отделились нынче от Миссури, и все, как Рембрандт с Пикассо, рисуют, с тех пор, как отделились от Огайо, одну жену спешит сменить другая. Все спят на нижней и на верхней полке, а завтра снова выйдут погулять. И зайцы, и охотники, и волки, считай дальше 3, 4, 5. Все спят, и только барды до рассвета от холода гитарами дрожа. В лесу поют о том, потом об этом, на раз, два, три души, душе, душа.

0: была рада, ведь была рада тоже и рада.
1: Миш, мне, конечно, было бы интересно послушать мнение радиослушателей, но попрошу я желающих написать свое мнение на моем YouTube-канале, куда я выставлю через пару дней эту передачу. А для этого нужно будет в поисковом окошке YouTube набрать по-русски «Александр Соколов», в скобках написать «Кацо», на открывшейся странице нажать надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать эту или иную передачу с любым творческим человеком, представленным там. Миш, в Советском Союзе государство не только держало писателей и поэтов в ежовых рукавицах, но и помогало, поддерживало некоторых из них. В Америке мы свободны, как птицы, но поддержки ждать неоткуда. Лично меня это гнетет. А вот таких наших замечательнейших авторов, как Владимир Борзов или Алексей Березин, нисколько. Они уповают на судьбу. А как ты к этому относишься? Что бы ты предложил предпринять, чтобы помочь разного рода творческим людям?
2: Тут я согласен с Борзовым и Березиным, которых, кстати, лично знаю. Я не очень понимаю, что государство может сделать. Может, допустим, учредить стипендию, которую присуждать какому-то яркому творческому человеку. Но для того, чтобы определить, кому присуждать, нужна будет комиссия, председатель комиссии, 12 членов разных национальностей и полов. Начнутся трения, споры. Дело может дойти до суда. И зачем нам это надо? В результате творческие люди, вместо того, чтобы ваять свои нетленки, будут следить за ходом судебных разбирательств и сами переругаются. Нет, государство, по-моему, не может помочь. Оно не мешает, вот это очень важно.
1: Ну, хотя бы благотворители какие-нибудь, журнал какой-то бы помогли издать, фонд какой-то.
2: Конечно. Я спросил, что бы ты предложил.
1: Какие бы ты предложил в этом плане направления действия?
2: Я не знаю, если человеку доставляет удовольствие писать, вот мне это удовольствие...
1: Но это уже само по себе немало, конечно.
2: Как говорится, сомнительное удовольствие, но тем не менее. А будет ли напечатано или нет, это серьезно второй вопрос. Я бы так сказал. А если... Значит, сейчас каждый может поместить свои вирши на интернете и найти людей, которые откликнутся, хорошо или плохо. Сейчас, по-моему, это проще, чем 30 лет назад.
1: Да, тут, конечно, интернет-помощник большой. Но и мусора там много. Давайте послушаем еще одну подборку стихов Миши Рабиновича. Номер 5. Поставьте, пожалуйста, Акмаль.
3: В пути от дома до работы цепочки жизненных забот. Не каждый разглядит енота, не всем встречается енот, а он живет опять и снова, свой продолжая род и вид. Енот, как мало это слово о мироздании говорит. Енот на карте обитания кружком означен не всегда, но помнят чудные желания его усы и борода. Страстями вечно увлеченны, то плеск в глазах, то в горле ком, но не енот, а кот ученый, все ходит по цепи кругом. Совсем не сложен он, однако, когда завоет при луне, енотовидная собака поймет енота не вполне. Есть анекдоты с бородою: заход луны, восход зари. Раз говорит звезда звездою, енот с енотом, говори. И слышишь, замечаешь, вот он, шевелится, сопит, ползет. Кому-то надо быть енотом, кому-то нужен он, енот. У кошки нет национальности, виной тональности она полна наивной музыкальности, открыта и обнажена. Перед предвзятым переводчиком на человеческое мур, что, подмотив селедки с водочкой, ни от чего уснул и хмур. Она вывозит трели вязкие и нежные, как в масле нож, опять найдя причины веские, что раз проснулся, то поймешь. По снегу, тающему тихо, бредет собака. Хлебнул ее хозяин лихо, молчит однако. А соловей на ветке серой выводит трели, как будто преисполнен верой. Придут апрели. На смену боли и испугу, страх и обида. Но разве назовешь печугу певцом ковида? Откуда сила в птичьем теле? Душа откуда? У человека есть апрели, и это чудо. Собакой смотрит он на небо и даже выше. Она придет себе по снегу и тоже слышит. Предлагаю избрать президента кота. Он ленивый, простой, добродушный. А кто скажет, что морда у Кузьки не та, так смотреть телевизор не нужно. Или можно избрать президентом ежа. Тот ведь в зимнюю спячку впадает. И другие ежи не следят, чуть дыша, на кого он во сне нападает. Или лучше избрать президентом коня. Корм в него, не в него, все равно нам. Он на пресс-конференции шпорой звеня. Если ржет, то согласно законам. Можно даже смириться с гадюкой какой. Серпентарий – худший сценарий. Голосую за Кузьку любой рукой, чтобы его в президенты избрали.
1: Ну, я немножко, видно, не рассчитал время передачи. Нам ее надо уже заканчивать. Поэтому давайте поставим на прощание песню «Вануату» в исполнении и музыкой Виктора Столярова. А Миша, поблагодарим его и за оригинальный взгляд, и за бескорыстный труд, и пожелаем новых творческих свершений. Читайте Мишу Рубиновича. Седьмая номер, песня «Вануату».

скафандре порой, а его невеселые мысли то под озером, то над горой. Вануати ругается матом или песню поет про любовь, что когда-то была, да куда там, не рифмуется даже морковь.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
7: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.

0: Америки 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Японии пользуются спросом роботы-волки за $4000. Их стали активно использовать для отпугивания медведей. Производитель не успевает справиться с потоком заказов, и клиентам приходится ждать месяцами. Полиция Британии начала расследование из-за спящих охранников короля Карла III. Порядка 30 вооруженных сотрудников специализированного отдела полиции, задействованных в охране короля Великобритании Карла III, оказались под следствием. Некоторых из них дополнительно обвиняют в самовольном оставлении поста сразу после отметки о заступлении на дежурство. Подобная халатность создавала прямую угрозу безопасности монарха. Представители Букингемского дворца подтвердили осведомленность о начатом разбирательстве, однако от дальнейших официальных комментариев по данному инциденту там воздержались. 97-летний американец Роберт Гордон Маккафи попал в Книгу рекордов Гиннесса, став самым пожилым человеком в мире, совершившим полет в невесомости. Роберт Маккафи – ветеран Второй мировой войны и психиатр на пенсии. В предгорьях Апалачи, где прошло его детство, он любовался звездами и грезил о космосе. И его мечты воплотились в реальность. Короткие полеты в условиях невесомости, они происходят в небе над США. Пенсионер был в восторге от такого приключения. До границ атмосферы вместе с ним отправилась внучка Кейт, которая и уговорила его на эту авантюру. До этого они подолгу вели разговоры о космосе. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Смотрите в специальном выпуске «Пульса дня» на телеканале RTN. Трамп в Пекине. Торговля, искусственный интеллект, Иран, Тайвань на столе переговоров. За плечами торговые войны, пандемия, тарифы до 140%. Седьмая личная встреча двух лидеров, которые успели побывать и партнерами, и противниками. Саммит от первого рукопожатия до финального тоста на государственном банкете. Все это в спецвыпуске «Пульса дня» сегодня в 7 вечера на телеканале RTN. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 70%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. 6 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
9: Davidson Ambulance Assist – ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
10: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
2: Дэвидсон радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
2: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
5: Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас, Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом, единственный неповторимый. И, как всегда, надеюсь, что с моей скромной помощью вечер понедельника не станет для вас особо обременительным. Сегодня буду рассказывать о достопримечательностях Нью-Йорка и, конечно, оле-оле-оле! Как 11 городов США готовятся принять чемпионат мира по футболу. И, конечно же, что Нью-Йорк подготовил для этого поистине, ну, наверное, самого интересного вида спорта на Земле. Хотя я могу ошибаться. Но никогда не ошибается доктор Патин, который является нашим спонсором 718-234-67-67. Если вы чувствуете, что слишком много морщинок на вашем челе, срочно сюда. Новый ботокс Доксифайфект, от которого длится 6 месяцев, или филлер Белофил, который является постоянным. Доктор лишнего не уколет. И плюс напоминаю вам, что если вас мучают головные боли, у вас мигрени, если погода меняется от дождливой и пасмурной в сторону солнечной, вам как-то очень нехорошо, от этого помогает ботокс, ну и, конечно же, становитесь вы более счастливыми и красивыми. Все это с помощью волшебных рук доктора Патина и его команды. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона. Запомните его и вы. 718-234-67-67 или сразу приходите по адресу 7819 Bay Parkway. Будьте счастливы, молоды, красивые, но самое главное здоровые с помощью доктора Патина и его команды. 718-234-67-67. И, друзья, еще один спонсор, о котором я хочу вам напомнить, это, конечно же, замечательные садики Бэмби. Да, у меня ходили две дочки, поэтому я с удовольствием говорю о том, что даже когда мы проходим мимо садика, они говорят: мама, как нам было здесь хорошо. Хорошо будет, конечно же, и вашим детям. Не сомневаюсь, если вы приведете их за ручку по адресу 2114 Браун Стрит, а это между Эвеню Ю и Ви, 718-368-18-17. Бесплатные программы при Ке и Три Ке, сертифицированные учителя, три больших площадки для прогулок, кружки вокала и танцев, великолепные запоминающиеся утренники. И родители прямо рыдают. Ну, плюс удобные кондиционированные автобусы забирают из всех районов города. Принимаются ваучеры на продленный день. Обширная летняя программа. Есть два бассейна. Ну, а самое главное, удивительные воспитатели. Звоните директору Наташе или менеджеру Роману. Записывайте своих деток и передавайте привет от программы «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Счастливое детство начинается здесь. Да-да, по адресу 2114 Браун Стрит, 768-18-17.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
5: Еще раз всех приветствую. Да, давай, Дим, давай гол, давай еще раз. Алле, давай-ка в такое футбольное настроение в студию.

вас скажет, что это мадемуазель Литвинова решила говорить сегодня о футболе. О футболе и только о нем. Во-первых, я его страстно люблю, именно игра Сакеря, о европейском футболе, который здесь так называется, или, как сказал один мой ученик, он забыл слово «европейский» и сказал слово «еврейский футбол», мы долго-долго смеялись. Так вот, именно об этом футболе я буду сегодня говорить, и могу вам сказать воспоминания из детства, когда я даже не поехала в пионерлагерь, потому что был чемпионат мира. А мне нравилась команда Франции и команда Бразилии. Боже, им дали дополнительное время, они встретились в финале. Боже, что это было такое. Эмоции просто переполняли. Ну и вообще я была с коллегами на стадионе в далекой юности. Правда, в последний раз, когда я была на стадионе, родная команда «Зенит» забила в собственные ворота. О, какой позор! Но, тем не менее, вот эту энергию толпы, энергию радости я могу ощущать. И мне интересно сегодня поговорить о том, как будут принимать города, и в частности Нью-Йорк, чемпионат мира. Конечно же, взлетят цены, но туристов это не останавливает. И даже сейчас у нас в родительском чате 4 билета отдавали. Ну, как-то на меня не рассчитывали, потому что у меня девчонки, хотя я хотела, чтобы сын подруги, он страстный фанат футбола, Месси и Рональдо, и очень хотел попасть на чемпионат, но, увы, кто-то эти билетики уже забрал. Ну, ничего страшного, давайте посмотрим, как Нью-Йорк будет отмечать чемпионат мира по футболу, во что будут преобразованы знаковые достопримечательности. Но пока вы знаете, что на стадионе MetLife состоится финал, почти там 82 по-моему, тысячи зрителей, а то и больше помещается. И, конечно же, сейчас уже город готовится, но уже жители, например, Нью-Джерси жалуются, потому что возрастет стоимость проезда. В Нью-Йорке что происходит? Мэр Мамдани стал организовывать какие-то такие уличные футбольные баталии. Как-то прямо напоминает улицы Бразилии, где играют в футбол абсолютно все и вся. Но мне кажется, что все-таки, как рачительному хозяину, сначала стоило бы решить проблему мусора, а потом уже на улицах играть в футбол. Но, тем не менее, хочу сказать, что футбол становится очень популярен в США, и, может быть, вы меня поправите, но когда я приехала в Америку 25 лет назад, это был девчачий вид спорта. Да-да, в него больше играли, что называется, девчонки. А потом пошло какое-то сумасшествие, и вот этот европейский футбол стал популярен. И, слушайте, ну вот когда я захожу в свой любимый ресторан, это не реклама, но из американских ресторанчиков таких быстрых на скорую руку. Мне нравится ресторан Applebee's, так связано у меня с ним приятные воспоминания. Но что мне не очень, как бы не то, что не подходит или не нравится, это просто другая культура, там всегда показывают американский футбол, в котором я ни черта не смыслю. Но вы знаете, в течение вот этой жизни в эмиграции стали появляться места, кафешки, и как только, простите, чемпионат мира или Европы, я стала наблюдать, что вот эти болельщики, что их становится все больше и больше. Ну, плюс не будем забывать, что Мексика и Канада тоже принимают этот чемпионат мира, а там, конечно, особенно в Мексике, страстно любят футбол, просто страстно, и команда там очень даже хорошая. Пеле у нас играл когда-то, но Пеле вообще легендарная фигура, его знали и в Советском Союзе, а теперь мне кажется, что самая знаменитая знаковая фигура в футболе это Месси, потому что Месси играет, поправьте меня, если я ошибаюсь, за Форт Латердейл, и думаю, что это тоже способствует популяризации футбола. Правда, я вот давеча, будучи в Манхэттене, увидела вот такую типа восковой фигуры, не знаю, куда ее тащили на грузовике. Это был Роналдо, то ли в музее Мадам Туссо, то ли еще куда-то. Радость для туристов и всех остальных. Все фотографировали, достаточно медленно двигалась эта конструкция, прикрепленная к грузовику, и это была огромная фигура.
Ну, что у нас будет? Какие инсталляции? Ну, во-первых, если вы еще не успели увидеть цветочки от Ван Клифа в Рокфеллер-центре, то вперед. А вот фан-зона Рокфеллер-центра, это знаменитый наш ледовый каток зимой, а летом кафешки, превращается в футбольное поле и с искусственным покрытием. А окружающие его вот эти два пролива, Ла-Манш, да, это будет сад чемпионов, который будет посвящен странам-победительницам чемпионатов мира прошлых лет. И, конечно же, яркие геометрические элементы, символики турнира, региональные произведения искусства, включая официальный постер чемпионата мира по футболу, будут везде, на уличных фресках, на плакатах. А разработал Ричем Ту, за что ему спасибо, большое спасибо, наш бруклинит. Вот University Place и 9th Street будут эти работы выставлены. Но плюс, еще раз я то, что говорила, у нас будут футбольные улицы в районах, превращаемся в Бразилию. Ну, совсем неплохо. Более чем 50 государственных школ превратят во временные футбольные поля. Они будут украшены уличной живописью, флагами, местными декорациями. В общем, будет везде футбол, футбол. Подготовились и ликероводочные магазины. Вот я уже смотрю, что нынче текила, боже мой, это мне прислали друзья, да, ничего себе, текила, бутылки в виде футбольных мячей. И я уверена, что это будет очень хорошо раскупаться, да. Ну, главное, чтобы текила еще качественная была, например, как Касамига. Ну, это не реклама, просто люблю этот напиток, уважаю. Плюс добро пожаловать в мир футбола. Предприятия, магазины будут размещать наклейки на окнах, товары, баннеры, ну, чтобы укрепить вот этот дух футбольного сообщества. Ну и, конечно, Coca-Cola, ох, какой американский напиток, тоже подготовилась. И если вы сейчас, у вас, как я вам завидую, если у вас в руках прохладная Coca-Cola, так вот, Coca-Cola тоже подготовилась и будет, не будет, а уже на банке такой рисунок футбольного матча. Правда, мне он кажется несколько невнятным. Матчи пройдут, кстати, если говорить о Кока-Коле, и в городе Атланта, это столица штата Джорджия. Из хороших новостей, там стадион в центре города, что важно, а не на отшибе. Ну, я не скажу, что MetLife на отшибе, его не будут, кстати, во время чемпионата мира называть стадионом MetLife, но добираться, так, знаете, тяжеловато. А здесь в центре города, и если вы страстный болельщик и приехали в Нью-Йорк, а потом отправляетесь на матч в Атланту, то почему бы не посмотреть там музей Кока-Колы. Это достаточно интересно, как, когда, в какие страны продавалось, интересные факты и необычные бутылки. Ну, и напоминаю, что Empire State Building всегда меняет подсветку башни, когда какие-то либо события происходят, и будет наше культовое здание использовать красный, синий и зеленый цвета, подсвечиваться определенно. Это цвета трех стран-хозяек чемпионата, то есть США, Канады и Мексики, чтобы отметить важные события турнира. Ну, в общем, 8 матчей пройдут. И что надо знать, я думаю, и жителям нашего города, и людям, которые приедут, думаю, вам будет интересно. Но напоминаю, что все-таки Америка, да, все ждут чемпионата этого, у нас очень стал популярен европейский футбол, но все-таки мы ждем, у нас замечательная дата, 250-летие, знаете чего, замечательной нашей страны, поэтому вот буду отдельную программу посвящать этому событию, а пока могу сказать лишь, что вот Tall Ships, это будут такие очень красивые парусники, огромный парусник придет к нам, это вообще такое, регаты такие раз в 12 лет, но не только об этом,
я вам буду рассказывать уже в следующих передачах, а сегодня только его величество футбол. Значит, во время чемпионата мира, значит, один стадион у нас в северной части Нью-Джерси, который принадлежит командам Jets и Giants, там пройдет 8 матчей. И, конечно, беспрецедентные меры безопасности. Вот, ну, немалые деньги все стоит. Я вот сегодня узнавала специально, посмотрела гостиницы в Нью-Джерси, которые стоили $100. Им красная цена в базарный день именно столько, а то и меньше. Стоит $1500. Если у вас кто-то приезжает, у вас остановиться не могут. Лайфхак: остановиться, все-таки потратить денежку, остановиться в Манхэттене, вот, и уже добираться как-то на Uber или в Нью-Джерси, потому как все-таки чемпионат чемпионатом, но в Манхэттене вы увидите все достопримечательности в пешей доступности, они будут. И на стадионе, где играют команды NFL Jets и Giants, пройдут 8 матчей и, конечно же, самый главный, финальный 19 июля. Ну и это первое такое крупное событие на стадионе, которое состоится спустя 12 лет после Супербола и через 3 года после тура многими любимой Taylor Swift The Eras Tour. Ну и, конечно, советы туристам. Вот мы-то с вами и так знаем, что нам смотреть. Статуя Свободы, Таймс-сквер, Empire State Building, Центральный парк, представление на Бродвее, Radio City Music Hall. Как говорится, на каждый кошелек, на каждый вкус, у нас все что-то есть. Еще раз говорю, Статуя Свободы, конечно, это одна из главных достопримечательностей, но еще раз говорю, я предпочитаю и советую туристам, и людям, которые живут в городе. Ну да, бывают и такие люди, приезжают, начинают работать и мало что знают в городе. Это все понятно. Я говорю, что кораблики Circle Line самое лучшее, потому что можно на нем подплыть прямо, цены гуманные, прямо к ней, потому что когда ты появляешься на острове, вот, и хочешь посмотреть Статую Свободы, на это уходит целый день. Конечно, если люди приехали на неделю, на две, то да, почему нет? И, в принципе, можно увидеть только ее пятки. Нет, абсолютно, если у вас уже куплены билеты, слава богу. Ну, или вот, если не хотите вообще тратить деньги, тогда отправляйтесь на Staten Island.

0: поводу самого главного события лета. Одного из главных событий, поправлюсь. Ну, еще одно мероприятие будет проходить такое интересное в штате Нью-Джерси, в Харрисоне, на стадионе Sports Illustrated. Для взрослых билет $10, для детей бесплатно, но обязателен. Вот такие вот будут бесплатные стадионы, где, я так понимаю, будут играть и смотреть трансляцию. Ну, транспортировка, билет на поезд в оба конца от Penn Station до East Rutherford по линии New Jersey Transit стоит $98. Это все-таки меньше, чем изначально заявленные $150, но все равно дороже, чем билеты на другие мероприятия, которые стоят $12. Кроме того, поезд не ходит без пересадок. То есть пассажиры должны заранее купить билет на определенное время, сесть на поезд в одной из двух специально отведенных зон, и советуют болельщикам всем добираться пораньше, потому что меры безопасности, то есть будут специальные такие контейнеры сделаны, специальные отсеки, где вы будете оставлять свои вещи, с большими рюкзаками вы не пройдете на стадион. На стадионе, конечно, будет много еды и пива, но это из хорошего, да? Американцы толк в еде и понимают, но из плохого, что это будет очень стоить дорого. Но я думаю, что болельщики смогут добраться на общественном транспорте New Jersey Transit от терминалов Секокус или Хабокин. И стоимость на проезда на официальном автобусе FIFA стоит $20. Продолжим нашу спортивно-футбольную тему сразу же после новостей и рекламы. Оставайтесь с нами.
1: Это Нью-Йорк. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Коллайдер опубликовал рейтинг самых блестящих сериалов HBO, снятых за последние 10 лет. Лидером рейтинга стал сериал «Чернобыль». В первую тройку также вошли «Одни из нас» и «Хранители». 34-летняя Эмма Ноукс два раза провела свадебную церемонию из-за того, что ее дедушка, у которого деменция, не смог присутствовать на первом празднике. Первый раз Эмма Ноукс вышла замуж в апреле текущего года и провела соответствующую церемонию. Однако ее дедушка Джордж Лейси не смог посетить торжество из-за ухудшения состояния здоровья. Тогда внучка решила устроить вторую церемонию прямо в доме престарелых. Все было по-настоящему. Шампанское, шведский стол и двухуровневый свадебный торт. В организации торжества молодоженам помогли сотрудники учреждения. Бывшая воспитательница детского сада, 72-летняя Сесилия Дуран-Гафо, стала опекуншей единственной в мире материковой колонии 200 королевских пингвинов. Пингвины начали гнездиться на ферме Дуран, живущей в бухте Бесполезной на юге чилийской огненной земли еще в 90-е годы. Вскоре после этого, по ее словам, появились люди, выдававшие себя за ученых, и забрали птиц. После этого пингвины более 10 лет избегали залива. Когда же они внезапно вернулись на землю Дуран в 2010 году, люди почти сразу же начали воровать яйца и плохо обращаться с птицами. Дуран созвала семейное собрание, решив, что нужно что-то предпринять для защиты пингвинов. Сейчас заботиться о пингвинах Дуран помогают уже 12 человек, в том числе биологи, ветеринары и специалисты по экотуризму. Ежегодно ферму посещают 15 тысяч туристов. Двое американских туристов незаконно проникли в вольер знаменитой обезьянки по кличке Панча в японском зоопарке города Итикава. По информации правоохранителей, нарушители являются студентами. Одному из них 24 года, второму 27 лет. По словам представителей зоопарка Итикавы, благодаря популярности Панча число посетителей выросло почти в 4 раза.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090.

0: 176-10-90.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи, мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Любителям театра, концертов и спектаклей наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
4: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник с 4 до 5.
5: Она – идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время Дэвидсон Радио.
6: Именно так, дорогие друзья, но чтобы посчитать, что называется, очки у команд, это, знаете ли, много ума не надо, но сколько страсти будет, да. А вот иногда нужно просто посчитать, например, на экзамене и на так называемом государственном экзамене, стейт-тест, и ребенок просто в ступор уходит. И тогда вам помогает RSM, Russian School of Mathematics, 2583, Ocean Эвеню 929-267-41-11. Есть продвинутые классы, 30 лет уже почти что работает эта система подготовки детей, не подготовки детей, вернее, улучшению их знаний в школе. Около 100 отделений в Америке и Канаде. Здесь всегда детям интересно. Они идут с удовольствием на занятия. На занятия от прикей до 12 класса. Здесь помогают понять самые сложные арифметические задачи, и делают это просто замечательно. Журнал «Атлантис» назвал эту программу «Math Revolution». Хотите избавиться от головной боли, от домашних заданий и всего остального, срочно звоните в Russian School of Mathematics 929-267-41-11. Да, и летом, может быть, все-таки выкроить время, если чувствуете, что ребенок не тянет программу или является гуманитарием, а вы не хотите, чтобы в сентябре опять был сплошной стресс, тогда позвоните и запишитесь на летние группы 929-267-41-11 RSM 2583 Ocean Avenue в Бруклине.
5: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
6: И наш прекрасный доктор Патин, как всегда, приглашает вас в семейную поликлинику, если возникли нежелательные образования. Кстати, во второй части программы буду говорить о том, как врачи готовятся к тому, что к нам приедет столько народу, и некоторые из них, извините, могут приехать с разными болезнями. Но, слава богу, у нас мы здесь можем прийти по счастливому адресу здоровья 78 19 15, и здесь работают врачи различных специальностей. Руководит семейной поликлиникой институтом красоты доктор Патин. Например, здесь есть отделение дерматологии, где могут любые нежелательные кожные образования удалить хирургическим или нехирургическим путем за один визит. Сделают это быстро, профессионально и, конечно, абсолютно безболезненно. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-67-67. Запомните его и вы. 7819 Bay Parkway. Доктор Патин и команда желают вам здоровья, но все-таки просят на всякий случай записать телефон на телефон, который может вам пригодиться. 718-234-67-67.
5: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
6: Так, ну что ж, друзья, логистика на все турниры нужно, конечно же, пораньше приезжать. И это самый масштабный мундиаль в истории этого турнира. Вот 48 сборных сыграет, общее число матчей до 104 вырастет. И еще раз говорю, три страны принимают. Турнир стартует 11 июня в Мехико. Представляю, что там будет твориться. И финал здесь у нас 19 июля в Нью-Джерси. Ну, конечно же, мы все-таки США, главная страна мундиаля. Трамп может гордиться по числу арен и матчей. 11 городов принимают чемпионат. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Даллас, Майами, Атланта, Бостон, Канзас, Канзас-Сити, Филадельфия, Сиэтл и Сан-Франциско. Ну, конечно же, вот именно здесь пройдут и матчи открытия американской сборной, и финал, и финалы, большая часть поздних стадий плей-офф. Ну, вот надо действительно продумать, как перемещаться все-таки между аренами, это важно. Вот. И от Нью-Йорка, например, до Лос-Анджелеса почти 5,5 часов полета, между Нью-Йорком и Далласом около 4. Ну, в общем, кто-то закупил, я знаю, страстных любителей, страстных болельщиков, которые закупили вообще билеты на все матчи, и стоило это целое состояние. Ну, видела я и болельщиков, которые сидят у телевизора и тоже страстно болеют, когда работают, непонятно. Такие среди моих знакомых тоже есть. И если заканчивается какое-нибудь событие серьезное, как чемпионат мира, они начинают смотреть местные команды Европы и других стран. В общем, футбол не заканчивается никогда. Но, как говорил покойный Виктор Топалер, у каждого программа своя программа, так что, как говорится, кому что. Ну, и я хочу сказать, что, конечно, помимо футбола, надо будет еще посмотреть, я уже сказала про музей Кока-Колы в первой части программы. В Лос-Анджелесе, думаю, что будет жарко, но все-таки нет дождей, и, конечно, очень много музеев, и локации все Голливуда, Аллею звезд надо посмотреть. Главное, чтобы ничего не начало гореть, а то иногда нас Лос-Анджелес удивляет. Сан-Франциско тоже город, в котором я мечтаю побывать. Ну и, конечно же, Филадельфия, колыбель американского государства посередине между Нью-Йорком и Вашингтон DC. Это для тех, кто вот приезжает посмотреть на достопримечательности наши и заодно, что можно посмотреть в этих городах. Ну и, конечно, жара. Вот насчет Майами, честно говоря, мне людей жалко, потому что здесь-то в Нью-Йорке в июле-августе такой эффект парниковый, очень тяжело, влажность, жарко. А в Майами я вообще не представляю, чем руководствовались люди, когда выбирали именно этот город. Пусть меня не обижаются на меня люди, которые живут в Майами или которые туда переезжают. Такие тоже есть. Вот 7 матчей, среди которых будет игра за третье место, как раз будет принимать именно Майами. Однако Даллас обошел всех. Тут запланировано 9 встреч футбольных команд. И в Далласе, кстати, тоже очень жарко. Кстати, у некоторых стадионов крыши нет. А если дождь, и вообще как все это будут решать, потому что с зонтиками точно, мне кажется, не пустят на стадион. Даллас обошел всех в плане игр. Тут запланировано 9 встреч футбольных команд. И пробки, друзья. Помимо жары еще и пробки. Я ставлю на первое место Бостон, что там пробки просто какие-то ужасные. Но, может быть, это мое личное впечатление. Но жара это тоже. Кстати, источники дают все-таки сколько в MetLife стадионе все источники дают разные цифры. И искусственный интеллект тоже дает другую цифру. Поэтому давайте так скажем, между 80 и 90 вот вмещается в этом стадионе. И, друзья, готовятся. Вот мне хотелось бы, конечно, с кем-то поговорить по поводу того, как готовятся в плане мер безопасности, потому что я уверена, что вся полиция будет работать сверхурочно, и потому что сумасшедших людей много, плюс к угрозе терроризма, никого не хочу пугать, еще появляются разъяренные болельщики, мы с нами сами знаем, чем заканчиваются эти массовые драки, надеюсь, у нас все будет достаточно спокойно. Но еще раз говорю, что вот Филадельфия будет принимать тоже матчи, и хорошо, стадион расположен прямо в самой Филадельфии, болельщикам не нужно уезжать за город, но уверена, что и в Филадельфии, и в Канзас-Сити, и в Лос-Анджелесе, и в Нью-Йорке, и в Хьюстоне, и, конечно, в Сан-Франциско и Сиэтле будет везде продано очень много пива, потому как, мне кажется, вот футбольный болельщик, он обязательно с пивом. Ну, настоятельно рекомендую попробовать Blue Moon. Это вот туристы меня вчера спрашивали, какое пиво попробовать. Я им посоветовала, но, возможно, у болельщиков будет свой фаворит. Об этом тоже поговорим. Ну, кстати, вот в Сиэтле стадион тоже расположен в самом центре Сиэтла. Отсюда удобно ездить на матчи в соседний канадский Ванкувер. Ну, а если вы фанат, посмотрите расписание игр, можно на официальном сайте FIFA. Вот, и, конечно же, я думаю, что мои коллеги, которые больше говорят о спорте, будут вам все подробно, преподробно рассказывать. Ну, и мне кажется, что это будет, ну, немножко, наверное, взлетят чуть-чуть цены. Да, куда уж без этого, но мы будем видеть вот много, очень много людей в майках, футболках с именами знаменитых футболистов. И, конечно же, вот фанаты, болельщики будут размахивать флагами стран. Вы сами это все знаете, как ребята болеют. И, конечно же, если бы у нас был интерактив, с удовольствием бы сейчас с вами поговорила о том, за какую команду вы будете лично болеть. И жалко, что у нас нет в студии сейчас видеотрансляции, которая была раньше. Я бы вам показала вот такую штуку на футболку. Вчера на 17-м пирсе со туристами, откуда мы видим панораму мостов. Вот стоит там такой гигантский футболист. Ну, вы знаете, что там все время декорации, экспозиции меняются. И обычно там, ну, например, осенью очень красивые в период Хэллоуина просто замечательные такие оранжевого цвета, тыквы, какие-то цветы, сено. Просто изумительные такие инсталляции, которые очень приятно там сфотографироваться весной. Обычно там такие цветы не всегда живые, но это очень красиво сделано. Люди, то есть там все время что-то. И вот сейчас, во-первых, сделали такие, ну, я так теперь только поняла сегодня, догадалась, умная мысля приходит поздно, что, наверное, это имитация футбольных полей, то есть сделали траки такие травяные настилы, люди лежат там, пьют пивко, и они все с футбольными мячами. Почему? Потому что компания Lowe's, куда я, знаете, два дежурных магазина, в которые я хожу бесконечно. Вот она, женщина 21 века, потому что ремонт, как известно, нельзя закончить, его можно только остановить. Так вот, стоит там вместо этих арок красивых огромный футболист, я так понимаю, товарищ Месси, и рядом дают такие штуки для футболок, я не знаю, как они называются, вот и написано номер 10 Месси. А еще, если вы попросите, выдают вам мячи футбольные, их тут же можно надуть, и все это спонсирует компания «Ловс», которая занимается, ну, вот хозяйственными такими делами, недавно приобрела у них тоже какую-то технику для дома. И поэтому с чистой совестью взяла вот несколько таких футболок Месси, подарила соседу и еще некоторым друзьям. Так что вот так отреагировал этот магазин. Ну, если у вас приезжают гости именно смотреть футбол, можно к этому парню подойти огромному, сфотографироваться, очень хорошие фотки, почему нет. И вот как-то отметиться в плане чемпионата мира по футболу. Из нового, значит, у нас убрали вот эти, к сожалению, очень симпатичная выставка мужа и жены из Австралии, художников, которые вот привозили нам всех этих слонов-бегемотиков. Сразу вспомнился Корней Иванович Чуковский, у меня зазвонил телефон. Убрали и теперь поставили какие-то а-ля лего такие игрушки, и сделаны они, я так понимаю, в тюрьмах Нью-Йорка. Ну, какие-то они такие, ну, одна так не игрушка, ничего, мишка в цвете Tiffany Blue, запатентованном компанией Tiffany, и даже есть такое NYC, три кубика такое, ну, не знаю, то, что было раньше, вот то, что было сделано художниками из Австралии, на мой взгляд, было намного лучше. Но если вы путешествуете по городам, такие выставки по поводу животных, которые исчезают из Красной книги, они, по-моему, есть и в Лондоне, и в других городах, так что, может, где-то успеете в другом месте посмотреть. Ну и, конечно же, мое замечательно любимое, очень любимое мною место Brookfield Place, вот этот финансовый центр. Я очень люблю туристов приводить туда зимой, когда вот эти фонарики замечательные с исполнением желаний. Мне эта традиция очень нравится, она появилась, ну, не так давно, несколько лет. Вот зимой очень нравится, а у нас сейчас такие росписи на витраже Brookfield Place и при входе, и вот на этой огромной панорамных стеклах с видом на садовый яблочный штат Нью-Джерси. Очень красиво, просто изумительные витражи. Все это, скажем так, ирисы, и да, в основном это ирисы, цветы ирисы. Очень красиво сделано. Но сюда прийти, плюс тут и фудкорт, и, конечно, можно посмотреть заодно Oculus, самую дорогую станцию метро и вокзал в мире. Хотя еще нам будет помогать в плане чемпионата мира по футболу, конечно, будет помогать Grand Central, и там тоже готовятся выставить символику. Так что везде у нас будет все посвящено именно этому прекрасному событию. Но в Нью-Йорке также готовится, об этом нужно сказать, к наплыву фанатов с разными болезнями на чемпионате мира по футболу. Особенно вы знаете то, что сейчас произошло на круизе. Я уж не хочу негатива добавлять в свою, как я считаю, достаточно жизнерадостную передачу. Обо всем об этом можно почитать в новостях, посмотреть ролики в YouTube. И вот сразу после таких новостей, мне кажется, когда на круизном лайнере заболело сразу несколько человек и были случаи смертельного исхода, то сразу же как-то раз и обыватель уже в круиз не едет. Но давайте вернемся все-таки, как говорят французы, к нашим баранам. Что у нас? Специалисты по инфекционным заболеваниям больниц Нью-Йорка и Нью-Джерси готовятся к наплыву потенциальных пациентов на предстоящие игры чемпионата мира по футболу. 1 200 000 посетителей со всего мира собираются наблюдать за матчами сборных в Нью-Йорке. Ну а по всей территории США игры Мундиаля, как ожидается, посетят 7 миллионов зрителей, а то и больше. Ну и, конечно, увы, в связи с этим массовым наплывом гостей возникает угроза завоза инфекционных заболеваний, включая вирусные геморрагические лихорадки, туберкулез, корь, гепатит А, хантавирус, малярия. Ну и все это, к сожалению, такие заболевания с высокой смертностью, это все нам рассказывает The New York Post, и врачи будут держать в поле зрения такие экстремальные ситуации, ситуации вот обязательно смотреть, что и как, потому что говорит нам доктор Мукерджи, он заведует отделением интенсивной терапии клиники Белавью в городе в нашем. И в октябре 2014 года эта клиника стала известна благодаря лечению единственного подтвержденного пациента с Эболой в Нью-Йорке, доктора Крейга Спенсера, который заразился смертельным вирусом во время поездки в Африку. И вот 500 медицинских работников из больниц Нью-Йорка и Нью-Джерси собрались вместе для моделирования практики госпитализации группы пациентов, страдающих инфекционными заболеваниями. И вот цель таких своеобразных учений состояла в том, чтобы проверить способность медиков работать с портативным биоконтейнером, устройством, используемым для изоляции и транспортировки пациентов с высокозаразными заболеваниями. Это были самые масштабные учения, которые мы проводили, и в них участвовали местные, штатные, федеральные и международные партнеры, сказала Ноэл Алесея, представитель госпиталя больницы Белавью. Большая часть медицинского персонала будет присутствовать на месте во время игр, готовая в любой момент оказать помощь, и десятки машин скорой помощи тоже будут присутствовать, чтобы отвезти пациентов в госпитале. Ну а Белый дом решил создать рабочую группу во главе с Эндрю Джулиани, сыном бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. Он должен будет докладывать об обстановке во время чемпионата мира руководству Министерства внутренней безопасности США с тем, чтобы крупнейший чемпионат мира в истории был также самым безопасным. Вот говорится все это на сайте рабочей группы, но я уверена, что если вы интересуетесь этими событиями, на определенных сайтах можно все это посмотреть, но, как известно, мы все бежим, все, и тогда я надеюсь, что это будет в плане пробок для нас, жителей Нью-Йорка, не очень, ну, скажем так, болезненно, потому как нынешний марафон, который я не против бегунов, наверное, это здорово, но каждый год мне приходится субботнюю работу отменять, потому как я понимаю, что люди не доедут до места, где мы с ними встречаемся. Потому что марафон, наверное, это здорово, что люди бегают и потом хвастаются своими достижениями в Фейсбуке, но для меня это просто какой-то ужас. И особенно, если в этот день ты работаешь, а потом еще у тебя экскурсия, это я не жалуюсь, это просто нужно заранее о таких вещах знать. Поэтому, если к вам приехали гости города, приехали они или на чемпионат, или просто далеки от чемпионата, все равно смотрите все заранее, потому что будут перекрыты улицы, движение будет, логистика как-то будет выстраиваться под это мероприятие. Это важно. И еще такой лайфхак. Я признаю, что терпеть не могу метро наше. Ну вот не люблю я в него спускаться. И поэтому, когда бесконечно туристы меня спрашивают, ну почему же так ужасно в нью-йоркском метро? Потому что я говорю, наше метро создано не для того, чтобы им любоваться, а для того, чтобы ездить. И, конечно же, можно увидеть и крыс раньше в больших количествах, потому что раньше, когда ты еще, помню, приехала, как мы узнавали о приближении поезда, ездила я на метро на работу, крысы выбегали. Сейчас, конечно, у нас есть табло, уже меньшее количество крыс, но все равно они есть, поэтому я вам советую, например, если в Бруклине или в Квинсе у вас остановились родственники, вы не можете им уделить внимание, пусть они едут, время, они туристы, время у них есть, пусть они едут на экспресс-автобусах. Все-таки это чуть подороже, чем если бы они спустились в метро. Не $3, а в 2 раза дороже. Но все равно, вот понимаете, ехать, рассматривать красоты и окрестности в таком комфортабельном автобусе намного лучше. Плюс сейчас, слава богу, у нас стали лучше работать вот эти все приложения. И на сайте MTA можно узнать расписание автобуса из вашего района. Я настоятельно рекомендую вот именно для гостей и родственников такую картинку запоминать. И хотя в каждом путеводители среди 10 пунктов обязательно есть пункт посетить нью-йоркское метро, я считаю, что это делать абсолютно не обязательно. Но еще раз говорю, это мое абсолютно субъективное мнение. Но вообще старайтесь записываться на экскурсии, не обязательно ко мне, а к нашему замечательному сообществу гидов, потому что об этом городе можно рассказывать бесконечно, в том числе и со спортивной, такой футбольной точки зрения. Вот, пожалуй, все, что я сегодня хотела вам рассказать. Надеюсь, что ваше футбольное лето пройдет отлично. И, как всегда, в рамках этой программы не только желаю вам читать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы, наслаждаться отличными матчами на чемпионата мира по футболу 2026 и общаться с хорошими людьми, например, с футбольными болельщиками. До встречи!

0: часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Министерство образования сегодня подтвердило начало новой проверки распределения федеральных грантов университетам. Речь идет о миллиардах долларов научного финансирования. Республиканцы в Конгрессе утверждают, что деньги налогоплательщиков не должны получать учреждения, которые, по их мнению, допускают радикальную политическую активность на территории кампусов. Министерство торговли сообщило, что розничные продажи в апреле выросли слабее ожиданий. Экономисты связывают это с высокой стоимостью кредитов и осторожностью покупателей. Особенно заметно сократился спрос на мебель, электронику и автомобили. Уровень безработицы держится около 4%, однако крупные компании продолжают сокращение. Сегодня стало известно о новых увольнениях в технологическом секторе Калифорнии и финансовой сфере Чикаго. В Вашингтоне активно обсуждают возможные последствия ближневосточного кризиса для американской экономики. Рост цен на нефть уже влияет на стоимость бензина. В ряде штатов средняя цена топлива за галлон составляет $5 и выше. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Смотрите в специальном выпуске «Пульса дня» на телеканале RTN. Трамп в Пекине. Торговля, искусственный интеллект, Иран, Тайвань на столе переговоров. За плечами торговые войны, пандемия, тарифы до 140%. Седьмая личная встреча двух лидеров, которые успели побывать и партнерами, и противниками. Саммит от первого рукопожатия до финального тоста на государственном банкете. Все это в спецвыпуске «Пульса дня» сегодня в 7 вечера на телеканале RTN. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 70%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси.
0: Дэвидсон Радио.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
6: «Анкор».
5: Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
6: Билеты на сайте
7: theater.com и по телефону 718-266-3393.
8: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
9: Ждем вас.
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
11: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
12: Рикошет.
2: Начинаем программу «Рикошет» в эфире Дэвидсон Радио и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. Впервые за 9 лет американский президент приехал в Китай и сразу с огромной командой. К Дональду Трампу присоединились основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск, глава Apple Тим Кук, руководители Meta, Goldman Sachs, Boeing, Visa и других компаний. Однако, вряд ли можно сказать, что их присутствие сильно на что-то повлияло. Более того, после двух дней, которые Трамп провел в Пекине, в принципе, мало понятно, зачем именно он приезжал. А вот Си Цзиньпин четко знал, какого результата хочет добиться от этой встречи. Такое мнение выразил директор центра Карнеги, а мы поговорим об этом, и не только. Ко мне присоединяется политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
13: Здравствуйте.
2: Ну вот, наверное, подведем итоги этой поездки в Пекин. Я хочу сказать, что в официальных документах Соединенных Штатов не упоминается разговор о Тайване вообще. Говорят, Белый дом говорит, что обсуждали экономические вопросы и Иран, но официальная сторона Китая утверждает, что обсуждался тайваньский вопрос очень серьезно. С точки зрения экономических успехов они сомнительные, об этом пишут многие издательства сегодня. И даже компания Boeing, которая готовила договор на продажу 500 самолетов, заключила всего контракт на 200 самолетов, и акции компании пошли вниз. Давайте так, несколько слов для вас. Какой вы увидели эту поездку, какие результаты?
13: По определению, эта поездка носила положительный характер, потому что контакты продолжаются, желание вести переговоры никуда не делось, то есть стороны поддерживают нормальные отношения, ведут всяческие беседы по поводу актуальных проблем. Как они это обсуждали, они знают сами. И они по-разному смотрят на это. Но сам факт переговоров, сам факт встречи на высшем уровне, скорее всего, имеет положительный характер. Все это может резко перевернуться, если китайские власти начнут какие-то резкие движения в отношении Тайваня, чего я не ожидаю. Я надеюсь, что у китайских властей не создалось впечатление, что американцы изменили свое отношение китайской проблеме в целом. А каково это отношение? Мы не раз об этом говорили, и хорошо бы это подытожить. Существует один Китай, но существует часть Китая, которая имеет право на самостоятельное развитие. И любые проблемы между частью Китая, то есть Тайванем, и остальным Китаем должны решаться мирными средствами, только и только мирными средствами, на основе учета взаимных интересов. И, безусловно, во все это должны быть включены интересы Соединенных Штатов. Потому что любое правительство Соединенных Штатов прежде всего отстаивает интересы Соединенных Штатов. И интересы Соединенных Штатов безоговорочно включают необходимость того, чтобы Китайская Республика на Тайване не была уничтожена в полном объеме, не была ущемлена. Все это совместить не так просто, но возможно. Я не раз об этом говорил. Я думаю, что президент США действует в фарватере этой линии, и ничего не изменилось. То, что Боинг продаст 200, а не 500 самолетов, это очень хорошо, что хотя бы 200 самолетов. Это просто здорово. Лучше бы, чтобы еще 300 продали. Но, видимо, какие-то проблемы возникли. И не достигнуто понимание, которое бы обе стороны хотели заполучить. Действительно, разногласия большие. И вот опасность заключается в том, что у китайских властей в Пекине, в Бейджине, может возникнуть иллюзия, что американцы не заинтересованы в защите интересов Тайваня. Это не может быть исключено в полном объеме в связи с тем, что президент США часто бывает очень непоследовательным. В общем, я оцениваю переговоры положительно, но и уверен абсолютно, что можно было достичь намного-намного большего. И прежде всего, это необходимость согласия между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой на вопрос Ирана. Вот здесь просто очень важно было бы достичь большого взаимопонимания, чего нет никак. И, конечно, Украина очень важна. И Израиль в целом. Это очень важная страна. И здесь просто огромные возможности у США и Китая сблизиться друг с другом, как раз имея в виду, что обе страны заинтересованы в благосостоянии Израиля. Но этот список можно продолжить.
12: Мы общались с вами на прошлой неделе, когда Трамп был в Пекине, и вы выразили такое мнение, что Трамп не предаст Тайвань. Мы слушали также отзывы людей, которые живут на Тайване, вот что они говорили там. Вы прокомментировали это, вряд ли Трамп предаст Тайвань. Сейчас, когда прошло несколько дней, ситуация несколько изменилась. Китайский лидер откровенно прямо говорит, что тайваньский вопрос – это вопрос времени. Китай его возьмет. Откровенно говорит напрямую перед прессой в лицо Дональду Трампу. Трамп, находясь в Пекине, не комментировал, но как только сел в самолет на обратном пути, давал интервью и призвал Тайвань не стремиться к независимости. А на вопрос о поставке оружия сначала не ответил, ушел от ответа, затем сказал, что поставка оружия на 12 миллиардов долларов на паузе. Хочу спросить вас, Юрий, вы по-прежнему считаете, что Трамп все-таки не отдаст Тайвань?
13: Это очень-очень болезненный вопрос, и никто не может на него ответить. Я хочу сказать, что для Китайской Народной Республики провести, скажем, военную операцию в отношении Тайваня – это огромный риск по определению. Это просто немыслимо, с моей точки зрения. Но то, что кажется немыслимым, может стать реальностью, поэтому никаких здесь гарантий никто дать не может. Я в этом уверен. Если китайские власти пойдут на это сумасшествие, то предсказать, какая будет дальнейшая ситуация, просто невозможно. Но поскольку вы возвращаетесь к этой теме, просто невозможно избежать каких-то предположений, каких-то прогнозов, какого-то предсказания, которое, я надеюсь, никогда не сбудется. Суть заключается в том, что в случае вспышки военных действий, так скажем, американская общественность не будет молчать, Конгресс не будет молчать. Тут начнется очень серьезное противостояние. Вы понимаете, что в Америке есть не только Трамп, а есть еще важные фигуры. И принять, скажем, то, что Тайвань может оказаться под контролем Китайской Народной Республики военным путем, это такой ущерб престижу Соединенных Штатов, что с этим смириться просто невозможно. Все, что вы указали, вызывает тревогу, я считаю. То есть вы цитировали моменты, которые вызывают огромную тревогу. Я не хотел делать акцент на этом, поскольку не хочется в это верить. Но, к сожалению, прошлые события, увы, делают такой вариант мыслимым. И тут с большой болью я вынужден вернуться к украинской к трагедии, я бы сказал, к украинской трагедии. Потому что вот вы опять меня поощрили говорить об этом. Американские власти утверждают, что Украина не может вернуть свои территории за Украину. Почему тогда они не могут повести себя таким же образом в отношении Тайваня? Поскольку Тайвань – это часть Китая, это очень такой вопрос, тоже очень запутанный, так скажем. Кому принадлежал Тайвань в прошлом? Все это очень специальная, исключительно особая тема. Так, особая тема, так сказать. Это абсолютно точно. И что будет дальше, невозможно предвидеть. Но я хочу сказать совершенно уверенно, что для Китайской Народной Республики применять силу в отношении Тайваня – это будет очень-очень рискованным шагом. Я думаю, что это может привести к еще худшему состоянию мировой экономики. И хочу сказать, что в Соединенных Штатах есть достаточно влиятельные силы, которые тогда с Трампом будут вести себя очень бесцеремонно. Я так думаю. Вспоминается вот история Картера, когда он признал Китайскую Народную Республику. Это был очень опасный шаг. И вот тут, опять же, я вынужден к этому вернуться. После того, как в 1979 году Картер признал Китайскую Народную Республику единственным законным представителем Китая, он по определению снизил обязательства Соединенных Штатов в отношении Республики Китая на Тайване. Поскольку ты предоставляешь дипломатический статус враждебному для себя правительству, ты абсолютно уменьшаешь обязательства Соединенных Штатов по оказанию помощи Тайваню. В 1955 году мы заключили договор с Китайской Республикой на Тайване. И когда мы больше не признаем правительство на Тайване официальным представителем китайского народа, этот договор теряет силу. Тут много всяких каверзных моментов. И то, что произошло сейчас в Пекине, мы не знаем, о чем они говорили. И что говорил Трамп, и как он сам это все воспринимает, мы не можем знать.
12: Но мы вот знаем, такая, по крайней мере, какой багаж с собой вез Дональд Трамп. Эта поездка готовилась на протяжении 6 месяцев и откладывалась. И мы знали, с чем Трамп едет. Я абсолютно убежден, что это была надежда получить помощь Китая по иранскому досье. И теперь, кажется, он улетел без нее. По-вашему, это провал или это такой нормальный старт?
13: Это не провал и не большой успех. Это обычная ситуация, которая может быстро перейти в очень необычную, еще более опасную ситуацию, чем сейчас. Может быть такая ситуация, что обе стороны имеют свое представление о переговорах, и они будут следовать своим представлениям. И китайская сторона может следовать заблуждению, что ей позволено оказать давление на Китайскую Республику на Тайване. И это давление может привести к непредсказуемым трагическим последствиям. И все это связано с тем, что американская администрация непрофессионально ведет переговоры, с моей точки зрения. Это одна сторона вопроса. С другой стороны, это то, что Трамп во многом сделал большое дело для Соединенных Штатов. Тут мы не будем обсуждать все стороны его президентства, но я хочу сказать, что Трамп, он сделал много положительного для Соединенных Штатов, что не раз указывалось на ваших программах и вообще хорошо известно. Поэтому вопрос очень спорный, очень деликатный, и оценка общая может быть сделано только после ухода Трампа со своего поста. И еще предстоит очень многое увидеть.
12: Си Цзиньпинь задал вопрос о ловушке Фукидида, это неизбежная война между восходящей и доминирующей державами. Как вы оцениваете реальный уровень американо-китайской военной напряженности сегодня?
13: Я на сегодняшний день оцениваю американо-китайские отношения как относительно удовлетворительные. Относительно удовлетворительные. Никаких нет оснований для военного противостояния. Есть все основания для развития экономического сотрудничества, но есть темные стороны китайской экономической политики, это мы все знаем. Но самое важное, что Китай очень заинтересован в американских рынках. Продавать свои продукты в США – вот ключевой момент, потому что миллиарды и миллиарды долларов приходят в китайскую казну, и Китай развивается за счет продажи своих товаров в США прежде всего. И США, несмотря на всю критику и все проблемы, и все что угодно, по-прежнему ведущая страна мира, единственная сверхдержава. Мощь Соединенных Штатов непоколебима. И я хочу тут совершенно откровенно сказать, что Трамп, несмотря на все его недостатки, он показатель огромной мощи США. То есть, и он пошел на этот шаг с Ираном. Тут можно его критиковать, но это невероятной смелостью нужно было обладать. И с Украиной ситуация очень трудная. И здесь он проявляет какие-то инициативы. Опять же, я самым суровым образом критикую Трампа за непоследовательность и недостаточность его действий в отношении России. Но очень важно, что Трамп создал ситуацию, когда Путин, который держит все же под контролем Россию, готов вести переговоры. И вот последние есть обнадеживающие признаки, что можно достичь прекращения огня, что совершенно необходимо. Так что вопрос очень многоплановый, и выводы будем делать потом.
12: Мы еще с вами вернемся к Путину, потому что Кремль объявил в конце недели, что Путин приедет 20 мая в Китай внезапно. Но прежде чем мы пойдем в это, у нас остается буквально пару минут до рекламы, я хочу показать вам забавные некоторые вещи из этой поездки, которые люди, конечно, обсуждают. Они имеют, наверное, на мой взгляд, малое значение, но тем не менее такое значение имеют. Я напомню визит короля Карла и королевы Камиллы в Вашингтон. Вот как это было. Дональд Трамп вырывается вперед, начинает жать руки, в том числе членам своей команды. Королева останавливается, проявляет полное неуважение к гостям. И теперь мы смотрим, как это было в Пекине. Си Цзиньпин идет первым. Здесь очевидно, Трамп показывает, кто здесь хозяин. Много было высказываний сделано Дональдом Трампом о том, какой великий Китай, о том, какая это прекрасная страна. И в субботу утром он сделал пост. «Большая честь быть рядом с лидером, которого уважают все», написал Дональд Трамп и прикрепил фотографию свою с Си Цзиньпином, когда они проходят по красной дорожке. Как вы считаете, Юрий, почему столько теплых слов внезапно адресовано Си Цзиньпину?
13: Я не могу не сказать все же об отношении Соединенных Штатов к королевской чете и вообще об американо-британских отношениях. Соединенные Штаты и Великобритания – это пример великолепных отношений на протяжении веков. Союз между этими двумя странами – пример для всего мира. И то, что там произошло, это показатель домашней обстановки между американскими и британскими властями. Просто домашняя обстановка. Это родные люди. Президент Трамп и королевская чета Великобритании – это близкие родственники. Они любят друг друга. И какие-то там церемонии, они важны. Может быть, Трамп не прав, но это не меняет общего направления. И тут же надо сказать, о великом деле, которое произвели Соединенные Штаты и Великобритания в прошлом. Это прежде всего они выступили на стороне Советского Союза после того, как Германия напала на Советский Союз 22 июня 1941 года. К сожалению, в Америке многие американцы не знают о советско-германской войне. Есть потрясающий фильм Лановой и Берт Ланкастер. Они рассказывали об этой войне в замечательном документальном фильме, сделанном в конце 70-х годов. По-английски он называется «The Unknown War». Что касается Китая, то здесь я бы только положительно отозвался о Трампе на данный момент, потому что Соединенным Штатам есть смысл показывать самое большое уважение к Китайской Народной Республике. И опять же можно сослаться на прошлое. Как Соединенные Штаты пришли на помощь Китаю, что они делали для Китая. Вообще это можно обсудить здесь, на рикошете, и отдельные программы посвятить этому, как Соединенные Штаты помогали Китаю в годы войны. И как американцы просто были потрясены. В 1949 году коммунисты пришли к власти. Просто в Соединенных Штатах они не могли себе представить не то, что в страшном сне, я не знаю, в аду или в раю, что Мао Цзэдун победит в гражданской войне. Это просто не могло быть. Ну, не могло быть, и это произошло. И потом в 1972 году произошло потепление отношений. Это был колоссальный шаг, в котором большую роль сыграл покойный государственный секретарь Генри

0: надеюсь, что все будет продолжаться только в русле дипломатии. И, конечно, не на Трампе все завершено. Усилия будут продолжаться, и я верю в сотрудничество между Китайской Народной Республикой, Республикой Китай на Тайване и Соединенными Штатами, которое приведет к процветанию всего китайского народа и Соединенных Штатов.
1: Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте walkandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.
8: Рикошет.
1: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается политолог Юрий Польский. Мы обсуждаем поездку Дональда Трампа в Пекин. И прежде чем мы продолжим, у нас есть опрос китайских жителей в этот раз по итогам поездки Трампа и встречи с Си Цзиньпином. Вот что говорят в Китае об этом. Давайте послушаем.
9: Вчера я видела, как президент Трамп и председатель Си Цзиньпин вместе посещали Храм Неба. После этого Трамп сказал, что Китай – замечательная страна. Я считаю, что это поворотный момент в китайско-американских отношениях, хорошее начало. В будущем все должно становиться только лучше и лучше.
10: Когда государство стабильно и процветает, выигрывают все – и страна, и обычные люди. Это похоже на отношения между большой семьей,

0: и маленькой семьей, так же, как большие семьи должны поддерживать хорошие отношения друг с другом, страны тоже должны иметь позитивные отношения между собой. Все это взаимосвязано, верно? Когда отношения между странами улучшаются, наша жизнь становится легче. Поэтому мы воспринимаем визит Трампа как позитивное событие. Прежде всего, это шаг вперед в дружбе между двумя странами.
1: Я считаю, что напряженность между Китаем и Соединенными Штатами сохранялась на протяжении последних 8-9 лет. Нынешние события означают смягчение отношений, и это очень важный сигнал. Это должно принести большую пользу народам обеих стран, особенно в экономической сфере. Сейчас международная обстановка крайне напряженная, и тот факт, что две крупные державы встречаются именно таким образом, особенно в Китае, посылает очень позитивный сигнал всему международному сообществу и мировой ситуации в целом.
2: Вот китайские женщины очень позитивно настроены на какое-то сотрудничество и дружбу. Вы считаете, вообще, в принципе, дружба такая между США и Китаем возможна в нынешних реалиях, в экономических, скажем, представлениях и успехах Китая, и в военном, кстати, мы с вами обсуждали заявление Марко Рубио раньше, который сказал, что это теперь вторая армия в мире, а это можно расшифровать как первая армия в мире, потому что ни один государственный деятель Соединенных Штатов, конечно, не произнесет эти слова вслух. Но вот это восхваливание армии Китая говорит о многом. Такая дружба, по-вашему, возможна?
3: Она не только возможна, она совершенно необходима. То есть дружба между правительствами США и Китайской Народной Республикой, между общественным мнением обеих стран и народами – это абсолютная необходимость, это можно добиться. И здесь можно привести к общему знаменателю Китайскую Народную Республику и Республику Китай на Тайване. Причем самая большая проблема в том, что Китайская Народная Республика не понимает в полной мере, как она может использовать выдающиеся успехи Республики Китай на Тайване в своих целях. Китайские власти, с моей точки зрения, не понимают, что две китайские версии, так сказать, в ООН, это самое лучшее, что может быть для Китая. Причем Китайская Народная Республика может предоставить верховенство именно Республике Китай на Тайване. Это сыграет огромную роль в процветании Китайской Народной Республики. Совершенно очевидно, что жизненный уровень на Тайване выше, чем на материковом Китае. И совершенно очевидно, что материковый Китай совершил огромный шаг вперед на протяжении многих лет, в частности, в связи с курсом Дэн Сяопина, выдающегося деятеля Коммунистической партии Китая. И здесь я хочу привести один пример. То, что на основной китайской территории все еще оставляет желать много лучшего, подтверждает то, что китайцы с удовольствием едут работать в Израиль. В Израиле много рабочих, исполняющих самые простые работы в Израиле, потому что зарплата для них представляется очень привлекательно. Причем китайцев не испугала война и все проблемы Израиля. Они очень хотят быть в Израиле, потому что жизнь в Израиле выглядит для них привлекательно. Это очень здорово, что Китайская Народная Республика и Израиль находятся в хороших деловых отношениях. Это стало возможным очень поздно, я бы сказал, в начале 90-х годов, когда китайские коммунисты признали Израиль наконец. Но это очень хороший показатель для отношений между США и Китаем в целом. У Израиля также очень тесные отношения с Тайванем. Вообще, я не хочу больше углубляться в эту тему, потому что это займет всю нашу передачу. Настолько это интересно. Если обсуждать эту тему, то, я думаю, наши зрители вовлекутся, и все это будет казаться чем-то похожим на фильмы с Джеймсом Бондом, потому что тут столько всяких вариантов возникает, и столько сценариев, и столько событий, что это можно продолжать бесконечно.
2: Главное, в голливудских фильмах Соединенные Штаты победили. Это самое главное. Юрий, в завершении всей этой темы хочу спросить о поездке Путина, которая назначена на 20 мая, и ее Кремль анонсировал уже после того, как Трамп сел в самолет. И это, в общем-то, внезапно по сравнению с тем, как готовилась поездка Трампа, несколько месяцев это все обсуждалось, Путин прилетает в считанные дни. Как вы считаете, зачем? Что будут обсуждать?
3: Для Путина, конечно, Китайская Народная Республика – это очень ценный партнер, потому что эта страна помогает России невероятным образом. И здесь есть определенные границы, и здесь есть определенные проблемы. То есть нет полного взаимопонимания, поскольку у каждой страны свои интересы. Тем не менее, в целом для российской власти Китай очень важен. Поэтому Путин делает все возможное, чтобы Китай сохранял позицию благожелательную для России и в ООН, и везде, и в экономике, и в дипломатии, повсюду. И я уверен, что Путин хочет показать, что он на одном уровне с Трампом, по крайней мере, что китайцы также относятся к нему с точки зрения внимания к его важности, как к Трампу. Кроме того, я думаю, есть очень конкретные темы для обсуждения, в том числе экономические отношения, в том числе различные ухищрения, которыми Россия пользуется для того, чтобы обойти санкции против нее. И Россия хочет товары из Китая, и Россия хочет китайскую поддержку где только можно, и как можно крепче, как можно сильнее. И, может быть, они обсуждают их влияние в разных странах, в том числе в республиках бывшего Советского Союза. Так что здесь очень много тем, и очень важен вопрос престижа. Конечно, российская пропаганда попытается представить визит Путина как триумф, как огромное внешнеполитическое достижение Российской Федерации. Никакой изоляции у России нет, они будут говорить. И Китай, и Россия идут вместе, и за ними идут многие другие страны, и количество этих стран увеличивается. Вот в таком плане я рассматриваю визит Путина, предстоящий в Китайскую Народную Республику.
2: В связи с этим появились разные конспирологические теории о том, что Дональд Трамп и Си Цзиньпинь договорились, скажем, там, о разделении каких-то территорий, в том числе, если, допустим, Китай возьмет Тайвань, Путин – Украину, а Дональд Трамп, у него будут развязаны руки в Иране и Латинской Америке. Но по каким-то причинам, например, Путин и Си не могут переговорить по телефону, и вот именно для этого нужен тот самый визит, который состоится, чтобы обменяться либо мнениями, либо решениями. Как вы считаете, возможно ли вот такое в современном мире, что действительно никак нельзя передать информацию, по-другому нужно именно лично приехать, чтобы что-то сказать?
3: Тут много всяких аспектов. Не просто нужно, так сказать, нельзя по телефону договориться, но желательно все-таки лицом к лицу вести беседу, тогда все будет четче представлено, определено, подписать документы, там, чтобы были люди рядом, чтобы не было ошибок в переводе. Все это очень-очень важно. И одним телефонным звонком решить проблемы мира – это опаснее, чем встретиться лицом к лицу. И это вполне возможно, это нетрудно сделать, сесть в самолет и прибыть в Китай. Но вот эта идея о разделе, которую представляет вот в таком свете, эта идея мне не представляется такой реалистичной. Хотя, опять же, зная непредсказуемость Трампа, невозможно предвидеть, что он сделает. С точки зрения интересов Соединенных Штатов, это очень-очень серьезная проблема. Каким-то образом сделать немыслимую уступку Китайской Народной Республике по Тайваню. И, конечно, с Украиной тоже большие проблемы. Я считаю, что Соединенные Штаты уже уронили себя колоссальным образом, когда американские власти заявляли, что Украина не может вернуть территории. Это просто чудовищное было явление. Это просто немыслимо. Только Соединенные Штаты могут сделать такое и по-прежнему быть ведущей страной мира. Это просто безумие, это неслыханно. И с моей точки зрения, Украина должна иметь всю территорию, какая она была после распада Советского Союза. Это вообще необсуждаемый вопрос. То есть Крым – это часть Украины, как Вашингтон – столица Соединенных Штатов. И здесь не может быть вообще переговоров. Это все равно, что вести переговоры о том, чтобы, скажем, дни недели изменились, или чтобы не было зимы, или не было лета. И самым заинтересованным лицом во всем этом является Россия. России совершенно не нужно изменение границ с Украиной. Но Путин этого совершенно не воспринимает, к сожалению. И также китайские власти не воспринимают необходимость максимального уважения Китайской Республики на Тайване. Вернусь к вашей задачной теме. Я не думаю, что американцы пошли бы вот на такое распределение ролей, потому что это крайне-крайне невыгодно Соединенным Штатам. Еще раз повторюсь, что прежде всего в экономическом плане китайцы заинтересованы в Соединенных Штатах как ни в ком еще. И кроме того, конечно, Япония, Западная Европа здесь тоже могут быть присоединены к Соединенным Штатам, и Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, весь свободный мир. Что касается России, то Россия слаба, и она в очень трудном экономическом положении, с моей точки зрения, которое будет усугубляться еще и больше и больше. Путин не проводит мобилизацию, потому что люди не хотят воевать, это 100%. И проблемы Путина будут расширяться. Так что я не думаю, что Трамп может, так сказать, иметь в виду вот такое распределение ролей.
2: Юрий, интернет-соединение оставляет желать лучшего. Тем не менее, мы видим вас и слышим, поэтому будем продолжать. Сейчас переместимся на Ближний Восток, поговорим о войне в Иране. И я напомню, что президент Трамп назвал неприемлемым ответ Ирана на американское предложение подписать одностраничный меморандум о прекращении войны. Трамп последнее, что было, давал 48 часов для того, чтобы прийти к какому-то соглашению, но они истекли, и после этого ничего, как обычно, не произошло. Я напомню, чего хотели Соединенные Штаты, Вашингтон представил одностраничный меморандум о взаимопонимании. В тексте шла речь о прекращении войны и начале 30-дневного периода переговоров по детальному соглашению. Среди прочих положений сделка предусматривала мораторий Ирана на обогащение урана, согласие США снять санкции и разблокировать миллиарды замороженных иранских средств, а также снятие обеими сторонами ограничений на транзит через Ормузский пролив. Что ответил Тегеран? Он передал через Пакистан свой ответ на предложение США. Иранские СМИ, связанные с режимом, заявили, что американская инициатива была отвергнута Тегераном как фактическое требование капитуляции. Телеканал Press TV сообщил, что предложение США означало бы сдачу Ирана перед чрезмерными требованиями Трампа. Дипломатические источники сообщили, что ответ включал просьбу о прекращении блокады иранских портов и свободном экспорте нефти, а также о снятии ограничений на продажу нефти. Немедленное прекращение огня после объявления о заключении соглашения, прекращение огня в Ливане, к нему мы, кстати, еще вернемся, отмену санкций США и разблокировку замороженных активов Ирана, продолжение контроля Ирана над Ормузским проливом и 30 дней переговоров после прекращения огня для обсуждения деталей. Про ядерную сделку ничего в ответе не говорится. Как вы считаете, вернемся ли мы к военным действиям в ближайшее время?
3: Вот как раз все, что вы рассказали, имеет прямое отношение к тем тезисам, которые вы озвучили раньше. Даже с Ираном ситуация крайне непредсказуема. То есть сейчас все больше разговоров о том, что военные действия возобновятся, это вполне возможно. И тогда все договоренности, какие бы они ни были с Китаем, они окажутся под угрозой. Потому что что будет дальше, неизвестно. Земные силы там на иранской территории, ничего этого предсказать сам Трамп этого не знает и не представляет, и Нетаньяху тоже. Израиль и США уничтожили главарей этого режима и продолжают их уничтожать. А что дальше? Никто не знает. Так что никакие предсказания не гарантированы ни в какой степени. А уж говорить о Тайване сейчас, это вообще уже заоблачно, так сказать. Опять же, тоже все непредсказуемо и неясно, что будет, потому что мир по-прежнему находится в состоянии хаоса. Столько лет прошло после крушения Советского Союза, а мировой хаос продолжается в полном объеме. Так что вот эти все детали, которые вы осветили, они показывают глубокую отдаленность между США и Ираном. И здесь я должен сказать несколько слов о том, что должно было бы быть. Конечно, Соединенные Штаты обязаны настаивать на прямых переговорах между Израилем и Ираном. И что очень важно, чтобы Китайская Народная Республика и Российская Федерация безоговорочно, повторюсь, безоговорочно поддержали идею прямых переговоров между Израилем и Ираном. Не Соединенные Штаты должны вести через посредников переговоры с Ираном, а Иран должен договориться с Израилем. Иран должен признать Израиль вчера. И Израиль и Иран должны, наконец, развивать нормальные отношения. Но Соединенные Штаты совершенно не включают вот такую идею в переговоры. И что самое важное, остальной мир не понимает, что это крайне необходимо сделать. Вот в таком мире мы живем.
2: Что касается Ливана, объявлено перемирие на 45 дней. Бои, правда, продолжаются, и тем не менее, считаете ли вы, что в этом есть какой-то прогресс?
3: В Ливане ситуация такова, что Израиль ведет переговоры с ливанским правительством. Это очень необычное явление. Такого не было очень давно. Хезболла продолжает огрызаться и получает очень серьезные удары, но по-прежнему может навлекать большие неприятности на Израиль. Израиль несет потери каждый день. Так что ситуация также трагична и также непредсказуема. Вот что мы видим в Ливане, где у Израиля доминирующая позиция, но решения проблемы Ливана пока не видно. И Хизбалла, несмотря на все потери, продолжает сохранять способность вести боевые действия.
2: Интересен вопрос, который, в общем-то, поставлен был на этой неделе. Он не задавался открыто со времен Холодной войны. Кто реально принимает внешнеполитические решения в Соединенных Штатах? Трамп в Китае, без итогов. Директор ЦРУ Рэдклифф в Гаване, без согласования с Конгрессом. Кушнер и Витков ведут переговоры по Ирану. Рубио объявляет об окончании операции «Эпическая ярость». Нетаньяху, по имеющимся данным, меняет позицию Трампа по Ливану одним телефонным звонком. При этом телеканал Fox News, пожалуйста, это скриншоты из эфира. Рейтинг Дональда Трампа показан, как Трамп руководит экономикой, одобрение лишь 30%, неодобрение 70%. В целом, как люди оценивают работу президента Трампа, 33% одобрения, 67% неодобрения. Это рекордно низкий уровень за два срока президентства. Внешнеполитические каналы, которые я вам только что перечислил, это эффективная система или это управляемый хаос? Что это?
3: Ни то и ни другое. Это инерция, которую мы видим на протяжении многих и многих лет. Но сейчас в связи с появлением Трампа ситуация изменилась, потому что раньше были профессиональные политики, а сейчас такой новориш у власти. И человек, который очень самоуверен, он думает, что он знает, что делать, и он знает, что делать то, что самое лучшее случится для его страны. Так что вот мы имеем дело с такой ситуацией. Но я бы не стал слишком резко говорить о Трампе, я уже отмечал это ранее. Он сделал уже много очень-очень положительного. И давать, так сказать, общие оценки нелегко на данном этапе. Его, так сказать, недостатки совершенно очевидны, и во внешней политике они проявляются с большой силой. Если бы была другая система, я думаю, мир бы был другой. Потому что, повторюсь, это моя позиция, Соединенные Штаты – безоговорочно ведущая страна мира, и Соединенные Штаты ведут весь остальной мир по-прежнему, несмотря на все недостатки. И Трамп, он естественным образом представляет Соединенные Штаты. Все недостатки американского общества, американской системы образования, они представлены в этом человеке. То есть все-таки я скажу, что Трамп – это США, это американский народ, а американский народ – это Трамп со всеми преимуществами и недостатками. И тут очень важно отметить, что есть миллионы американцев, которые очень недовольны Трампом, и есть миллионы Трампа, миллионы американцев, которые за Трампа. Вот это сущность американского общества, где есть выбор.
2: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский. Сейчас большой перерыв в эфире, после которого к нам присоединится политический аналитик Андрей Янпольский. Оставайтесь с нами.
4: После 40-50 лет все чаще боль в колене говорит о начинающемся артрите со всеми неприятными последствиями. Лечение начинается с таблеток и уколов, которые не очень помогают. Далее – операция. Но не торопитесь. В центре лечения колена Sinai Diagnostics успешно проводят процедуру эмболизации артерий колена.
5: Sinai Diagnostics. Здесь победили артрит колена и помогут вам надолго забыть о боли. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Sinai Diagnostics 718-615-4100. 718-615-4100.
6: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
7: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Новости.
10: Аналитические передачи.
9: Репортажи, мнения экспертов.
10: И прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 18 мая, и сегодня был на бирже смешанный день. Индекс Dow Jones прибавил 160 пунктов, 3%. 49 689 был конечный результат. NASDAQ упал на 134 пункта, 0,5%. 26 091 конечная точка. И Standard & Poor's 500 потерял 5 пунктов, 7403 конечная остановка. Транспортный индекс плюс 0,8%. Из этого Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 0,3%. Нефть минус 49 центов, $108, 77 центов стоит один баррель. Нефть и золото плюс 6,20. $4568, 10 центов стоит унция золота, унция серебра стоит $77, 96 центов. И 1 евро равен доллару 17 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,239%. За 10 лет можно получить 4,589%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,127%. За границей сегодня Англия плюс процент с четвертью, Франция плюс 0,4%, Германия плюс 1,5%, Швейцария плюс 0,15%. В Азии японский Никей потерял 1%, Шанхай минус 0,1%, Гонконг минус 1,1%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Cognizant, поднялся на 9,8%, Dominion Energy плюс 9,4%, ServiceNow, Spam Systems, FAPES, Isaac Corp тоже были в плюсах. В минусе был Regeneron, Lumentum, Vertiv Holding, Comfort Systems и Corning. На NASDAQ отличились Cognizant, Thomson Reuters, Zscaler, Desham и Verisk Analytics. В минусе были Regeneron, Seagate Strategy, Micron Technology и SanDisk, который потерял больше 5%. На Dow 3M, Salesforce, Chevron, McDonald's, Visa были в плюсах, Caterpillar, Nvidia и Apple. Извините, были в минусе. Также United Health и Amgen тоже были в минусе. Microsoft прибавил сегодня $1.62. Oracle упал на 6.34. Meta минус 3.02. Amazon плюс 72 цента. JFrag поднялся на $1.72. Рэйма Джеймс, компания, в которой я работал, сказала, что JFrag дойдет до 80, новый таргет $80. Pershing потерял 2.50. Devon Energy поднялся на 19 центов. Dell минус 3.96. Сегодня Shopify поднялся на 2.11. Robinhood плюс 1 цент. Netflix плюс 2.63. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Да, Micron минус $43.12. Самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Nvidia упала на $3, но 20 числа будет ее квартальный отчет. Мы все его ждем с нетерпением. В зависимости от этого отчета вся, не только Nvidia, все технологический сектор пойдет в ту или в другую сторону. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций, доброго вечера, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
3: Копейся нам, пропой веселый ветер.
0: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
4: Рикошет.
1: Мы продолжаем «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. В этом часе вместе с нами политический аналитик Андрей Янпольский. Андрей, приветствую вас в эфире.
5: Привет, Артем, привет.
1: Как-то так получилось, что мы не обсуждали эту войну в Иране, и сегодня, я думаю, мы подведем некоторый итог, пусть он даже будет такой периферийный. Пентагон говорит, что эта операция «Эпическая ярость» будет переименована, кувалда, ну, может быть, другая будет операция, но в любом случае какой-то этап пройден. И в начале военных действий, я помню, видел в Фейсбуке у вас на странице некоторые посты читал, да, и вы очень были воодушевлены вот этой операцией. Сейчас, когда мы на этапе переговоров, когда военные действия окончены, как вы чувствуете, с чем мы подошли к сегодняшнему дню?
4: Ну, смотря кто подошел, я говорил с точки зрения там, человека, который находился на момент вот этого события в Израиле, по-моему, да, я был тогда, когда мы в прошлый раз это обсуждали, или, может быть, когда писал. То есть есть точка зрения израильтян, я гражданин Соединенных Штатов и Израиля, есть точки зрения американцев, вот, и я считаю, что они во многом сходятся, эти точки зрения, и мотивация американская должна была бы быть достаточно для начала войны. И вкратце, если ответить на этот вопрос, то результаты пока выглядят как вполне укладывающимися в мои ожидания. То есть я по-прежнему считаю, что это нужно было делать. Вот. И был некий спектр возможных исходов. От катастрофического, например, там Соединенные Штаты терпят поражение, топят какой-нибудь большой корабль или что-то такое, и они с позором покидают регион. До триумфального, действительно, в Иране сменяется режим на какой-то дружественный Соединенным Штатам или какой-то вариант, похожий на Венесуэлу. Вот. И в этом диапазоне лежит масса других исходов, которые все, мне кажется, благоприятны как для Соединенных Штатов, так и для Израиля в конечном счете. В частности, о чем идет речь? Что Иран, безусловно, ослаблен в военном смысле и в промышленном, в экономическом. Это страна, очень сильно потрепанная войной. Вот. Но вместе с тем война не закончила, главным образом, потому что ее некому заканчивать изнутри Ирана. То есть, да, там консолидировалась власть, на место вот этих уничтоженных лидеров режима какие-то встали новые, управляет страной в непонятном физическом состоянии пребывающий аятолла Хаменеи масштаба. Хаменеи, непонятно вообще, что с ним. Вроде бы он жив. Ну, во всяком случае, израильтяне говорят, что жив, значит, жив. Вот, но страна гораздо слабее, чем она была 2 месяца назад. И это хорошо, я считаю. Вот, ну, когда 2-3 месяца, когда это началось? 28 февраля началась война, уже 3 месяца, боже мой. Как время бежит. Да.
1: Да. Но вот все равно, если мы говорим о неком итоге, ну, даже пусть временном, да, нельзя сказать, что просто страна ослаблена, и мы бросим все так, как есть.
4: Нет, нет, не бросим.
1: Вообще, если мы говорим, Андрей, о цели, вот изначально, я просто помню в самом начале, в январе, еще даже до военных действий, Трамп говорил, что цель, возможно, это смена режима. А сейчас какая вообще цель?
4: Трамп говорил много чего, на самом деле. Он говорил, что цель смены режима, цель прекращения ядерной программы, цель... Там миллион разных целей. И я, например, уже привык, что, во-первых, наверное, это плохо, когда президент Соединенных Штатов часто прибегает к такой, ну, к лжи просто, да, он не всегда говорит то, что думает, чаще нет, чем да, ну, вот такой у него стиль, он не говорит то, что он думает. Какие цели преследовались смена режима? Возможно, такая цель была. Это программа «Максимум», да, я считаю, что могла быть программа «Максимум» смена режима. Программа «Минимум» состояла в том, что актор, региональный актор, что страна, которая имела возможность доминировать в регионе, агрессивно доминировать в военном отношении через сеть своих этих прокси. Я говорю ведь сейчас далеко не только об Израиле. Тот факт, что хути, например, в Йемене, это иранские прокси, добились таких успехов в войне, они же воевали не с Израилем, хути, они воевали с другими йеменцами, и они воевали против Эмиратов, Арабских Эмиратов против Саудовской Аравии. Это война между там, иранской шиитской осью и суннитскими арабскими странами. Вот. И да, смена режима, на самом деле, вот это тоже вопрос терминологии. Но что значит не достигнута смена режима? Но ведь тот режим, который сейчас, ну, по факту люди другие, это по-прежнему называется этой самой Исламской Республикой. Ну, скажем, это просто история еще не законченная. Конечно, США не могут, вот наши, не могут взять и выйти оттуда, бросив на произвол судьбы торговые пути, потому что вместе с этими хути контролируется Баб-эль-Мандебский пролив Ираном и хути совместно, и Ормузский пролив, да, то есть это Персидский залив, это очень важные торговые пути для, для мира. И, естественно, на произвол, на самотек это никто не пустит. Вот сегодня уже сигналы какие-то из Пекина о том, что Китай, значит, руководство китайское заявило о своем несогласии с тем, что Иран будет контролировать Персидский залив единолично. Просто вот была, я помню, такая техника, когда землетрясение вот в зоне опасной для землетрясений вызывали землетрясение. Вот это что, собственно, и произошло. И когда такое происходит, когда вызывается искусственное землетрясение, устраивается какой-то взрыв, и происходит дальше там что-то, что-то трясется, да, может пойти это по хорошему сценарию, например, землетрясение происходит сейчас, и зона утрачивает сейсмическую опасность в дальнейшем. А мы пока еще не видим конца. Вот. С другой стороны, нужно это воспринимать, во-первых, в масштабе похожих войн американских, в масштабе похожих военных операций американских по времени и по цене. То есть, да, 3 месяца продолжается кампания, которая сейчас стоит в день гораздо меньше, чем на этапе активных боевых действий. Она стоила строго, вот сугубо по военным расходам, порядка, там, я не знаю, 20-30 миллиардов долларов, ну что-то такое. С точки зрения жертв американских, по-моему, нет 20 даже погибших. 20, не 20 тысяч, а 20. И в этом отношении эта компания очень дешевая, если ее сравнивать с войной в Афганистане, если ее сравнивать с войной в Ираке второй, например. Да, она гораздо дешевле просто вот, по факту. Война в Ираке вторая стоила 5 триллионов долларов. А война в Афганистане стоила там за 8 лет столько же, и жертв было там тысячи жертв военнослужащих, американских контракторов, там какие-то десятки, я думаю, тысяч в обеих этих войнах, а здесь 20. Вот, пока дешево, пока недолго. Да, есть отрицательный экономический эффект, дорогой бензин, это правда. Вот, и, конечно, если бензин будет продолжать дорожать, но он же вроде бы как дорожает, но медленно, если бензин взлетит, вот боялись взлета, боялись нефти по $200, этого не произошло. Да, бензин дорогой, это, наверное, какие-то цены калифорнийские, в Нью-Йорке меньше. В Нью-Йорке я вижу 5,50, что-то такое, да, вот такой дорогой какой-то бензин премиальный. Но я не специалист по бензину ни в коем случае. Это плохо. Но, ну, как сказать, ну, так не бывает, чтобы вот бесплатно и всякие хорошие штуки. Какие хорошие штуки, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что ситуация вызван кризис. Этот кризис назревал. И этот кризис, чем раньше он произойдет, тем дешевле с ним можно будет разобраться, тем дешевле можно будет его купировать и решить ситуацию в целом. Я считаю, что если бы, скажем, этой войны не было, как я считал 3 месяца назад, так и сейчас считаю, что если бы ее не было, она не началась в феврале 28 или 26 февраля, то Иран накопил бы потенциал ракетный гораздо больше. Если бы еще пару лет мы подождали, у них был бы там в 3 раза больше ракетный потенциал, больше пусковых установок, больше ракет, гораздо больше дронов, потому что дроновые мощности сейчас очень быстро можно наращивать. И тогда их удар по Арабским Эмиратам, Саудовской Аравии, Бахрейну, Кувейту, да, собственно, и по американским военным базам в регионе, он сейчас был, этот удар чувствительный, но если бы Иран набрал полную мощность, к которой он стремился, а он не в оборонительных целях к ней стремился, то тогда бы он через там, 2-3 года контролировал Ормузский пролив. И ничего с ним нельзя было бы поделать. Экспедиционный корпус американский, там вот эти авианосные группы, хоть 5 туда вы их пошлите, все равно он ничего не сделает. Если страна обладает, там, я не знаю, противокорабельными ракетами и роями дронов, крупными и там современных, то этот флот, он достаточно бесполезен. Они поразили даже сейчас, даже своими ограниченными возможностями, при том, что у них было, там, я не помню сколько, там, 200 пусковых установок, да, они и там 3000 баллистических ракет, они поразили радар большой в Бахрейне, базу командования военно-морского флота там же, там еще что-то. Да, что-то там, каких-то самолеты на земле пожгли. Безусловно, это случилось. Но сейчас дешевле, чем это было бы через 2 или тем более через 3 года. Время работало против США, потому что США – это держава, которая проецирует свою военную мощь на большом расстоянии. Вот. Поэтому то, что случилось сейчас, это лучше, чем если бы оно случилось через 2 года. Еще лучше было бы, если бы это произошло 2 года назад. Ну, тогда была другая философия. У меня вообще есть в целом философский взгляд на то, что сейчас происходит. Ну, я не хочу так слишком уж высокомерно и претенциозно выражаться, да, но я считаю, что циклы в мире существуют. Ну, не только я считаю, еще, условно говоря, там в Библии написано, что есть время мира и время войны. И, конечно, время мира лучше, чем время войны, безусловно, потому что никто не погибает, люди живут в комфорте, не голодают, не погибают, ни беженцев нет. Вот. А сейчас так произошло, что мы вступили во время войны. Можно считать это мировой войной, можно считать ее просто региональной. Ну вот, мир неспокоен. В Европе путинская агрессия, на Ближнем Востоке вот Иран. И у всех это висит, как бы над всем этим нависает возможная война США с Китаем, конфликт вооруженный, горячий, кинетический конфликт, так называемый. Вот. И задача, чтобы это время войны не превратилось в бесконтрольную гигантскую войну. И в то же время в парадигме мира мы существовать прямо сейчас, я думаю, не можем. То есть есть какие-то вещи, которые в военное время работают иначе, нежели чем в мирное. Вот. И вот мы сейчас в этом военном времени находимся. Можно обвинять, например, Трампа, что он принес эту войну, несмотря на то, что обещал мир. Я не уверен, я подозреваю, что такие явления, как вот эти войны региональные, и там, я не знаю, подъем и укрепление Ирана, и им наращивание обороны, там, наступательной военной мощи Ираном, оно с Трампом вообще-то никак не связано, скорее всего. Вот они просто, у них была программа построить, я не знаю, сколько десятков тысяч ракет, укрепить своих прокси, укрепить Хезболу, укрепить этих Хути и так далее, сделать ядерное оружие. Все разговоры лживые достаточно и безответственно о том, что они не планировали делать ядерное оружие, ну, позвольте, они же сами признают наличие у них 460 килограммов обогащенного урана до 60%. У этого, у Ирана, урана такого уровня обогащения нет других применений. Он не нужен для мирных, в мирных целях просто, да? И очевидно совершенно, что они, во-первых, его продолжали обогащать до прошлого июня, вот, пока американцы не отбомбились по этому Фордо. Вот, они делали ядерное оружие и наращивали военную мощь. Причем тут Трамп? Ну, вот Трамп. Ну, Трамп, он грубый, там, я не знаю, лживый, он нарушает привычный образ президента Соединенных Штатов. Да, это правда. Внутри Соединенных Штатов это гораздо более травматично, ужасно и контрпродуктивно, чем снаружи. Потому что я считаю, что вот это опять, я по-прежнему считаю, что эта кампания была совершенно оправдана, и что результаты ее в целом пока неплохие. И с точки зрения цены, и с точки зрения достигнутых результатов. Результаты достигнуты, проблема обнажена. Вот мы ее видим все. Во-первых, по-моему, сейчас очевидно, что Иран это... А как... Ну, вот если они сейчас так себя ведут, то есть они пытаются диктовать свою волю. И да, много репортажей о том, что внутри Ирана какие-то группировки, там вообще не очень понятна структура власти новой. Да? Режим-то поменялся, там другая власть. Там раньше была власть клерикалов, а сейчас это власть силовиков. Это, ну, честно говоря, в чем-то похоже на перестройку советскую, то есть где власть от коммунистической партии перешла к КГБ в 91 году в августе. Да? Ну, по сути, не КГБ, а там через несколько, что называется, цепочки там из пары звеньев, вот закончилось этим самым. А сейчас в Иране власть силовиков, не аятолл. Режим, да, сменился. Ну, не на тот, на который бы нам хотелось прямо сейчас. Ну, подождите еще. Вот этот человек, который сейчас я вижу в бэкграунде, показывает, идет картинка. Мне вот интересно, он жив или уже нет. Это старые съемки, новые, я не знаю.
1: Кто съемки это старые, да. Это съемки да. Марта месяца, но
4: возможно, уже,
1: тоже не знаю, если он жив или нет. Андрей, ну да. Хорошо. А если мы говорим о дне сегодняшнем, я имею в виду, на фоне вот этого перемирия стороны обсуждают условия соглашения. И я так понимаю, что основным камнем преткновения является ядерное обогащение. И вот звучали такие предложения, что остановить его на там, 10 лет, сначала на 20 лет, потом на 15, на 10. Да? И сейчас, по последним данным, Иран предлагает вообще вынести за скобки этого договора ядерное обогащение, то есть договориться о каких-то там репарациях, открытии Армузского пролива, о каких-то ну, вот, пунктах.
4: Никто никакие репарации.
1: Ядерное обогащение вернуть в этот разговор позже. Вот это можно назвать какой-то реальной гарантией безопасности?
4: Нет, для нельзя. Израиля в данном случае? Нет, смотрите, это переговоры, это болтовня, это пока идет, собственно, переговоры даже то, что периодически перестрелки какие-то там происходят. Это все процесс переговоров и торговли. Я вообще это все воспринимаю как ну, очень грубое такое циничное сравнение. Вот на базаре-то идет торговля, только люди торгуются не о деньгах на словах, а они при этом торгуются о каком-то более важном результате и периодически друг друга стреляют ракетами. Вот, при этом один из этих людей делает замечательную мину при не очень хорошей игре, это вот иранская сторона, потому что у них действительно слабые переговорные позиции. Они еще могут какое-то время, ну что, как-то ракетировать, контролировать этот пролив, там не ну, они же сами из-за этого будут страдать. То есть это обоюдоострое действие с их стороны. Пока просто рано подводить итоги. Ну, конечно, никто не говорит о том, что я не верю, например, да, что это все остановится. Ну, как вот часто можно слышать, скажем, из оппозиционных источников США, что вот Трамп боится дорогой нефти, потому что тогда республиканцы проиграют мидтерм выборы, и, значит, он поэтому быстренько сейчас все отдаст, сдаст, все сдаст, значит, Ирану и уберется во свояси из региона. Иранские требования, они особо не меняются. То есть даже следить за этим бессмысленно. Они требуют репараций, никто им не даст никаких репараций. Они требуют... Вообще-то сейчас они уже требуют официального признания своего контроля над проливом. Этого не будет. Не будет, не дадут им. Они требуют передислокации американских вооруженных сил оттуда. Не будет этого тоже. Они требуют каких-то прав для этой Хизбаллы в Ливане. И этого ничего не будет. И они, в принципе, не отступают от своих требований. Те люди, которые сейчас ведут переговоры, вполне возможно, что они не доживут до окончательного подписания какого-то вот будущего соглашения. Я даже думаю, что скорее не доживут, чем доживут. Потому что эта ситуация, она... нестабильная сейчас, и эта нестабильность будет продолжаться какое-то время. Это может продолжаться, там, я не знаю, еще пару месяцев, может, чуть дольше. Я не думаю, что годы. Я бы прислушался здесь к тому, что говорит премьер Израиля. Вот. Он довольно взвешенные вещи говорит, и правильные. Да? Его просто не принято слушать сейчас, потому что вот он как бы в интересах своей страны эти все заявления делает. На самом деле не только. Он человек мудрый и знающий очень, помимо всего прочего. Он говорит, что идет давление. Иран под жутким давлением. Давление внешнее. То есть надежды, что не удалось, не оправдались надежды на внутреннее давление. То есть надежда на то, что иранский народ восстанет и сметет эту власть, они не оправдались. Честно говоря, у меня этих надежд не было. Вот. Более того, у большинства, например, израильских экспертов и оборонных, и просто журналистов тоже этих надежд не было. Это было желание, мечта о том, что вот восстанут иранцы и не испугаются снова, значит, на пулеметы и полезут на эти пулеметы, и совершится мирная революция какая-то или немирная. Ну, конечно, нет. Вот. Но давление же может быть внешним. Есть несколько сценариев подавления Ирана дальнейшего, его, так сказать, обеззубливания, да, то есть дальнейшего его ослабления. Ну, например, там можно, в принципе, можно было даже перед прекращением огня вывести из строя энергогенерирующие мощности иранские. Да? У них очень устроена энергетика так, что у них там, по-моему, 120 электростанций тепловых, ну, крупных, из которых 30 – это 80% всех мощностей. Вывести из строя 30 тепловых электростанций, они не в скальной породе, они вот внешние, довольно просто. Вот. И в целом было бы неплохо вывести из строя какую-то часть этой мощности, просто для демонстрации возможностей, намерений и серьезности своего подхода. Ну, решили этого не делать, провели гуманность. Может быть, тоже правильно. Мы, понимаешь, ведь я еще считаю, что мы настолько не знаем фактов на Земле. Вот как сейчас в Иране живется? Вот как у них там... если послушать экономистов, они говорят, что там абсолютно жуткая кризисная ситуация, потому что страна 90-миллионная, экспортная промышленность разрушена, экспорта из-за пролива из этого нет практически, которые они контролируют. Ну, контролируют, молодцы. Вот. Им хуже, чем остальным, потому что есть другие способы экспортировать там нефть какую-то у других стран, а у них почти нету. Вот. Короче говоря, я считаю, что история не закончена, и у нас катастрофически мало информации о том, как она может закончиться. И я понимаю, что это не устраивает большинство людей. Это нормально. Вот, например, война во Вьетнаме, она примерно по такому же сценарию была закончена под давлением американцев, которым надоело, что вот бесконечная война. Это можно понять. Наверное, и здесь такой же аргумент когда-то начнет работать. Я говорил в самом начале, когда вот мы общались, что кредита у Трампа не так много, если будет бесконтрольный рост цен на топливо или там какие-то другие последствия. Или действительно война с жертвами. Избежали войны с жертвами. Вот это панические вот эти заявления в начале войны от оппозиции, там, внутриамериканской, о том, что сейчас вот пойдут гробы, значит, и мы втянемся вновь в войну. Вот. Риторика времен Вьетнамской войны в Вьетнаме. Но она смехотворно полностью не оправдалась. Жертв сейчас столько же за всю вот эту кампанию, как, извините, при выводе американских войск из Афганистана. В каком году это было? В 19-м, да? Вот когда, ну, не очень красиво это смотрел, вот эти картинки, которые весь мир облетели, когда...
1: В 21-м.
4: В 21-м, да, когда драпали из Кабула, драпали, значит, американские войска. Вот тогда погибло 12 человек, а сейчас, по-моему, 14 или что-то такое. Ну, как бы, действительно очень плохо, каждая жизнь бесценна, это мы все понимаем, но вот, тем не менее, посмотрите на результаты, посмотрите на динамику. Американские солдаты сейчас не гибнут. Расходы есть, это дорого держать авианосцы за, я не знаю, сколько там, тысяч миль от берегов родных, но эти расходы не такие большие, как в горячей стадии войны, и, возможно, еще возобновиться. Израильтяне готовы, хотят еще это самое повоевать. И, в принципе, что можно? Какие могут быть сценарии? Возможно, либо изнутри Ирана какими-то дворцовыми интригами или еще как-то они появится какой-то более сговорчивый, более рациональный лидер. Возможно. Возможно, не появится. И будет этот маньяк-самоубийца дальше свою страну уничтожать. Возможно. И тогда продолжатся военные действия. Ну, что значит продолжатся военные действия? Например, тогда действительно выведут из строя электростанции, тогда действительно выведут из строя газопроводы внутри Ирана. И добьют, собственно, еще раз по следующему кругу, это, знаешь, как вот подстригается газон, да, или там вытравливаются какие-то паразиты. Вот этих верхушку Исламской Республики, их уничтожат. А потом еще раз, если надо будет. Это все звучит тяжело и там цинично, но вот так, да.
1: Плюс Иран... Держать как бы под колпаком таким образом.
4: Да, и их держат, они, знаешь, как...
1: Раз в несколько лет, получается, вот подстригать таким образом...
4: Ну, я надеюсь, несколько лет. Я не думаю, что на несколько лет хватит Ирана. Я думаю, что это несколько месяцев, вот что-то такое. Ну, просто у них не очень... У них не видно ресурсов какого-то усиления, возрождения...

0: Наконец, еще один плюс из того, что случилось, это самая ужасная вещь, сейчас скажу, меня потом вообще, наверное, занесут во всевозможные списки злодеев. Ну, американская армия, она действительно самая сильная в мире, но откуда мы это знаем? Мы это знаем по результатам того, что она демонстрирует. И мы знаем, что никакая армия, даже самая сильная в мире сейчас, в такое динамичное время, самой сильной не остается. Если ее не применять, если не применять на разных театрах военных действий, мы очень быстро либо впадем в иллюзию, что мы самые крутые, ничего не надо бояться, а потом получим от кого-нибудь тумаков. Либо, ну, действительно, мы их просто сразу получим, не впадая в иллюзию этих тумаков. А сейчас, да, обнажились проблемы. Противодроновой защиты нет у американской армии. Координация, слаженность войск не очень высокая. Я просто напомню, что Соединенные Штаты, военно-воздушные силы потеряли несколько самолетов. Я думаю, что мы даже не знаем полное число. Ну, я думаю, штук 6, что ли, там. Friendly fire, не friendly fire, я не знаю. Ну, потеряли. А израильские военно-воздушные силы не потеряли ни одного. При том, что израильские работали за 1500 километров от баз. И всегда заправлялись в воздухе. Это значит, что надо подправить. Это как вот учения такие большие тоже, да, в том числе. То есть, это да, по-прежнему я... Не надо радоваться войне. Ну, как можно радоваться войне? Я просто говорю, что мы в войне, и когда на войне происходит битва, в которой относительно мало жертв, относительно дешево, и с результатами враг действительно ослаблен, можно сказать, что это правильное решение. Тяжелое, но правильное. Вот так я считаю.
1: Нью-Йорк слушает. Радио.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
7: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005. Вы
8: слушаете Дэвидсон Радио.
9: Рикошет.
10: Вдогонке теме Ирана, чтобы уже закончить эту всю картину, 8 апреля, через несколько часов после объявления американо-иранского перемирия, Израиль нанес по Ливану самые мощные удары с начала войны. Ливан объявил этот день черной средой и днем национального траура. Параллельно Израиль занял юг страны и заявил, войска останутся, пока Хизбалла не будет разоружена. После этого мы увидели встречу представителей Израиля и Ливана.

0: Вашингтоне, и даже сейчас сообщается, что якобы ведутся переговоры впервые за десятилетия. Что реально можно достичь, по-вашему, пока израильские войска стоят на ливанской земле, вот в результате этих переговоров?
1: Я считаю, что можно достичь заявленных Израилем целей, в частности, разоружения Хизбаллы или какое-то ее умиротворение. Это связано с договоренностями американскими с Ираном. Безусловно, потому что Хизбалла – это не просто, знаете, какой-то вот прокси такое удаленное, что у них там есть своя какая-то повестка, а иранцы им просто помогают. Нет, это в чистом виде, там все руководство иранское. Вот. Не только деньги, но и руководство, и, собственно, приказы они получают от Ирана. Хизбалла, она не заинтересована была в том, чтобы нападать на Израиль, в ответ на нападение Израиля на Иран. Но, тем не менее, они это сделали, потому что им приказали их настоящие хозяева. Да, израильские войска, они создают так называемую зону безопасности. Там тоже не все гладко, там имеются жертвы, потому что даже у Израиля есть дырки в противодроновой защите. И периодически раз в несколько дней происходит пролет какого-нибудь дрона «Камикадзе» с гибелью израильских военных. Ну, израильская армия теряет несколько человек. Я думаю, что где-то, я не знаю точно этих чисел, но, может быть, один человек в неделю, может быть, там два, вот где-то так. То есть есть какие-то потери, это плохо, это очень тяжело. Вот. Добиться можно, да, результата, безусловно. Когда-то все равно начнутся переговоры. Просто когда ситуация будет заморожена и отрегулировано с Ираном, Хизбалла останется один на один вот с израильскими врагами их. Пути снабжения там очень сильно затруднены, снабжать их оружием будет трудно. Израиль сейчас прямо взрывает всю инфраструктуру террористическую на юге Ливана. Они оттуда выгнали население. Не только Хизбаллу, а там целыми деревнями. И выгнали на время. Это никто не собирается оккупировать этот Южный Ливан постоянно. Это вообще не ситуация голландских высот. То есть даже внутри Израиля самые оголтелые националисты, такие, вот, которые любят завоевания военные, об этом практически никто не говорит. И это крайне непопулярная, абсолютно безумная идея, которой никто не собирается увлекаться. Вот. Но сейчас прямо разоружаются эти тоннели, взрываются боезапас и так далее, и уничтожается верхушка Хизбаллы. Опять-таки, как прополка. Уже было раундов этой прополки, я думаю, там несколько, потому что убили шейха Насраллу, это лидер Хизбаллы, убили его заместителя. Там их убивают, вот представьте себе такое дерево, и вот с корня слоями так снимают всю эту зараженную почву, если угодно. Вот можно. Это просто на это требуется время. Я думаю, что если бы не Иран, то уже бы давно договорились. Вот. Теперь, сам по себе Ливан – это очень сложная страна, истерзанная совершенно и Ираном, и сирийским режимом. Там же была цепочка прокси. Сирии больше нет, как иранского прокси, а раньше была. Вот. И они совместно превратили этот Ливан несчастный вот в какую-то песочницу для Хизбаллы, для шиитских экстремистов, которые там подчинили всех силовым способом и руководят. И сейчас эта ситуация меняется, и она изменится. Ну, в Ливане плохо жить, там, я не знаю, если бы... У меня есть друзья ливанцы, да, они все оттуда уезжают, по возможности, у кого деньги есть. У кого деньги нет, готовятся к еще более трудным временам, там, и в городах, и вот в этих деревнях на юге и так далее. Но я верю, что вполне возможно нормальное урегулирование. И без того, что сейчас происходит, оно было невозможно. Опять-таки, это та же совершенно ситуация, что с Ираном, наращивающим военную мощь, и в какой-то момент этой военной мощи хватило бы, чтобы доминировать в заливе, независимо от действий США. У Хизбаллы было то же самое. У них было, по-моему, 150 тысяч ракет, а мог быть миллион ракет, но при этом еще 5 миллионов дронов. Вполне, вот я смогу представить пару лет. И еще там в 10 раз больше тоннелей в горном этом Ливане, на юге Ливана. И что? И тогда уже, я думаю, что Израиль, север Израиля был бы необитаем где-то, наверное, там до Нетании, примерно. Ну, там полстраны, вот, там все сельское хозяйство израильское практически, оно там. Вот. Это нетерпимая ситуация, невозможная. И с этим занимаются. Внутри Израиля народ в ярости, что до сих пор вопрос не решен. При этом люди понимают, что да, вот так. Что значит вопрос не решен? Там продолжаются тревоги. в северных городах, в северных приграничных с Ливаном районах, потому что пролетают иногда дроны и какие-то ракеты, но, по-моему, ракетных обстрелов гораздо меньше, чем было уже сейчас. Но все равно это не нормально, это не мирная жизнь. Ну, понятно, что это идет к какому-то умиротворению. Это вечно не может продолжаться.
0: Еще несколько минут. Успеем, наверное, обсудить еще одну тему. Во время встречи в Пекине лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента Трампа, что опрометчивые действия в отношении Тайваня могут привести к конфликту между двумя странами. Встреча в Пекине продлилась 2 часа, гораздо дольше, чем ожидалось, и, как предполагается, была посвящена вопросам торговли и войне в Иране. Си настаивает на отсрочке и сокращении поставок американского оружия Тайваню, который Китай считает своей территорией. Я уверен, что обсуждали и Иран на этой встрече, потому что были сообщения, хоть и они урезаны, Министерство иностранных дел Китая совсем сказало, что не обсуждали, хотя были сообщения, и Бессент говорил, что президент Трамп позже даст какие-то комментарии по этому поводу. Но меня удивило заявление Марко Рубио, который сказал, что армия Китая стала второй по мощности в мире. Госсекретарь США заявил, что темпы наращивания китайских вооруженных сил не имеют прецедента. По его словам, Пекин вложил миллиарды долларов в развитие армии и флота. Я вот вспоминаю, мы всегда говорили, российская армия, вторая армия в мире. Да? Получается, что сейчас вторая армия, по словам Рубио, это китайская. Насколько это можно всерьез воспринимать, по-вашему, и может ли быть некая гонка вооружений здесь?
1: Нет, ну, во-первых, это необходимо воспринимать всерьез. Более того, ведь еще одна вещь случилась. Си Цзиньпин сказал, что самые важные отношения в мире двусторонние – это китайско-американские. То есть Россия вообще не упоминалась в этом контексте. Россия – это их давний там, друг, брат, сосед, я не знаю, там всевозможные сладкие слова, ну какой-то, да, вот сосед по даче у серьезного господина. А есть соперник серьезного господина – это вот Соединенные Штаты. Гонка вооружений, она идет. Это гонка вооружений не только традиционная, когда больше стали выплавляют или там строят каких-то ракет, подводных лодок и авианосцев, а пересматривают военную доктрину. Потому что, например, если еще 15 лет назад танки – это была важная часть военной доктрины, да, наступательной хотя бы, то сейчас уже, скорее всего, нет. Если вертолеты боевые имели значение 20 лет назад, то сейчас, судя по тому, что творится в Украине с российскими вертолетами, ну, не такие важные. Вот, да, и поэтому, конечно, будет гонка вооружений. Она, ну, я думаю, что возможно выстроить какую-то такую партнерскую, ну, как сказать, соперническую систему, когда вроде бы и соперничество, и партнерство, и вооружение наращивается, но до безумия дело не доходит. Вопрос с Тайванем, конечно, ну, я не уверен, например, что в современной войне именно то, что американцы могут дать Тайваню, критически важно, что тайваньцы сами, например, не могут сделать там, не знаю, 20 миллионов дронов, да, без Америки. Вот в Европе сейчас это происходит, Германия производит и противодроновые пушки, и дроновые системы. Вот. Для войны такой региональной это важнее, чем то, что у американцев есть, да, на самом деле. Да и ракеты они сами могут сделать. Сейчас ведь производство очень легко с нуля автоматизированное запустить. И мы это знаем не только потому, что умеют делать китайцы, но и сами даже, вот Tesla, например, она с нуля освоила производство, полный производственный цикл электромобилей. Это было там, не знаю, меньше 10 лет назад. Но это значит, что можно освоить такое производство чего угодно, и оно будет более автоматизированное с приходом искусственного интеллекта и прочего. И это что, опять-таки, в свою очередь означает, что какая-то страна небольшая, и Тайвань, Израиль, может построить полностью автоматизированную экосистему, если угодно, производство чего угодно, в том числе вооружений. И есть какие-то критически важные ресурсы, там редкоземельные металлы. У Китая есть редкоземельные металлы, у США есть редкоземельные металлы, у всех есть. Да, говорят, что у Китая прекрасное оружие. И это было бы странно в этом сомневаться, если честно. Я, честно говоря, считаю, что история, она здесь не очень, мне кажется, подспорье хорошее. Но они ответственные цивилизации, им очень много лет китайской цивилизации. Вряд ли они хотят... Это не Иранская Исламская Республика сумасшедшая, у которой цель – приход этого, как это называется, мессии иранского Махди и всеобщая гибель в огне, очистительном огне Армагеддона. Но у китайцев же нет этого сумасшествия, да? Вообще ни в планах, ни в декларациях, нигде. Это люди, которые хотят развиваться вот в китайском своем этом мире. Они видят их коммунизм, он вполне декоративный, на мой взгляд, перформативный сейчас. Вот. Поэтому я думаю, что отношения с ними выстроить можно. Более того, это необходимо делать. Воевать с ними, ну, наверное, тоже можно, но это будет очень плохо. Не дай бог вообще. Война с Китаем, это будет ужасно. Опять-таки, война России, агрессия России в Украине по сравнению с уровнем разрушений, которые... случится, не приведи бог вообще, если начнется война США с Китаем, это абсолютно несопоставимо, это будут жуткие жертвы. И это никому не нужно, ни американцам, ни китайцам. И никакого идеологического императива, идеологического какого-то позыва к тому, чтобы это случилось, то есть какие-то сумасшедшие коммунисты, например, были в Советском Союзе, которые хотели либо погибнуть, либо построить коммунизм, либо нацисты, которые либо погибнуть, либо попасть в Валхаллу, либо построить расовое общество, или исламисты, которые хотят, значит, соответственно, вот этот джихад и все остальное, такого нет. Крестоносцы, нет этого. Вот. Есть какие-то, что называется, финансово-промышленные интересы и разные способы их достижения, этих интересов, там, бандитские, не очень бандитские. Я думаю, что это разберется, что это как-то разрулится. Вот. Я не считаю эти противоречия неразрешимыми. Вот. И мы даже видим, ну вот, наверное, все говорят, вот конец однополярного мира, такого мира, полярного, неполярного. Ну, пожалуйста, вот США сказали Европе, трамповские США, да, сказали, теперь мы в меньшей степени будем о вас заботиться и тратиться на вашу оборону и так далее. Давайте-ка сами. Ну, так они вот сами. Япония там сама вооружается. Я подписан на китайские СМИ, там у них карикатуры каждый день в Синьхуа, там еще где-то японский милитаризм, реваншизм. У них вот что... Ну, все разберутся, умирать никто не хочет. То есть фанатиков сейчас... В Китае, в США точно нет. В России есть, но это тоже не фанатики, это же какие-то просто сумасшедшие старики, которые... Мне кажется, им скучно умирать. Вот как сказал этот упырь главный российский, я все-таки не могу не пнуть его, вот, что движухи захотелось. Ну, конечно, хочется движухи подыхать скоро, ему уж, наверное, да, он так выглядит вот на параде, на этом позорном, как будто уже вот прям совсем пора. А скучно, хочется еще с собой взять каких-то приятную компанию на тот свет. Ну, вот, а это тоже не фанатики. Вот его убьют, они, и все это закончится.
0: Андрей, спасибо большое вам за то, что нашли спасибо. Время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политический аналитик Андрей Янпольский.
1: Спасибо, Артем.
0: В завершение сегодня хочу сказать несколько слов о музыкальном конкурсе «Евровидение», который в минувшие выходные прошел в Австрии. Соединенные Штаты традиционно в нем не принимают участие, хотя есть страны за пределами европейской зоны, которые все-таки участвуют в конкурсе. И так как США не участвуют, мы не можем послушать потенциальную песню. Я предлагаю в завершении нашей сегодняшней программы несколько секунд послушать. Была прекрасная песня Израиля, израильский певец Ноам Бедам, «Мишель». На этой ноте мы завершим программу. Через несколько минут увидимся в «Пульсе дня» на RTN. Оставайтесь с нами.

0: Thank you so much. Toda rabba. Thank you, Europe. I love you.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
6: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
7: По средам с 5 до 7 вечера.
6: На Дэвидсон Радио.

0: дома.
1: Дэвидсон радио. Радио. Радио.
2: Дэвидсон радио. Радио.
3: Дэвидсон радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
4: 620 АМ.
5: Здесь не остановимся.
4: Дэвидсон Радио.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов городские новости, в 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.

Придется новости читать по памяти. Добро пожаловать в Толковище. Ведущий — это Кот, его зовут Вася, и сопровождающий персонал по имени Сева, наша фамилия Каплан. Начинаем с новостей с миру по нитке, буквально, то есть такие headlines в основном, но с картинками. Соединенные Штаты отвергли план Ирана из 14 пунктов по урегулированию конфликта. Трамп описал это предложение словами «с ума сошли». Но это здесь. Китай договорился с Соединенными Штатами о создании двусторонних советов по торговле и инвестициям, что реализовало один из ожидавшихся, кстати, результатов визита Трампа в Пекин и укрепило коммерческое перемирие между обеими странами. ВОЗ – это Всемирная организация здравоохранения, которая отнюдь не там, где была раньше, потому что мы из него вышли, мы, америкосы, объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в ответ на вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде, и по меньшей мере 6 американцев подверглись воздействию штамма этого вируса. Украина нанесла крупнейший удар по Москве. За более чем год десятки беспилотников атаковали столицу России. Пострадало в общей сложности 17 человек, трое погибли. Ряд украинских регионов в ночь минувшую подвергся атаке дронами и ракетами. Местные власти сообщили о 18 раненых в Днепре, двух в Одессе. Российская атака продолжалась более 6 часов. Выпущено было 524 ударных дрона и 22 ракеты. Удар дрона вызвал пожар возле атомной электростанции Объединенных Арабских Эмиратов. И, скорее всего, что это Иран. Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел из следственного изолятора сегодня утром по тамошнему, после того, как за него был внесен залог в размере 140 миллионов гривен. Это 3,2 миллиона долларов. Причем Ермак сказал, что понятия не имеет, откуда бабки. Кампания сенатора Билла Кассиди на переизбрание, это уже наши американские дела, была преждевременно прервана, поскольку избиратели откликнулись на призыв Трампа сместить двукратного республиканца из Луизианы. Израиль убил военного лидера Хамас в Газе, устранив давно желанную цель, продолжая охоту на боевиков, связанных с нападением на Израиль 7 октября 2023 года. Забастовка на железнодорожной дороге Лонг-Айленда продолжилась второй день, а в переговорах никаких признаков движения. Прокуроры, расследующие сеть Джеффри Эпстейна, получили обращение около 20 женщин, которые заявили, что являются жертвами сексуального преступника и его сообщников. Финансирование бального зала Трампа столкнулось с процедурным препятствием в Сенате, что поставило под вопрос возможность республиканцев ускорить голосование по проекту. Силы Соединенных Штатов и Нигерии, совместное усилие, убили предполагаемого второго по рангу лидера исламского государства Абу Билал Аль-Минуки, человека, связанного с нападениями на религиозные меньшинства и массовыми похищениями школьников. Круизное судно MV Hondius, связанное с недавней вспышкой хантавируса, сегодня прибывает в Нидерланды, то есть уже, наверное, прибыло к последней остановке своей. Оставшийся экипаж и медицинский персонал выйдут на карантин, а корабль будет дезинфицирован. Круизные лайнеры особенно способствуют распространению заболеваний из-за сбора путешественников из разных регионов и из-за тесных мест для питания и сна, и плюс еще возможное воздействие местных болезней. И последняя болгарская певица Дара, она наверху слева, выиграла 70-й конкурс Евровидения с поп-хитом «Бенгаранга». Эта победа стала первой в истории для балканской страны, а израильский участник Нуам Бетан занял второе место за балладу «Мишел». Кстати, если вас интересует, почему в такой последовательности я излагаю эти новости, потому что существует шкала реакции в Соединенных Штатах Америки, которая определяет интенсивность интереса к тому или иному заголовку. И существует программа, которая выстраивает в определенном порядке эти новости. Так что если там, скажем, сообщение о том, что израильтяне кого-то убили, это интересует, скажем, в основном наши гетто. Но если это не кто-то, кто только что учинил теракт в Соединенных Штатах, а потом идет сообщение о том, что устрицы в Лонг-Айленде лучше их не кушать,
то это выстраивается программой. Именно так. И Евровидение, вообще я удивился, что сегодня вошло в круг интересов, меняющихся интересов искусственного интеллекта, это точно. А теперь What's News in Business and Finance. Регуляторы и прокуроры пытаются догнать упущенное, чтобы противостоять группе подозрительных ставок, поступающих из столичного региона страны, направив ряд запросов на рынки прогнозов Калши и Полимаркет. Об этом сегодня подробно, в деталях, но позднее. Крупнейший нефтяной кризис в истории расширяет экономический разрыв. Во время войны с Ираном американцы потратили на бензин и дизель на 45 миллиардов долларов больше, чем аналогичный период год назад. Резкий рост затрат на энергию непропорционально нагружает потребителей с низким и средним доходом, естественно, в то время как нефтегазовые компании показывают рекордные прибыли. Свободный денежный поток для крупных нефтяных компаний вырос на 84% до 36 миллиардов долларов в первом квартале, в то время как домохозяйства с низким доходом сократили потребление топлива. То есть, касается всего, и меньше ездят на машинах, и меньше топят, и сейчас уже кондиционеры. Страны по всему миру возвращаются к углю, как к надежному источнику энергии, после того, как война с Ираном фактически закрыла Ормузский пролив. А кого интересуют детали, вы можете почитать сегодня в Wall Street Journal. NextEra Energy ведет переговоры о покупке конкурента Dominion Energy в одной из крупнейших сделок года. Elliott Investment, руководство этой компании, создало значительную долю в производителе научного оборудования BioRad Laboratories. RAD пишется через R-A-D, не красный. И зачем? Чтобы повысить цену акции, которая была не проработана и не работает так, как надо. Значит, надо поднять. Гендиректор Мерседеса Бенц заявил, что автопроизводитель готов перейти на оборонное производство, если это будет иметь смысл с точки зрения бизнеса. НП Нарвикар, это глава почти 57-миллиардного эндаумента Гарвардского университета, планирует уйти на пенсию. Правительство Соединенных Штатов подало в суд на франчайз Chick-fil-A, утверждая, что тот отказал сотруднице в просьбе о субботнем выходном для соблюдения шаббата. Технологические лидеры работают над решением проблемы нежелательных агентов искусственного интеллекта, не препятствуя бизнесу в использовании этой технологии. И теперь внутриамериканские, менее масштабные, но запоминающиеся новости. Пастор из Чикаго собрал сотни мужчин, именно мужчин, вчера на южной стороне города, чтобы снизить уровень насилия в районе, который считается одним из самых опасных. Пастора звать Кори Брукс, и проект HOOD под его руководством провели собрание единства тысячи мужчин в почти завершенном центре лидерства и экономических возможностей Роберта Маккормика по адресу 6620 South King Drive, где организаторы объявили окружающую территорию зоной без насилия на 100%. Это интереснейшая инициатива собственного населения. Удастся ли им? Будем посмотреть. Беременная женщина родила мальчика посреди переполненного зала суда в Бруклине, ожидая предъявления обвинения в хранении наркотиков. Саманта Рандаца, ей 33 года, рожала в окружении полицейских, прокуроров и сотрудников суда. При этом она была в кандалах и наручниках, их так и не сняли. Во время родов, не знаю, как она раздвинула ноги при этом, арестовали ее в четверг вечером, после того, как полицейские увидели двух человек на крыше жилого комплекса в Шипсхед Бэй с контролируемым веществом на виду. Это буквальный перевод с английского «controlled substance» in plain view. Она его имела, но ничего не пишется о том, что она принимала или нет. У нее там 9 месяцев было. И причем она пришла в таких одеждах, что полицейским в зале суда не пришло в голову, что она может сейчас разродиться. Адвокат ее считает, что с нее снимут все обвинения. Совет попечителей Корнельского университета заявил, что поддерживает президента
университета Лиги Плюща Майкла Котликова. После того, как группа студентов последовала за ним к его машине, окружила ее после серии дебатов по Израилю и Палестине 30 апреля. Студенты пришли в ярость после серии дебатов на кампусе, организованной Корнельским политическим союзом и соорганизатором, которые выступали корнельские прогрессисты, корнельцы за Израиль и студенты за справедливость в Палестине. Три группы. Котликов, который занимает пост президента с марта 25 года, настаивал на том, что серия дебатов была энергичной и цивильной и являлась ярким примером открытого дискурса, который, как он сказал, мы ценим в нашем академическом сообществе. При этом Котликов сначала утверждал, что разъяренные левые были агрессорами инцидента, зафиксированного на камеру, а студенты утверждают, что он ранил как минимум двух протестующих на парковке, то есть он, видимо, пытался тронуться с места. И последнее, очень неожиданно, сегодня статья, причем это не native advertising, то есть не замаскированная под новость реклама, а просто беспрецедентная история. Доктор Энтони Берлетт, который у вас на экране, превратил свою практику пластической хирургии буквально в семейное дело, потому что он прооперировал свою маму, жену, брата-близнеца, падчерицу и племянницу, и при этом сделал своей сестре буб-джаб, то есть увеличил ей грудь. Берлетту 66 лет, он имеет офисы на Верхнем Иссайде, в Саутгемптонс, и также в своем родном городе Сидер Гроув, это штат Нью-Джерси. То есть, в принципе, хотя у медиков существует так называемый family discount, то есть это когда близкие люди получают скидку на процедуры, но обычно хирурги, не пластические, своих родственников не оперируют. Это все с новостями, и если они привели к умственной деятельности, то значит у вас есть головной мозг, он работает, и вы можете это продемонстрировать, набрав телефон студии 718-303-9090 и поделиться появившимися ассоциациями по поводу услышанного.

0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Davizen, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davizen вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Davizen Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davizencard.com. Телефонная карточка Davizen – это связь, проверенная временем.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
3: Слышите? Шаги.
4: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
6: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
7: Я на этой неделе провел эксперимент. То есть вообще удивительные результаты дает этот эксперимент. У меня два канала на YouTube. Для тех, кто новенький. Один называется «Сева Каплан», а другой называется «Русский голос Америки». Вот это «Русский голос Америки» — это лайв-бродкаст. Почти ничего записного, все всегда живое. И, кстати, я ввел за этот уикенд возможность тем, кто смотрит после уже лайв-стриминга, читать содержание лайв-чат сбоку там. Ну, естественно, что основная аудитория – это радиослушатели. Им картинки-то не нужны. Они едут на работу. Это время такое, с 6 до 7 утра. В основном Большой Нью-Йорк. Вот, то есть вот эта вот целевая аудитория. А то, что происходит на другом канале «Сева Каплан», там, ну, такая разноплановая публика. То есть 70 человек есть из Индонезии, откуда-то они взялись там. То есть из разных мест. Аналитика дает полную карту. Причем самое интересное – это среднее время просмотра. То есть еще не было ни одного материала, кроме интервью с Леонидом Ройтманом, который смотрят по много раз. Это вообще полный пиздец. По много раз есть люди, которые смотрят одно и то же. Но это, значит, получается, что шоу получилось. Не только шоу, а произведение искусства. Но все остальное, мне же все-таки время занимает, усилия определенные, чтобы сделать видео. Как правило, с того канала происходит отписка. Ну, по-разному. Например, материал, с которым я вам сегодня, я вас сегодня познакомлю здесь, я его разместил на том канале, предположив, что человек 20 должно отписаться, но отписалось только двое. О чем это говорит и почему я вам это рассказываю? Это о том, что на том канале я подошел к критическому порогу, когда травоядные, так сказать, челы, которые ищут только один материал, они уже, так сказать, все вышли. Осталось только колебания. Там 26 тысяч подписчиков, то есть это кошачьи слезки, как говорят. А здесь совсем даже одной слезы не набирается на этом канале, потому что все живьем, и здесь нечего подписываться. И новости, и аналитика их, это как однодневная бабочка. Ты вот утром послушал то, что тебе надо, если что-то не успел, потом посмотрел запись, и завтра будет другая история. Вот, на том канале, на другом вечно зеленка. И я, честно говоря, когда столкнулся с этим материалом, который я вам сегодня предложу, был совершенно поражен. Во-первых, я подумал, что я даже не знаю, что на этот счет сказать. А, во-вторых, я обнаружил, что ни одной попытки отстраненного анализа того материала, о котором я сейчас расскажу, вообще не зафиксировано. Такого просто не было никогда. Суть в том, что 11 мая, сегодня у нас 18-е, то есть неделю назад, колонка Николаса Кристофа, это колумнист в «Нью-Йорк Таймс», обвинила израильские власти в сексуальном насилии над палестинскими заключенными, и после этого начались острейшие дебаты об источниках Кристофа, о журналистских стандартах и о политических последствиях. Беспрецедентно и то, что вот ни одно СМИ не посмело предложить анализ. Повторяю, комментарии читателей только двух цветов, черного и белого. Одни хвалят, другие осуждают. Поэтому для меня это был как бы челлендж, вызов. Я решил заполнить этот пробел в нашей общей истории, чтобы не было стыдно перед потомками. Так вот, молчание, которое, так сказать, встречает изнасилование палестинцев, это статья. Оно в деталях описывает обвинения 14 жертв в сексуальном насилии в израильских тюрьмах. И это Кристоф пишет, он всех проинтервьюировал, он занимается этим десятки лет, борьба за права человека и вспышки насилия. Он опирается на сообщения, в данном случае, в основном, неправительственной организации, ни одной, но самая из них, продвинувшаяся благодаря Кристофу и «Нью-Йорк Таймс», это «EuroMed Human Rights Monitor». То есть евро-средиземноморское средство массовой информации, которое следит за правами человека. Примерно так. В принципе, я посмотрел, естественно, потому что источники надо проверять. Не совсем прозрачный орган по части финансирования, но так как они не правительственные, они не обязаны докладывать. Но еще один момент такой спорный. Я не осуждаю, но он спорный. Кристоф представил свою колонку как журналистское расследование. И немедленно статья вызвала осуждение со стороны израильских чиновников, со стороны еврейских организаций и некоторых комментаторов. Ну, это понятно по содержанию, которое я как бы заголовок вам представил. Министерство иностранных дел Израиля охарактеризовало эту колонку как одну из худших «bloody libel», это кровавая клевета, когда-либо появлявшихся в современной прессе. Оно утверждает, что статья перевернула реальность и ошибочно приравнивает Израиль к Хамасу. Тоже можно было бы не цитировать, потому что это иначе просто и быть не могло бы. Даже если это правда, все то, что написал Кристоф, то иначе они не могут просто отреагировать. Американский еврейский конгресс раскритиковал этот весь материал за усиление провокационных, так сказать, инициатив. И еще что следует по поводу этой самой медийной организации сказать, это то, что... сейчас, секунду... Где-то у меня было тут по поводу Мэд этой самой. Она, да, вот эта вот EuroMed, она имеет историю распространения неподтвержденных впоследствии заявлений, но используется как основной источник информации. Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Альмерт заявил, что его собственные высказывания в этой статье искажены, и некоторые палестинские комментаторы признали, что возможны злоупотребления, но поставили под сомнение надежность источников Кристофа, то есть сами палестинские комментаторы. А «Нью-Йорк Таймс» защитила колонку, сказала, что это глубоко просвещенное, основанное на подтвержденных свидетельствах, подчеркнули, что интервью были сопоставлены с членами семьи, с юристами, с независимыми исследованиями и показаниями в ООН. А сам Кристоф утверждал, что мониторинг визитов Красного Креста и юристов может, если захочет, проверить все эти обвинения, то есть пустить готов их по следу. Причем там в основном люди, которые рассказывали ему, они своих имен не скрывают. «Таймс» отвергла слухи о том, что статью отзовут. Она действительно доступна. Я ее прочитал в оригинале, потому что в переводе часто бывает, что-то пропадает. Вот если бы посмотрели, скажем, старшее поколение, кто читал Курта Вонегута по-русски, вы не можете себе представить, насколько это отличается от оригинальной литературы. Да, так значит... По поводу «Нью-Йорк Таймс» я просто знаю, был знаком с Биллом Келлером, и там он chief executive officer был много лет, он получил Пульцер за работу в Москве еще, и я с ним имел честь, так сказать, отзавтракать в «Нью-Йорк Таймс», и в целом поговорили о том, о сём. Это было много лет назад, я его спросил, тебя вообще как-то интересует, что происходит, скажем, с теми людьми, которые боролись за права человека и переехали в Соединенные Штаты, и здесь они не все стали другими. И он мне сказал тогда, что, говорит, ты знаешь, мы, если что касается бывшего Советского Союза или России, мы только тогда материалы ставим, когда есть свободная бумага. Нас это не очень интересует. А я его еще спросил, а как вы проверяете всякие спорные материалы? Он сказал, там проверка и перепроверка, то есть целый аппарат людей работает. Но, естественно, напряженка в этом плане меньше, когда имеешь дело с профессионалом, уже прошедшим, так сказать, через это. Вот Николас Кристоф, для справки, он как раз из таких профессионалов. Значит, в ответ на эту колонку Израиль объявил о планах подать в суд на «Нью-Йорк Таймс» за клевету против государства. Юристы-аналитики отмечают при этом, что дело о клевете, основанное в Соединенных Штатах, столкнется наверняка с серьезными трудностями из-за того, что у нас все-таки никто не отменил пока еще, хотя хотелось бы, первую поправку Конституции.

газетой. У нее сумасшедшие ресурсы, но нужно перепроверять и не возмущаться. И у вас, кроме Сева Каплана, на этот счет никого нет. Так что я перепроверил и выделил несколько ключевых вопросов. Во-первых, достоверность источника. Опора на неправительственную организацию с предполагаемыми политическими принадлежностями и анонимными свидетельствами при этом вызывает вопрос о том, а как проверить. То есть верификация невозможна. Проблема с доказухой получается в целом. Но, с другой стороны, если бы этой проблемы не было, если бы у меня была стопроцентная доказуха, так хуй наны, кого бы я удивил? Потому что народ верит только тому, что ему нравится. Как справа, так и слева. А теперь мнение против расследовательской журналистики. Она, в принципе, не так дискретна, как границы государств. То есть расследование может иметь размытые границы, что порой приводит к путанице и к риску для репутации самого средства массовой информации. А следующий ключевой вопрос – это то, что время наше и политическая чувствительность – это факторы, которые нужно учитывать, но с ними бороться практически невозможно. Это как писать против ветра. Ну, в каком бы состоянии у тебя ни была простата, если ветер сильный, то результат понятен, да? Я сейчас про мужиков, потому что девушки, они вообще не писают, если любимые, и не какают. Они идеальны совершенно. Но публикация этой колонки, вот что... It's all about timing, baby. Как говорил про имидж Андре Агаси. Но на самом деле не имидж, а тайминг. It's all about timing. Вот публикация этой колонки совпала с выходом израильского доклада, о котором я вам докладывал, и не я один, наверное, на нашем радио. Израильского доклада о сексуальном насилии со стороны Хамаса, что вызвало подозрение о своевременности, так сказать, статьи Кристофа по принципу «сам дурак» и плюс взять внимание на себя, то есть снизить значимость доклада по поводу преступлений со стороны Хамаса. В принципе, оно так работает, неизбежно, даже если совпадение случайно. Так что мы судить должны по результату, а не по недодумыванию или по глупости, или по занятости. А этические стандарты требуют тщательной проверки источников, прозрачности в отношении возможных предвзятостей и контекстуального подхода, особенно в конфликтах. И Кристоф десятки лет пишет о насилии в региональных масштабах, и он может быть жертвой того, что называется occupational hazard. То есть это с оккупацией не связано, так на всякий случай. Мы никого не бросаем в нашем новом ковчеге, который идет к свету в конце туннеля. Мы с Васей никого не бросим. Occupational hazard – это риск предвзятости, который связан с характером самой деятельности. Вот, скажем, у всех моих коллег и товарищей по Дэвидсон Радио есть occupational hazard. У меня его почти нет. Ну, просто потому что я занимаюсь сразу всеми видами работы, и в том числе аналитикой, 30 лет занимаюсь этим. Я знаю, какой может быть аудитория. При этом я знаю, что я, скорее всего, что всего знать никак не могу. Но мои коллеги на Дэвидсон Радио считают, что наша аудитория – это те, кто звонит в эфир. Проблема только в том, что этих звонящих человек 50, и все. Так вот, это называется occupational hazard. Риск предвзятости в суждении, связанный с характером работы. Конечно, это издержки специализации. Они, конечно, неизбежны. Но при этом все мы специалисты, каждый в своей узкой сфере, и специалисты всегда нужны. А колонка Кристофа на сегодняшний день – это беспрецедентно интересно, потому что она стала самой горячей точкой дебатов о медийной этике, причем накал только растет за неделю. Речь еще, естественно, идет о надежности источников и об описании вопросов Израиля и Палестины. То есть это вообще никуда от этого нельзя деться пока что. Хотя некоторые признают важным,

0: возможность освещения возможных злоупотреблений в израильских тюрьмах, вот этот спор, он фактически подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются журналисты, в принципе, при балансировании между защитой жертв, невзирая на их принадлежность, и идеями в напряженных геополитических контекстах. То есть общественный дискурс – это в пользу бедных. Он, вероятно, не повлияет на СМИ в целом. В конце концов, вот скажем, хотя это не всех касается, например, CBS расстрогает отношения со Стивеном Колбером, последнее шоу будет 21 мая, и потом все, он перейдет, видимо, в блогеры. А на международное восприятие конфликта принципиальная журналистика, безусловно, повлияет, но только на среднего потребителя, на того, на кого работаю я, на того, кто способен менять свое представление, не впадая в крайности по мере появления достаточно вызывающих доверие фактов. То есть для тех, кто посередке, на них робим мы с Васей. И мой, нескромно говоря, гигантский опыт работы с информацией и ее, так сказать, уродливыми близнецами, дочерьми Дезой и Миссой, говорит о том, что массам правда нахуй не нужна. Но впендюрить правду массам можно, и при этом только через жопу, не через голову. Так что считайте, что речь идет об изнасиловании в гораздо больших масштабах, чем сфера интересов Николаса Кристофа. Я говорю об информационном изнасиловании. Вот почему я решил все-таки предложить вам эту тему. Есть вот это самое, кстати, Euromed Human Rights Monitor, об их истории из интересного. Они находятся в Женеве. Они до Кристофа были очень мало известны. В июне 24 года они опубликовали доклад, в котором утверждалось, что израильские военные используют собак для сексуального насилия над зэками в израильских местах содержания. Это сделали Euromed. И, цитируя показания палестинских зэков, Euromed утверждала в 24-м, повторяю, что собак оснащали камерами наблюдения, то есть прикрепляли к спине, а потом их выпускали на заключенных, пытая их систематически, а иногда и коллективно, то есть вроде как собака трахала зэка. Вот тот отчет от 24 года не получил вообще никакого внимания со стороны основных СМИ при выходе, и на то были достаточно веские причины. Израиль связывает руководство группировки вот с Хамасом, то есть это группировки, не правительственная организация, а в данном случае информационная группировка. Если это так, то тут должно пахнуть пропагандой. Но Euromed имеет задокументированную историю распространения обвинений в адрес Израиля, включая обвинения в изъятии органов у палестинских заключенных, массовых казнях в больницах и отрицаниях хорошо известной деятельности Хамаса в больнице Аль-Шифа в Газе. Так что Euromed не чужд тому, что называется occupational hazard. И возвращаясь к Кристофу, он ссылается на обвинения, выдвинутые палестинскими заключенными и правозащитниками, в том, что израильские полицейские собаки обучены насиловать заключенных, но, в принципе, научная литература описывает зоофилию в обратном порядке. Это когда ее инициирует человек, но не собака. Кстати, замечательная есть сатира на этот счет. «Everything you always wanted to know about sex, but were afraid to ask». Это уже, так сказать, табуированное имя Вуди Аллена. Уморительно смешной фильм, в котором есть эпизод, где человек приходит к доктору и говорит, что он любит свою овечку и ничего не может с собой сделать. Он понимает, что он болен и просит вылечить его. А доктор просит показать овечку. И увидев овечку, он влюбляется в овечку и женится на ней. То есть, ну, это безумно смешно. Но овечек используют челы в некоторых регионах. Это известно. Насчет собак у меня есть личный опыт. В свое время, еще когда я был советским неверно подданным, я провел 3 дня в обществе Юры Солнца, это лидер московских хиппи, очень противоречивая фигура, который был сыном привилегированных родителей, им все разрешалось, они ездили за границу, он стал наркоманом, алкоголиком, но хипарем, был безумно популярен, и есть данные, что он работал на органы. Я просто знаю кое-кого из его окружения, которые точно работали на органы. Вот. Но суть не в этом, а о том, что мы провели 3 дня вместе, причем у меня в квартире и в квартире моего соседа, у которого был шотландский сеттер. И Юра, я извиняюсь за подробности, целовал сеттера в засос, чем приводил в восторг присутствующих телок, пока одна из них не захотела попробовать. Бегер была кличка собаки. То есть это нищеброд, бегер, ну, который просит, милостыню просит. И пес был к этому совершенно не готов, меня там не было, но хозяина пса я знаю хорошо, и он мне потом рассказал, что все произошло. И после этого все смеялись, когда пес ходил неотступно за этой девкой и к ней принюхивался. То есть это, в принципе, возможно. И точно, ну, а сексуальное насилие в тюрьмах – это для многих там единственная радость. Это печальная реальность, она имеет место во всем мире. И сексуальное насилие на войне, оно хорошо задокументировано. Хамас применял систематическое сексуальное насилие, напав на Израиль 7 октября, как подробно описано в этом докладе, опубликованном Гражданской комиссией Израиля по делу преступления 7 октября, во что, опять же, верят те, кому не нравится Израиль. А хуже всего то, что во всем мире очень успешно подрывается доверие к журналистике, и если наступит такой момент, то это затруднит веру настоящим жертвам. Это весьма деликатная тема. Я знаю, что вы все засыте, когда я назову номер телефона. И в лучшем случае будут звонки от не очень здоровых психических людей, которые будут говорить совсем про другое. Про то, что они себе надумали задолго до того, как услышали этот материал. Но формально, ради истории, естественно, у вас возможность такая есть. Появились ли у вас собственные мысли после услышанного материала? Телефон студии 718-303-9090. Вы, в принципе, можете зарегистрироваться как подписчик на канале «Русский голос Америки» на YouTube и оставить там под кликухой какой-нибудь свой комментарий. Потому что каждый из вас, ко мне это не имеет отношения, каждый из вас страдает от синдрома царя Дадона, у которого, как известно, были козлиные уши, или ослиные, я не помню точно. И с этой правдой те, кто видел его уши, там, бродобреи, они не могли жить. Поэтому или их казнил царь, или они должны были куда-то крикнуть в колодец: «У царя Дадона козлиные уши». Так вот, у нас у каждого козлиные уши. Ну, кроме нас, с Васей, естественно. А теперь у вас есть 1,5 минуты на раздумье, пока мы послушаем наших местных рекламодателей. Послушаем? Али нет?
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Дивизион Радио
8: 718-303-8005.
11: Толковище.
0: Так, у нас есть звонки. Послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
13: Доброе утро всем, да, доброе утро всем, кто вас слушает.
0: Саша,
13: я хочу два слова сказать по поводу этих материалов истины, которые вы сейчас озвучили. Первое, во-первых, эти материалы готовились, эти статьи, не один день, и вот это озвучивание действий Хамаса по части насилия, которое вышло, получило свет, оно, так сказать, как раз могло предвосхищать эти материалы, если они об этом узнали, что такие материалы готовятся. То есть здесь в две стороны может быть подозрение, кто кого успел первое. Это первое. Второе, если вы вспомните во время войны в Ираке, когда появились фотографии, что происходило в американских тюрьмах, и когда там на фоне обнаженных иракцев снимались, то есть фотографировались американские военные, и некоторые были осуждены по этому поводу, что, в принципе, если представить, что происходит сейчас, если бы это происходило сейчас, то никаких бы осуждений наверняка бы не было, потому что мы живем в другое время. То есть то, что происходит в местах заключения, в принципе, это покрыто мраком, и туда журналисты, как правило, не допускаются. Просто мне удивительно, что за время противостояния Израиля и всех, кто на него покушался, в том числе Хамаса, было выпущено столько заключенных, обменено, что вот эти вот случаи насилия, они должны были появиться давно, потому что это очень большое количество людей было выпущено из-за стенков. И очень странно, что это мы об этом только сейчас узнали. Вот это единственное, что я хотел сказать. Спасибо.
0: Спасибо вам тоже, Саша. А теперь послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
14: Здравствуйте, Сева.
0: Здравствуйте.
14: Сева, я хотела попросить вас не употреблять ненормативную лексику. Вы как-то распоясались уже. В каждой передаче вы употребляете грубые слова. Это оскорбляет нас, радиослушателей. Вас слушают женщины пожилые. Как вы можете? Вы со своей семьей тоже общаетесь в этими матершинными словами? Как можно? Как можно
0: если бы вы услышали, какими словами я общаюсь со своей семьей, вы бы пришли в ужас. У нас нету табу в родном языке. К сожалению, я понимаю вас, но, к сожалению, у нас сейчас такая ситуация, что мы в осаде. Вы в курсе про пурашистов, я надеюсь.
14: Вы, когда вы употребляете эти грубые слова, вы ничем не отличаетесь от парашистов. Но нам неприятно,
0: правильно,
14: чтобы такими словами оперировать в радио.
0: Я вас понял. Значит, смотрите, как называется мое шоу? Вы можете вспомнить?
14: Это не имеет значения.
0: Это для
14: на
0: вас не имеет
14: запрещено.
0: Значения.
14: На радио запрещено.
0: Нет, вы правы. Да, вы правы. Запрещено на радио на английском языке. Мы с вами иностранное радио, не подчиняющееся российской юрисдикции. Ладно, хорошо. Напишите про меня донос. Я убиваю двух зайцев, используя временами, когда надо, ненормативную лексику. Во-первых, я избавляюсь от людей, которые вообще не понимают содержания. Плюс вот эта дама явно не помнит, что она имеет дело с толковищем. Им очень хочется, чтобы я одел пиджак с галстуком и заговорил казенным голосом. Это раз. И два. Пурашисты, это важно очень. Не та буква. Парашисты – это совсем не то. Пурашисты – это другое. Они теряют, так сказать, свои боеприпасы, когда ведущий шоу сам использует ту лексику, которая единственно им близка. Так что двух зайцев убиваем. Обратите внимание, что этот звонок сейчас сделает с сегодняшней темой примерно то же самое, что сделал материал Николаса Кристофа с расследованием Израиля по поводу сексуального насилия со стороны Хамаса. Я вас уверяю, я только отстрельну не совсем нормальных людей, и послушаем. Максик пусть повисит, бабушка платит 79 центов. Ринхуев тоже. Ну, Ринхуева отбираем, убираем. Так, теперь послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
11: Доброе утро. Вы, рассказывая про эту статью «Нью-Йорк Таймс», вы не упомянули, какой большой протест был в Нью-Йорке против «Нью-Йорк Таймс», который систематически является антисемитским изданием. И вы это смаковали. Вот что. Вы не упомянули, какой огромный протест прошел.
0: Милая моя, я с этого начал. Вам просто не захотелось это услышать. Сказать, что «Нью-Йорк Таймс» — антисемитское издание, это крайность, ну, немыслимая совершенно. Там известная всем русскоязычным колумнистка Маша Гессен, она постоянно работает. Ее назвать антисемиткой? Не, антисемиты — это те, кто демонстрирует свою глупость публично, будучи евреями. Вот это самое яркое проявление, причем достаточно коллективное проявление антисемитизма. Обратите внимание. То есть главные пока, так сказать, слоны просто остались незамеченными. Отстреливаем Максика, еще вас. Я извиняюсь, это Людмила, которая звонит все время про Александра Журбина. Продолжаем слушать теперь вас. Прошу вас, пожалуйста.
15: Алло, доброе утро, Сева.
0: Здравствуйте.
15: Я хочу сказать, что после того, чего сейчас вы сказали про израильские тюрьмы, это, знаете, полностью теряется доверие к журналистике. Действительно, эти хамасники, террористы, в израильских тюрьмах живут как в санаторных условиях. Они просят кошерное питание, они просят, чтобы телевизор, телефоны были. Вы знаете, вы полностью, действительно, то, что пишут, это антисемиты. И не надо это смаковать. Понимаете, очень-очень много вот этот «Нью-Йорк Пост», «Нью-Йорк Таймс» пишут антисемитические...
0: Я прошу прощения, вы ничего не знаете про этот мир. «Нью-Йорк Пост» — это местная, крайне правая, крайне прореспубликанская, крайне проеврейская газета. Ничего того, что вы о ней сказали, вы, очевидно, никогда ее не читали. Но судить гораздо. Так, пурашисты активизировались один за другим. Но я все-таки еще попринимаю звоночки. Вот, например, от вас. Прошу вас, пожалуйста.
16: Доброе утро. Я тоже хотела вам сказать, что вы очень язык свой распустили. Материтесь на каждом слове. Ту неделю и эту неделю. Вот с понедельника начали. Материтесь своим матом. Так некрасиво, знаете. Это просто неуважение. Сначала вы себя не уважаете, а потом уже людей тоже не уважаете. Я поддерживаю. Не обзывайтесь гетами, нетами. А я не гета, я не такая, как вы думаете, что пожилая пенсионерка. Нет, я еще моложе. Но
0: вы не понимаете, и это тоже. Гетто — это люди, добровольно живущие в ограниченном интеллектуальном пространстве. Добровольно живущие в ограниченном языковом барьере. Вы не понимаете, что толковище — это экстремальная форма радиовещания, которая смогла материализоваться только в эмиграции, только при том, что более демократичного радио, чем Дэвидсон, вообще не было и не будет. То есть у нас на радио все возможно, как в реальной жизни. Мы максимально приближены к реальной жизни. В реальной жизни, извините, используется любая лексика. Вам хочется официоза? Слушайте все то, что после 7 утра. Там вы этого не услышите. Нет, вернее, вы там услышите, когда пурашисты будут проходить в эфир. Теперь с нами будете вы. Прошу вас.
17: Да, Сева, спасибо, что взяли мой звонок. Я звоню
0: привет.
17: В поддержку... Да, вы меня слышите?
0: Да, конечно.
17: Я в вашу поддержку хочу сказать, что эти дамы совершенно не знают жизни, которые звонят и говорят про ненормативную лексику. Я прошел через, так сказать, советскую армию, и там приказы выполняются только тогда, когда ты им говоришь, объясняешь, что с этой нормативной лексикой что надо делать. Так что нормально. Используйте любые слова. Хорошего вам шоу. Это я.
0: Да, спасибо. Спасибо, Яш. Да. Ну, в принципе, тут понятно, что взгляды могут быть только крайние, но нормальные люди используют эту лексику. И бабушкам здесь вообще нечего делать. Они начинают как бы ногу вставить, вот не используйте эту лексику, а потом они скажут завтра, а теперь давайте только про фудстемпы и про восьмую программу. Что, я не проходил, что ли, этого? Это не их время. Бабушки, я вас очень люблю. Вы абсолютно бесценны. Вы барометр того, что происходит с коллективным бессознательным нашего гетто. Но то, чем мы... Если бы я, например, делал шоу с 10 утра, это уже точно не прайм-тайм. То есть наше радио, у него все прайм-тайм, но для гетто. А остальная публика, которой просто нужно иногда услышать русскую речь, посмотреть, о чем пиздят русские в Америке и какое они отношение имеют к реальности, чего они ссут, потому что у каждого есть свои собственные страхи. И поэтому, когда они слышат, что есть такая свобода, то это единственное, что дает залог, так сказать, существования нашему средству массовой информации. А другого ничего нет. Если мы превратимся в подобие мейнстрим вещания, кому мы нахуй нужны? Вы мне скажите. Так, теперь с нами будете... Так, ну я сейчас отстрельну Пурашу. Они со своим спуфингом думают, что они могут обхитрить Севу Каплана. Теперь, правда, они, конечно, пишут все фрагменты, а потом будут наслаждаться, проигрывая их в групповом чате своем. Послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
18: Значит, несколько уточнений. Во-первых, ослиные уши были не у царя Дадона, а у царя Мидаса. Вы как классик великой русской литературы сильно знаете. Материтесь, пожалуйста, на здоровье. Вы нас материте, мы вас материм. Так что, извините, мы квиты. И второе.
0: Да, ради
18: Бога. Никто добровольно сюда не пошел. Дед это то, куда сгоняли люди. Мне в жизни пришлось по просьбе одной женщины листать документы в архиве гетто. Это самое страшное, чем вы оскорбляете людей. А в отношении к всего прочего, то, по-моему, вам уже пора идти с пляжа. Вы уже переработались. До свидания.
0: А вы знаете, вот подобные комментарии я впервые услышал 30 с чем-то лет назад. Меня занимает, неужели у нас остались такие долгожители, потому что они и тогда были древними. Ну, в этом ничего оскорбительного нет. Ну, совсем древние люди. Они живут по тем стандартам, которые их устраивают. Кстати, в этом, и вот в этом сохранившемся генотипе советского человека кроется самая большая опасность для Соединенных Штатов Америки. Правда, они весь свой яд, так сказать, изливают. Я могу считаться вообще громоотводом. То есть вместо того, чтобы устроить теракт по поводу страны, которая не принимает их кумира, не делает из него бога и царя, я же не назвал по имени, они вместо этого звонят в толковище и говорят, что вот вам надо стать другим. Да лысого, вам здесь делать нечего, бабушки. Ну как вы не можете это понять? Потому что когда, если, скажем, я расскажу о том материале, который напечатан в связи с трагедией Стэнфордского университета, вот я прочитал эссе парня, который учится еще, он синьор, последний год учится в Стэнфорде, это один из лучших, это не Ivy League, но это один из лучших. И он пишет о том, что мы, дойдя до последнего года образования, понимаем, что мы потратили деньги и время, и силы, и лучшие годы своей жизни на то, чтобы приобрести профессию, которая не нужна, потому что искусственный интеллект нас заменит лучше. Они что, на это отреагируют? Нет. Но если там будет мат, то да. По содержанию? Нет. Им здесь делать нечего. Бабушки, вы должны оставаться в своей начальной этой самой школе, в первых четырех классах. Вы пришли в 10-й класс. Вы не можете этого понимать. Но, что бы я ни говорил, вы все равно будете всегда слушать. То есть, с точки зрения радио, с точки зрения слухов, которые идут, если не говорят о шоу после того, как оно закончилось, то это не шоу. Это была передача. Большая разница, как между толковищем и ток-шоу. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
19: Знаете, я вам скажу, что раздевание догола мужчин, и здесь делают, и в Америке это, они их раздевают, ложат на кровати, без матрасов, без ничего, и все ходят и смеются. Поэтому это такая практика происходила уже давно. И человека не за то, что там он кого-то убил, а просто он нарушил закон иммиграции, и вот такое, такое происходило, мне сын это рассказывал, это такое было. Видимо, это...
0: Это классно. Это изумительно. Спасибо. Вот это контрибуция. А теперь слово вам, пожалуйста.
20: Здравствуйте, Сева.
0: Здравствуйте.
20: Как-то женщина сказала, что вы сволочь. Я скажу, что вы дабл-трибл сволочь. Негодяй и идиот.
0: Трипл.
20: Так вести себя
0: почему?
20: Нельзя. Я позвоню Дэвидсон и скажу, как можно
0: обязательно.
20: Так вести себя по радио.
0: Обязательно.
20: Вы негодяй.
0: Позвоните, обязательно. Негодяй? Почему? Это вы, несчастные люди, вам эта пища не по уму. Вы хотите жевать одну и ту же траву. Я вам даю сырое мясо, не ведавшее холодильника, потому что это реальная жизнь. А трава — это потом, во второй половине дня. На этом все на сегодня. Вы думаете, что кто-то отпишется от этого канала? Отнюдь нет. Этого не произойдет. Почему? Вы можете... оставить комментарий к сегодняшнему шоу на канале.
21: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
22: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
21: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
23: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
24: Дэвидсон Радио.
23: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
24: Дэвидсон Радио.
23: 620 АМ. Настройтесь.
25: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
26: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Я поздравляю вас с началом новой рабочей недели. Продолжайте укреплять капиталистическую систему. Мы с вами на хоккейных полянах. Сегодня, наконец-таки, завершится второй раунд в розыгрыше Кубка Стэнли. Сегодня в Баффало 7-й матч серии между Баффало Сейбрс и Монреаль Канадиенс. Счет серии 3-3. Сегодня команда Каролины Харрикейн узнает, кто будет ее соперником в финале Кубка Восточной конференции. А что касается Кубка Западной конференции, там уже определились финалисты. Это Колорадо Аваланж, лучшая команда в Западной конференции в регулярном чемпионате, встретится в третьем раунде в финале Кубка Западной конференции с золотыми рыцарями из Лас-Вегаса. На этом хоккейные новости не ограничиваются, потому что в Швейцарии стартовал чемпионат мира. Уже сыграны два тура. Итак, мы с вами знаем, что в соревнованиях участвуют 16 команд. Они разделены на две группы по 8 команд в каждой. И по 4 команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Итак, в группе A команды этой группы играют в Цюрихе. По 6 очков у нас есть у 3 команд. Это Австрия, это Финляндия, это Швейцария, Соединенные Штаты и Латвия по 3 очка. Потому что американцы в первом же туре потерпели поражение от хозяев, от Швейцарии. Я напомню, в прошлом году эти две команды играли в финале. Американцы выиграли, завоевали золотые медали, швейцарцы завоевали серебряные в группе «Б». После двух туров по 6 очков у Канады и Словакии, у финнов 4 очка, у норвегов и шведов по 3 очка. переместимся домой. Мы с вами на площадках Национальной баскетбольной ассоциации. Наконец-таки!